0: ответственность как и на женщине, так и на мужчине может быть одинаково высокой, то есть не зависит, но просто есть вот эти стереотипы, мужчина должен больше зарабатывать.
1: Мне кажется...
0: Это не современно.
1: Да нет, я убежден в том, что если женщина захочет там быть кем-то, то она будет в любом случае, типа, и кто запретит?
2: Ну вот к стереотипам, вот как вы считаете, нормально ли, если мужчина будет сидеть дома с ребенком и заниматься хозяйством, а его жена будет работать и обеспечивать семью?
3: Если обоих это устраивает.
2: Если обоих это устраивает.
3: Если они договорились, если она реально кайфует от своей работы, если она там держит какую-то большую фирму, да, и она просто физически не может, ну, как бы, уйти на эти 2 года в декрет, потому что это фирма, которая там развивается или еще что-то. А у него, в принципе, там, ну, как бы он зарабатывает меньше, и
1: по-моему,
3: он такой, ну, ладно, я посижу дома.
1: Сейчас все решается, нанимаем нянечку, и все.
0: Ну, мне не кажется, все равно долго мужчина дома не просидит.
3: Родительское внимание для ребенка.
1: Да, боже мой.
0: Да и не только мужчина,
1: Пушкин
0: и женщина
1: вырос.
0: Бы не посидел.
1: Все хорошо.
3: А у нашей знакомой, которая занимается ресницами, у нее открылась своя студия. У нее родился ребенок. Ее муж в данный момент сидит с ребенком.
0: Да, но он не
3: посидит
0: так долго, я думаю, что он
3: сидит уже практически год.
2: Ну, год это еще.
3: Он занимается...
1: Год еще не долго.
0: Ребенок потом пойдет.
3: Лучше еще не поехал. Но он работает из дома. Он пишет дипломы, пишет курсовые, то есть параллельно. Но у него работа из дома, но он согласился на это. Он мог сказать, нет, сиди сама дома.
2: То есть если в семье договорились, но это больше, наверное, как исключение из правила? Или все-таки это норма жизни должна быть?
0: Мне кажется, что впоследствии оно станет нормой жизни. Потому что, опять же, если взять в Европу, там...
2: Так это нормально или нет? Может, станет нормой жизни. Но это нормально вот с точки зрения...
0: Что плохого?
2: Да, что плохого? Не знаю, я спросил.
0: Если я пришла в ресторан с мужчиной, и он за меня не заплатил, и я там заплатила за себя, а может быть, я даже за двоих заплатил, что там плохого?
2: Плохого в том, что мужчина не за тебя, не за себя.
0: Да. А почему я, когда я не заплатила, это хорошо, а когда он не заплатил,
2: смотря
0: это кто плохо?
2: Кто кого пригласил в ресторан? Ну, как вы договорились?
0: Не важно, мы вместе пришли, например. Вы же там с женой, например, пойдете в ресторан, да, и ну, договоритесь, что она, например, оплачивает. Это же не значит, что ты как-то плохой человек.
2: Это же не значит, что она оплачивает. Просто она оплачивает,
0: а на самом деле оплачиваешь ты, да.
3: Ну, мне кажется, все сводится к тому, что, не знаю, мы, возможно, повесили на мужчин слишком много, но, возможно, это и правильно. У нас разные части мозга работают. Мы немножко...
2: И разные физические возможности.
3: Да, у нас разные физические возможности. У нас разные полушария работают. У нас разная оценка ситуации и еще чего-то. Поэтому как бы Бог нас создал так, что мы входим в брак. Мужчина и женщина. Не две женщины, не два мужчины. Там. Мужчина и женщина. Мы входим, потому что мы разные. И, наверное, в этом
0: оценке.
3: Да, мы становимся одним целым именно для этого. Потому что там, где ты запаникуешь и будешь кричать мышь, он возьмет молоток и убьет ее. Может, вот для этого и надо.
2: Да, спасибо большое. Интересная мысль. Тогда мы можем вообще говорить о предназначении для мужчины и женщины в вопросах профессии. То есть, вот, например, вот с точки зрения божественного предназначения, божественного идеала, предсотворения заложенного в мужчину, в женщину, вот эти профессии все-таки более мужские, а эти профессии все-таки более женские.
3: Но даже если мы посмотрим в Ветхом Завете, были и цари, но у них были и королевы, ну как бы. У них были жены, и они тоже занимали высокие посты, и у них тоже были свои обязанности. То есть Бог никогда не ставил женщину в какое-то рабское, ну, такое это.
2: То есть, например, за водой на колодце ходили женщины, да? Мы читали эту историю с Ревеккой, где она напоила 10 верблюдов, а это значит, она набрала минимум 100 литров воды, подняла их из глубочайшего колодца. Вот это вот настоящая женская профессия, да? Нет, а почему? Мужская, да? Вот я и говорю, есть какое-то предопределение, предназначение в профессии все-таки?
3: Нет.
2: Или это все-таки зависит от культуры?
0: Бог бы не давал не по силам.
2: Ну вот смотрите, давайте такой вопрос рассмотрим. Вот сейчас можно встретить много мужчин, которые занимаются, например, косметологией, делают маникюр, наращивают ресницы. То есть это набирает оборот, это становится таким ноу-хау. Да, например, там, как это сейчас современно, барбершоп, да, или как это называется? Где мужчины занимаются стрижками. Мне очень нравится, когда меня женщина стрижет.
0: Ну, а на самом деле...
3: А бороду брить вы
0: доверите женщине? Если исторически посмотреть, это чья профессия?
2: Мужчине тоже не доверю.
0: Парикмахер – это чья профессия?
2: Ну хорошо, а косметолог?
3: Косметолог — это дерматолог, а дерматолог — это врач, а у врача нету.
0: Не знаю, смотрите, есть же, хорошо,
2: это, кажется, очень мужчина, смешно,
0: мужчина делает маникюр.
2: С точки зрения нашей культуры.
0: Допустим. И мужчина есть ювелир. По-моему, можно провести параллель и увидеть, что, например, делать там маникюр какие-то, делать там стразики, рисовать, это, ну, это отчасти ювелирная работа, и почему нет?
3: Вообще всегда...
0: Если она у тебя получается.
3: Да, говорили о том, что мужчины более... Ну, у женщин более распыленные какое-то внимание, а у мужчин узконаправленные. И если он здесь, он вот здесь, а женщина, она там еще, так мне вечером надо купить, вот это помыть, там на-на-на, а мужчина, он вот здесь и сейчас, он не может думать обо всем сразу. И всегда говорили, что мужские мозги более какие-то такие волшебные, поэтому мужчины у нас повара, мужчины доктора, мужчины еще что-то. Вот, мужчины, так почему,
0: да,
3: они не могут делать
0: маникюр?
3: Я,
0: если честно, вообще очень редко встречала, чтобы гений шеф-повар была женщиной. Это, как правило, какой-то мужчина, который такой все так там посыпал.
2: Хорошо, спасибо. Давайте пару слов скажем о рабочих профессиях. Вот если мы говорим о мужских профессиях, складывается такой еще стереотип, что вот некоторые профессии более престижны, а некоторые такие менее престижны. Если человек чего-то в жизни добился, он работает больше на таких престижных профессиях, связанных, как вот ты говорила, Наташа, там, в костюмчике, там, туда-сюда, на руководящих должностях, работает головой. А есть рабочие профессии, да, которые, ну, это вот люди... Ну, что еще остается ему делать, если он как бы ничего в жизни не добился? Он может работать там строителем, может быть, работать там дворником, там еще чего-то. Но если мужчина работает на рабочих профессиях, означает ли это, что это плохо? Если бы все были шибко умными, никто бы не работал на рабочих профессиях,
0: мы
2: кто бы делал?
0: Мы бы были в грязи такой, без домов.
3: Возможно, людей, которые бы это делали, было бы меньше... И тогда бы им платили бы больше.
0: Ну, знаете, можно, мне кажется, иногда совмещать. То есть ты можешь где-то физически работать, и ты можешь где-то думать и заниматься еще чем-то параллельно. То есть, опять же, ограничиваться какой-то конкретной деятельностью тоже не обязательно. И, не знаю, иногда я сама вот сижу там на работе, и я понимаю, что у меня всегда почти работают мозги. И это реально утомляет, и это очень тяжело. И иногда я присижу и думаю, надо идти сварщиком просто, идти...
3: У тебя будет болеть спина, и ты будешь думать.
2: И думает, вот,
0: можно,
2: да, сидеть.
0: А сварщик я бы сейчас в офисе попечатал.
2: Хотел бы ее увидеть на своем месте.
0: Да. Ну, как бы, опять же, можно и тем заниматься. Почему?
1: Ну, кстати, вообще, я думаю, что наш мир меняется, и, типа, ну, ты, мне кажется, сейчас не станешь заложником одной профессии. Угу. В любом случае, она будет трансформироваться, ты будешь, ну, да, как-то что-то новое постигать.
2: Наверное, да, Сергей, спасибо, это очень важный момент. Действительно, развиваться можно в разных сферах, и, наверное, вот такой момент к рабочим профессиям. Не нужно считать, что если ты работаешь на рабочей профессии, что значит, тебе жизнь не удалась.
0: Не,
2: это очень важные профессии.
0: Нет,
2: это действительно реально мужские профессии. И очень востребованные профессии, и, между прочим, хорошо оплачиваемые профессии. Большинство рабочих профессий, они очень хорошо оплачиваются. А что касается вот таких вот ноу-хау, как там мужчина, как это?
0: Барбер-маникюра.
2: Косметолог. То, конечно, нам непривычно это все, но мы должны, наверное, понимать, что отчасти профессия, вот когда ее определяют к мужской или к женской, определяется культурой. Вопрос, насколько культура всегда соответствует библейским идеалам. Здесь тоже, видите, даже мы в нашем диалоге не нашли общего, ну, подхода к этому вопросу. Поэтому,
0: главное,
2: прежде чем,
0: было комфортно.
2: Да, поэтому прежде чем осудить человека, наверное, мы должны понимать, что в вопросах профессии всегда у человека есть выбор, да? И в одной стране приемлемо так, в другой стране приемлемо так, в одной культуре это мужская профессия, в другой культуре это женская профессия. Наверное, делая вывод, хочется сказать, что очень важно, чтобы ваша профессия была как-то связана с вашим жизненным призванием, чтобы вы от вашей профессии, дорогие мужчины, получали удовлетворение и понимали, что вы приносите вклад, вот, вкладываете в общество, вы строите эту жизнь. Ну, и если с таким подходом относиться к профессии, то вам ваша профессия будет больше нравиться. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Мы ждем ваши комментарии на нашем сайте и в социальных сетях.
0: Пока.
2: Пока.
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Кто присутствует в христианском центре, ну и тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Сегодня мы поднимем тему не очень такую простую. Мы поразмышляем над словами апостола Павла в послании к римлянам, 13 глава, с 1 по 7 текст. И тема проповеди у меня называется «Отношение к власти» в послании к римлянам. Учитывая, что мы живем в такое непростое время, когда много людей недовольных существующим положением, ну, то, что делает власть, как она себя ведет и так далее. И если мы читаем новости и следим за новостями, то мы видим, есть и протестные движения, и всякие акции протеста. Не только в нашей стране, да, есть и в других странах в том числе это происходит. Разные беспорядки, стычки, конфликты, аресты и многое-многое другое. И когда следишь за всеми событиями и новостями, которые происходят, то каждая сторона свой какой-то фрагмент из видео выкладывает, да? Где провоцирует, скажем, те, кто выходит на митинг, они провоцируют полицию, а другие выкладывают видео, где, наоборот, полиция провоцирует митингующих, да? И поэтому не всегда мы можем понять, что же на самом деле происходит, где правда и так далее. Вот, на фоне этого всего я стал размышлять и как раз вспомнил вот этот именно отрывок Священного Писания, послание апостола Павла к римлянам, и мы его прочитаем. Итак, 13 глава, с 1 по 7 текст. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сами сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякое должное, кому подать, кому оброк, кому страх, кому честь. Вот слова апостола Павла. Давайте мы над ними поразмышляем. Понятно, что апостольское слово сегодня не только неправильно может пониматься, но и, соответственно, применяться неправильно в разных ситуациях. И здесь нам нужна какая-то мудрость и взвешенный и здравый подход. Прежде всего, нам нужно посмотреть на контекст этого отрывка, который мы прочитали. Контекст не письма, а контекст именно исторический, то есть время, когда апостол Павел пишет это письмо. Примерно с тем, чтобы мы кое-что для себя увидели и обозначили. Ну, считается, что послание апостола Павла к римлянам было написано где-то примерно в 57-58 году нашей эры. 57-58 год. Примерно. Хотя разные богословы и историки разные даты указывают, есть и ранние даты, но это более такое, ну, скажем так, точное или приближенное все-таки 57-58 год. Почему нам нужна именно эта дата? Потому что очень интересно, что примерно в эти года, где-то 56-58 года нашей эры, император Нерон задумал некую реформу налогообложения. Население было недовольно тем, как собирают налоги, и люди, которые эти налоги собирали, как они ими распоряжались, соответственно, были очень много таких недовольств, протестов. И Нерон старается балансировать между людьми, то есть как-то сделать, с одной стороны, угодно людям. С другой стороны, конечно, он там преследовал другие свои определенные цели. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Но когда мы говорим вот именно о том, что Нерон задумал вот именно налогообложение, вот эту реформу, да, она очень совпадает как раз с тем, что апостол Павел здесь в своем письме пишет, если мы будем учитывать, что это тоже 58-й год написания. Понимаете, да? Он не случайно, когда мы прочитали, вот в этом, в своем отрывочке говорит именно тоже о налогах, да? Смотрите, еще раз. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать». Подать, да, кому оброк, оброк. То есть мы видим некая такая отсылка Павла, возможно, вот на эти волнения, которые в Риме происходили в связи с попыткой Нерона сделать налогообложение, эту реформу. Далее. Еще один момент, который нам нужно учитывать и понимать, что раннехристианская церковь в Риме, это была одна из таких крупных общин в городе, и она состояла как из евреев, так и язычников, ну, бывших язычников, да, то есть греков, римлян. Но мы это видим по самому письму Павла, что когда он поднимает вообще проблемы, то вспомните, в первой главе апостол Павел говорит, возвещает благую весть, да, и вначале начинает. Так, если мы смотрим первую главу, говорит о Евангелии, да, что оно, что Павел, 16 стих, не стыдится благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, да, и потом он будет говорить в первой главе о том, что делают язычники, и вторая глава затрагивает, потом он будет касаться евреев, да, и так далее. А если смотреть дальше, то Павел будет поднимать непростую проблему народа Божьего и какое отношение язычники имеют теперь, поверив в Иисуса Христа, да? То есть он будет поднимать, решать вот эти две проблемы. Но, то есть церковь состоит из двух таких классов, евреи и этнические язычники, да, там греки, римляне и так далее. И как вы понимаете, всегда между вот этими двумя, скажем так, классами, да, культурами всегда было напряжение. В любой церкви, в любой христианской церкви были напряжения. Поэтому Павел очень часто пишет именно о том, что важно именно вот этот союз, важно взаимопонимание, единство и так далее. И он, кстати, в 12 главе, которая ранее будет вот этого отрывочка, который мы сейчас прочитали об отношении к власти, он как раз и пишет о том, как верующие люди разных вот этих вот групп должны относиться друг к другу. Смотрите, 12 глава. Павел пишет, 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, да, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». «Благословляйте гонителей ваших». Теперь уже идет переход об отношении церкви к неверующим, то есть вообще к обществу. Да, «Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, пишет апостол, будьте в мире со всеми людьми. И в данном случае со всеми людьми, не только с людьми из общины, а с людьми неверующими в обществе. Да? То есть будьте, старайтесь ладить друг с другом. То есть мы видим вот это напряжение, оно между евреями, язычниками и с христиан, оно было. Далее, следующая еще немаловажная деталь, что если вы помните книгу «Деяния апостолов», 18 главу, давайте мы ее откроем, посмотрим. В 18 главе рассказывается приводится один исторический факт, очень важный, с 1 стиха, 18 глава, книга Деяний. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, «И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима». Очень важный момент. Клавдий повелел удалиться из Рима. И если мы хорошо знаем труды историка Светония, где он описывает жизнь 12 цезарей, и в одном из таких глав у него есть глава, которая называется «Божественный Клавдий», и вот там он употребляет одну очень интересную фразу, которая вызывает много, естественно, вопросов у богословов и историков, но тем не менее. Он пишет: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, не Христом, а Христом, да, он изгнал из Рима». Историки, богословы считают, но разделились во мнении, что имя Христ – это имя раба, ну, часто так и называли имена рабов. И есть историки, которые считают, что речь идет не об Иисусе Христе, а просто о каком-то Христе, да, Христе, вот, который, возможно, поднял какое-то восстание среди евреев, какое-то волнение, и вот из-за этого волнения, каких-то там споров, конфликтов и разногласий, Клавдий, скажем так, отправил часть евреев, может быть, не всех, а какое-то определенное количество людей из Рима отправил, так? Другие историки считают, что, наоборот, здесь идет искаженное упоминание имени Христа, и это отсылка на то, что христианская община в Риме как раз была очень влиятельной, настолько, что она так активно проповедовала об Иисусе Христе, что между христианами возникает конфликт с евреями, понимаете, да, которые не принимают Христа. И вот из-за этих вот волнений, разногласий, каких-то споров Клавдий принимает вот такое решение их то выселить, отправить из Рима. И Павел Орозий, это римский историк и христианский теолог, который жил где-то в 4-5 век, кстати, он встречался с Августином Блаженным, с ним общались они, потому что у него были кое-какие вопросы христианской веры, и он пишет тоже: «В 9-й год своего правления, как сообщает Иосиф, в данном случае Иосиф Флавий, он ссылается на него, Клавдий изгнал из Рима иудеев, однако меня весьма поражает Светоний, который говорит следующим образом: Клавдий изгнал из Рима иудеев, постоянно возмущаемых Христом, ибо никак нельзя понять, или он приказал усмирить и укротить иудеев, возмущаемых против Христа, или же решил изгнать вместе с иудеями христиан, как людей близкой к ним религии». То есть, еще разочек, это важный момент. Это происходит где-то 49-50 год. Павел пишет письмо в 57-58 годах, как я уже сказал, да. Событие произошло примерно где-то 7 лет или 8 лет давности, да, но все равно возмущения и бунты были, и это каким-то образом, возможно, могло повлиять действительно христианскую общину, да, поэтому Павла вот эти моменты тревожат. Еще раз, его тревожит волнение по поводу налогообложения этой реформы, его волнует внутреннее напряжение в христианской церкви между иудеями и язычниками, его также волнует ситуация, которая вообще происходит, когда какой-то там народ, евреи, да, начинает поднимать какое-то восстание, может оказаться, что попадет и христианам в том числе за это, понимаете? Более того, сама власть, на тот момент римская власть, не разделяла евреев и христиан. Они воспринимали их как одно целое. Например, Деяния, 18 глава. Давайте посмотрим. Мы ее уже открыли. Если вы ее не закрыли, нужно заново открыть. Если закрыли, открыть. Смотрим на 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище». То есть евреи возмущаются против проповеди Павла, хватают его и приводят его куда? К власти, чтобы власть разобралась с Павлом. Дальше. «Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилищ. То есть мы видим, власть не делит разницу, что это христиане, а это евреи. Для них и христиане, и евреи – это одно, в принципе, целое, одна религия. По сути, оно так и было. То есть христиане, ранние христиане – это было одно из направлений в иудаизме. В этом направлении. Только потом уже потихонечку между ними происходит серьезный разрыв, да, и уже во втором веке, ну, там и в конце уже первого века это сильно происходит, и второй век, и дальше исторически, скажем, две ветви пошли, две религии пошли совершенно разными путями. Все. Раскол был уже сформирован потом, окончательно и так далее. Но я показываю это все именно для того, чтобы мы понимали. Павла беспокоит ситуация, которая происходит не только в Риме, да, вот эти волнения, споры, возмущения, недовольство людей всякими нововведениями, законопроектами Нерона и так далее. Его беспокоит и то, как в церкви самой происходит это напряжение. И уже были случаи, когда выселяли евреев из Рима и, возможно, и христиан в том числе. Ну, потому что мы видим, Прескилла и Акилла оттуда были переселены. Они были кто? Они были христиане. Да, и власть не делит. И если вдруг евреи восстанут, то может достаться кому? И в том числе достанется христианской церкви. Она может сильно пострадать. Вот это когда мы понимаем эту ситуацию. Теперь мы возвращаемся к 13 главе послания апостола Павла к римлянам, начинаем читать. Вот это нужно понимать. Еще раз, слова Павла нужно читать в контексте этой ситуации. То есть он пишет при правлении Нерона, кстати, пишет тогда, когда Нерон еще был вменяемый и более-менее адекватный. Вот. Кто недавно смотрел, прорекламируем, да? спектакль или постановку «Камы Грядеши», то вы, наверное, заметили, вот как раз там описан, представлен или показан Нерон, как раз уже немножечко обезумевший. То есть как раз у него уже выходили разные в голове идеи, очень опасные довольно-таки, да, и, как вы знаете, он обвинил христиан в поджоге, хотя поджег Рим сам, да. То есть вот, пожалуйста, безумные идеи, жестокость Нерона. Но когда Павел пишет это письмо, еще Нерон адекватный. И поэтому он пишет эти строки, их надо учитывать. Итак, читаем. «Всякая душа», в данном случае, это фраза, которая, это такая еврейская идиома, просто относящаяся к каждому человеку. То есть, другими словами, каждый человек или всякий человек. И здесь, наверное, Павел имеет в виду, безусловно, и верующих людей, но, может быть, даже подразумевает и неверующим, да, в том числе, всякая душа, то есть каждый человек, да будет покорен высшим властям. И нам надо выяснить, о каких властях идет речь. Дело в том, что слово, которое использует здесь апостол Павел, власть, очень часто он использует применительно к злым силам, то есть к бесам, к демонам, понятно, да, то есть и некоторые посчитали, что здесь апостол Павел, особенно когда добавляется фраза «высшие», имеется в виду ангелов. То есть, было такое представление в те времена, что у каждого начальника был свой какой-то ангел, который им, скажем так, управляет, отвечает за какого-то начальство. Вот в данном случае здесь, как некоторые считали люди верующие, что здесь речь не идет вообще о власти политической, да, или гражданской, а просто идет о духовной власти, о каких-то там ангелах, которые там невидимы и тому подобное. Но на самом деле это же слово «власти» апостол Павел применяет и по отношению действительно к реальной власти, не к духовной, то есть к ангелам, духовным существам, а Павел это же слово применяет и в отношении реальной власти. Давайте посмотрим послание к Титу. Титу, 3 глава. Сейчас мы посмотрим. Когда он пишет своему помощнику Титу, в 3 главе он так и говорит, чтобы Тит напоминал верующим христианам, к как себя вести. И смотрите. 3.1. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. И вот здесь мы видим, что начальство, власти, да, Павел применительно говорит именно о государственной, гражданской власти. Это важный момент. Далее, то же самое, интересная фраза «высшие», вот это слово «высшие», мы встречаем у Петра. 1 Петра, 2 глава. Хотя это не Павел, а это Петр. Но Петр в своем письме использует ту же самую фразу «высшие», что и Павел. И вот давайте мы посмотрим 2 главу и прочитаем с вами с 12 стиха целый отрывок Петра. Он очень интересен, потому что Петр перекликается с мыслью Павла. То есть вот в данном случае Петр и Павел, они прям как будто пишут об одном. Единственное, каждый, конечно, затрагивает какую-то свою особенность и детали. Может быть, о Петре второй главе можно отдельно говорить, но мы сейчас просто вскользь эту помянем. Итак, Павел говорит, даже, может быть, с 11 стиха прочитаем. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Интересно, да? То есть понятно, что речь идет о начальстве в каком? Не о духовных существах, а речь идет о людях, наделенных властью. Дальше читаем. Для Господа. Цариули, как верховной власти, и в данном случае вот здесь стоит как раз слово «верховный», это то же самое слово, которое использует кто? Апостол Павел, когда говорит «всякая душа да будет покорна высшим властям, да, или верховной власти». Ну и дальше Петр говорит, да, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, старя чтите». Ну и так далее. То есть мы видим с вами, что все-таки апостол Павел здесь говорит именно о гражданской власти. Я думаю, этого достаточно. Да? То есть я почему так это подробно говорю? Потому что реально есть целые движения, направления людей, которые считают, что в данном случае власти здесь просто духовные власти. Нет, это власть гражданская. Это все, кто в Риме был. Это император, да, проконсулы, консулы, перфекты, и так далее, да, магистраты и куча других должностей, которые были в Римской империи. И апостол Павел вот всю эту власть, всю, перечисляя вот таким этим словом, высшую власть, говорит о том, чтобы каждая душа была покорна. Интересно это слово используется, слово «покорность». Вы понимаете, что интересно это греческое слово «хипотассо»? «Тассо» означает порядок, установленный порядок, существующий строй. А «хюпо» означает «встать под». Дословно это бы слово на русский язык перевести, оно очень было бы правильно. Это «подчиниться». Потому что русское слово «подчинение» состоит из двух. Приставка «под» означает «встать», ну, ниже чего-то, да? Так? А слово «чин» – это что такое? Это определенная должность, опять же, определенная власть, да, определенное положение. И ты как бы под чин встаешь, то есть чин сверху, то есть установленная власть, а ты под ней. То есть как бы вот слово «подчиняешься» ей в данном случае. И греческое слово «хипотас», оно тоже такое же имеет значение. Кстати, это же глагол употребляется в послании к Ефесянам в 5 главе, когда апостол Павел говорит женам, «подчиниться мужьям». Он прям так и говорит. «Жены, повинуйтесь», в данном случае стоит слово «повинуйтесь», но греческое именно «подчинитесь». «Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу». Вот. Я понимаю, сейчас мужчинам приятно это слышать. Вот. Да? Вот. Но я имею в виду, что глагол такой же используется Павлом, что там, что там. И речь идет действительно о именно о подчинении. То есть иногда есть моменты, которые могут не нравиться, что делает и как осуществляет свое действие власть. Но есть закон, есть определенные правила, есть определенные, ну, положения. И ты в этом случае, если ты живешь в этом в обществе и, ну, существуешь, значит, ну, будь добр этим правилам подчиняться. И вот интересно, что, когда апостол Павел говорит эту фразу, послушайте, это очень важно, она стоит в повелительном наклонении. То есть Павел повелевает. То есть он не просто просит. Хочешь – можешь подчиняться. Хочешь – можешь не подчиняться. Дело твое, тебе решать. Нет, Павел именно говорит о том, чтобы каждый человек подчинялся власти. И дальше он указывает причину. Почему? Ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от кого? От Бога установлены. И вот здесь апостол Павел придерживается той концепции, которая, в принципе, была и в Ветхом Завете, что все, что происходит в этом мире, происходит все по ведению и замыслу Бога. И Бог ставит владык, понимаете? Он устанавливает, иногда царство сменяется, и они происходят иногда по воле Божией. Вот эта концепция, Павел ее придерживается, что есть Бог, есть выше всего владыка, который весь этот мир создал. Да, и получается, что власть, она от Бога. Более того, мы видим, Павел дальше развивает эту мысль. Посему противящиеся власти противятся кому? Божьему установлению. И опротивящиеся сами навлекут на себя осуждение. Здесь такой двойной аспект. Первый. А. Либо, конечно же, их покарает власть, потому что они ей противятся. Либо они будут иметь дело с кем? С Богом, потому что в данном случае власть, которая вот видимо представляет, да, она, ну, Божья. Дальше. Это еще не все. Обратите внимание на то, как Павел называет наделенных властью людей. Солдат римских, тех налоговую инспекцию, консулов, проконсулов, перфектов и так далее, даже императоров и так далее. Как он их называет? В 4 стихе. Он называет его, ибо начальник есть кто? Божий слуга. Но в греческом слове, ой, в греческом тексте стоит интересное слово «диакон». Так вот, получается,

тоже за порядком. Я помню, однажды был случай, когда, ну, это очень-очень было давно, здесь проходило богослужение, и было, тогда, по-моему, пастором был Вадим Бутов, если не ошибаюсь, по-моему, был он. И два человека, парень с девушкой, с флагом российским флагом, выбежали вот сюда на сцену, выкрикивая какие-то там политические лозунги. И я помню, кто-то из диаконов, по-моему, нет здесь, Александр, он очень оперативно среагировал. Они даже не успели дойти вот еще до сюда, чтобы что-то выкрикнуть, да? Он сразу, а он такой еще, знаете, крупный, такой здоровый, он подбежал, хвась этого, скажем так, нарушителя порядка, схватил его за шкирку и выволок его из зала. Вот он поступил как настоящий Божий диакон, следящий за порядком. Понимаете, взял, схватил его и вывел. Все, потому что есть определенные, ну, правила, да, богослужения, чин богослужения. Ну, будь добр, если ты пришел в гости, веди себя как гость, да, не хами, не груби. Вот, если хочешь чем-то недоволен, используй другую площадку и, пожалуйста, там веди свои споры и тому подобное, не таким образом. Вот. Поэтому Павел мыслит власть вот именно в таком контексте, то есть какая-то, как литургия, да, то есть она установлена Богом, она следит за определенным порядком и тому подобное и так далее. И вот важный момент здесь, который нам нужно учесть, для чего она поставлена. Давайте смотреть. «Ибо начальствующие», это третий стих, «страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Вот здесь важный момент. Получается, что Павел мыслит назначение власти в двух аспектах. Первое. Это карать зло. Первое. Это важный момент. Власть Богом поставляется именно для того, чтобы карать зло, то есть наказывать зло. Это определенный аспект справедливости. И вы должны это хорошо понимать, особенно важный контекст, что когда Павел пишет это, будучи римским гражданином сам, и пишет письмо в Рим, и он в этом плане поддерживает действительно существующую власть, потому что вы должны хорошо знать по истории пятого класса, если не ошибаюсь, в пятом классе проходит история древнего мира. А, нет, наверное, не пятый. Какой там, шестой? А? В пятом, по-моему, классе, да, или шестой. Там, кто там учится в пятом-шестом классе, подскажите. Про Рим. По-моему, Рим, да. Шестой класс. Меня ребенок вспомнил, да, что мы Рим недавно проходили. Пятый, шестой, да? Пятый, ладно. Неважно. В пятом классе. Вы должны помнить, что Рим в своем устройстве государства очень хорошо разработал право. Отсюда есть такое понятие, как римское право. И оно лежит иногда в основе юриспруденции. Да? Потом, когда люди изучают право, то всегда изучают римское право. То есть Рим заложил основу очень важную. И Рим, хотя и был очень такой жесткой вертикальной власти, вот это важный момент, жесткая была иерархическая власть, тем не менее, все понимали, что если не будет такой власти, будет полностью анархия и беспредел. Поэтому Рим в этом отношении обеспечивал действительно порядок и мир, и безопасность по всей Римской империи. Вот он за этим следил. И это очень важный был момент. И Павел поэтому это подчеркивает. Власть была Богом создана для того, чтобы она наказывала зло. Так что если ты творишь зло, тебе достанется от кого? Ну, от существующей власти, да, от людей. При этом вторая деталь очень важная, послушайте, она очень нужна нам сейчас. Есть еще один аспект, это поощрение добра. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Да? «Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, ибо он слуга, отмститель в наказании, делающему злое». Да? И посему надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и совести. Добро. И что интересно, если мы посмотрим 1 Петра, 1 Петра,

то мы увидим, что Петр тоже показывает именно эту концепцию двойную. Еще раз, 1 Петра, 2 глава, стих 14. «Правителем ли, как от всего посылаемым для наказания преступников?» Первое. «И для поощрения делающих что?» «Добро». Второе. Вот, ну, такое может быть очень простое понимание власти. Очень простое. Власть для того, чтобы наказывать зло, и второе, власть для того, чтобы поощрять добро. То есть людей, которые делают добро. Им помогать, им способствовать в этом сфере. Да? Так именно будет улучшаться благоустройство общества, укрепляться будет общество. Но есть одна важная деталь. Хотя Павел о ней не говорит, но тем не менее. А что, если власть не поощряет добро и делает зло? Вопрос. Что делать? Да. Что делать? Да, и вот уже приводит примеры здесь и Гитлера, и Сталина, и мы можем много других диктаторов вспомнить, которые осуществляли, ну, действительно страшные вещи, творили против своего же народа, против других народов. Поэтому в этом-то случае как? Хотя Павел не говорит этого, это косвенно, но я еще раз подчеркну, что говорит Павел. Для чего была поставлена власть? Еще раз. Наказать зло, поощрить добро. Если власть делает зло сама, и если она не поощряет добра, то возникает очень интересная ситуация. Получается, она то назначение Богом, а она злоупотребляет. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть Бог власти дал именно такое право, чтобы она была справедливой. А теперь получается, что она исказила справедливость, да, идет вопреки этому. И тогда возникает момент, значит, она злоупотребляет, получается, своим положением, которое ей было доверено. И вот здесь как же быть тогда верующим людям? Хотя это уже не Павел, но тем не менее нам нужно посмотреть на деяния апостолов. На деяния апостолов, 12 главу. И мы вспомним с вами один сюжет, который произошел в этой главе. С первого стиха. «В то время царь Ирод». Власть? Власть. На что эта власть была, еще раз подчеркнем, установлена? Наказывать зло, творить, ну или поощрять добро. Идем дальше. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло». Я еще раз вас спрашиваю, на что была поставлена власть? Наказывать зло, но его не творить. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям». Вот интересно. «Вслед за тем взял и Петра». Тогда были дни опресноков. «И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Вот вам, пожалуйста, пример. Что делает теперь церковь, когда она видит, что власть творит зло? Что делает церковь? Давайте читать. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Конечно же, церковь выбежала на улицы. Конечно же, она организовала крупное протестное движение. Пошла на площадь и стала требовать чего? Петра на свободу, Петра на свободу. Все. То есть именно эта церковь стала заниматься. Мы прям это видим, что она этим занимается. Мы видим, что она начинает молиться. И вот важный момент. Что делает Бог в этом случае?
Это важно. Я вот сейчас, я вас просто прошу, если вы не понимаете, молитесь сейчас, чтобы просиял ум ваш. Потому что это очень важный момент. Кто поставил власть? Если есть такой порядок, где власть устанавливается Богом, а власть начинает злоупотреблять положением своим, которое ей дал Бог, то кто с ней должен разобраться? Вот это важный момент. Бог с ней должен выяснить отношения, потому что Он ей дал эту власть. Давайте читать. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Ангел, толкнув Петра в бок, да, пробудил его и сказал: «Вставай скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояжься, обуйся». Он сделал так, потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что сделанное ангелом было действительно, а думал, что видят видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангел своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии. Дальше интересная ситуация. Он стучит в двери, где собиралась домашняя церковь, да? И вы знаете, там такой интересный казус происходит. Вот. «Когда же Петр постучался в ворота, та вышла послушать служанка, да, именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: „В своем ли ты уме?“ Но она утверждала свое. Они же говорили: „Это ангел его“». Вот, видите, ангел его. То есть у каждого свой ангел есть. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: „Уведомите о сём Иакова и братьев“. Потом, выйдя, пошел в другое место. То есть он идет в другие церкви, чтобы сообщить о том, что все нормально. Но давайте смотреть, что дальше произошло. Это еще не все. Первое. Бог избавил. И в данном случае Петр был невинным человеком. И тогда Бог вмешался в что? Чтобы восстановить справедливость. Дальше читаем. 19 стих. «Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их». Видите жестокость, во что уже начинает превращаться? А они-то? Да? Причем? «Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян, они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер». Вот простая ситуация. Иногда нам кажется, как верующим людям, что действительно по отношению к нам власть может совершать несправедливые вещи. Так ведь? Так. Если власть установила определенные законы, а сама церковь эти законы нарушает, то тогда церкви достанется по полной программе по делам. Потому что был закон, и нужно было что делать? Нужно было повиноваться, нужно было подчиниться. Например, церковь решила построить дом не тому согласно проекту, который был утвержден, например, городской администрацией, да? А шире и больше. Зайдя за границы определенные, построила, а потом, когда началась проверка, вдруг власть определяет и говорит: „Так, ребят, а вы же вообще что сделали? Вы за все границы зашли, вы все нормы нарушили, поэтому что нужно по закону? Снести здание“. И тут церковь начинает что делать? Молиться: „Господи, спаси, помоги, попали мы“. И сразу начинается власть восприниматься как? Как она творит зло. Нет, она не творит зла, потому что она действует почему?
по закону. А вы, милые мои верующие, где были, когда строили или начинали строить? А? Че закон-то не посмотрели? Да, думали, прокатит, Бог милостив, да, Бог прикроет, ничего тому подобное. Ну, так же бывает. Или так, давайте построим сейчас, а когда настанет тяжкие времена, будем молиться Богу. Бог за нас ступится. Подождите. Речь идет только о тех случаях, когда есть закон, и церковь поступает по этому закону, но власть сама меняет закон, да, и начинает творить зло. Это уже другое. И тут, когда у нас нет никакого прибежища, что мы не можем даже обратиться к какой-либо власти, потому что власть, допустим, чинит произвол, и хотя мы можем что-то сделать по закону, но все отметается, тогда здесь у нас на кого надежда? Но только на Бога, на владыку, который может этот процесс как-то остановить. И вот пример простой. Что делается? Бог вмешивается, освобождает Петра, хотя, тем не менее, гибнет человек все равно, да, гибнет. Но Бог все равно это останавливает и казнит, то есть наказывает Ирода. Он изъеден червями, и он умирает. Вот. Это Божье вмешательство непосредственно. И вот здесь, в церкви, этот вопрос решать-то надо где? На чем? Вот, на коленях, понимаете? То есть ей, значит, нужно суметь прибегнуть к самой высшей власти, которая выше всех, и выше нее уже нет никого. Понимаете? Вот в эту минуту, в эту ситуацию, мы можем уповать на Бога и на Его милость. Дальше. Есть еще второй момент, 5 глава. Тоже очень интересная деталь в отношении власти. Когда апостолы проповедовали, это 5 глава. Давайте прочитаем с 25 стиха. «Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синодрионе и спросили их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И вот интересна еще одна позиция в отношении власти. Получается, а что если власть может запрещать делать что-то церкви то, что согласно вероучению церкви она должна делать? Понимаете, о чем говорю, да? В этом случае что мы должны? Тоже покориться мы должны власти? И сказать, хорошо, мы будем нарушать Божий закон, лишь бы только нам не досталось от вас, да, чего плохого. Нет, в этом случае мы также подчиняемся Богу и продолжаем выполнять Божий закон, но мы должны тогда понять одну вещь. За свою веру нам, может быть, придется тогда пострадать. Понимаете, о чем я говорю? То есть в этом отношении верующий человек ставит в приоритет, ну, все-таки власть Божью и уже подчиняется непосредственно Богу. Можно вспомнить простой пример трех юношей, помните, которые не поклонились, хотя царь построил истукана, да, на площади собрал, на поле собрал людей, помните, да, эту ситуацию, и сказал, когда музыка будет звучать, и будет поклонение, должны все что сделать? Все поклониться. Три юноши что сделали? Продолжали стоять. Не поклонились. Зато их бросили куда? В огненную печь. И что они сказали перед тем, как их туда бросить? Они сказали, мы не будем поклоняться, да?
мы останемся верными Богу, и Бог нас избавит. Но если даже не избавит, то, ну что ж, мы тогда погибнем и примем смерть. И мы видим с вами, что когда они оказываются в этой печи, там оказывается еще и четвертая личность, да, Сын Божий, Сын Человеческий, да, Иисус Христос. И царь это видит, это свидетельство, и это было такое яркое свидетельство, и, ну, намек тому, что действительно есть власть все-таки выше просто человеческой власти. Поэтому, конечно же, когда мы возвращаемся к посланию Павла к римлянам, нужно сказать, что церкви, Павел, обращаясь к церкви, говорит, что вот в условиях вот такой ситуации напряженной, когда какие-то происходят реформы, да, когда что-то меняется, какие-то законы, идут возмущения, волнения, Павел говорит, что в этом случае что нужно делать? Нужно все равно сохранять что? Нужно подчиняться власти, потому что власть, она от Бога, и власть была установлена Богом именно для того, чтобы наказывать зло и чтобы поощрять добро. Но может быть произойти, что власть начнет творить зло. И что тогда делать в этом случае церкви? А, церковь не восстает против власти, понимаете? Не пытается насильственным путем ее свергнуть. Выступает против этого. Что она делает? Она просто молится о защите Божьей и о вмешательстве Бога, чтобы все-таки Бог совершил свою справедливость и расставил все на местах. И второй момент. Если все-таки церковь готова страдать за свою веру и убеждение, то тогда она не будет подчиняться в каком-то вопросе, но вопросе, касающемся каком? Божьего закона, то есть Божьего повеления. Она не будет приступать этих заповедей ради того, чтобы просто подчиниться власти, просто подчиниться государству, если воля государства противоречит напрямую воле Бога, то есть закону Бога. В этом случае, да, церковь остается верной Богу, но должна понимать, что она может за это пострадать. И вот когда Павел об этом пишет, конечно, он не рассматривает этот контекст. Да? Но Петр об этом говорит, что 1 Петра, 2 глава, 12 стих, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословит нас, как злодеев, увидя добрые дела наши, прославили Бога в день посещения». Бог создал церковь именно для того, чтобы она как раз и творила добро. И контекст вот этого отношения к власти у Павла, он определяется двумя высказываниями, которые я прочитаю, и вы должны их, ну, понять. Первое, еще раз. Если возможно с вашей стороны, принцип заклада апостол Павел, то что? Будьте в мире со всеми людьми. А в 14 главе он также говорит, в 19 стихе. Итак, будем искать того, что служит миру и ко взаимному назидание. То есть очень важный момент, как позицию, которую нужно занять верующему человеку, заметьте, она, вот это вот отношение к власти, вот контекст отношения власти у апостола Павла, он связан с тем, чтобы искать мира и чего? И созидания. То есть в первую очередь важный момент, что когда мы повинуемся власти, да, когда мы выполняем законы, мы обеспечиваем действительно порядок и нормальное гражданское общество, нормальную страну, где должно вообще все развиваться. Потому что если не будет какого-то порядка, не будет каких-то законов, которые не будут соблюдаться, это куда мы вообще с вами дойдем? Они должны быть. Определенные законы, мы повинуемся, мы исполняем эти законы. Если кому-то нужно платить, написано, для кого вы подать и платите, да, то есть кому подать – подать, кому оброк – оброк, дальше кому страх – страх, кому честь – честь. И в заключение я хотел бы одно высказывание процитировать. Это как раз говорит именно о том, о чем церкви нужно не забывать. А не забывать ей нужно о том, чтобы творить мир, творить добро. Потому что именно для этого церковь была и создана, правильно? Не в политику играть,
не пытаться там что-то отстоять свое, а именно творить добро. И вот однажды Сократа спросили, какое государство самое крепкое? Он ответил, то, которое имеет добрых людей. Вот пусть Господь поможет нам из слов апостола Павла сделать правильные уроки или правильные выводы. Да? Дай Бог всем мудрости и помнить о том, для чего мы все-таки были призваны и к чему мы были призваны. Помолимся. Дорогой наш Господь, мы сейчас молимся Тебе о том, чтобы Ты дал мудрость каждому верующему, прежде всего, человеку. Мы читали Твое Слово, Слово апостольское, и, конечно, мы понимаем, что оно было написано в определенном контексте и при определенных обстоятельствах. Но там апостол заложил важные мысли, с которыми нам нужно жить, и их нужно обдумать, чтобы они стали частью нас, и чтобы мы понимали четкие грани, когда мы повинуемся существующей власти, когда мы выполняем и делаем все по закону нашей страны и государства, в котором мы живем. А когда нам приходится прибегать к молитве и вопрошать Тебя и молить Тебя о защите, а может быть, когда-то нам придется отстаивать свои убеждения, свою веру, но, может быть, даже ценой смерти. Но помоги нам, Господь, не пытаться прибегать к насилию и самим, как верующим, не вставать на путь зла. Потому что Ты сотворил нас не на зло, а на добро. Ты вложил в наше сердце любовь. И единственная, наверное, отличительная черта христианской церкви, истинной церкви, — это любовь. Любовь к Тебе и любовь к людям. Когда нас могут гнать, чтобы мы не восставали и не проклинали, когда нас проклинают, но благословляли, Ты этому учил. Благослови, Господь, Твой народ и дай ему мудрости мирно существовать и жить в обществе, в государстве, созидать и устраивать его так, чтобы церковь могла мирно и свободно проповедовать Евангелие, нести это послание в мир. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
2: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое, а если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
1: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да? Вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
2: Можно сказать, что да, да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама – это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны – у которых были сильные, яркие цели в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать. И, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались. И вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
2: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: Mm-hmm. То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
2: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
2: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Богом заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, сильные, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее. Либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
2: До 4 лет я очень сильно заикалась. В силу определенных причин с заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию, я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот все? Потрясающе.
2: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
2: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так. Я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие стороны: «О, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет». Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала может быть, какую-то духовную силу, а не просто «я выше всех прыгаю, я буду вот такая». Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит, подожди.
1: Немножко всему свое время.
2: Да, да, да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
2: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Mm-hmm. Меня всегда удивляло, как Давид, царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, Ты научаешь мои руки брани. Ты моя сила, Ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в Тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет, я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
2: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, Он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот Он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с Тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении. Держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
2: Мягкая Женщины так говорят, мы, говорят, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже муху убить, да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. В голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, и для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
2: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки? Надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Угу. Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги. Ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Угу. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим. Поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
2: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать. Вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
2: Да.
1: Получается так?
2: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска. Угу. К когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, Илия, только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг, извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
2: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще и Некрасов воспевал русскую женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
2: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, но потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет, можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной. Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства, да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой, достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру, вот она такая, все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы?
2: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги, он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других, и в своем окружении. Те, которые, как мы говорим, слабенькие. Ну, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять. Нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться.

0: Пробуй так. Я и на работе, вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце, там другие процессы будут. Простите, гнилостные. Открывайтесь людям, не бойтесь. Кто-то не поймет, но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная, мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, вот я один в поле воин.
1: Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы, они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали, мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает, когда человек привыкает получать помощь. Мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет, у тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь, это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот. Мы так были воспитаны. Нас руководили слова. Должен, обязан, можешь, не можешь, научим. То есть вот это, чтобы человеку... Бывают безвыходные ситуации, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое... Главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, вы такое, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому

0: что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует. Для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога: Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят: знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю: Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство, осознание того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде, я думаю: Господи, великие чудные дела Твои, Господи, они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот это вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила: Наташ, не говори много о своих негативных опытах, говори о позитивных. Я говорю: ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, нужно почерпнуть. Говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах, ну, точнее скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться? Ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это вот, опять-таки, как, может быть, ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда Он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что мне иногда бывает, я прихожу к Богу, я Ему говорю эмоционально, иногда я с Ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужен момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит: Наташа, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит: Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Я говорю: ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит: Я тебе скажу больше. Она хочет меня добить. Говорит, я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения. Высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет. Я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдот, и он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти. Когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить: «Господи, прости и помилуй». Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит, видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет, потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу жизни полегче, может быть.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым
1: тому
0: правильным
1: пути,
0: путем, да, который нам нужно пройти.
1: Который именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке, та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы... Вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой. Каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Хочешь, детка,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, выбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни. Навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется. За живой и мертвой водой. Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос. Что есть живая вода, а что есть мертвая вода? Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус, тысячи лет спустя, после царя Давида, сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что я дам живую воду. Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направлялись к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

0: Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского. Иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Евфрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Евфрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточной его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду. И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет.
1: На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение?
0: Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы разобрали основные потребности женщин. Сейчас мы разберем основные потребности мужчин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священный служитель и психолог Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, какие же есть потребности у мужчин? Расскажите, пожалуйста.
4: Ну, наверное, мы разберем потребности, которые есть очень много рассказов, мечтаний, там, анекдотов. И мы поговорим о потребности мужчины сексуальной. На первом месте у мужчины, так считается, так признано считать, что стоит сексуальная потребность. С одной стороны, может быть, это так, но я попытаюсь это, ну, не развенчать, но, по крайней мере, найти золотую середину в этом вопросе. Вообще вопрос сексуальных отношений, и мы с вами уже об этом говорили, но я хочу повторить, он в Библии освящен очень широко. И вопросу сексуальных отношений посвящена целая книга. Она находится примерно посредине Библии, эта книга называется «Песни песней». Я хочу буквально вам прочитать несколько слов из этой книги, чтобы вы могли видеть, как Библия описывает сексуальность, как она описывает сексуальные отношения. «Песни песней», 6 глава, с 3 стиха. Женщина говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Это уже он говорит. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящие с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни». То есть он говорит женщине: отведи от меня твой взгляд, он меня волнует. Да? То есть и речь идет как раз о том, что люди переживают какие-то определенные эмоциональные именно страсти, да? Влечения определенные. Библия конкретно говорит о сексуальных потребностях людей. И основная потребность мужчины признана считать, что сексуальная. Давайте мы с вами поговорим, почему это признано считать. Угу. Остановимся вот мы на чем. Что нет такого понятия, там, мужчина сексуальный, женщина не сексуальная. И женщины, и мужчины, они сексуальны. И у женщины, и у мужчины есть сексуальные потребности. И мы уже говорили с вами, что существует три типа сексуальности. То есть есть сильная сексуальность, есть средняя сексуальность, есть слабая сексуальность мужчин. Откуда же взялся вот этот гипермиф о том, что мужчина имеет сексуальную потребность? Я думаю, что дело все в тестостероне, в гармонии мужском. И когда мужчина, молодой юноша, формируется как личность, когда у него зашкаливает гормоны тестостерон, а именно этот гормон отвечает за сексуальную активность, да, или удовлетворение этой сексуальной потребности, вот, то он достигает пика в возрасте, о каком мы говорили, я сказал, от 17, ну там, от 17 до 25, ладно, я прикидываю, больше даже даю, от
3: 17. Но может варьироваться этот возраст,
4: может,
3: да?
4: Да, вот. Так как наша программа рассчитана на мужей и жен, и хорошо, если вы только начали свои семейные отношения, да, и да, еще есть эта сексуальная активность у мужчины. Опять же, эту сексуальную активность или сексуальное влечение нам представлено неправильно средствами массовой информации. То есть все не так, как пытается нам навязать вот эта секс-индустрия. На самом деле это не то, что людей удовлетворяет, и не то, что людям приносит счастье и удовольствие. Счастье и удовольствие приносят взаимоотношения между мужем и женой.
3: То есть я правильно понимаю, например, вот эта вот индустрия, которая с детства преследует человека, mm-hmm. и он питается этим, собственно, от этого никуда не деться. Это соцсети, это телевизор, mm-hmm. это какие-то плакаты, всевозможные календари и прочее. И мужчина уже или женщина, основываясь на этом, создает свою вот эту сексуальную потребность.
4: Образ, определенный, да.
3: Образ. И у него этот образ вырисовывается, и даже иногда он этот образ, соответственно, воплощает в своей жене, в своем избраннике, да, по-другому, если говорить. Это вообще вот норма так жить?
4: Дело в том, что люди не будут получать сексуального удовлетворения. Или они не будут получать сексуальной удовлетворенности от того, что им навязывается. И человеку нужно выстраивать правильно сексуальные отношения между мужчинами и женщиной, между мужем и женой, а не такие, которые представлены в этой порной индустрии. Хорошо, идем мы дальше с вами об сексуальной потребности. Откуда она еще появляется? Дело в том, что гормон тестостерон, он не только отвечает за сексуальное желание, да, или угу. сексуальную активность, он еще и отвечает за лидерские качества, да, то есть как бы, хотели бы мы этого или нет, мужчинам свойственно соперничество. В хорошем смысле этого слова, да, то есть не поймите меня неправильно, соперничество.
3: Вот и... раскройте, соперничество с другим мужчиной или с кем он соперничает все время хочет?
4: И с мужчинами. Допустим, вот когда мужчина себя считает, вот я нормальный мужчина, когда кто-то там рассказывает, я там мачо такой, я успешный, и он тут же начинает себя накручивать, он думает, что если он не мачо, значит, он не успешен. А чтобы быть мачо, значит, я должен делать то же самое, что делает вот этот человек, да, или что мне пытаются навязать. Хотя это ему не свойственно, потому что я сказал, что есть 3 типа сексуальности. То есть, mm-hmm. допустим, у него вообще слабая сексуальность, да, сексуальная активность, и это ему не нужно, но он начинает это делать, потому что он думает, что таким образом он становится вот таким суперменом. Mm-hmm. И для мужчины это очень важно, для самоосознания, да, для того, чтобы он чувствовал, что он что-то может, что он чего-то достигает. Поэтому создается вот такой миф, иллюзия. Но, тем не менее, для мужчины очень важно иметь гармоничную сексуальную жизнь, точно так же, как и для женщин. Поэтому мы сегодня будем говорить о гармоничной сексуальной жизни, о том, как, не о том, как ее иметь, а как ее продлить. То есть что нужно для того, чтобы мужчина оставался сексуально активным человеком на протяжении всей своей жизни. А если говорить о мужчине, то мы с вами знаем, да, там, что есть 3 возраста. 17 до 25 – это сексуальная активность. Потом у него идет с 25 до 40 – это уравновешивание такая, ну, горизонтальная прямая сексуальных отношений. И с 40 и дальше идет спад сексуальной активности.
3: Вот интересный момент, ведь зачастую можно услышать, особенно часто в семьях такое случается, что где-то на пике 40 лет с мужчинами что-то происходит, они вдруг, зачастую даже молодых женщин себе находят там в качестве жены, и действительно так происходит, что, то есть они разводятся со своей супругой и находят молодых себе женщин.
4: Точно так же, как женщина нуждается, вот когда мы говорили о любви и о слышать о том, что она самая красивая, она единственная, неповторимая, она желанная, точно так же мужчина нуждается в каком-то внутреннем доказательстве самому себе, что он еще на что-то способен.
3: А, то есть это как доказательство?
4: Да, это как вот такой... Самоутверждение. Заметили вот такой период возрастной, да, когда не то, что там пик сексуальной активности, а когда именно наоборот идет спад сексуальной активности,
3: и он напрямую связан... эмоционально он начинает искать уже что-то, какую-то поддержку эмоциональную здесь в данном случае?
4: Нет, он, понимаете, вот представьте, что человек сталкивается с определенной вещью. Гормональный фон у него уменьшается, да, именно гормона тестостерона. Гормона тестостерона становится меньше, он начинает думать, что у него нет желания сексуальных близостей со своей женой. Он думает, что причина в жене, причина в том, что они живут вместе. И он начинает искать ощущения на стороне. Тем самым он как бы хочет подтвердить, что проблема не в нем, а проблема вот именно вот в этих отношениях. Для того, чтобы, я не знаю, может, на уровне своего подсознания, там, на уровне своего сознания продлить свою вот именно мужскую молодость. Продлить, так называемую, потенцию, да, то есть, вот я еще что-то могу. Вот. Чтобы этого не было, да, то есть теперь мы говорим Мы говорили о потребностях женщин, мы учили мужчин. Угу. Теперь я хочу учить женщин, чтобы восполнять эту потребность мужа, чтобы у него не появлялось вот этого...
3: Желание на стороне, как говорится, да.
4: Да, бежать на сторону. Угу. То есть, во-первых, нужно заботиться о гормональном фоне своего избранника. То есть нужно понимать, что влияет на выработку в организме гормона тестостерона. В первую очередь, как вот вы считаете, что влияет?
3: Образ жизни. Чего?
4: Ну все да, таки... образ жизни. А именно, что в образе жизни более всего влияет на снижение гормона тестостерона?
3: Ну, это вот когда, к примеру, мужчина перестает активный образ жизни вести, там, заниматься спортом, неправильно питаться, да?
4: Да, если да, он... ну, не торопимся, да, смотри, то есть первое. Давайте так, начнем, что есть такое, вы сказали, все болезни от нервов. Ну, я утрирую, конечно, но мы должны понимать, что мы живем в обществе не стрессоустойчивом, а наоборот, в обществе, в котором постоянный стресс. Мы живем в обществе экономической нестабильности, экономического... там постоянное экономическое изменение какого-то. И мы говорили о том, что Бог таким образом сотворил мужчину, что он глава, и хотим мы того или нет, в нем заложена вот именно вот эта ответственность. Почему он глава? Потому что он отвечает за вот эти все жизненные трудности и ситуации, которые происходят в жизни. И он как вот этот буфер принимает все на себя. Поэтому мужчина как лидер, живущий в этом мире, находится более всего под давлением стресса. А стресс, хотите вы того или нет, именно он в первую очередь бьет в нашу гормональную систему. И уровень тестостерона напрямую зависит от уровня стресса, в котором человек находится. Посмотрите на своего мужа, да, посмотрите на своего избранника, в каком состоянии он находится, да, то есть в стрессовом или не в стрессовом. Помогите ему, да, то есть опять же, мы говорили о том, что мужчина

0: мы уже с вами говорили, когда он действительно в каких-то стрессах, да, иногда нужно его оставить, но если удалось с ним все-таки заговорить, я думаю, что важно пообщаться и выявить проблемы, что за проблема у него возникла. А также, кроме общения, я думаю, что совместное пребывание с мужем, то есть детей можно, к примеру, к бабушке пока временно отдать и с ним провести время, то есть уехать куда-то. Уехать из этого места, где, к примеру, событие какое-то неприятное для него случилось. То есть ему нужно переключиться, ему важно переключаться.
1: Аня, мы с вами говорили, помните, о функции семьи эмоциональной и духовной. Да, стресс и восстановление эмоциональное, они напрямую зависят. Да? То есть стресс разрушает наш эмоциональный фон, да, взаимное понимание в плане именно эмоциональном, да, оно помогает человеку восстановиться.
0: Да.
1: И вы правильно говорите, что даете человеку побыть в одиночестве, то есть не напрягаете его. Женщинам свойственно эмоционально там высказывать какие-то вещи.
0: Да,
1: я
0: порой
1: вспоминаю фильм,
0: мне остановить.
1: Знаешь, такой, «Бриллиантовая рука». И он такой кричит: «Шеф, все пропало, все пропало». Нет, от женщины тоже порой требуется, чтобы женщина могла сказать слова, которые его поддерживают. Да?
0: Да, это
1: у
0: важно.
1: Нас все получится. Да. Мы не в таких там переделках бывали. Все да. будет классно, все будет круто. Потом, помните, мы говорили о том, что женщина нуждается в словах любви. Я тебя люблю, ты там такая самая для меня ценная. Мужчина тоже нуждается в определенных словах. Каких?
0: Ты умничка.
1: Ну пусть, да, хорошо.
0: Очень мудрый.
1: Каждая жена должна подобрать для своего мужа определенные там красивые какие-то фразы, красивые эпитеты. Мужу не обязательно слышать, жена ему говорит, там, дорогой, я тебя люблю. Вот это ему не очень интересно. Ему интересно услышать, что он неповторим, что он крут, что он со всем справится, что он властелин там, вашего сердца и так далее и тому подобное. То есть вот эти вещи, которые они помогают эмоционально восстановиться и выйти из стрессовой ситуации. Вторая причина или второе, что делает мужчину долгожителем в сексуальном плане да, и возвращает ему вот эти мачо такое, я мачо, это здоровый образ жизни. Вот о чем ты говоришь. Вы должны следить за весом своего мужа. А это напрямую связано с тем, что... А кто готовит? Кто дома готовит? Да?
0: Чем кормите? Как у меня муж говорит?
1: Это напрямую связано с тем, что вы готовите. Можно готовить полезную еду и вкусную. То есть, понимаете, можно готовить полезную, но невкусную еду. Я тебе полезненькое что-нибудь там, я тебе, иди покушай, я тебе приготовила полезненькое. Он такой думает, лучше ты что-нибудь приготовила вкусненькое. Да? Помните, есть такое высказывание, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Еда – это очень важно. То есть жена, если вы хотите, а вы это ну, уже на ваших плечах восполнять его эту сексуальную функцию, поэтому вы должны следить за тем, что он кушает. Вы должны следить за его излишним весом. Потом мы живем с вами, во-первых, в этом мире скоростей, да, и часто бывают и мужья, и айтишники, допустим, там сидит за компьютером. Единственное, что он делает, там, он идет, этот Бермудский треугольник, поход от компьютера до холодильника, от холодильника до туалета, и от туалета до опять компьютера. Да, это единственная его физическая нагрузка. Поэтому ваша задача, на вас она лежит. Мужчины, они безответственны в этом плане. Ну, поговори с ним, давай спортом займемся, давай вместе будем ходить, давай там пойдем в спортзал или еще куда-то. Ну, лучше, конечно, брать абонемент в спортзал. То есть заботиться нужно о физическом состоянии и эмоциональном состоянии своего мужа. Таким образом, вы продлите его сексуальность. Продлевая его сексуальность, у него не будет в голове вот этих там я слаб, у меня ничего не получится, пойду-ка я поиспытаю себя на стороне, и так далее и тому подобное. То есть вы, восполняя эту функцию, вы себе делаете хорошо. То есть он будет сексуален, и он будет с вами строить отношения. Вы не будете говорить, какой-то ты тряпка у меня, да? То есть, ну, допустим, вы этих слов не сказали. Вы думаете, вот там, о, Коля, там вот такой мужик-то, она мой вот такой какой-то. Это... в ваших руках.
0: Да, и я вот думаю, что еще здесь важные аспекты такие, да, относительно даже эмоционально-духовного, да, когда у мужчины какая-то проблема, очень помогает, во всяком случае, вот у меня такой пример есть, когда совместные молитвы происходят, когда мужчина и женщина совместно обращаются к Богу, и все вопросы, и все вот эти вот, да, свои переживания выливают Богу, и, соответственно, они оба в этом растут, то есть вместе со своей женой. И вот

0: Также на своем примере могу сказать относительно мужчины. Важно, чтобы он тоже захотел сам изменить свой образ жизни, потому что бывает, что женщина говорит, даже порой готовит правильное блюдо, но пока мужчина сам не переосмыслил, что да, пора что-то менять и относительно своего лишнего веса, да, то есть здесь важно самому захотеть.
1: Мы с вами, помните, говорили о основной функции семьи – это сексуальные отношения, да, и здесь прямые слова, да, вот о чем мы говорили, что женщина может быть более сексуально активна, и по возрасту, да, она будет его активнее сексуально, поэтому она должна ему прямо говорить в своей потребности в сексуальных взаимоотношениях и подсказывать ему, да, что нужно делать для того, чтобы быть там сексуальным до гробовой доски,
0: Хорошо. Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что вы раскрыли истинные потребности мужчин. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Обратите внимание, какие необходимо восполнять потребности мужчинам. Женщины, возьмите на заметку эти ценные советы. Пишите нам. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о характере Бога, о кажущихся противоречиях в характере Бога. С нами пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: И первый вопрос, который хотелось бы задать сегодня, это вопрос о том, как Бог представляет себя человеку. Насколько доступно представление Бога для человека?
2: Бог, как написано в Писании, многократно и многообразно являл себя человеку. Мы знаем из Священного Писания, исходя, что у Бога было с человеком до грехопадения самого человека непосредственное личное общение. И тогда, я думаю, что у человека не было проблемы взирать на Бога, и он наверняка его не боялся, наверняка не было никаких особых переживаний в личном общении с ним, независимо даже от того, что это все-таки всемогущий Бог, творец вселенной, а человек — это всего лишь творение. Наверное, никаких проблем у Адама с Евой в отношении восприятия Бога как доброго небесного Отца особо не возникало. И сегодня, наверное, немножко другое представление.
1: Да. Помните, в Эдеме Адам прямо и ответил так Богу, когда он спросил, где ты, он говорит: я увидел, что нах, и убоялся. Да? То есть убоялся кого? Понятно, что убоялся Бога. Так и сейчас существует, что человек, в принципе, боится Бога. Даже есть русская такая пословица: «Боженька смотрит, да? Бойся Бога». И, в принципе, вот эти пожелания, они рисуют картину Бога для человека здесь. И мы часто склонны Бога воспринимать как Бога жестокого, карающего. Бог наказывает, да, есть такая фраза, и мы забываем, что Бог милует. Давайте посмотрим в историю, я задам конкретные примеры того, что вот характер Бога не всегда понятен человеку. Например, потоп. Все об этом слышали, нет такого народа, который бы не слышал о потопе. Бог навел потоп, написано. И написано: да истребится всякая душа. И даже написано, что конец всякой душе пришел передо мной, потому что уже предел был Божьего терпения. Теперь у меня вопрос. Как Бог мог уничтожить свое творение?
2: Да, это очень интересный вопрос. Можно себе представить такую аналогию. Отец родил ребенка, и вдруг пришло то время, когда отец, который родил ребенка, вынужден закончить жизнь своего сына.
1: Вы транслируете, да? Тарас Бульба, да?
2: Да, наверное, это очень похоже на то, что написано в этой повести Тарас Бульба. Но, знаете, если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что Бог не просто так вот ему вздумалось, кто-то там стал вести себя неправильно, неадекватно, и Бог сказал себе: ну что это за такое? За дело, надо уничтожить это творение, сделать что-нибудь новое.
1: Наверное, перезагрузка, да?
2: Перезагрузка, да, этой программы творения на Земле. Думаю, что, наверное, ситуация развивалась по-другому. Во-первых, мы можем из библейского повествования увидеть, что Бог обозначил проблему состояния человеческих сердец для самих людей. А он пытался объяснить людям, что если дальше они будут идти по пути вот этого растления внутреннего, духовного, нравственного растления, то это есть путь самоуничтожения. И Бог пытался во многих формах своего откровения донести эту идею до людей. Даже, ну, мы все знаем, что слово «потоп» у нас ассоциируется не только с наполнением водой всей земли, но и с Ноем, да, и с ковчегом. Значит, у Бога была определенная весть к людям. Он хотел, чтобы люди спаслись, чтобы произошло определенное осмысление.
1: То есть Бог поставил диагноз людям и сказал: этот диагноз приведет вас к погибели, да? Покайтесь, обратитесь, или там другие слова, но использовал. В принципе, можно было предотвратить эту трагедию.
2: Можно было предотвратить, и Бог, я думаю, пытался сделать это всеми возможными доступными методами для
1: него. Тогда почему он выбрал только одного проповедника Ноя?
2: Вопрос, конечно, интересный. Почему? Потому что Ной был более чуток к словам Божьим. И, знаете, Бог избирает обычно тех людей, которые более способны слышать голос Божий. Но я хочу немножко довести до логического завершения тот первый вопрос. Что это за поступок Бога? Как это свидетельствует о его характере, что он взял и уничтожил свое творение? Ну, по крайней мере, не все, но значительную, подавляющую его часть. Вы знаете, там интересный момент описан в древнееврейском оригинале. Используется такое слово, в синодальном переводе оно там пишется: «Бог воскорбел в своем сердце». Такое интересное словосочетание. Там, по-моему, используется слово «нахам» древнееврейское, которое означает, может быть, так ближе к нашему вот этому языку просторечному русскому, как такое воздыхание от боли в сердце. То есть я не хочу сказать, что Бог был такой, знаете, абсолютно отстраненный, он посмотрел на землю и сказал, что там у вас происходит. Нет, так дело не пойдет, я вас предупреждаю, еще пару раз и все, на этом закончим. Не так, и не такое отношение Божье. Бог сделал все возможное, чтобы донести до каждого сердца и разума человеческого на земле, что это гибельный путь. Он желал спасти каждого. И в его, образно говоря, в сердце происходило то, что у человека называется прединфарктным состоянием. Вот представьте себе, вы отец, а у вас сын, и он не просто, так знаете, это красиво, вот так мягко звучит, идет по пути беззакония. А вот представьте себе, что ваше дитё до такой степени растлилось, что оно готово убивать, насиловать, грабить и при этом не возвращаться и не задаваться вопросом в самом себе, насколько это допустимо в творении. Вот Бог вынужден был через Моисея передать слова, чтобы это было записано и
1: стали. Вы смотрите, как Моисея автор этой.
2: Да, как автора эти книжи, был вынужден записать, что растлилась всякая плоть пред лицом Божьим. То есть состояние его творения, в данном случае людей, находилась в таком крайнем положении, что уже было несовместимо с жизнью. То есть это извращенная жизнь, это растленная жизнь, это уже близкое невозможно более Богу сносить вот этот беспредел или беззаконие. Вот надо вот так посмотреть на эту картину. Это было бы правильно.
1: Да, мне сразу вспомнились слова Иисуса, который сказал, что в последнее время будет как в дни Ноя.
2: Абсолютно.
1: Да, то есть такая же ситуация повторится, и Бог вынужден будет сделать то же самое. И теперь для нас, которые живут, в принципе, мы понимаем, что недолго так будет, да, все продолжаться, а может быть, кто-то еще не понимает, но, в принципе, об этом говорится. Сейчас эта тема не нова, и она из уст наших не прозвучит как новость, что все ожидают какой-то катастрофы, там, или 12-й год, или другие катастрофы. В принципе, эта идея существует сейчас в головах людей. Бог это тоже предсказал, что в последнее время так и будет. Но сделал нам такую отсылку туда, к Ною, и объяснил, что как в те времена было растление, так и в это, и оно закончится гневом Господним.
2: И, как я понимаю, основной вопрос, как это совмещается с его любовью, да?
1: Совершенно верно. Как это можно совместить любовь и гнев? Как эти вещи совмещаются в одном
2: обычно
1: человеке?
2: Обычно люди спрашивают, как это может быть? С одной стороны, Бог судья, он справедливый, он истинный, он святой. В его присутствии не может существовать ничего греховного.
1: Да, постойте, но судья никогда не считается таким, потому что судья, он выносит вердикт.
2: Да, я сейчас коснусь этого вопроса, потому что то, что произошло в виде потопа, я могу назвать это судом Божьим. И то, что будет в последнее время, то, что будет во время второго пришествия Христа, и об этом говорит Священное Писание, это тоже можно назвать судом Божьим или началом судов Божьих. Значит, как это совместить? Любовь и вот этот суд. А суд – это связано с чем? С наказанием, с уничтожением греха или грешника и так далее. Как же вот эти две совершенно антитезные вещи, противопоставленные, как их совместить вот в одной личности? Знаете, нам иногда сложно понять где-то Бога. И Бог рискует, иногда делая то или другое. Рискует чем? Что мы его неправильно поймем. Но давайте я немножко по-другому приведу пример. Жизненный. Представьте себе, и любой, может быть, может представить себя на месте Бога. Вот он такой отец. Но у него не один сын и не одна дочь, а миллион. И он их всех любит одинаково. Вот нет избранных, вот этого я больше, а этого меньше, потому что Бог нелицеприятен.
1: Вообще-то сложно это представить.
2: Но так или иначе Священное Писание говорит, что Бог нелицеприятен. У него нет вот этих вот любимчиков и нет некоторых людей, которых он просто презирает или ненавидит. Бог любит всех. Значит, отношение Бога к человеку, оно равное. То есть он любит каждого. Теперь представьте себе, что творение начинает уничтожать другое творение. Будем так говорить, злые люди, если так говорить просто, начинают уничтожать добрых людей. Ну, условно, это мы и говорим условно. И как долго вы, как отец, сможете взирать на то, что один ваш сын убивает вашего другого сына? Или дочери ваши убивают других дочерей? Вы не можете на это смотреть бесконечно, потому что ваше отцовское сердце будет страдать. И вы вынуждены будете однажды положить этому предел. Но вы сначала предупредите, сначала сделайте все возможное, чтобы вразумить ту часть, которая вошла в это зло, в это состояние ненависти, правильно? Так же делает и Бог. И он так же делал во времена Ноя, и так же делает сейчас.
1: Да, есть там текст в Писании, как раз «Бытие», авторская речь Бога. Он говорит: «Недолго духу моему быть пренебрегаемым человеком». Да. И есть один альтернативный перевод этого текста, что Бог говорит, что дух мой в человеке настолько извратился. То есть люди представление о Боге потеряли настолько, что и развратились. И теперь у меня вопрос, что Бог не только потоп наслал свою жестокость, ну, более-менее показали. Есть еще Содом и Гоморра, а там Бог никого не предупреждал. Вообще, в принципе, три ангела шли совершить это возмездие, да? И только Авраам их задержал своим гостеприимством, задержал немножко эту катастрофу, может быть, на несколько часов. И то они сказали: не держи меня, и помните, как теперь быть?
2: Да, то есть что это за реакция? Ну, в принципе, мы реакцию Божью на грех вроде бы понимаем. То есть, когда апостол Павел говорит о Боге, о котором он знал, что он любвеобилен, о котором он знал, что Христос воплотил во всей полноте вот это чувство отцовской нежности, любви к человечеству, даже падшему человечеству. И написано: он сначала возлюбил нас и предал себя за нас, грешных, врагов Божьих. Он это сделал и подтвердил эту любовь. Все-таки апостол Павел был вынужден однажды написать в послании к евреям, сказать, что все-таки Бог есть и огонь поедающий. И здесь надо четко понять одну важную вещь. Бог в своей святости не может бесконечно мириться с существованием вот этого растленности или греха. Не может грех существовать вечно в присутствии святого правления Божьего. И я уже сказал, что Бог ограничивает или даже уничтожает некоторых грешников ради блага или продолжения жизни другого своего творения. Вот нечто было подобное в Содоме и Гоморре. Вы говорите, что Бог как бы не предупреждал. Вы знаете, Священное Писание, оно может быть не настолько детально иногда, как нам бы хотелось. Я лично глубоко убежден, что те люди, которые были извращены в своей природе, которые домогались других людей, насильничали, готовы были взять их насилием, это, извините меня, сегодня бы это назвали уголовным преступлением и посадили бы людей на очень длительное время. Но там не было этих ограничений, потому что, оказывается, весь народ, вот этой живущий в Содоме и Гоморре, весь народ, не было никакого ограничения. И Бог однозначно пытался что-то сделать, влияя на совесть этих людей. Влияя,
1: ну, наверное, и Лот там был как проповедник, да?
2: Да, потому что, наверное, написано, что там они были люди, да, которые показывали правильное поведение, правильный нравственный уклад.
1: Христос также говорил, что в последнее время некоторым людям Содома и Гоморра будет лучше, чем тем, кто в последнее
2: время.
1: Ну,
2: да.
1: Проблема какая была в Содоме и Гоморре? По сути дела, там было корпоративное снятие запретов.
2: Да.
1: И сам уже проповедник Лот не избежал, по сути, вот этого влияния.
2: Правильно. Не было инструментов, которые могло бы уже сдержать людей, образумить их, вести их в то состояние, такое, которое, может быть, они потеряли.
1: Так называемая точка невозврата. Да,
2: да, точка невозврата. Это очень хороший термин. Да.
1: То есть у человека существует точка невозврата, когда человек уже не может вернуться к Богу. И Богу приходится его уничтожить.
2: Да, когда человек в своем сердце сделал уже окончательный выбор в том, чтобы бунтовать против Бога, в том, чтобы своему эгоизму...
1: А что значит бунтовать против Бога вот в моей повседневной жизни?
2: Бунтовать против Бога? Вы знаете, очень сложно иногда провести четкие границы. Потому что иногда бунт против Бога — это есть полное порабощение человека с собственными страстями эгоистическими, какими-то плотскими наклонностями. Как говорится, знаете, в русском языке есть такая фраза, как «пускается во все тяжкие», так сказать, что у него уже нет ограничений.
1: Ну, это как у Достоевского, да, Иван, средний сын, говорит: если Бога нет, то все позволено, да?
2: Да, если Бога нет, значит, нет критерия. Человек сам себе хозяин, его совесть правильно мыслит, неправильно, уже нет никаких критериев. Поэтому, знаете, сегодня, это как бы не задавали этот вопрос, но я могу сказать, что сегодня институт государственности воплощает в себе механизм сдерживания вот этих вот человеческих страстей.
1: Да, кстати, я буквально недавно смотрел сводку новостей по тому, сколько преступлений раскрывается, совершается и так далее. И примерно, говорят, в этом году там на 5% меньше преступлений, там на 10% больше открылось. По сути, эта статистика говорит, что из года в год это количество людей совершает определенное примерно одинаковое количество преступлений. То есть нельзя избавиться от проблемы этой, даже этим сдерживанием. То есть ее пытаются сдержать, но избавиться невозможно.
2: Вот именно поэтому апостол Павел в послании к Римлянам своем написал, что Бог поставил власть, и Бог поставил того, кто носит меч, то есть тех, кто охраняет закон государств.
1: Так все-таки Бог жесток?
2: Бог жесток? Я не знаю, если вы назовете хирурга, который удаляет пациенту раковую опухоль жестоким...
1: Но если нет анестезии, то он жесток.
2: Здесь уже не вопрос, болезненно это или не болезненно. Здесь вопрос выживаемости стоит.
1: То есть вопрос жизни или смерти?
2: Да, вопрос жизни или смерти. Либо все человечество будет в погибели, либо будут инструменты и
1: механизмы
2: спасения.
1: И мы опять перешли, видите, как такую категорию, в которой люди бессильны. Ни в жизни, ни в смерти они бессильны. То есть это Бог дает и Бог отбирает. Так же, как Бог дает милость, Бог дает наказание. По сути, мы бессильны перед Богом.
2: Знаете, я даже усложнил бы вопрос, может быть. Бог в своей доброте, насколько он может пойти далеко? Понимаете?
1: Насколько он допустит насколько наше он может, непослушание?
2: Да, насколько он может допустить? Вот посмотрите, в Ветхом Завете нам кажется, Бог, он очень четок. Есть праведность, он охраняет. Есть беззаконие, он ограничивает. И вплоть до там, где бунтари есть, где есть уже границы милости, вот там уже у него, он уничтожает, производит суд. Смотрим в Новый Завет. Привели грешницу, прелюбодейку, люди ко Христу и говорят, хорошо, по тому же закону, который Бог дал, как здесь рассудишь? И здесь мы смотрим, почему-то милость проявляется. Не есть ли противоречие это? И мы можем сказать,
1: да,
2: вы знаете,
1: вот я хотел бы вам этот вопрос задать. Почему между Ветхим Заветом, так называемым, и Новым Заветом, который есть у каждого человека, в принципе, дома на полке, существует вот эта белая страничка, где написано Новый Завет? Почему мы мыслим Бога Ветхого Завета именно вот в таких терминах «потоп», Содом Гоморра, да, всевозможные казни. Новый Завет – это Христос и блудница, которую он прощает. Почему такое противопоставление? Ведь мы верим в одного Бога.
2: Вы знаете, Иисус Христос сказал такие слова. «Сын человеческий пришел не губить душ человеческих, но спасать». Что это значит? Вы знаете, в Ветхом Завете Бог зачастую представлен как Бог суда. То есть там механизмы свидетельства Божьего немного другие. Это прямое откровение через пророков, это откровение через народ Завета, и это откровение Священного Писания или канона Ветхого Завета. Это один инструментарий. В Новом Завете это уже откровение через своего Сына, Мессию, через Сына Божьего Иисуса Христа. И знаете, здесь есть некоторая разница. Тот самый Христос, который в Ветхом Завете. Неужели вы считаете, что Сын Божий и Отец, они не едины в своей сущности? Конечно, едины. Поэтому Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – один и тот же Бог. И тот, кто судил в Ветхом Завете, это был сам Христос. Он законодатель и судья на самом деле. Почему же, можно спросить, в Новом Завете немножко по-другому? Потому что Бог рассчитывает, что осмысление человеком своего состояния при более полном откровении Бога, оно все-таки даст результат в большей мере, чем это было во времена Ветхого Завета.
1: Да, но если мы зайдем в любую церковь и посмотрим на изображение, да, Христа, то мы всегда найдем икону Христа Пантократора, да, то есть Вседержителя. И мы говорим «Ей гряди, Господи Иисусе», с какой мыслью мы это говорим? Мы говорим,
2: знаете,
1: что «Ей гряди» как судья все-таки, да, как полноправный правитель мира. И здесь, конечно, я бы поставил вопрос так, а что первично? Как мы должны узнавать Бога? Через Бога, который открывается нам через справедливость свою, или Бога, через который открывается через милость свою?
2: Знаете, для меня это едино. Вот я хочу сказать, что сегодняшние христиане, которые так себе представляют Бога, они имеют право на это представление, но они повторяют тех же самых людей, которые описаны в 4 главе Евангелия от Луки. Написано, что когда Христос пришел в синагогу, и он читал свиток пророка Исаии, читал там такие слова, что «я пришел возвестить
1: лето Господне».
2: Лето Господне,
1: да, то есть юбилейный год,
2: юбилейный,
1: да,
2: год,
1: когда все возвращалось.
2: Измученных на свободу отпустить и так далее, и так далее. И он не прочитал последнюю часть этого текста, что «судный день объявить». А это смутило тех людей, которые ожидали Мессию, потому что они ожидали Мессию судящего, который желает все расставить на свои места и уничтожить грешников. Христос пришел не уничтожить грешников, это первое пришествие, а пришел во спасение грешников. И сегодня, сейчас еще нет от этого судного дня, только по одной причине, что Бог еще имеет в своем плане видение, что еще немалое количество вот этих грешников, бунтарей против Бога, равнодушных к Богу, развращенных, где-то даже раскаленных людей, они все равно сегодня еще имеют шанс на спасение. И Бог в своей доброте, милости будет совершать все возможное, пока не останется последнего шанса у последнего развращенного человека к спасению. Вот это мысль Нового Завета.
1: Спасибо, пастор Андрей, за такую оптимистичную мысль. мы сегодня посмотрели на то, что характер Бога равновелика. В нем находится и милость, и справедливость. И Бог не терпит беззакония так долго, чтобы оно само уничтожало себя. Бог его вмешивается в ситуацию. И даже в текст Писания есть, что «мне возмездие я воздам». И Бог и нас приглашает к встрече с Ним через милость, через явление Христа. Христос явил милость людям. И желаю вам, чтобы и вы знакомились с Богом, с Богом милующим, чтобы Бог гневающийся не встретился вам, чтобы вы встретились с Иисусом, который грядет как Пантократор, но встретились в числе спасенных. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Сегодня будем готовить суп. Не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь, но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем, потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: «Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек».
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: Ага, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
0: Так, а теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай вспомним песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такой не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам «Лицемерию точка нет». И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала, и зачем он использовал именно их.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
4: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, а нельзя было как-то прямо?
3: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
5: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
3: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
5: Да,
3: такая?
5: Это особенность культуры,
1: особенность,
5: кстати,
1: культуры.
5: В том числе.
1: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
3: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
1: Но там сказано, что притча это целью имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
5: Нравственный урок, ну да.
1: Да, назидание какое-то нравственное, еще как что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира. И частенько сказки заканчивались фразой, что сказка ложь, да в ней намек. Угу. Добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
6: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил: когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
2: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Ну, давайте расшифровывать.
1: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
3: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
6: Вот.
3: И приятно на слух ложится.
6: Вот.
3: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
1: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
3: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
1: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча ложь. Вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
6: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот это проблема при толковании.
1: Угу.
6: А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
1: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойди буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
6: А что там плохого?
1: Я предлагаю прочесть. Да,
6: да.
1: Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
3: Давайте прочитаем.
1: Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
6: С 19 текста, да?
1: Да,
6: да. Некоторый человек был богат, одевался в парфир и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
5: Нищий.
1: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как.
6: Ну, рай,
1: это,
6: наверное.
1: Другой, наверное.
6: Ну, как иначе?
1: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду. Начинает между собой общаться.
6: Да, как-то.
1: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
3: Ну, вот.
5: И смысл,
1: ни одно,
5: если, это аллегория, притча.
3: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов
6: масса.
3: Множество.
1: О.
3: Если понимать как притч, то все равно вопросы есть, конечно.
1: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак. И вводится в заблуждение.
6: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. Иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
1: Ну, иносказание, пусть иносказание. Вводить в заблуждение зачем?
3: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать. И потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
1: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что вообще?
3: Что утаил?
6: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
1: Ну, давайте с этого.
6: Она понятна. Все же таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о Шеоле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция Шеола?
3: Нет жизни вообще. Никакой.
6: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно ясно об этом.
1: В прах и в прах возвратишься.
6: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, съел в Едемском саду. В день, в который вкусите смертью, да умрешь,
1: вот,
6: Адам,
1: вот когда
6: да?
1: вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу. как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
5: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквально земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются да. основываться
5: Но
1: на
5: дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда... Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
6: языческой культуры. Вавилонского, да. в частности, эпоса о загробной жизни, да. египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
5: И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
5: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
5: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
6: Ну вот с учетом вот этих

0: поэтому он совершенно не касается вопросов, ну, как бы, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
1: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно, как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
2: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам. Вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
0: Да, потому что это выводы. Ну, из притчи.
1: Да.
0: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
2: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
0: это с Лазарем. Притча. Это притча. Это содержание
2: притчи. Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
1: Потому что есть Моисей и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Mm-hmm. Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
0: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи. Да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
2: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное, вот, но всегда есть мораль, всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
2: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки, ну, лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон, при этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. Начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал. Он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, ну вот, вот в очередной раз, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, а что бы значила притча сия? А он сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
3: Ну а кто
2: написал.
3: Такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
2: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они, видя, не видят и, слыша, не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что...

0: что ученики не понимают.
1: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст, там, взять, если их рассмотреть в деталях, если кто из мертвых придет, не поверит. Ведь Христос вскоре после этого что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, да. Уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить Христа, Лазаря.
1: Почему?
0: Лазаря
1: вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
0: Ничего не понимают.
1: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У Массиса и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые не знают, где и когда у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
0: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
2: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
0: Понимают.
2: Да. Те, которые изначально уже ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
1: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, в дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
0: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
3: Но это не к этой притче.
0: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких спорных.
3: Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем нам.
0: Больше, чем нам.
3: Больше, да? Чем да. Нам.
0: Вот интересно так.
1: На самом деле так.
0: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения,
3: они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
0: Но только ученикам.
2: Вообще, мне кажется,
3: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
1: Читайте все.
0: А тем людям, которые его слушали, что, зря пришли?
3: А ученики дальше кому потом проповедовали?
2: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
1: Да.
2: Иисус... никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже 7 пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
0: Вот, ну, или доверие.
2: Вот например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет, нет, не верю. ну тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет, нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет, ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у человека, вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
1: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, есть все свои исследователи. Я много исследовал. Много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаемся в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю, мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит, чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что он есть. Что он меня воспитывает, наставляет. Что он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки. Она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
2: И вот, мне кажется, Иисус, он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
3: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там, и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали, разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали, у них была такая возможность, и Христос им объяснял.
0: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет вообще, ну, продолжить, как бы отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто бы давно не ходил бы. Конечно. За 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
1: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
0: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
1: Угу. Ну вот.
0: Могли бы.
1: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают, скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил: с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется, богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
0: Ну что ж, спасибо.
1: Этот, да. Эфиоплянин.
3: Да, и добавить: Господи, помоги моему неверию. Да.
1: Все.
0: Спасибо за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках, прибывших из Афганистана, морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее. Но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду. А кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Как стать счастливым? Что помогает человеку испытать это чувство, которое мы называем счастьем? Где его купить? Сколько это будет стоить? Кому платить? Все эти вопросы задает любой человек, который когда-то хотел бы быть счастливым. Но в детстве дети намного счастливее, чем взрослые, но они никогда не задают этих вопросов. Приветствую, друзья! Сегодня мы ответим на поставленные вещи, вопросы и увидим, как Библия раскрывает эту красивую картину настоящего человеческого счастья. И даже настоящее или лучшее человеческое счастье не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое приготовил для нас Господь. А можно ли в это верить? А какие аргументы и где доказательства, что будет именно так? А кто сказал, что верующие люди более счастливы, чем те, которые не верят в Иисуса? Вот об этом хочу сегодня поговорить. В основу хочется взять один интересный отрывок, который заключается в истории, разделенной на несколько этапов. И это первая книга царств. И мы здесь находим историю, связанную с родителями. Когда-то мы его будем знать великим таким Божьим пророком Самуилом. Но у великого Божьего пророка Самуила было детство, было прошлое, была юность. И еще до того, как родился пророк Самуил, была тоже интересная история о том, а как он вообще появился на свет. Вы знаете, что сегодня в одних семьях дети рождаются, как говорят, один за одним. Чихнул, неудачно там прикоснулся, где-то с человеком пообщался, муж с женой, и у них рождаются дети. А в других семьях нет детей, несмотря на огромные усилия, на затраченные деньги, средства, и поиск возможностей, клиник, врачей и всего такого. Ну вот эта история не нова. Она и вчера, и сегодня, и позавчера, и 100 лет, и 1000 лет назад она такая же. Так вот, в этой книге, первой книге Царств, первой главе, рассказывается о том, что было два человека. Была семья Анна и ее муж Елканна. И вот что интересно, здесь сказано, что Господь заключил чрево ее. А 5 стих говорит, а Анне он давал часть особой, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Видите, библейские люди всегда все воспринимали и происходящее вокруг них считали именно промыслом Божьим. Правильно ли они делали или нет, мы сейчас увидим. И я считаю, что правильно, потому что, как сказал однажды благочестивый человек Иов, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого нет? Так вот, когда у человека сегодня, современного человека, случаются проблемы в сегодняшней жизни, ему труднее всего понять, что Бог в курсе того, что с ним происходит. И если Бог в курсе, как он это мог допустить и куда он смотрел для того, чтобы не предотвратить то, что можно было предотвратить. Ну так вот, что интересно, когда Анна и Елканна, ее муж Елканна, они приходили в храм туда на праздники, написано, что у него была еще одна жена, и соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так говорит 6 стих. Почему нет детей? Это большой вопрос, и он абсолютно непонятный даже сегодня для абсолютно многих людей. Почему нет детей? Есть семьи, где уже 2-3 ребенка, и они хотят еще, и у них не получается. И вот это, скажем, репродукция, это самый, наверное, сложнейший вообще вопрос в жизни человека, потому что, да, Бог запустил механизм с одной стороны, грех вмешался в этот механизм с другой стороны, и вот сегодня мы продолжаем жить, и рождение здорового ребенка – это большая редкость, да, это такое благословение, и поэтому Праведные люди, они всегда, как правило, ищут благоволение Господне и благословение для будущего ребеночка, которого они хотят зачать. И когда он рождается, по примеру библейского персонажа Симеона и маленького Иисуса, они приходят в церковь для того, чтобы попросить у Бога благословения для своего ребенка. Сразу скажу, что мы не можем крестить детей. Нет в Библии этому ни богословского подтверждения, ни примера. Но мы можем молиться за детей, как это сделал Симеон, держа на руках младенца и благословляя его словами из текстов библейских, исторических, да, о том, что Господь ныне отпускает раба своего владыку, ибо очи его видели спасение его. Это было в том случае. Но позже, когда Иисус уже возрос, то к нему приводили детей, написано, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Опять же, доктрина о рукоположении. Сейчас вот очень многие люди спорят, можно ли женщин рукополагать или нет, потому что вот это равноправие между мужским и женским полом, оно достигло своего апогея, а порою даже и выше, да, то есть женщины стали занимать такие должности, руководящие посты, места, где, допустим, уже, ну, всегда это считалось мужской работой. Я помню, когда был еще подростком или ребенком, наверное, да, для меня было таким удивлением видеть, что женщина-водитель троллейбуса, здоровый троллейбус, и сидит такая хрупкая женщина и едет. Ну и мы, помню, обсуждали, я помню эту версию, когда кто-то сказал: так там думать не надо, там вот смотришь, куда провода тебя ведут, вот туда и едешь. И думаешь, ну да, попробуй, сядь на ее место, там думать не надо. То есть, понимаете, да, какая была вот у нас в то время у подростков, да, вот эта философия, что самое трудное и тяжелое могут делать только мужчины, а что полегче может делать женщина. Потому что так дети понимают, что раз у тебя сил побольше, мышцы, бицепсы покрепче, значит, это работа только для тебя. Но мы видим, что вот это равноправенство, оно принесло с собой определенные проблемы. И то, о чем я хочу сегодня вот больше сказать, это что каждый человек, и сильный, и слабый, и женщина, и мужчина, и мальчик, и девочка, все объединены одним. Все хотят быть счастливыми. Что в детстве, что в юношестве, что в среднем возрасте или в зрелости, что в старости. Назовите человека, который бы в какой-то период времени не хотел бы быть счастливым. Всегда хотим быть счастливыми. Ну и теперь возникает вопрос, а что делать человека счастливым? И, вникая в эту историю, можно смело сказать, что разных людей разные вещи делают счастливыми. И что самое интересное, иногда это все очень сильно меняется. Например, маленький пример относительно денег. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ну, тот, у кого нет, 100% скажет: да, конечно, если бы у меня сейчас были деньги, да я бы обновил телефон. Кто-то скажет: я бы обновил машину, я бы обновил гардероб. Кто-то скажет: я бы обновил жену, может быть, даже, знаете. То есть, и вдруг, когда ты смотришь на человека, у которого уже есть деньги, есть телефон новый, есть другая, свежая, самая последняя машина, и ты не видишь счастья в его глазах, возникает некое смущение. Что не так? Ну, ведь не может быть такого, чтобы человек, обладающий вот этим всем, был несчастлив. Ну да, как бы возникает такая проблема, что они не очень всегда счастливы, потому что удовольствие от вещей проходит намного быстрее, чем радость от общения с людьми. А еще больше, когда человек занимается какими-то благотворительными делами, когда он оказывает такую видимую, значимую, яркую помощь другому человеку. И вот интересно, что буллинг, современное слово, которое означает травлю между детьми, когда один ребенок издевается над другим. Ну, ребенок, потому что они все дети, да, если они сверстники. И я помню свое детство. Позвольте, что, простите, может быть, что так вот ссылаюсь на этот вопрос, но, наверное, оно ближе будет. Когда ты сам этот прошел какой-то вопрос, ты начинаешь это очень ярко носить потом с собой. Я очень сильно запомнил, когда в школе меня один раз, помню, как бы, ну, ни за что так поколотили неплохо. И я и маме не хотел сказать, и брату стеснялся сказать, что меня там отдубасили. И я не понял, за что, как бы просто вот я попал в какую-то струю. Я сидел там в школе, а ребята там что-то хотели, ну, как у нас говорили, чтобы ребята замахались, да, чтобы пацаны замахались за школой. То есть это значит подрались. И как-то так получилось, на меня глянули, о, давай ты, а что ты боишься, что ли? Я говорю, да нет, ну, знаете, как, кто скажет, там, боюсь или... Ну нет, ну тогда пошли, и помню, меня поставили с одним пацаном, мы давай драться, а он как-то так резко, раз, два, три, четыре, ну и все, я получил по мозгам, как говорят, крепко, пришел домой, скрываю там следы побоищ этих, чтобы мама не видела, потому что мама добавит, а если скажет папе, папа еще сильнее добавит, если скажу брату, тогда ребята скажут, а что ты старшему сказал, он пришел разбираться, так не делается, и вот понимаете, я помню это чувство, что я сам себе сказал, я вырасту, я стану сильным, я буду заниматься. И всех, кто вот так просто так обижает слабого, я их просто буду, знаете, как говорят у нас, метели, да? Но прошло время, небольшое время, и похожая ситуация повторилась. Но я уже был более, скажем, подготовленный, что ли. Ну и опять, что, ты боишься, типа, а, как в прошлый раз? Я говорю, нет, не боюсь. Ну и пошли там с другими. И я того пацана поколотил. Я, ну, не буду называть его имя и фамилию, я его очень хорошо знаю, мы дружим, как бы, и я знаю, где он работает, и периодически мы, нет-нет, ну, уже сейчас давно не виделись. Мы потом стали очень близкими друзьями, потому что мы всегда ходили в школу одинаковой дорогой почти, то есть я жил, спускался с горы, потом он жил, и потом мы шли в школу вместе. И вот помню, мы шли назад. У него фингал, большой фингал под глазом. Он говорит, вот мне влетит теперь. А я говорю, так и мне влетит. То есть, если первый раз не влетело за то, что просто влез в драку, почему я вообще этим занимался, да? То есть, нельзя этим... Ну, мама не приветствовала такие вещи. Ну, то есть, я всегда умудрялся как-то договариваться, чтобы меня не трогали или там я никуда не влез. А тут вдруг, естественно, мама задаст вопрос. Там, Сережа, Вася, Петя, что случилось у тебя? Да вот, мне ударил. А кто ударил? Это же будет разбирательство. Ну, далеко ходить не будем. Дети всегда рассказывают, кто участвовал. И в итоге, естественно, оно придет ко мне, и мне конец будет. И вот я помню, как мы с ним договаривались, что больше мы в этих боях не участвуем. Ты меня и прости, говорю. Он говорит, да ладно, да ты тоже меня прости. Ну, и вот так мы, знаете, шли и мирились. Непонятно от чего. Кто-то нас стравил, кто-то нас столкнул. Мы оба не хотели драться, и вдруг в результате это произошло. Что такое буллинг? Буллинг – это когда кто-то травит кого-то. Возникает вопрос, а кого не травили? Я не знаю, может быть, есть, конечно, такие люди, которые, знаете, вот всегда они были как-то, может быть, дальше, выше или в другом обществе. Но я рос там, где улица была тоже у нас, на одной улице родился и вырос, в школу ходил в одну и ту же. И мы это видели, когда, например, обозлились на кого-то и начинают его травить. Что самое печальное, вот в этот момент человек, ребенок, да, он так хочет быть защищенным, и я считаю, что вот уже когда мы, вот если в библейскую картину заглянем, смотрите, какой интересный текст есть, это книга Притчи, и вот в 31 главе, 8-9 стих, дает очень четкий, дельный совет любому, женщине, мужчине, дедушке, мне, любому из нас, пастору. Он здесь говорит, «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, другими словами, христианин не может быть равнодушный, когда видит человека несчастного. Не просто человека слабого, которого кто-то там пнул или ударил или бьет. Я, кстати, всегда вмешиваюсь, ну, стараюсь, как минимум, ну, не просто в чужую ссору, как притчи не советуют вмешиваться, в проходя мимо, там, в чужую ссору. Но поучаствовать как миротворец я обязан. И я это делаю, ну, делал и много раз. И я не раз, помню, был свидетелем, когда ребята, подростки, там, смотрю, кого-то, ну, видно, что он уже не может, он уже как бы такая грань, ну, а ребятам что, по приколу, да, то сумку забрали, то там пнули, то ткнули, то высыпали, и вот я помню, сколько раз я подходил и говорил, ребят, вы зачем это делаете? Ну, просто он там слабак, там еще. Я говорю, подожди, но он вырастет, я же сильнее тебя, ну, да, вы же взрослый, так и он будет взрослый. Ребят, это не круто, и так нельзя делать, когда ты сильный, просто бьешь слабого. В этом нет никакого подвига. Это настолько низко даже, я бы сказал. Поэтому молодцы те мужчины, те физруки, те спортсмены, каратисты, да, которые, например, обучая ребят, они прививали вот это понятие, что, ребята, ты должен защищать слабого, ты должен тянуть слабого, помогать слабому. И тогда он испытает вот это заветное чувство счастья, да, что за меня кто-то заступился, я буду тоже заниматься, я буду стараться. Но обратите еще раз внимание на эти тексты. Он говорит, ты должен не молчать, открывать свои уста за безгласного, то есть беззащитного. Он не может за себя постоять. Второе, для защиты всех сирот, сирота, да, человек, у которого нет родственников, близких, мамы и папы. Ему некому за него заступиться. Так ты заступись за него. А еще что? Правосудие. Ты должен открывать рот для правосудия, для дела бедного и нищего. То есть тот, у которого нет сил или возможности средств за себя постоять. То есть человек, христианин, должен быть за справедливость. Так вот, возвращаясь в эту историю родителей Самуила, мы видим, что Анну, ее тоже... Она испытывала вот этот троллинг или буллинг, ну, только буллинг это к детям, да, а здесь вот именно вот этот прессинг, что ее соперница сильно огорчала ее. Но посмотрите дальше, когда она все-таки родила этого ребеночка, когда она молилась. Кстати, вот очень много сегодня должно быть сказано о силе молитвы. Когда ты молишься, и Господь отвечает на твою молитву. Вспомните ваши случаи, когда вы молились, и Бог ответил на вашу молитву. Таких случаев точно много. И горе нам, если мы их забываем. И я помню, как мы, знаете, периодически испытывали определенные опыты с Богом. Давно, недавно. И вот эти опыты, когда вот Анна молится, а пророк Божий Илий смотрит на нее и говорит, «Ты пьяная, потому что так не заведено было молиться, закрыть глаза». И устами шевелить, губами своими, да, а ничего не произносить. И она говорит, Господи, да как так? Я не пьяна, я не пила ни вина, ни секеры. Я женщина, скорбящая духом. Я женщина, у которой ничего не ладится, у которой все плохо. Вы думаете, у мужчин так не бывает? Или когда, знаете, вот в жизни не заладилось, с детьми не ладится, с мужем не ладится. Да все не ладится, на работе не ладится, и никто не знает. Идет женщина, вроде бы улыбается, вроде бы так все хорошо. Спросишь, как дела? Она улыбнется и скажет, все нормально. А как послушаешь ее, как поговоришь с ней по душам, и думаешь, откуда у нее столько сил, чтобы вот хотя бы на лице не показывать то, что у нее внутри. Так вот точно так же чувствовала себя Анна. И Господь заступился за нее. И когда он увидел вот эту проблему, он говорит, Бог ответит тебе по твоей молитве. Это сегодня нам очень необходимо помнить, потому что наши пути – это то, что Бог для нас приготовил. И если даже не все ладится, ничего страшного, Бог знает, как сделать в конце хорошо. И в результате, когда она родила ребенка, когда она пришла опять же к Илию, она говорит... 25 стих. «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, как интересно. Она Бога возблагодарила, человека поблагодарила, который участвовал в этом жизненном ее процессе, и посвятила Господу этого ребенка. Почему возникает вопрос? Она не сказала, это мой ребенок, это мое дитя, я выпросила его у Бога, и он будет мой навсегда. Посмотрите, человек, научившийся доверять Господу, он не будет держаться, потому что он знает, что Бог даст еще. Вспомните Авраама, когда Бог дал ему в старости сына, а потом еще прошли годы, и ребенку уже было лет 14, возможно. То есть, и он говорит, принеси его мне во всесожжение. Если в 90 лет Саре, а ему было уже 100 лет, у них родился ребенок, то спустя 13-14 лет... еще меньше шансов на то, чтобы кого-то родить. И он говорит, Господи, окей, ты дал мне его, ты хочешь взять, ну, значит, ты так знаешь, пусть будет так, и идет с ним на гору. И Господь говорит, за то, что ты меня послушался, за то, что ты прошел эту проверку, ты будешь родоначальником большого народа. У тебя потомков будет, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Вот что значит доверие Господу. И она доверила Господу. Поэтому как стать счастливым? Научиться доверять Господу. Почему дети счастливы? Они умеют доверять родителям, старшим, взрослым. Окей, садись, покатаю. Они не говорят, так, а как у тебя тормоза, хорошо работают или нет? А у тебя там АБС есть или нет? О, покатают меня, супер, я сажусь. Схватился и едет. Оно дырчит, оно не рулит, а оно едет и радуется. Почему? Потому что доверие, постоянное доверие. Дети умеют доверять, взрослые пытаются все перепроверить. Плохо ли это? Ну нет, конечно, потому что мы взрослеем, мы слишком много видели хитростей, и теперь мы, конечно, обжегшись, как говорят, на молоке, воду тоже дуем, на воду тоже дуем. Так вот, интересно другое, что когда она отдала его Господу, посмотрите, как она теперь реагирует. Читаем вторую главу с первого стиха. «Молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, она, помните, да, она молилась про себя, а губы шевелились. А теперь она говорит, широко разверзлись уста мои, то есть я буду говорить и на кого? На врагов моих. Представляете, да, это сегодня мы живем в таком толерантном веке, когда у тебя есть дети, да, есть, здорово, а у тебя, у меня нету, ну окей, ну что, будут, знаете, как мы обычно говорим, не переживай, вы еще молодые, все будет впереди. А тогда тоже был прессинг определенный, что она, дождавшись этой радости, она несколько раз пережила радость. Первое, когда она родила, вообще зачала, потом родила, и потом, когда отдала Господу. То есть это все события, связанные с радостью. И обратите внимание на разницу. У Илия тоже были дети, но написано, что 12 стих, сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа. А вот Самуил был маленький мальчик, но знал Господа, потому что его мать, она знала Господа. И вот она говорит, «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Фактически, Бог спас ее от позора. А она благодарит Господа и говорит, «Ты меня сделал счастливой. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, и Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы посмотрите, как она воспевает не пророка, не себя, не свое многострадальчество. Она воспевает Господа. И чем дальше здесь продолжение идет? Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Видите, как она говорит? Она показывает, что потом может все поменяться. Христос в Новом Завете говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Дальше она говорит, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Интересно обратить на то, что в другом переводе написано, прежде сытые работают за кусок хлеба, а голодные в этом уже не нуждаются. А некогда голодные теперь в этом не нуждаются. Посмотрите, она говорит, даже бесплодная 7 раз рождает, а многочадная изнемогает. И у нее тоже были дети. И вот дальше она говорит, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего. Помните, как мы читали, что за кого надо заступаться? За вот таких. А когда некому за них заступиться, кто за них вступается? Она говорит, Бог вступается за сироту, за нищего, за бедного. И говорит, посаждая его с вельможами. И престол славы дает им в наследие. То есть, как мы говорим, да, из ничего, из простых людей поднимает в очень важные ответственные посты дает. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Когда у человека есть личный опыт с Богом, у каждого из нас есть. Я думаю, мы еще обязательно услышим в проповедях в будущем, вы обязательно обнаружите интереснейшие опыты. И у меня, кстати, на канале тоже есть, там, где мы встречаем субботу, где есть люди, которые рассказывают, как Бог в их жизни помогал, когда не было денег, когда не было здоровья, когда была угроза, когда, ну, было все плохо. И вот точно так же и Анна, она пережила вот этот личный опыт, когда у нее не было детей, и она не знала почему, и она не знала, где причина, и не знала, кто ей поможет. Но были люди, которые, как здесь написано, дерзкие слова, высокомерно смотрели на нее, унижали ее, и ей было плохо. И, конечно, в результате она пережила и настоящий опыт с Богом, когда Бог ей подарил младенца. И она так была счастлива сделать ответную радость Господу, да, она говорит, ты мне дал радость, и вот самым лучшим, что у меня есть, что может у нее быть лучше, чем долгожданный ребенок? Она говорит, я хочу поделиться с тобой. И Господь говорит, а я так благословлю, что он доживет до старости, и он будет тот или тем, кто помажет в царя, первого царя, потом второго царя, да, это будет потрясающий человек, который в конце своей жизни скажет, было ли, чтобы я кого-то обидел? И весь народ сказал, нет, ты был справедливым, ты был честным, ты был хорошим. И вот поэтому посмотрите еще раз на эти тексты, как она говорит. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. То есть даже если у тебя сейчас преисподняя, не огорчайся, не расстраивайся, не говори, что все, Бога нет, потому что когда мы знаем о том, что Бог ведет нас в вечность, очень скоро будет такая радость, что даже наша здесь мирская радость, любая радость, покупки, семья не идут ни в какое сравнение с тем, что приготовил Господь. Больные дети будут здоровыми. Пожилые родители, у которых не было никогда ничего радостного в жизни, одни страдания, они будут молодыми и счастливыми. То есть это будет встреча, которую ждут все люди. Это будет потрясающая красота. Кто может сделать нас счастливыми? Бог может сделать нас счастливыми. И плюс ко всему, уже сегодня, когда мы живем на этой земле, и когда я чувствую, что мне плохо, когда я не чувствую поддержки, когда черная полоса сменяется еще более черной. Друзья, последнее, что остается, сказать Господу, у Господа основание земли. Он утвердил на них вселенную, и стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Это установка. Как говорит Брайан Трейси, ты записывай свои цели, ты увидишь, как они будут тебя трансформировать. Так точно и здесь. И она говорит, Господь сотрет припирающихся с ним. В другом переводе написано противящихся ему, которые пытаются судиться с ним, да, потому что он будет судить концы земли от начала до конца, от первого человека до последнего. Но суд Божий – это суд защиты, это суд, когда он вступится за сироту, вступится за вдову. И как мы поем в псалме, чем ночь темнее, тем ярче звезды, тем будет приятнее наслаждение вечностью, потому что мы будем избавлены от многих-многих бед, долгов, проблем, бедствий. И я вот буквально на днях был в одном медицинском учреждении, там, где делают людям лучевую терапию. Вы знаете, я увидел, как там все-таки люди опечалены. И туда нужно принести надежду. И она есть. Господь будет судить и защитить своих детей. Кто принес болезни? Сатана. Кто приносит беды? Дьявол. Кто будет нести на себе все это? Он же. Вот почему он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли, взирая на эти тексты, могли сказать, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, потому что так написано. Нет столь святого, как Господь. Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и делайте кого-нибудь счастливым. Помогите, потому что для ребенка, которого мама разрешила погонять в футбол, это счастье просто. И вот так для каждого. Для кого-то влюбиться – это счастье. Для кого-то рождение первенца – это счастье. Для кого-то рождение внука – это счастье. Так вот, давайте искать возможности, кому мы можем сделать счастье. И мы даже можем не подозревать, что кто-то так нуждается в чем-то. И вдруг мы можем остановиться и сказать, тебе нужна помощь, давай помогу. И для человека это будет просто настоящим человеческим счастьем. У меня на днях заглохла машина, ну, сел аккумулятор, он начал садиться, и я думаю, так я уже ездил, все, утром заводить, опять севший. Думаю, ну подожди, и вот знаете, когда тебе надо завести, хорошо, когда рядом еще одна машина, твои друзья говорят, да, без проблем, открыли капот, провода, раз, джинь, завел. Я помню, когда приехал в одно место, достаточно пустынное, она заглохла, ну, заглушил ее, все, и потом заводить, а она не заводится. И мне так нужен кто-то, у кого есть машина, аккумулятор. И вот смотришь, один человек, второй, и там, так, знаете, такой простой мужичок говорит, да, хорошо, давай, сейчас помогу. Ну, я не передам эти чувства, что вот он откликнулся, а не просто, знаете, как чем дороже машина, люди говорят, ну, я не знаю, где у меня аккумулятор, я не знаю, это безопасно или нет. А он без проблем говорит, да давай, помогу, чем смогу. И это такую радость вызывает в тебе, когда тебе плохо, и кто-то о тебе позаботился. Давайте и мы будем такими. И мало того, что мы кому-то подарим счастье, так мы и сами будем от этого радостны и счастливы. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Хочу об этом помолиться. Владыка Небес, благодарю Тебя за то, что сегодня, когда мы открываем Твое Святое Слово, мы видим, как самых несчастных людей,

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения – это их молитвы, их размышления о мире и о Боге и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пасторы. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более миллиона экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых выпуклым шрифтом.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций в Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами, мы увидели с вами однозначный факт. Факт того, что ветхозаветными ритуалами никоим образом израилит древний не зарабатывал себе спасение. Тогда зачем эти жертвоприносительные ритуалы, если они не зарабатывают спасение? И здесь тоже, вот в самом этом вопросе, отражается одна проблема протестантская. Она называется лютеранский минимализм. Да? Если в традиционной церкви присутствует максимализм, что это значит? Ага, я не уверен, что я спасусь, значит, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это сделаю. И я все равно не уверен, что я спасусь. А протестантский, или можно так сказать, евангелический минимализм, он заключается в следующем. Ой, а если я это делать не буду, я попаду в ад или нет? Понимаете? Две вот таких противоположности. В результате доходит до примитивизма. А что мне нужно? А мне нужно только знать Иоанна 3:16, понимаете? Ибо так возлюбил Бог мир, понимаете, отдал Сына Своего Единородного. Все, больше мне ничего не надо. Ведь если я спасаюсь благодатью, не делами, мне надо Библию изучать. Так если я благодатью, а не делами, а Библию изучать – это дело, значит, не надо мне Библию изучать. Понимаете? До абсурда так может дойти. Что же нам Библия предлагает? Для чего, собственно говоря, эти ритуалы, если они, то есть сами вот эти действия, они не для спасения? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же такое жертва всесожжения. Оказывается, впервые вот эта жертва всесожжения, Ола, она встречается у нас в повествовании о потопе, когда Ной выходит из ковчега, он в первую очередь приносит во всесожжение на жертвеннике из всякого скота чистого, из всех птиц чистых. И что Бог делает? Бог реагирует следующим образом. Да, вот тут написано: «Обонял Господь приятное благоухание». То есть мы видим, откуда это приятное благоухание. Вот здесь вот у нас в конце ритуала жертвоприносительного, когда священник это все на жертвеннике сжигает, или в оригинале это написано, он это превращает в дым на жертвеннике, то вот это вот является приятным благоуханием Господу. То есть Ной, он, в принципе, делает то же самое. И Бог говорит следующие слова: «Не буду больше проклинать землю за человека». потому что помышление сердца человеческого – это зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Вот я поставлю завет мой с вами». То есть реакция Ноя принести, как только он выходит из ковчега, обретает спасение, он приносит жертвоприношение. Опять же, обратите в последовательность. Что сделал Ной, чтобы спастись? Он сначала принес жертвоприношение, а потом Бог ему говорит: «Ну, молодец, угодил, заслужил. Вот теперь я тебе расскажу план, по которому ты построишь ковчег и спасешься». Так было? Нет. Все было абсолютно наоборот. Бог спасает Ноя в ковчеге. Ной выходит, приносит жертвоприношение, а Бог в ответ на это действие Ноя заключает с Ноем завет. Вы видите эту взаимосвязь? Вот что такое всесожжение. Всесожжение, оно напрямую связано с заключением завета. А о завете мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях. То есть это часть заключения завета. Почему это часть заключения завета? Ну, прежде всего, потому что мы сказали о том, что, возлагая руку на голову жертвы всесожжения, человек передает грех свой, переносит, да? Но сама жертва всесожжения – это же символ заместительной жертвы. Да, мы с вами говорили, что всякое жертвоприношение, вот, агнец, которого приносили в Египте, помазывали косяки дверей, он умирает вместо первенцев. То есть жертва всесожжения – это прежде всего заместительная жертва. То есть завет, который заключает Бог с человеком по принесению этой жертвы, он основан на факте того, что это животное умирает вместо грешника. Естественно, прочитав книгу пророка Исаии, 53 главу, мы видим, что это все воплощается. Все эти ритуалы, все эти животные, они символизировали единственного страдающего Мессию. Да? То есть вот куда это все идет. Это символизм, это своего рода наглядное пособие, с помощью которого Бог учил Израиль плану спасения до того, как этот план осуществился в жертве, голгофской жертве Иисуса. То есть это не был способ зарабатывания спасения. Это был способ, которым Бог учил свой народ чему-то. Вот похожий пример вы можете видеть. Бытие 22 глава. История жертвоприношения Авраама и Исаака Авраамом, да, мы видим, как Авраам готов уже заколоть своего сына, вдруг внезапно появляется ангел Господень, останавливает Авраама, но на этом не заканчивается история. Вот что делает Авраам после того, как Бог останавливает его. Он приносит вместо Исаака во всесожжение овна. Обратите внимание, опять во всесожжение. И вот реакция Бога. «Мною клянусь!» Что значит «клянусь»? Заключаю завет. Мы с вами уже разбирали, что завет – это священная Божья клятва. И вот Бог дает эту клятву Аврааму, благословляя: «Благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все народы земли». Жертвоприношение, всесожжение, вернее, завет. Вот она взаимосвязь. Не попытка заслужить спасение. Авраам не заслуживал никаким образом своего спасения. Типа, представьте себе, убьешь своего сына, спасешься. Ну где в этом логика? Авраам просто, доверяя Богу, исполнял его волю. Авраам не пытался этим заработать себе спасение за счет сына. Прекрасная была бы логика. Вообще, знаете, когда я слышу богословов или проповедников, которые говорят, что в израильском храме, совершая жертвоприношение, можно себе было заработать спасение, я просто вижу, что эти люди вообще Библию не читали. Вот посмотрите, что говорит Исаия по этому поводу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше вы увидите, в чем дело. Вы увидите, что имеет в виду Исаия, Бог, через которого, слова которого говорит Исаия. Проблема там была вот какая. Если мы посмотрим исторический контекст, то там мы увидим, что в годы правления царя Озии, именно в это время пророк Исаия начал свое пророческое служение, имело место в народе иудейском двойственность. С одной стороны, Озия, о нем говорится, что он делал угодное перед очами Господа. Ну, пока, конечно, ему не вздумалось покадить в храме, совершить курение, воскурить фимиам. Ну, здесь, опять же, здесь не проблема того, что Озия занимался языческим идолопоклонством. Он просто решил себя испробовать в роли священника, но закончил он, оказавшись прокаженным. То есть это нельзя было делать. Но в чем Озию нельзя бы упрекнуть? Это в том, что он какому-то валу служил. Он чересчур ревностно Богу решил послужить, превысив свои полномочия как царя. Вот. Но дальше об этом пишет книга 4 Царств, а народ продолжал приносить курение на высотах. И вот что Исаия и пишет по этому поводу. «Зачем вы приходите топтать мои дворы?» То есть в чем идея, в чем суть этого вопроса? Дело в том, что иудеи решили повести себя хитро. Им нравились эти все идолопоклонства, эти все оргии, которые в честь Бога, богов плодородия совершались. Они туда ходили, занимались всем этим мерзостью, а потом решали, что ну, мы же все-таки верующие люди, нам надо в храм пойти и жертву принести. А Бог им говорит: тошнит меня от вашего такого отношения. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на мужа гуляку, который ночь с кем-то другим погулял, а под утро к жене явился с букетом роз. И уважающая себя женщина, сами, наверное, понимаете, что с этими розами должна сделать. Понимаете? То есть вот это и происходит здесь. То есть однозначно мы видим ответ на поставленный вопрос. Можно ли просто, совершая ритуал и жертвоприношение в храме, вот обрести спасение? Ответ и сойдет. Нельзя. Вопрос. А тогда как иудей должен был обрести спасение? Это очень просто. Омойтесь. Очиститесь. «Удалите злые дела ваши», – пишет пророк в 1 главе 17 стихе. «Тогда придите и рассудим. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, кто будет убелять? Бог. Если красны, как пурпур, как волну или шерсть убелю». Вы понимаете? Исаия 1:17 говорит однозначно, все начинается с омовения и очищения от грехов. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло. То есть не занимайтесь тем, что бегите и свое зло уравновешиваете тем, что вы там имеете деньги и сейчас 10 тельцов принесете Богу во всесожжение. Не поможет. Пока вы не удалите от себя зло и не придете к Богу, и тогда Бог говорит, рассудим. Если ваши грехи как багряные, то тогда я их сделаю белыми. То есть через омытие грехов перед вами очень интересная фотография. Это бассейн для ритуального омовения. Таких бассейнов в Кумране очень много. Они называются миква. Такой бассейн – миква. Кумраниты, есеи, каждый день заходили в такой бассейн для совершения омовения. Интересно, что, в принципе, если мы посмотрим Левитский закон, 15 главу книги Левит, то там видно, что если человек там имеет какое-то истечение из тела там, и так далее – то нужно, он нечист, а потом ему под конец срока своей нечистоты надо было окунуться, омыть свое тело водою. Вот. Конечно, надо сказать, что в 2-1 веке до нашей эры у иудеев был по этому поводу пунктик. В частности, на Храмовую гору в Иерусалиме, в храм, никто не мог зайти, не омывшись перед этим в микве. Было ли какое-то нечистота у человека? Не было. Почему говорили фарисеи так? Ну, вот немножко, может быть, порезал палец там, вот, где-то что-то нагноится, чтобы, не дай бог, чего вышло, вот на всякий пожарный омойся. Но интересно, что у есеев-то храма не было, они это продолжали делать. То есть есеи, и не только есеи, в иудаизме того времени было понимание, что через омовение в воде Человек не просто смывает себя какую-то ритуальную нечистоту, а человек смывает себя грех и становится чистым перед Господом. И вот поэтому они это делали, и не только Ессеи, потому что Ессеи к Иоанну Крестителю не приходили. Но Иоанн Креститель, проповедуя всего в 5 километрах от Кумрана, в месте, где впадает река Иордан, в Мертвое море практически, ну, может, не 5, может быть, где-то где-то километров 7 от Кумрана, вот, он проповедовал покаяние, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И что делал народ? Не Ессеи, а вот вся окрестность Иорданская и весь Иерусалим. Они приходили к Иоанну Крестителю, да, это были иудеи, но они понимали, они от него крестились, и дальше написано, исповедуя свои грехи. То есть вот это омовение, оно основано не на левитском ритуальном законе, а на словах Исаии 1:17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши». То есть вот таким вот образом учит нас, оказывается, Тора и пророки. Не тому ли же самому учит Евангелие? Так как же мы можем говорить, что иудеи, евреи, израилиты спасались через ритуал? Это абсолютный абсурд, не соответствующий никакому священному писанию. Так что же символизировали жертвы во святилище? Опять же, давайте посмотрим на разные жертвоприношения. Мы уже говорили о жертве всесожжения, что она символизирует завет. А вот еще одна жертва за грех. Ритуал, который носит название хаттат. И вот что здесь сказано. Немножко отличается этот ритуал от ритуала жертвы всесожжения. Тем, что когда говорится о жертве всесожжения, сказано, если кто из вас желает принести жертву Господу. То есть она, жертва всесожжения, делается по желанию. Ну и, в общем-то, действительно, человека никто не заставляет вступить в завет Господа. Парень приходит к девушке, говорит, ты хочешь стать моей женой? Ответ может быть либо да, либо нет. То есть желает заключить завет с Господом или не желает заключить завет с Господом. Но здесь обратите внимание, если кто из народа земли, вы видите вот это, вот эти слова, из народа земли, то есть для того, чтобы удостоиться привилегии принести жертву Господу, нужно быть частью народа земли. То есть нужно быть частью завета. Мы с вами говорили о 3 разных уровнях людей. Да? Есть нохри, иноземец, есть гер, пришелец, и есть народ земли. То есть пока человек пришелец, он не может приносить жертву за грех. Да? он должен обратиться, принять обрезание и должен вкусить пасхального агнца. И тогда он станет народом земли, и тогда эта функция ему будет доступна. В этом случае, если он согрешит по ошибке и сделает чего против заповедей Господних, что не надлежало делать, и когда он будет виновен, и когда будет узнан грех, который он совершил, тогда он может принести козу, например, без порока, в жертву за грех. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Дальше написано: «И возложит руку свою на жертву всесожжения». И дальше идет кропление крови и так далее. И вот в самом конце написано: «Очистит его священник, и прощено будет ему». Интересно, правда? У нас есть отличие. Я вот покажу вам ритуал жертвы за грех и жертвы всесожжения рядом поставлю, сравню, да? Обратите внимание, здесь возложит руку, здесь возложит руку. Но здесь у нас приобретет благоволение в очищение грехов, а здесь очищение грехов и прощение аж в самом конце. Но означает ли это теперь, что вот этим всем ритуалом там зарабатывает этот грешник спасение? Обратите внимание, кто делает это? Это делает священник. Грешник ничего не делает. И священник и очищает. То есть даже если здесь у нас не стоит сразу же очищение, да, то это не означает, что теперь что-то грешник зарабатывает, потому что все, что здесь написано, делает священник. Вопрос: как священник очищает грешника? Что священник делает с жертвой за грех? Оказывается, священник жертву за грех должен кушать это мясо вот здесь, во дворе скинии собрания. То есть вот у нас жертвенник, вот грешник приходит с жертвенным животным, дальше он пройти не может. Священник здесь, это жертвенное животное на жертвеннике, заколается, и дальше священник его забирает, мясо это варится в котле, и священник постепенно его кушает. И таким образом с ним происходит очищение грехов. Что это значит? Нам объясняется обязанность священника чуть-чуть дальше, вот здесь. Моисей объясняет сынам Аарона, Элиазару и Ифамару, что такое они должны делать. Вот зачем им нужно съедать козла в жертву за грех. Вот он им говорит: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам. И вот дальше у вас прописаны два предложения в тексте у нас, которые между собой синонимичны: чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть очищение грехов – это не просто какая-то там магическая процедура, там какой-то там щеткой эти грехи надо чистить, тряпкой их надо вымывать, там еще добавить какую-нибудь там виндекса или какой-то еще химии не поможет. Очищение – это значит, что священник снимает, забирает на себя грех человека. То есть вот этот грех, который израилит совершает по ошибке, да, то есть человек находится в состоянии завета, да, он в завете с Богом. Мы говорили вчера, приводили пример, когда говорили о завете, что как в любом браке размолвки бывают. Проблема всегда, как эту размолвку ликвидировать. То есть фактически жертва за грех – это не какой-то там, понимаете, магический ритуал, прием, с помощью которого израилит там какие-то дела совершает, какие-то манипуляции делает, как вот это шаманы делают, и все, зарабатывает все спасение. Нет. Это ритуал, который объясняет израилиту, как решить проблему размолвки между человеком и Богом. И оказывается, эта проблема размолвки не решается никаким образом, пока не найдется священник, который снимет этот грех. Ну, естественно, некоторые могут подумать, что и действительно надо на исповедь ходить. Ну, проблема в чем? Новый Завет нам говорит исповедоваться. Только написано «друг перед другом». Я могу исповедаться, но мне тоже кто-то должен исповедаться. Единственный и неповторимый священник, который может снять грех, это только наш Господь Иисус, о котором нам Иоанн пишет однозначно. Посмотрите. Еще раз, вы видите слова книги Левит. Священник делает две вещи. Сначала он снимает грех, потом происходит прощение. А посмотрите, что пишет Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, Он будет верен и праведен. Что делает? Раз. Простит нам грехи наши. Два. Очистит нас от всякой неправды. Очистит. Простит. Кто это Он здесь? Только один, единственный Иисус. А в Ветхом Завете священник, его символизировавший. И другого пути ко спасению нет. Мы не зарабатываем наше спасение, но мы понимаем, что одного прощения – это только пол проблемы. Нужно еще и очищение. И этому нас учит святилище. Не зарабатывать спасение, а идти к великому первосвященнику для того, чтобы он снял с нас весь наш грех. Готовы ли вы к этому?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала,

Когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь, а мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь, и я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. И понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность. Использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько
Настолько это было важно для меня. И я не заспала.

0: заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества. Оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы, французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра, два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. В начале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, в начале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, библейских картах и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Радуйтесь всегда в Господе.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь». И у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Юля.
3: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
1: от чего-то
3: в этой жизни.
1: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску им давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
3: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
2: Да.
3: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
1: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
2: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
1: Ну,
2: а
1: это
2: есть,
1: понятно.
2: Да,
3: естественное, я бы сказал.
2: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
1: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
2: Да.
1: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то?
2: Как
1: меня, избавилась от него? Как от этого избавляться?
2: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
3: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, тебя тоже коснулось?
2: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
1: Он играл где? Ставки ставил?
2: Да,
1: в автоматах?
2: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
1: Ага, вот. И он терял много денег?
2: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
0: Найди свой путь.
1: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
2: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка. Когда он проигрывает, вот это вот отчаяние и желание начать снова вот встать на новый путь. Вставал,
3: а как ты думаешь,
2: потом опять.
3: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
2: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
1: Ну, я знаю, на самом деле, многие сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
2: Может, потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. Угу. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Угу. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
3: Юля, как ты еще помогала?
2: Я с ним проводила много бесед, но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И прямо так получилось.
1: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
2: да,
1: на колени?
2: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
1: Этот друг?
2: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен. У него случается ранение. И он вот...
1: Травма.
2: Да, травма. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
1: Бог оценил твою просьбу в прямом смысле, да?
2: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе. И свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
1: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
2: Конечно,
1: себе,
2: признать.
1: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
2: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский, сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
1: Вот интересно. Хорошо, вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
2: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться... Не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
3: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить... какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
2: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
1: Человека этого?
2: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
1: То есть этот человек... должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
2: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
2: Владеет,
1: то есть оно влияет на меня.
0: Найди свой путь.
3: Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно.
2: Знаете, люди вот делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет, и, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
2: Нужно.
1: Да.
2: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад, и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это была зависимость.
2: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь. Когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
2: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
2: У
1: других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
2: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Угу. Боролась с ними, тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
2: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано.
1: Угу.
2: Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
3: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться
1: конечно,
3: чем-то. Вот, и... Не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Mm-hmm. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считай, что как бы можно опять туда втянуться.
2: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь.
1: Mm-hmm.
2: И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит, не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью, ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое я.
1: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал и на что Он пошел
2: да.
1: для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, просто он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет?
2: Ну почему же?
1: Силой воли. Ты же сказала, да, сила воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
2: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
1: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
3: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому, или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
1: То есть примерно так. Вот я тоже очень много... Ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
2: Конечно.
1: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
2: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому любому человеку, приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом — это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
1: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
3: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
2: Конечно.
3: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
1: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
3: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
1: Пока.
2: Пока.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле», разговоры о святилище. Сегодня у нас в гостях Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем наш разговор о небесном святилище. В частности, сегодня пойдет речь о том, как нам в этот храм небесный приходить. Поскольку мы уже говорили о том, что земной храм перестал существовать и нелегитимен, таким образом, а куда приходить верующему со своими просьбами, со своими жертвами, в конце концов, о прощении и так далее, и так далее. Как нам туда достучаться?
3: Нужно сказать, что во все времена, даже когда существовал ветхозаветный храм, приход к Богу связывался не только с Ним, не только с каким-то определенным местом. Верующий человек мог обратиться к Богу в молитве с любого места, где он находился, и Господь и такие молитвы слышал, потому что Господь говорит, что Он живет с каждым человеком, сердце которого сокрушено, с сокрушенным сердцем. То есть с человеком, который раскаивается, который принимает его, который верит в него. Господь живет, то есть нам даже не нужно к Нему идти, Он сам приходит к нам. И приход Иисуса Христа на нашу землю был дополнительным тому подтверждением, что инициатива в установлении диалога между Богом и человеком исходит от Бога. Что же касается небесного храма, то нужно здесь отметить, что прекращение существования земного храма является не недостатком для веры и для религии, а скорее благословением, потому что небесный храм и Бог, который стоит за этим храмом, становится доступным всем, независимо от национальной принадлежности, места жительства, возможностей добраться в какую-то географическую точку. Он доступен всем с любого места, с любой точки земли. И более того, открытие небесного храма как храма истинного, именно таким он назван в послании к евреям, то есть земной был всего лишь указателем на истинное. Нельзя сказать, что он не был истинным. Это тоже было реальное святилище, куда люди приходили и получали там прощение грехов. Но все-таки его функция ниже. Это то, что указывало на истинное. Так вот, когда начинает в спасительном смысле функционировать истинный храм, то уверенность человека должна быть выше в том, что Господь его слышит, о чем писал, в частности, автор послания к евреям в 4 главе, в 16 стихе. Он говорит: «Да приступаем с дерзновением», рассказав о небесном храме и небесном первосвященнике, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, если по-другому перевести это слово, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Откуда эта смелость, эта уверенность? Она от того, что первосвященником уже является не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Она от того, что служение совершается не на основе жертвы животного, а на основе жертвы Иисуса. Это уверенность от того, что теперь, благодаря приходу Христа на землю, Его служению, Его смерти, мы увидели Бога в несколько более широком, полном свете. И в Ветхом Завете Господь представлен правильно. Но в Новом Завете, наряду с тем, что он представлен правильно, он еще и представлен более полно, более широко. И вот это более широкое представление о Боге как раз и помогает нам идти к Нему с большей уверенностью, с большей смелостью. Конечно, этот приход не является приходом в буквальном смысле, он подразумевает приход верой, приход через, скажем, наш особый мысленный настрой, основанный на особом мировоззрении, библейском мировоззрении, на особом восприятии Бога как нашего Творца, предусмотревшего план нашего искупления. Но принципиально важно как раз не то, что мы по-прежнему имеем этот доступ, а именно то, что этот доступ становится более универсальным и позволяет нам идти с большей уверенностью, с большей надеждой, с большей радостью даже, предвкушая то прощение, которое Господь предусмотрел.
4: Может быть, здесь еще один момент дополнить или немножечко развить о том, вот что говорил Леонтий Прокофьевич. Священник Нового Завета, как об этом пишет то же самое послание к евреям, он не приносит за себя жертвы. То есть Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что он совершенный. Поэтому он не приносит за себя жертву за грех. Он не исповедуется во грехе. Поэтому мы к нему приходим как к святому, совершенному и праведному. Кроме того, Христос принимает непосредственное участие в нашей жизни, когда мы

0: нам святилище. Оно дает нам большие возможности.
1: Далее в программе.
0: Сам Иисус Христос на горной проповеди, Он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям.
2: Какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать.
3: Но наши земные богослужебные здания – это не храм.
0: Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице.
2: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться?
1: Небо на земле.
2: Ну вот когда вы говорите, что связь с небесным храмом у нас происходит посредством какого-то особого духовного настроя или посредством молитвы, у меня возникают две разные ассоциации. Говоря о настрое, у меня возникает ассоциация с медитацией какого-то рода. Говоря о молитве, сразу встает вопрос, а какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать? Есть ли какой-то регламент по этому вопросу?
0: Ну, наверное, регламента не существует, потому что нас Господь слышит везде и всегда. Поэтому Христос говорит своим ученикам, например, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть вот даже тогда, когда два человека собираются, и мы знаем о том, что фактически в иудаизме существовало и до сих пор существует представление о том, что богослужение возможно провести только тогда, когда собирается 10 человек, так называемый миньян. И эта история, она еще взята из книги «Бытие», когда 10 человек, за 10 человек Авраам ходатайствовал перед Богом, за 10 праведников в Содоме, и на этом они остановились. И Господь сказал, что даже если 10 человек будет в Содоме, Я его не уничтожу. Вот, поэтому богослужение возможно провести в присутствии 10 человек. Вот, но Христос, Он... идет еще дальше. Он говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Там уже находится слава Божия. И поэтому здесь не существует вот регламента, связанного с тем, при скольких праведниках или членах церкви мы можем молиться. Здесь не существует регламента, связанного с тем, в каких стенах мы можем молиться, а в каких нет. Мы можем молиться везде. Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице, где бы то ни было, на работе, где бы то ни было. Мы можем молиться, и наши молитвы, они услышаны Богом, потому что если молитва возносится по вере, если я с искренним сердцем обращаюсь к Богу, вот, и прошу во имя Иисуса Христа и по воле Божьей, у нас есть свидетельство библейское, есть обетование, что Господь нас услышит.
3: Здесь, наверное, нужно сказать, что вообще с приходом Иисуса Христа очень многие вещи, которые в Ветхом Завете людьми, я подчеркиваю это, воспринимались как события, приобрели форму дела всей жизни, или можно даже сказать процесса всей жизни. Это касается не только молитвы. Взять, к примеру, те же обряды, которые совершались в служении. Это были какие-то разовые события. Но Христос в Евангелии, и впоследствии апостолы подхватывают эту идею, говорит о том, что, по сути дела, вот с этим настроем покаяния, который должен сопровождать принесение жертвы, человек должен ходить все время. И он должен выражаться в смиренном духе и по отношению к Богу, и по отношению к людям, в смиренном восприятии самого себя, то есть в адекватной самооценке, основанной на осознании того, кто ты, с другой стороны, эта самооценка должна быть такой, чтобы в ней присутствовало и осознание своего достоинства, как Сына Божьего. Это же касается и молитвы. Молитва из какого-то разового акта должна стать неким таким... чем-то таким, что как бы пропитывает собой сознание человека и остается с ним всегда. Это касается и добродетелей. которую призваны совершать

0: люди в эпоху Иисуса Христа, иудеи считали, что добродетель – это одна из заслуг, которой можно, значит, как-то пересилить, что ли, вес греха, который человек совершил. То есть, если много добродетелей делать, то тогда как бы на чаше весов она окажется весомее, чем те грехи, которые мы совершили. Но Христос показывает, что на самом деле добродетель – это не просто какие-то дела, которые нужно совершить для того, чтобы добиться перевеса на весах. А это состояние жизни, состояние мышления, состояние веры человека, когда он вот так живет, что это всегда, это постоянно по мере возможности и становится как бы частью его образа мышления. Вот то же самое и с приходом в святилище. Можно, конечно, как-то попытаться привести приход к святилищу и к церковным богослужениям. Но наши земные богослужебные здания – это не храм. Это не храм, не тот храм, в который призывает нас апостол Павел. Поэтому, когда речь идет о небесном храме, то все-таки мы должны воспринимать приход в этот храм как бы путь всей нашей жизни, который всегда туда направлен. И все наши шаги, они вот в этом направлении совершаются, какими бы они ни были. Связаны ли они с духовными, с решением духовных задач каких-то или бытовых, каких угодно.
1: По сути, вы описываете сейчас вообще изменение характера человека. И это не всегда возможно вот так вот сходу взять и поменяться, и начать по-другому думать, начать постоянно мысленно молиться, еще что-то, это же...
0: Я бы сказал, что речь нужно вести не об обновлении характера. Обновление характера – это как бы процесс больше с акцентом на результат. Вот если пользоваться библейской терминологией, то здесь скорее речь идет об обновлении ума. Это, можно сказать, понятие или термин даже из посланий. То есть все в конечном счете начинается с перемен, которые происходят в мышлении. И они влекут за собой какие-то действия, какие-то поступки. Поэтому к чему следует призывать и к чему призваны христиане, это к тому, чтобы, основываясь на изучении Священного Писания, основываясь на своих отношениях, опыте отношений с Богом, переживать вот это обновление ума и быть руководимым. Чем должно это обновление ума заканчиваться? Оно должно приводить к тому, что Дух Святой начинает руководить нами в большей мере, чем до этого, скажем так. То есть, когда благодаря обновлению ума открывается возможность Духу Святому на нас действовать, то вот этот путь, он совершается более, скажем, целенаправленно, с большим представлением о том, что нужно, для чего нужно, куда идти и так далее.
1: Остался вопрос по поводу прощения. Как человек может получить вообще прощение, к кому ему обращаться, есть ли какой-то регламент исповеди, может быть, потому как там человек исповедовался над жертвой, здесь жертвы нет, храма нет, первосвященник не виден для нас. Как происходит исповедь?
2: Ну вот, в Новом Завете говорится о том, что это то же самое послание к евреям, когда говорится, что Христос вошел за нас не с кровью козлов и тельцов, а Он вошел в небесный храм со Своей кровью. И поэтому фактически то же самое, что происходило в Ветхом Завете. Когда приходил человек с грехом со своим, с тяжестью вот этой вины, он приходил во двор святилища, становился перед жертвенником, взяв с собой какое-то животное, ягненка или голубя, или тельца и так далее, исповедался над этим животным, исповедовался Богу, но он фактически переносил, возлагая руки на голову этого животного, он символически переносил свою вину, исповедуясь на это животное, и после этого животное убивали. То есть таким образом доносилась очень важная идея до общества Господнего, что за грех нужно принести какую-то... Кто-то должен пострадать за грех. Если не человек несет вину эту, если не он умирает за этот грех, то за него умирает это животное. Поэтому мы вспоминаем в этот момент Иоанна Крестителя, который указал на Иисуса Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И поэтому то же самое происходит в Новом Завете, когда мы возносим наши молитвы к Богу, когда мы исповедуемся во грехе в нашем, и когда мы фактически уповаем на то, что Христос стал для нас вот этим агнцем, который взял на себя наш грех, и он умер за нас. И таким образом происходит вот это вот перенесение нашего греха на Иисуса Христа, который его понес на Голгофском кресте. И в счет вот этой жертвы, которую он совершил на Голгофе, умерев за нас и фактически искупив всю нашу вину, мы таким образом получаем прощение.
3: Небо на земле.
1: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться? Или это делается только в молитве?
2: Но это делается только в молитве. И как раз Новый Завет нам говорит о том, что у нас есть ходатай, и нам нет необходимости прибегать к каким-то особым людям, священнослужителям и так далее, потому что у нас есть четкое и ясное наставление в Священном Писании. Вот, например, в первом послании Иоанн Богослов пишет такие очень важные слова. Он говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, иначе говоря, он является нашим ходатаем, он является нашим посредником, он является праведником. Почему и нам нет нужды кому-то из людей обращаться? Потому что мы уже говорили об этом, что Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что Христос является праведным, он является святым и совершенным. Но никто из людей не является ни праведным, ни совершенным в этом смысле, то есть не является безгрешным. Поэтому мы приходим только ко Христу. Он есть наш посредник, он есть наш ходатай, и он тот, кто принимает на себя нашу вину.
0: Вот здесь очень важно, мне кажется, добавить еще то, что посредник между Богом и человеком с точки зрения Священного Писания – это личность, которая не просто представляет нас перед Богом, а личность, которая несет на себе грех. С этой точки зрения не просто как бы не нужны земные священники, а просто нельзя к ним обращаться, если кто-то претендует на этот статус, потому что они не способны сделать то, что должен делать на самом деле вот этот ходатай, стоящий между Богом и человеком. И это очень важный, очень принципиальный, я бы сказал, вопрос, на который нужно обращать самое серьезное внимание. Единственный, кто может эту роль выполнить в полной мере, это Иисус Христос, как раз взявший на себя наш грех.
1: Спасибо. Остается еще вопрос такого плана, что в Ветхом Завете практически вся жизнь верующего человека была регламентирована. Вы уже говорили, что есть, что ему пить, во что одеваться, как ему поступать в разных бытовых ситуациях его жизни. Есть ли такой регламент в современной жизни? Регламентирована ли жизнь христианина в данном случае?
0: Ну, я начну, может быть, Эдуард Михайлович добавит. Дело в чем? Что жизнь была регламентирована, что касается религиозных вопросов. Что касается вопросов повседневных, бытовых,
2: профессиональных,
0: то надо сказать, что такого регламента не было. человек все равно оставался свободен во многих вопросах. И если говорить о Новом Завете, то я бы сказал так, что регламент остался, но он от формальных вопросов перешел к вопросам неформальным или, если их можно так обозначить, к вопросам, связанным с состоянием моего духа, моей души, с вопросами моих отношений с Богом. То есть, что я имею в виду? Например, как в древности для прощения грехов требовалось покаяние, так и сейчас оно требуется. Но в Ветхом Завете покаяние должно было быть выражено с помощью возложения рук на жертву. Сейчас, конечно, когда мы приходим к Христу, просто вот этот обряд, его невозможно выполнить, саму форму, я имею в виду саму форму. Но покаяние как таковое не отменилось. И это касается и многих других вещей. Например, когда мы говорим о священниках, у них была специальная одежда на каждый там случай, связанный с служением в святилище. И мы понимаем, что эта одежда символизирует собой нечто, что связано вот с этим конкретным обрядом. Вот. Соответственно, мы не знаем, как, скажем, это происходит в небесном святилище. Мы не видим это служение в таком виде, как наблюдали, например, люди, когда приходили в земное святилище. Но мы понимаем, что за каждым из этих обрядов тоже стоит свое какое-то настроение, свой дух, свой какой-то эмоциональный окрас, ну и суть, конечно. Вот. Поэтому вот эта вот сущностная сторона, она сохраняется. Хотя, конечно, многие вещи в силу того, что и святилище сейчас для нас невидимо, и первосвященник невидим, мы приходим верой и к нему, и в святилище. Многие вещи, они, конечно, приобрели другой окрас.
2: Ну, может быть, два слова еще добавить, связанных с тем, что, по сути дела, действительно, у нас нет каких-то регламентов, связанных с повседневной жизнью. Ну да, мы знаем о том, что остаются заповеди, которые нам необходимо соблюдать, и причем сам Иисус Христос на горной проповеди, он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям, и то, как мы должны понимать, и насколько глубоко мы должны понимать заповеди. Поэтому чем бы мы ни занимались, в какой бы мы профессии ни пытались себя самовыразить, будучи там женатыми, неженатыми, в любом социальном статусе, у нас остаются вот эти заповеди, которые являются требованиями Божьими по отношению к нам, потому что посредством заповеди Господь выражает свою волю, Он выражает свой характер, Он выражает свое совершенство и нас призывает к тому, чтобы мы следовали этим путем, чтобы мы, чем бы мы ни занимались, чтобы мы старались бы вот эти заповеди, вот эти принципы божественные сохранять в своем сердце, потому что они настолько глубоки, настолько значимы, что вне зависимости от того, кем мы являемся и что мы делаем в жизни, мы фактически... нам фактически необходимо следовать вот этим путем.
1: Действительно, у нас регламент остался все тем же, поменяй свой образ жизни. То, что мы изначально говорили, что у святилища была цель изменить характер человека, изменить его мышление, изменить его образ жизни, оно остается и сейчас, до сего момента. Только выходит так, что из-за отсутствия физического святилища сделать это становится в некотором роде проще, потому что мы можем обращаться к настоящему священнику в любом месте, в любое время.
0: Я бы даже сказал, что опыт, который мы приобретаем сейчас, когда приходим к Христу, сильнее по тем переживаниям, которые мы испытываем, и он значимее и масштабнее по тому прощению, по глубине прощения, которое сейчас предлагается, потому что он основан на жертве Иисуса Христа.
1: Спасибо, друзья. Спасибо и вам, дорогие зрители, что вы оставались с нами. Мы приглашаем вас участвовать и в наших следующих передачах. Спасибо.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть множество людей, которые верят в Бога, но библейского учения об ангелах не принимают. Рассказы о небесных посланниках кажутся некоторым сказкой, недостойным доверия. Но в действительности, что удивительного в том, что Бог посылает своих небесных слуг на помощь и защиту его земным слугам? Вот что говорит об этом Священное Писание. Апостол Павел в своем послании к евреям говорит об ангелах в 1 главе в 14 стихе. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, Библия называет ангелов служебными духами, которые служат Божьим детям. Но как они служат? А вот об этом сегодня и будут две очень яркие и интересные истории. Первое письмо от Кандыба Ирины из города Серпухова. Вот как начинается ее письмо. «Не перестаю удивляться Божьей заботе о нас. Каждую субботу мы с мужем и маленькой дочкой Полиной, которой было тогда около года, ходили в церковь. И вот в одну из суббот с ними произошла следующая история. Они пришли на богослужение, и вдруг ребенка просто как подменили. Маленькая Полина начала ужасно кричать, плакать и капризничать. Нет, она не заболела, но успокоить ее ничем не было возможно. Когда нервы Ирины, матери, уже были на пределе, она собралась и с мужем обратно поехала домой. Вернувшись, она раздела свою дочь, успокоила, уложила спать. И только когда дочь уже успокоилась, сама Ирина почувствовала, что что-то горит. Она вбежала на кухню, а там начался пожар. Огонь так быстро распространялся, что уже охватил шторы. Не помня, как, Ирина быстро успела все потушить. Оказывается, уходя в храм, пишет Ирина, я забыла выключить электроприбор из розетки. И он загорелся. Заканчивает Ирина письмо такими словами. Как мы благодарили Бога за то, что Он таким удивительным способом вернул нас домой намного раньше, чем мы обычно возвращаемся. Иначе возвращаться нам было бы уже некуда. Благодарность Богу за Его милость и участие в нашей Ирине. Семья Кандыба, город Серпухов.
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: А вот и другое письмо. Хочу прочитать вам и рассказать вам еще и другую историю из другого письма. Написала его Шевелева Лидия из города Твери. Ее рассказ, на мой взгляд, служит очень сильным и эффективным доказательством ходатайственной молитвы и служения ангелов. Вот что пишет Лидия. «У меня есть дочь Марина. Когда ей было 17 лет, она училась в медучилище. Накануне вечером она сказала мне, что с двумя подругами из медучилища поедет навестить одну девушку, жившую за городом. К ней нужно было ехать на электричке. Было теплое лето, каникулы, и дочь Лидии, встав рано, уехала, когда Лидия еще спала. Но в 9:00 утра внутренний голос пробудил Лидию, сказав: «Вставай и молись за дочь». Она почувствовала какое-то такое сильное к этому побуждение. И встав быстро, она с волнением опустилась на колени и молилась такими словами: «Господи, если Ты пробудил меня, Ты знаешь, что с моей дочерью. Я же не знаю, но чувствую, что она в опасности. Спаси ее, где бы она ни была. Помоги ей, протяни ей свою руку помощи». Лидия молилась очень горячо, вскоре успокоилась, надеясь на лучшее. Она поверила, что Господь спасет ее дочь, если какая-то опасность. Вечером, когда дочь вернулась, Лидия ее спросила, что-то случилось, все ли было в порядке, а на это дочь ответила рассказом. От тебя ничего укрыть нельзя, и рассказала следующее. Они с подругами опаздывали на электричку и очень торопились. Уже объявили, что до отхода электрички осталось 2 минуты. Девушки вошли в вагон, а Марина, дочь Лидии, так ее зовут, провалилась между вагоном и платформой. Платформа была высокая, на уровне головы Марины. И Марина рассказала, что перед ее глазами как будто бы пробежала вся жизнь. Мысли были замедленные, и в этот момент сама Марина горячо молилась, обращаясь к Господу о спасении. На платформе никого не было, и никто не видел, что Марина провалилась между электричкой и платформой. Но вдруг чьи-то сильные руки подхватили Марину и поставили на платформу. Она в считанные секунды дрожащими ногами вступила в электричку, и только она вошла в вагон, двери закрылись, и электричка тронулась. Марина была спасена буквально в течение каких-то секунд, которые решали ее судьбу. И Лидия пишет: «Я уверен, что это ангел Господень был послан для спасения моей дочери». Лидия Шевелева, город Тверь. В конце, заканчивая наши истории, я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не чувствовали себя одиноко или незащищенным. Вы видите, Бог посылает своих ангелов сопровождать на жизненном пути всех, кто поверит Ему, всех, кто надеется на Него.
3: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Но я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, как-то подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ну, ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Ну вот так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, они продали его. Да интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, дальним родственникам. В жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму. Но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, которой фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся, и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже я бы сказал, нечеловеческий юмор. Не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнав-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал, ну, к тому времени запасти пшеницу. И этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе. А в том числе и братьев своих. Но можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол, бы, пап, ну, так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет. Там, в пустыне, оказался кто-то. Причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня – очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог, ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате Иосифа ведут по этапу через пустыню, стягают плетьми, затем продают Потифару. Ну, а потом это история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну, вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, и задрали ее в клочья, и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющей ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом, и они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу, он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы! Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнав-Панеах, и он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи? Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания. Надо сказать, что у Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет сам Спаситель мира Иисус Христос. Воистину Бог не спешит избавиться от своих грешников. Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле. Но я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист. Но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец, этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь... Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению. И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен.

Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то, чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это написано в послании к римлянам в 8 главе. Бог не спешит избавиться от своих грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем наш разговор о семье. И сегодня я предлагаю вам исследовать несколько эпизодов Библии, которые говорят о состоянии семьи. И то, что написано в Библии около 2000 лет назад, имеет непосредственное отношение к сегодняшним семьям. Давайте мы откроем 19 главу Евангелия от Матфея. Замечательная история, которая открывается здесь, Иисус Христос использует ее для того, чтобы дать нам прекрасный урок. Однажды пределы одного района, тех мест, где ходил Иисус, пришел он сам лично на встречу с людьми, которые там жили. За ним последовало множество людей, и он исцелял их. И вот в 3 стихе рассказывается о том эпизоде, который касается непосредственно семьи. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему, во всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Очень важный вопрос. Представьте себе, если бы к вам пришли люди и сказали: «Рядом находится Иисус, вы можете задать ему вопрос, какой вас волнует. Если вас что-то тревожит, идите к Иисусу». Такое же приглашение получили эти люди. Они пришли к Иисусу, имея возможность задать ему вопрос. И я думаю, что тот вопрос, который они задавали, он их волновал, он их тревожил. Они об этом думали много. Так же, как это сделали бы мы, любой из нас. Есть возможность задать вопрос Иисусу. Это будет самый важный вопрос жизни. Конечно же, возможно, вы удивитесь, но они задали такой необычный вопрос. По какой причине или по всякой ли причине можно разводиться с женою своей? Если мы назовем нашу тему сегодня «Грустная тема о разводе», то оказывается, эта тема идет еще с тех времен. Мужчины окружили Иисуса Христа и задали ему вопрос: «Назови нам причину, по какой мы можем расторгнуть брак со своей женой». То есть что их волновало? Их волновал один вопрос – как поменять жену? Старая уже надоела. Очень много в ней было того, чего не хочется видеть. Она, возможно, растолстела. Она, возможно, стала какая-то эмоционально невоспринимаемая нами. Что-то нам не нравится. А вот кругом так много других женщин. Давай-ка мы попробуем спросить у Иисуса Христа, чтобы он подсказал нам причину, по какой можно развестись и взять новую жену. И они с этой болью внутренней своей, с таким намерением подошли к Иисусу и спросили: «По всякой ли вине я могу развестись со своей женой?» Конечно, мы знаем, что Библия против разводов, Бог против разводов, против развала семьи, потому что это несчастье, это горе в семейной жизни. Но Иисус не возмущался. Он интересно ответил на этот вопрос, невзирая на то, что вопрос был очень некорректный по отношению к Иисусу Христу. Ведь это учитель Израиля, это спаситель мира. И подойти к нему вопросом: «Подскажи, по какой причине мне развестись со своей старой женой?» Иисус терпеливо, как всегда, и по отношению к нам, и к этим людям, ответил на этот вопрос. И давайте посмотрим, как он ответил. Первые слова наталкивают нас на одно размышление очень интересное. 4 стих говорит нам: «Он сказал им в ответ: не читали ли вы?» Это первая причина, по которой разрушаются браки. Что имел в виду Иисус Христос, когда он напоминал, что надо читать? Что надо было читать? Конечно, не романы. Конечно, не историю и географию. Нужно было читать Библию, нужно было читать Священное Писание. И поэтому он обращается и напоминает этим главам семей, что как вы проводили свои утренние и вечерние часы со своей семьей? Не читали ли вы, как нужно поступать в этом вопросе? Библия дает ответы по отношению ссор или каких-то непонятных действий или конфликтов в семье. Вы увидели там, вы читали, какие могут быть выходы из этого положения жизни. Дальше Иисус Христос обращает внимание на того, кто сотворил брак. И Он говорил: «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Вот что вы найдете в Библии. что автором брака является Бог, и он не предусматривал моменты, что эта семья может развалиться, и уйти они могут друг от друга. И поэтому в 5 стихе Иисус говорит еще одно правило хорошего здорового брака. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Еще одно положение о браке. Не предусмотрен никакой развод. Они прилепятся друг к другу и будут как одно. И если мужчина и женщина не стали этим одним, это их проблема. Нужно искать почему, нужно искать причину, почему это случилось. Поэтому, продолжая свое повествование, Иисус говорит в 6 стихе: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И он остановился на этом. Итак, он изложил условия брака. Автором брака является Бог. Предусмотрено, чтобы в браке были мужчина и женщина. И этот брак заключается навсегда. Нет такого положения, которое могло бы вызвать причину развала семьи. Кроме одного, о чем он ниже упоминает. Но эти молодые люди и главы семей совершенно не успокоились. Они начали задавать следующие вопросы Иисусу. «А ты же читаешь Священное Писание, учитель? Почему ты не помнишь, что Моисей в древности позволил мужчинам давать разводные письма женщинам? Даже они не так поставили вопрос, а они, он сказал, заповедал разводиться». «Давать разводные письма и разводиться», об этом говорит 7 стих. И тут Иисус Христос очень вопрос коротко ставит перед каждым человеком о причинах развода, о причинах того, что возникает внутри желание оставить эту семью, разорвать этот тесный союз, приклеивших друг к другу этих двух людей, и оставить своих детей. И это ответ в 8 стихе. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил им разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Итак, одна из причин очень важных – жестокосердие. Что это за состояние сердца? Жестокое. Почему человек ожесточается? Именно здесь кроется причина многих разводов. В наших странах, здесь близлежащих друг от друга, все-таки большое число разводов, большой процент. И если учесть, что общая статистика дает только 50%, то она не учитывает тех разводов, тех оставленных детей, жен, мужей, которые не зарегистрировали свой брак и считают, что без регистрации они не имеют никакого какого-то прилепления, о котором говорит Библия. А мы не были женаты. И они оставляют друг друга гораздо быстрее, чем те семьи, которые были венчаны и которые обещали друг другу какие-то, давали обязательства. Итак, когда человек думает о том, что он имеет право поменять жену, у него возникает уверенность в том, что он не должен изменяться, а он только должен следить, подходит или не подходит. Если на данном этапе эта женщина не подходит ему, он хочет изменить процесс, он хочет иметь другую жену. И поэтому Иисус Христос обращает внимание на слово «жестокосердие ваше». Что это означает? Это означает, что человек не хочет, не имеет даже намерения применяться в этом семейном союзе к другому человеку. Я не хочу изменяться. Меня устраивает то, каким я есть. А то, как это влияет на тебя, меня не волнует. И это называется жестокосердие. Потому что семейный союз без обоюдного подхода друг к другу невозможен. Это будет кабала какая-то, иго, которое берет на себя человек и потом постоянно думает, как бы изменить эти отношения, как бы заменить жену. Многие, особенно отцы, продумывают свой план, каким образом он может поменять жену или сотворить измену в семье, то есть поменять партнера, что называется в оригинале, это слово звучит как «парнея», изменение или перемена партнера. Это значит «парнея», это значит, вы помните, и, наверное, созвучие вам напоминает кое-что. Что-то приближенное к порно. То есть то, что происходит в семье, к этому не имеет отношения. Но когда меняется партнер, это называется измена или прелюбодеяние. Тогда этот семейный союз распадается. Почему? Один из партнеров выбрал другого партнера, и вторая половина осталась при своих интересах. Возможно, даже вместе с детьми. Человек решает вопрос, что все проблемы, конфликты семейной жизни происходят только потому, что этот партнер ему не подходит, и он меняет партнера. И когда он меняет партнера, это называется прелюбодеянием и возможной причиной оставить или разойтись или уничтожить этот брачный союз. То есть прелюбодеяние уничтожает брачные узы. И это очень печально, потому что от этого страдают многие, особенно дети. Когда отец уходит из семьи, а я не хочу сегодня сделать это размышление, эту тему, нападением только на мужчин, потому что сегодня мы знаем другую статистику печальную. 70% разводов сегодня происходит из-за того, что инициаторами их являются жены, женщины. То есть они могли точно так же подойти к Иисусу и спросить: «Скажи нам, пожалуйста, причину, по которой мы можем оставить мужей и найти себе других». Так что виновны обе стороны. Те, кто является инициатором развода, те виновны, те жестокосердны. Почему можно обойтись без развода? Потому что до тех пор, пока человек уверен в том, что я не буду изменяться, а изменяйся ты, ты виноват во всех этих бедах, в ссорах, проблемах, конфликтах, ты виновата или ты виноват, если оба человека обвиняют друг друга, семья не состоится как счастливый брак. До тех пор, пока жесткое, загрязненное грехом сердце будет упираться от этого процесса перемен. А что же надо сделать? Надо посмотреть на себя и ответить на главный вопрос. Что я могу сделать? Что в себе изменить, чтобы этому человеку было со мной легко и счастливо? Если я только это решил, мое сердце становится мягким. Я думаю о том, как мне поменяться, как мне что-то изменить. И я готов это делать, потому что любовь меня ведет по этой дороге. Как Господь смотрит на разводы? Мы уже увидели, сам Иисус Христос сказал, что разводы неприемлемы. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но если мы прочтем весть, которую была дана через древних пророков, мы увидим, как серьезно относится Бог к тому инициативному проявлению в отношении разводов в семьях. Давайте мы посмотрим книгу пророка Малахии, 2 главу. Здесь во 2 главе поднимается вопрос разводов. И интересный очень текст, который с оригинала переведен еще раз, чтобы было еще больше понятно. 2 глава 14 стиха. «Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары? Потому что Господь видел, как ты грешил, и Он свидетель против тебя. Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой женщине в годы юности своей. Она была твоей возлюбленной подругой, а потом стала законной женой твоей. И Господь был тому свидетель». Итак, Господь говорит, что каждый брак, который заключается здесь на земле, совершается в присутствии самого Господа. Он является нашим брачным свидетелем. Мы на свадебную процедуру приводим свидетелей со стороны жениха, со стороны невесты. Но как бы брак ни составлялся, главным свидетелем заключения брачного союза является сам Господь. И в 15 стихе Господь обращается дальше к супругам и говорит: «Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь потомство». Так что защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против твоей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Вот цель союза. Будьте верны друг другу, наслаждайтесь друг другом и произведите здоровое потомство. И Господь еще не успокаивается. Он видит, что еще не доходит до людей. И поэтому в 16 стихе Он говорит прямым текстом. «Господь Бог говорит, я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». Очень прямой текст. Господь ненавидит развод. И это очень важно для нас знать, потому что люди не обращают сегодня внимания на то, как Господь относится к разводу. А Он говорит, Развод, который не был совершен по причине прелюбодеяния другой стороны, для Господа неприемлем. Нет других причин. Она не такая, она поправилась, она, может быть, эмоционально невоздержана, или муж, может быть, не так зарабатывает, не так смотрит, не так ходит. Это не является причиной для развода. И поэтому, когда мы выходим из конфликтов, то нужно это решать с Божьим вариантом совета. Господь говорит, как это нужно делать. «Твоя жена, которой ты обещал, будь верен ей, и идите вместе по дороге, договариваясь между собой. Тогда не будет в семье вашей вот этого состояния, которое называется жестокосердие. Я упертый, я не хочу меняться. Мне так хорошо, как я есть, и принимайте меня таким, как я есть. Не хотите меня принимать, я ушел». И жена точно так же говорит. Такие семьи разваливаются. Но мы должны помнить одну особенность, которая ведет этот развод. Дети, которые остаются в браке с кем-то из них после этих лет совместной жизни. Возможно, это дети еще маленькие, возможно, среднего возраста, но в среднем это получается до 10-12 лет. Это средняя статистика, когда происходит развод. Что мы видим в этой картине у детей? Во-первых, дети любого возраста, даже самого маленького. Если случился развод, то ли мама ушла, то ли папа оставил, не имеет значения. Дети, потеряв одного из родителей, помнят об этом лет 25-30. Они могут не говорить. С возрастом вырастая, они не говорят о том с болью такой, как это было в 7-8 лет, что папа бросил нас, папа меня оставил. Но они помнят эту боль. И помнят еще даже тогда, когда они создают вновь свои семьи, вырастая. И в этих семьях они не имеют другого примера решения конфликтов, решения проблем семейных. Они видят только то, что сделали для них родители. А как они решали конфликт? А они их не решали, они разошлись. И вот дети повторяют эту ошибку родителей. Они не видели другого примера. Как бы они разговаривали вместе, сидя на диване, как бы они убеждали друг друга спокойным голосом, как бы они это делали. Для детей это зеркало, как нужно решать конфликты. Дети увидели другой пример – оставить и уйти. И они свои семьи потом, когда женятся, оставляют только гораздо раньше, чем это сделали их родители. Боль от этой раны не заживает никогда, но длится десятками лет. Дорогие родители, дорогие мужья и жены, подумайте о том, какую боль вы доставляете своим детям. Многие даже из мужчин, я, например, вот такую ситуацию недавно консультировала, когда мужчина оставил женщину с ребенком и нашел себе другую, молодую, на лет 10-12 она его моложе, и у него возникла идея примирить ребенка, которого он оставил, со своей новой женой. То есть он встречается с этой женщиной, берет на это свидание ребенка, девочку 9 лет, и девочка сидит как зверек там на этой встрече в кафе где-то, и мужчина возмущается, передает этого ребенка своей жене, бывшей, и говорит: «Ты воспитала какого-то зверька, она 2 часа на нас смотрела, как будто оскалила зубы». Вроде в этом виновата жена, она настроила. А в самом деле, вы поймите, какую боль еще и еще раз дает этому маленькому сердечку, и так пережившему потерю отца, знакомство с новой тетей, которая забрала у него отца. И она должна ее принять, как отец говорил, привыкнет. Как она может привыкнуть к тому, что у нее отрезали руку или ногу? И она ощущает себя именно такой. И эта девочка бедная просила маму: «Не отпускай меня, я не хочу видеть эту тетю». И поэтому отец там такие войны устраивал: «Как ты настраиваешь ребенка против меня и против моей новой супруги?» Это именно то, о чем говорил Иисус Христос: «Жестокосердие ваше». Не надо этого делать. Если же вы ушли, вы знаете, ваш ребенок, даже если вы будете приходить к нему, будет страдать лет 25-30. И он будет чувствовать вину, что его оставил папа, значит, он был нехорошим. Значит, он что-то сделал не то. Он эту вину будет нести, и она будет увеличиваться с каждым годом. Разве это не жестокосердие? Не помнить об этом, не сочувствовать этому ребенку, ничего не сделать для того, чтобы помириться с мамой этого ребенка. У него одно на уме, или у нее, если она это делает. Она не думает о ребенке, а она только думает, какие беды он мне сделал, как он меня уколол, как он меня обидел. То есть в этом случае человек думает только о себе. А если он думает о себе, это эгоизм. А если это эгоизм, это жестокосердие. И вот когда папа не умеет ситуацию или мама решать, как у нас получилось с этой ситуацией в Евангелии от Матфея 19 главе, мужчины, окружившие Иисуса Христа, именно были заняты этой проблемой. Как поменять жену, как развестись и жениться заново. Иисус Христос рассказал, что нужно и необходимо какие-то шаги сделать со своей стороны, чтобы или примириться, или измениться, себя изменить. К удивлению нашему, в 10 стихе написана реакция этих мужчин. Не только мужчин, которые спрашивали, но ученики Иисуса Христа, это еще 12 мужчин, которые окружали Иисуса и слушали эту перепалку. И когда Иисус объяснил, что необходимо такие иметь обязанности к жене и быть верным, и изменяться, во сколько необходимо, потому что мужчина является священником семьи, ответственным за семью. Какой вывод сделали все эти мужчины? 10 стих. «И говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Вот какой они сделали вывод. «Лучше вообще не жениться». Почему они такой вывод сделали? Очень уж не хочется меняться. То есть Иисус Христос попал в самое сердце. Он сказал истинную правду. Жестокосердие было причиной семейных неурядиц в то время. И я не думаю, что они являются другими в наше время. Семейные неурядицы в основном из-за того, что люди не хотят изменять себя, не хотят уступать своим удобным понятиям или каким-то выводам. И вот как это производит, какое влияние на детей? Мне хочется прочитать вам письмо, которое написал мальчик Богу по поводу своего отца. Мы попросили детей написать письма Богу, чтобы они написали, что у них самое главное, чего они хотят. Послушайте, что писал этот ребенок. «Боже, почему, когда папа приходит домой, у нас всегда начинается ночь?» Или утром, или днем, но всегда начинается ночь. Почему? А вот я хочу спросить у всех вас, не по жестокосердию ли вашему? Когда папа приходит, и ребенок ощущает, что настала ночь утром в доме, это значит, что папа по-особенному себя повел. Он был грубым, он не слушал, он не обращал внимания на детей, он не хотел уделить им какого-то кусочек времени, и поэтому ребенок ощущал, что папа пришел домой, настала ночь. Это ужасно, если отец семейства может вот так себя вести. Но когда мы прочитали эту историю, Иисус Христос еще был окружен этими мужчинами, мы можем увидеть на практике, как проявилось жестокосердие этих мужчин. Иисус сказал правду. «По жестокосердию вашему Моисей разрешил выдать разводные письма, чтобы женщина была защищена. Ведь она без любого документа, письма, она была никто и ничто в этом мире. Она не имела приюта, она не имела права ни на работу, ни на приют какой-то в доме. У нее не было ничего, доказывающего, кто она. И поэтому, защищая таких женщин, Моисей сказал, да дайте вы человеку хоть документ, что она не является теперь вашей женой, пусть она где-то в другом месте пристроиться». Правильно объяснил Христос? «По жестокосердию вашему Моисей дал распоряжение, хоть дайте документ женщине, чтобы защитить ее». И вот когда в этот момент был такой разговор о защите женщин, 13 стих рассказывает вторую ситуацию семейную. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». То есть мамы пришли теперь, их жены, этих мужчин всех, которые окружали Иисуса. Пришли мамы, пришли жены и привели своих детей, чтобы Иисус благословил этих деток. Мужчины были заняты очень важным разговором. Но они начали проникать туда, в эту среду, и проводить туда своих маленьких детей. И тут они увидели огромное сопротивление. Они никак не хотели принять того, что дети сейчас будут мешать этому важному мужскому разговору. Чем это окончилось? Иисус Христос мгновенно оценил ситуацию. Он увидел жестокосердие наяву. Когда пришли жены, когда пришли дети, они их отталкивали и выгоняли оттуда. И поэтому Иисус опять помогает этим людям, которые пережили такую ситуацию, стрессовую ситуацию в семьях. Иисус сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда. Итак, дети были допущены к Иисусу, и Он сделал то, что должны были сделать их отцы, которые задавали вопрос о разводе. И что же Иисус сделал? Обнял каждого ребенка, прикоснулся к этим детям, посадил себе на колени, поговорил с ними, благословил и отпустил. Это должны были делать папы. Но папы были заняты другим делом – как поменять жену и вместе с детьми. И поэтому они проявили эту жестокость по отношению к своим детям. Если работает эгоизм, а развод – это эгоизм, то страдает в первую очередь вторая половина и больше всего дети. В чем они нуждались? Дети и сегодня нуждаются в прикосновении. Прикасайтесь к своим детям, обнимайте их. Дети нуждаются с маленького возраста, чтобы к ним прикасались. Мы говорили о первом годе жизни, когда нужно прикасаться к ребенку, обнимать и целовать. Но дальше, когда ребенок растет, он нуждается в том, чтобы его обнимали не меньше, чем 5 раз в сутки. Сколько вы раз обнимаете своего ребенка? Может ли он иметь хорошее настроение и уверенность в том, что и папа, и мама его любят? Обнимайте своих детей, прижимайте их к себе и говорите с ними. В этом нуждаются дети, точно так же, как сделал Иисус со своей стороны. Что же сегодня мы наблюдаем в наших семьях? Я хочу прочесть еще несколько писем, которые написали дети. «Дорогой Господь, помоги мне, дай моей маме ума, чтобы она не сердилась и не дралась, когда ей вздумается». Вы представляете, о чем молит Господа ребенок? Мама дерется, когда вздумается. То есть мама – эмоциональное существо, мама – женщина, которая возбуждена, чем-то недовольна. И это недовольство, напряжение, грусть и какую-то ярость, возможно, гнев вымещает на своем ребенке. И он молит Господа: благослови маму, дай ей ума, чтобы она этого не делала. Мамочки дорогие, я обращаюсь к вам. Подумайте, действительно ли это, может быть, происходит с вашими детьми, что они втайне молят Господа, чтобы Господь дал вам ум и чтобы вы не дрались тогда, когда вам вздумается? Может быть, стоит подумать, как вы наказываете своих детей? Может быть, это со злостью приходит? Может быть, не нужно было бы это делать? Может быть, нужно было бы поговорить с детьми, обнять их, объяснить им, хорошее делают они или плохое? Но еще более ужасное письмо было написано одним мальчиком: «Господи, благослови дядю Сережу, дядю Сашу, дядю Бориса, дядю Виктора и всех других моих пап». Это какое переживание ребенка? Он каждый вечер, возможно, видит другого дядю, который приходит, а мама представляет его папой. И ребенок вынужден называть этих дядей всех папами, а теперь молится так, как он понимает: всех других моих пап. Бедный ребенок. Возможно, нужно подумать об этом. У ребенка есть один папа, одна мама, и этот союз должен сохраняться, так как написано в книге пророка Малахии. Не поступайте вероломно, ни женщины, ни мужчины, и изменой в этом брачном союзе. Но меня потрясло еще одно письмо. «Боже, я убедился, что ты сотворил женщину из ребра Адама. Вчера моя мама сломала папе 6 ребер, чтобы у него не было больше никаких других женщин». Вы представляете переживание ребенка? Как он понял библейскую историю и внес ее в свою семью? Мама поломала папе ребра, чтобы у него не было других женщин. Очевидно, этот ребенок слушал весь разговор, который происходил между этими 2 супругами. И бедный ребенок сделал вывод: теперь у папы не будет других женщин. Мама ему ребра поломала. Возможно, это и воздействие будет на папу. Но как это воспринимает ребенок? Как он страдает от измен, от разводов? Это так действует сильно на психику ребенка. Он страдает многие-многие годы жизни. Я хочу просто сделать экскурс в жизнь детей, которых оставили папы. Растет девочка. В семье. И потрясает то положение, что папа не задумывается над тем, кого он оставляет и на кого оставляет. Мама остается с этой девочкой. Девочка растет. Девочка, возможно, где-то к 10-11 годам, она почувствует, что ей не хватает чего-то, какая-то пустота у нее. Что это за пустота? Отсутствие папы. До 9 лет дети не так чувствуют отсутствие одной половины в супружеском союзе. Но когда наступает период от 10 лет и дальше, этот дефицит, пустота начинает работать. И когда 12 лет исполняется такой девочке, она начинает заполнять эту пустоту. Она начинает интересоваться противоположным полом. Потому что если папа есть, если папа присутствует, если папа ее обнимает, любит, если он называет ее ласковыми словами, если он близок к ней как друг, эта девочка ощущает полноту внутри. Для нее главный мужчина ее жизни – это ее папа. Она растет, развивается, ощущая, что в ней все есть. Ее любят и папа, и мама. Такая девочка может до 18-19 лет даже не думать о мальчиках. Она удовлетворена влиянием ее отца, которого она любит. Но что делает девочка после 11-12 лет, у которой отец ушел, и ее воспитывала только мама? Дефицит мужского влияния. И эта девочка к 12-13 годам начинает искать, кем же заполнить эту пустоту. Она делает это подсознательно. Она идет туда, где есть эти сильные мужские руки, которых не хватало ей лично. Как вы думаете, найдет она эти сильные руки там? За пределами своего дома найдет, к сожалению. И сегодня такая ужасная статистика. Сотни и тысячи девочек поступают в возрасте до 14 лет в роддом. Почему? Они искали сильные руки, а там их уже ждут. И никто не смотрит на это, что это полусирота, девочка, оставленная отцом. И говорит потом этот отец маме, потому что событие произошло такое некрасивое. И он говорит: «Так это ж ты воспитывала? Куда смотрела? Где твоя дочка была?» И отец этот не подумает даже о том, что девочка восполняла тот дефицит, который сотворил ей в жизни ее родной отец. Давайте мы подумаем, сколько времени уделяется сегодня детям, сколько времени уделяют сегодня супруги друг другу, чтобы было так, как об этом говорит Иисус Христос через пророков древнего Израиля. «Не поступай вероломно против жены юности твоей. Ты ее взял в жены, когда был молод, и она была молода». Действительно, сегодня эта жена потолстела, возможно, подурнела, постарела. Но это та жена, которой ты обещал всю свою жизнь оказывать особое внимание и любовь. И Господь призывает: «Я буду свидетелем, как ты будешь это выполнять». Точно так же эти повеления относятся и к мужчинам, и к женщинам. Одинаково. И вот результат этой невыносимой картины, когда дети были изгнаны, или хотели бы ученики изгнать детей от колен Иисуса. Последний эпизод начинается с 16 главы. К нему подходит молодой человек и говорит: «Благой учитель, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Удивительная история, удивительный вопрос. Человек молодой вырос в христианской семье, в верующей семье, был богат, имел почет, уважение, деньги. Но одного ему не хватало. Чего? Ему не хватало уверенности в своей личной связи с Богом. О том мы говорили уже не раз. Духовность детей воспитывается в семье, когда эта полная семья принадлежит Богу и почитает Его в своем доме. Такие дети знают, где взять вечную жизнь, как заслужить ее и как нужно жить. Этот ребенок спрашивает Иисуса: «Как мне получить вечную жизнь?» Конечно, если его отец когда-то был в той толпе, которая окружала Иисуса и спрашивала, как оставить жену, если он был когда-нибудь среди тех детей, которые хотели сесть на колени Иисусу и были изгнаны из этой толпы вместе с мамами, то этот человек действительно в жизни своей переживет духовный кризис. Он будет спрашивать, что мне сделать, чтобы спастись? Как жить? Где эти принципы? То есть умный, образованный, все сделали родители, но не дали ему духовности. А духовность развивается от отношений супругов. Дети берут эту модель, как покоряться Богу, как быть послушным Богу. Дети это видят. Они это хотят принять. И если вы, родители, будете жить так, дети будут совершенно другими. Они не только сами будут знать, где есть источники вечной жизни, как нужно молиться и как нужно читать Писание. Они будут другим это рассказывать. А этот ребенок, этот юноша, молодой человек, он не знал Бога. И поэтому печальный конец. Иисус Христос рассказывает ему, что надо сделать. Ты неправильно поставил приоритеты. Пожалуйста, переменяй это. Твое богатство, твои, может быть, стремления к обогащению поставили преграду между мною и тобою. И когда он услышал это слово, юноша опечалился и ушел. Иисус обращает на это внимание учеников и говорит: «Трудно богатому войти Царствие Небесное». Все сделали родители, но не сделали главного, не показали ему в своей жизни Иисуса Христа. Услышав это, ученики очень изумились и сказали: «Что же теперь делать с этим человеком?» И только Иисус ответил на этот вопрос. Человеком возврат сделать невозможно. Возможно, даже родители не исправят этой ошибки. Богу же все возможно. Поэтому, когда мы обращаем внимание на свою духовную жизнь, Господь говорит нам сегодня: посмотрите, насколько крепок ваш семейный союз, потому что от крепости, от любви, которую вы проявляете друг другу, будет зависеть будущее ваших детей, их семейный союз. И Он бы хотел, чтобы этот союз был крепким. Давайте проверим свои семьи. Насколько родители заняты друг другом или собою? Если нет этого очень хорошего, крепкого союза, взаимодействия между папой и мамой, дети остаются вне этого влияния. Обычно такие союзы распадаются, страдают от этого дети, к сожалению великому, потому что они не знают, как исправить это положение, ни папа, ни мама. Искать в каком-то другого супруга – это значит пережить то же самое, только второй, третий и четвертый раз. И я не думаю, что там будет что-то лучшее, потому что все зависит от того, насколько человек готов изменить себя. Давайте мы подумаем об этом. Готовы ли сегодня оставить свою сварливость, может быть, стремление к деньгам или к богатству? Возможно, вы оставите это все, а посмотрите на нужды своих детей, чтобы они выросли духовными, благородными, чистыми детьми. Давайте отставим всякие вопросы о том, чтобы оставить свою жену или своего мужа. Это неприемлемо для Бога, потому что Бог говорит, что Бог сочетал, то человек пусть даже не думает разлучать. Это должны быть союз вечной любви, который зиждется на самом прекрасном чувстве, которое может человек когда-либо передать и для себя, и для другого. Это божественная или семейная любовь отдачи. «Я хочу сделать для тебя подарок. Прими от меня мою любовь». Если супруги готовы это сделать, то не будет поднят вопрос о том, чтобы расходиться. Зачем расходиться? Это будет вечный союз, о котором говорит Иисус Христос. «Прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Эту плоть одну наблюдает дети, духовный союз, которого рядом есть только Иисус Христос. Он является свидетелем этого союза. Будьте счастливы, дорогие друзья.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы говорим о спасении. Кому дается спасение? Может ли получить спасение каждый человек? И на каких условиях? И на наши вопросы отвечает священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В Священном Писании описаны такие случаи, когда Бог, обращаясь к какому-то человеку, говорит: «Спасешься ты и весь дом твой». Что означают эти слова?
3: Действительно, когда мы открываем Слово Божие, мы находим эти слова в Священном Писании. И удивительно то, что, чтобы понять эти слова и увидеть, каким образом мы с вами обретаем спасение, а как люди, живущие на этой земле, нам нужно посмотреть, а кому они были сказаны, при каких условиях и что способствовало этим словам, которые произнес Иисус Христос, именно в жизни самого человека, кому были обращены эти слова. И вот Священное Писание нам открывает удивительного человека. В Евангелии от Луки рассказывается в 19 главе, буквально уже с 1 текста по 9, одна история, которая свидетельствует нам о человеке, предатели, о человеке, который был отвергнут обществом израильским, человеке, который был, с одной стороны, иудей, но человеке, который работал на римлян. Человек, которого не ждали в гости. На нем было определенное табу. Это человек грешный. И вот к такому человеку вдруг Иисус Христос произносит эти слова. Он говорит о том, что спасение пришло в дом твой. Спасение пришло не просто тебе лично, а всему твоему дому, потому что ты сын Авраама. Я приглашаю прочитать, что нам говорит непосредственно Священное Писание, как это происходило и что способствовало этим словам, произнесенным Иисусом Христом, в адрес человека, имя которого было Закхей. Закхей. Итак, 19 глава, с 1 стиха мы прочитаем. Мы будем останавливаться, и мы сможем увидеть то, к чему Бог нас приведет, показывая, как дается спасение. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый». Во-первых, мы здесь можем увидеть, что этот человек был мытарь.
2: Угу. Да, человек, кто такой мытарь?
3: Кто такой мытарь? Человек, который был сборщиком податей. Подати – это налоги определенные, которые должны были платить люди римлянам, потому что народ израильский в то время находился под игом римским. И таким образом необходимы были люди, которые бы занимались этим делом. Но проблема этого человека была в том, что он был иудей, но работая на римлян, он оббирал свой народ. Он брал не просто налоги с них, но брал и больше, потому что здесь во втором стихе как раз говорится, что он был человек богатый. Немногие израильтяне в то время были богатыми.
2: Но он все-таки был начальник мытарей.
3: Он был начальник мытарей, и он стремился к тому, чтобы, во-первых, выслужиться перед римлянами, во-вторых, чтобы обогатиться. Это и вызывало определенное негодование со стороны людей, его братьев, многих кровных братьев.
2: Ну, то есть его богатство было нажито нечестно.
3: Было нажито нечестно. Способом. И тогда, когда он был, будучи начальником, он не только сам этим занимался, но и он от других требовал, подобных же людей, требовал, чтобы они как можно больше брали, приносили, чтобы они могли и определенный вес, так скажем, занимать среди чиновников, имеется в виду римского государства, так как они это от них требовали. И этот человек был грешный вот в глазах народа израильского. Он недостоин был спасения. На нем было табу, ты никогда не спасешься.
2: Ну, понятно. Вот вначале, когда вы говорили о том, что этот человек был грешный, вот в Израиле его не любили, на нем было клеймо, сразу как-то становится жалко человека. Ну, за что же так? Вот, а когда вы рассказываете подробности о том, вот кто такие были мытари, а тем более Закхей был начальник мытарей, и вообще каким способом он наживал имущество, то уже становится понятно, что люди несправедливо, в общем-то, испытывали такие негативные чувства.
3: Многие из них даже по-видимому, становились бедными, потому что налоги были высокими, и подати были высокими, а он не считался ни с чем для того, чтобы забрать.
2: Но это была обычная практика было в то время. Мытари брали не только для римского государства, но и себе в карман.
3: И тогда, когда смотрели на этого человека, его считали, многие считали тем человеком, из-за которого моя семья, мои дети, может быть, голодают. Угу. И это, конечно же, было просто негодование. Но вот, читая дальше, мы здесь находим в этой истории удивительные слова, что Иисус Христос в тот день Он идет через Иерихон. У меня возникает вопрос, почему через Иерихон? Почему он не пошел в тот день в Иерусалим? Почему, подойдя к Иерихону, он идет именно этой улицей, а не другой улицей? Что происходит? Почему Иисус избирает этот путь? И на этот вопрос отвечает Священное Писание. В 3 стихе мы читаем. «Был мытарь, человек богатый, имя которого было Захей». 3 текст говорит, «Он искал видеть Иисуса». Это был человек, который, несмотря на то, что он творил в жизни, несмотря на то, как он поступал, в его сердце нечто таилось – желание увидеть Иисуса. И первый урок, который мы можем для себя увидеть, это то, что Иисус идет к тем, кто желает Его увидеть. Закхей хотел Его увидеть. С одной стороны, может показаться, может быть, это где-то каким-то образом корыстные были цели – такие люди, как Иисус, за которым идут толпы людей, с ними нужно в лицо быть знаком. Да? Нужно знать его, нужно с ним общаться, дружить с ним. Вдруг разные ситуации возникают, и Иисус Христос 2 рыбки, 5 хлебов накормил множество людей. За таким человеком нужно глаз да глаз, и его нужно приближать к себе. Но не это двигало Закхеем. И текст об этом нам говорит. И мы, если прочитаем дальше, то увидим, что двигало Закхеем желание увидеть Иисуса, чтобы познать, кто Он, каково Его миссия, что Он пришел совершить на этой земле. В 3 стихе мы читаем, кто Он? Этот вопрос был в его сердце. Иисус пришел в тот день на ту улицу к Закхею, чтобы ему рассказать, кто он есть. Не просто повидаться с ним, не просто побыть вместе, а именно поведать ему, ответив на вопрос, который был в его сердце. Угу. Желание познать, кто есть Бог, оно может нас привести к определенным изменениям в жизни. Встреча с Иисусом – это одно, но желание познать, кто он – именно это может изменить человека.
2: А что это значит «познать, кто он»?
3: Тогда, когда мы открываем Священное Писание и читаем множество повествований об Иисусе Христе, то мы находим о том, написано, что он Мессия. Кто такой Мессия? Человек, пришедший совершить определенную миссию по спасению людей. Когда я начинаю понимать, что Иисус Христос – это человек, пришедший меня спасти, когда я понимаю, что Иисус Христос – это человек, который пришел, чтобы помочь мне бороться с моими промахами, ошибками, искушениями в жизни, когда я понимаю, что это та личность, которая может мне даровать исцеление, когда я понимаю, кто Он, не просто со стороны наблюдаю, вот Он здесь, я Его вижу, Он помогает тем, этим, Он накормил одних, других, а именно понимаю, кто Он и для какой цели Он это делает.
2: Какой силой Он обладает.
3: Какой силой Он обладает. Конечно же, говоря об Иисусе Христе, сегодня с позиции, может быть, уже исторических фактов, мы можем сказать, да, Иисус Христос – это Бог, Иисус Христос имел богочеловеческую природу. Но в то время для Закхея, живущего вот так вот вместе с Иисусом Христом в один период времени, нужно было поверить, что Он Бог, и Он обладает божественной силой. Многие заявляли о себе, что они имеют божественную силу. И на то время непросто было поверить.
1: Открытая книга.
2: По-моему, вот этот вопрос, кто ты, Господи, задавали и ученики, да, не раз задавали Иисусу, желая понять, вот что стоит за всем этим его служением, каков он, ну, внутренний, что ли, Иисус, что он способен сделать в их жизни.
3: Именно так, именно так. И тогда, когда Закхей принял это решение, я хочу узнать, кто он. Не просто его увидеть, а узнать, кто он начал двигаться в этом направлении. Он не просто сидел дома и говорил, да, мне бы надо встретиться, да, хорошо было бы его увидеть. Здесь Писание говорит нам, что Он, желая видеть Иисуса и узнать, кто он есть, пришел на то место, где был Иисус Христос. Ну, он был маленький ростом, здесь описывается, и за народом он не мог видеть Иисуса Христа. И здесь мы видим еще один

0: начинает прилагать усилия, чтобы преодолеть эту трудность. И что он делает? Четвертый стих говорит: «И забежав вперед, он влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Когда мы думаем о том, как это вообще все происходило, мы можем посмотреть, а что из себя представлял человек, имеющий определенные погоны, начальник он был, и влезающий на дерево. Это непросто. Во-первых, может быть, кто-то улыбнулся, многие его знали в лицо. Это нужно было прежде преодолеть что-то в сердце своем. Вот ту преграду, те предрассудки, которые складывались вот с его положением, с его, может быть, достоинствами, которые он имел, с тем весом, который он имел в обществе. Но он говорит: «Я хочу видеть Иисуса». И он стремится преодолеть преграды. Более того, наверное, сестры лучше поймут, да, как в платье залезть на дерево. В то время носили мужчины тоже одеяния, как халаты такие, да, и это было в виде такого платья. Почему было это важно? Потому что в то время даже мужчины не могли поднять это одеяние до голени и обнажить ноги. Это был срам, это было унижение. Но чтобы залезть на дерево, нужно было немножко платье-то приподнять. И он готов даже пожертвовать своим положением, да, что на него будут смотреть, и приподнимая немного свой платье, он влезает на это дерево. Может быть, где-то у кого-то вызывает улыбку мужчина в рассвете своих лет, положение в обществе занимающий, вдруг сидит на дереве. Более того, он это делает тихо, желая видеть Иисуса, но Писание нам показывает еще одну деталь. Вдруг Иисус Христос, проходя мимо, прошел бы дальше, но он останавливается и поднимает взор на Закхея и обращается к нему. Все люди, конечно же, сконцентрированы на Иисусе Христе, теперь сконцентрированы на Закхее. Кто-то смеется, кто-то улыбается, кто-то думает, этот человек вообще из ума выжил. Он, наверное, уже в своем желании обогатиться голову потерял, на дерево теперь залез. Что происходит? Но Иисус Христос в этот момент не унижает Закхея, он обращает к нему свое слово. И он ему говорит: не просто «Закхей, слазь, я хочу к тебе пойти домой». Он ему не говорит, что ты как мальчишка залез на дерево. Спускайся, пойдем к тебе домой. Нет, вы просто прочтите, вот как он здесь говорит. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо мне надобно быть у тебя в доме». Он ему говорит или обращается к нему, как будто бы Закхей на пьедестале каком-то стоит.
1: Он называет его по имени, хотя он видит его в первый раз.
0: Называет его по имени, потому что он имел проницательность, Иисус Христос, и он знал, куда он шел. Мы в самом начале сказали, что он шел на ту улицу, потому что знал, что там Закхей, который желает его видеть, чтобы познать, кто он есть. И обращая к нему свое слово, он ему не просто говорит: «Закхей, вот хорошо бы было бы у тебя дома быть». Он говорит: «Я хочу посетить тебя сейчас. Я хочу прийти к тебе сейчас». И когда мы читаем Писание, как действует Закхей, это нам показывает, как должны действовать мы. Писание говорит: «И он поспешно сошел и принял его с радостью». Вот когда мы сталкиваемся с Божьими ожиданиями в нашей жизни, когда мы хотим, чтобы Бог что-то сотворил в нашей жизни, мы говорим: «Да, Господи, хочу идти за Тобой». Бог говорит: «Хорошо, я хочу Тебе обратить свое слово». Он начинает нам говорить, что Он хочет предпринять в нашей жизни. Как сегодня действует человек? По идее, Закхей мог бы сказать: «Хорошо, Господин, Ты знаешь, у меня в доме не совсем готово. Я должен жену предупредить. Там нужно барашку заколоть, нужно стол приготовить. Давай вечером, давай завтра вечером соберемся». Это было бы нормально, да? Ну вот как бы так, по-человечески. Но Закхей, мы читаем здесь, действует поспешно. Почему? Потому что для него важно исполнить слово Христа.
1: Мне кажется, поспешно действует человек в том случае, если это вопрос жизни и смерти. Это очень важный вопрос. Для Закхея, видимо, это было настолько важно, что ему, ну, было все равно, готово у него дома или нет, предупреждены ли слуги, предупреждены ли родственники. Ему важен был сам Иисус. Он искал его давно.
0: Именно это и помогает нам сегодня видеть, что приводит нас ко спасению. Не то, каким образом мы свою

0: религиозную жизнь устроим, как мы подготовимся к этому. А вопрос спасения сегодня зависит от того, насколько я знаю Бога, насколько я знаю Иисуса, хочу ли я Его познать. И именно за кем двигало это желание. Поэтому Он преодолевал препятствия, с которыми встречался. Поэтому Он сошел с этого дерева, слез с этого дерева, и Он поспешно, Он говорит: «Пойдем, я этого ждал. Я не думал, что ты, такой великий учитель, наставник, решишь пойти ко мне». Ведь так много вокруг было людей нуждающихся, вокруг было так много людей набожных, людей, которые считали себя более праведными перед Богом. И я могу себе представить, как это происходило, потому что Библия здесь описывает, а посмотрите: «Видя же то, начали роптать и говорили: как так, что он зашел к грешному человеку?» Многие считали, что Иисус вот достоин ко мне зайти. А Иисус пришел именно к тому, кто жаждал познавать, кто Он.
1: Открытая книга.
2: Ну, в Библии написано, что люди, которые были свидетелями этой ситуации, они осуждали Закхея, они не понимали, как это так, Иисус решился к нему прийти в гости. И, в общем-то, их непонимание, их осуждения были справедливыми, поскольку Закхей действительно был крайне грешен. Он поступал нечестно, подло по отношению к соотечественникам. Но в то же время эта история говорит нам о том, что люди-то не знали сердца Закхея, они не видели стремление его души, стремление к Богу.
0: Очень часто так бывает в современном мире. На многих людей мы смотрим с позиции того, что я лучше него, и я более достоин, чем он.
2: Да, мы сравниваем других людей с собой.
0: Но Бог сегодня в этой истории показывает нам, что Он пришел, чтобы изменить тех, кто нуждается в спасении, кто желает, чтобы Бог что-то делал в его жизни, чтобы Бог действовал в его жизни. Иногда мы хотели бы, чтобы Христос пришел к нам в дом. Иногда мы бы хотели, чтобы Иисус последовал нашему приглашению. Но готов ли я подчиниться Божьим ожиданиям в моей жизни? Бог обратился к Закхею и говорит, Иисус обратился к Закхею и говорит: «Я хочу у тебя быть дома». Он поспешно сошел и повел его к себе домой. Готов ли я в моей жизни, когда читаю Слово Божие и обращение Бога ко мне, что мне нужно предпринять сейчас, поспешно взять и стать это делать?
2: Ну вот, может быть, пригласить Иисуса к себе домой на ужин мы бы и согласились. Ну, конечно, почему бы нет? Но изменить свою жизнь. Здесь же нужно было изменить образ жизни, перестать, в конце концов, уже обирать бедных, несчастных людей. Вот что было важным для Закхея. А это что значило? Это значило отказаться от своего богатства, отказаться от прежнего образа жизни. Закхей был к этому готов?
0: Сразу он не был к этому готов. Но что происходило? Что помогло ему принять это решение изменить свою жизнь? В то время в Палестине, когда люди говорили: «Я приглашаю тебя за свой стол», это не означало: «Я приглашаю тебя чревоугодничать». Нет, я приглашаю тебя к общению. Я приглашаю тебя к тому, чтобы мы могли поделиться друг с другом то, что у нас на сердце. И тогда, когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что вдруг, когда они уже были дома, Закхей встал, так лаконично описывает евангелист Лука, он встал и нечто начал говорить. Начал говорить о том, что он хочет изменить жизнь. Но как это пришло в его сердце, в его разум? Как он к этому пришел в своей жизни? Я думаю, что именно это застолье, которое было не поводом покушать, а возможностью пообщаться, и Иисус Христос, используя это время, ответил на вопрос Закхея. И отвечая на этот вопрос, он поведал Закхею, что он пришел в этот мир, чтобы такого, как Закхей, предателя, отступника, человека, которого не любит общество Израиля, он к нему пришел, чтобы его изменить. Он к нему пришел, чтобы ему поведать, что он готов за него умереть. Он к нему пришел, чтобы сказать, что он его любит так же, как и священника в народе израильском. То есть даже того, который сегодня отвергнут обществом, Господь готов принять в своей жизни. И вот именно это познание о Боге, познание о том, что Бог для него сотворил, оно и начало изменять сердце Закхея. Не просто он увидел Христа, пообщались, посидели, покушали, вдруг Закхей решил вот такие действия предпринять для того, чтобы как-то перед Иисусом Христом красиво выглядеть. Нет. Он говорит о том, что я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. И это изменение, это покаяние, как мы уже говорим, оно сопровождается действиями. Это не только слова, это действия. Он говорит, я готов всем нуждающимся помогать. Половину своего имения я раздам, он говорит. А тех, кого я лично обидел, тех, кто благодаря моей работе стал беден, тех, кто, может быть, нищ стал, потому что я их сделал нищими, я готов воздать вчетверо. Но у меня возникает вопрос, а мог ли Закхей решить проблему бедности или, может быть, проблемы тех людей, которых он сделал бедными? Сразу вот так вот, имел ли он столько денег, чтобы сразу взять и воздать вчетверо? Это не просто вернуть, что ты забрал, а в 4 раза больше вернуть.
2: Угу.
0: Я думаю, что он не имел этой возможности. Бог понимает, что мы многое не в состоянии сделать. Но для Бога важно, какое решение мы приняли и что мы начали делать.
2: Хотя бы что-то. Сделать хотя бы что-то. Пусть не вчетверо, пусть отдать половину или хотя бы в один раз. Да?
0: Да.
2: Это уже будет подтверждением того, что у человека, какие у человека намерения, что им движет.
0: Да, и важно было в этот момент не просто, что он отдает, а именно важно было то, что он больше не занимается той же деятельностью, которую он занимался доселе. А это означало, что он должен теперь в глазах римлян, на которых он работал, стать человеком, отказавшимся им подчиняться. Он, по сути, подвергал и свою жизнь определенной опасности. Он теперь и свою семью подвергал тому, что римляне могли бы над ним просто издеваться. Да, он их теперь предал. Он был им послушен, теперь он не хочет им подчиняться.
2: Вряд ли кто-то, наверное, в те времена, по своей воле отказывался от такой золотой жилы, служение, служба мытаря.
0: И не просто отказывался от такой жилы, вряд ли кто-то мог пойти на такой шаг, потому что это и опасность определенная. Тебя просто уничтожат. Ты будешь человеком, на котором будет теперь клеймо римской армии, римского ига. Ты будешь отвержен ими, ты здесь вроде бы не совсем принимаем, и там ты уже будешь никто.
2: Но в любом случае это покаяние, это смелый шаг.
0: Это смелый
2: шаг. Это не просто сказать, прости, Господи, ты забудь, прости меня, и потом... Возможно, через какое-то время вернуться снова к прежнему образу жизни и вновь просить прощения. Здесь Закхей готов к кардинальным переменам, которые меняют всю его жизнь полностью.
0: И именно это позволяет сегодня Закхею услышать свой адрес слова «Ныне пришло спасение дому твоему».
2: А что означают эти слова?
0: Эти слова означают сегодня то, что Закхей, он имеет шанс на спасение, имеет право на спасение. И спасение пришло в его дом по той причине, что он, отказавшись от того, что предлагает ему мир, готов дальше следовать за Христом. Господь пришел на эту землю, чтобы вести человека ко спасению. И сегодня, когда мы в нашей жизни что-то изменяем, сегодня, когда мы в нашей жизни готовы от чего-то отказываться, это приносит спасение и благословение не только мне лично, но и всему моему дому. Так было сказано Закхею. Ныне пришло спасение дому сему.
2: А каким образом это приносит благословение не только мне, но и моим родственникам?
0: Мы начинаем жить по-другому. Мы начинаем поступать по-другому. Мы начинаем строить отношения с Иисусом Христом, с Богом. Наша жизнь, она меняется. Я оказываю влияние на своих детей, я оказываю влияние на свою семью, приняв определенные решения в моей жизни, влияя на них, и они изменяются. Спасение не дается просто так, этому дам, а этому не дам. Спасение приобретается. Приобретается не своей силой, а приобретается следованием за Христом, позволение Христу нечто совершать в нашей жизни. Закхей позволил Иисусу Христу повлиять на него, и Господь желал не только спасения его, но и его семьи. Господь желает влиять и на его жену, на его детей. Он хочет, чтобы они благословение имели. Это благословение будет сопровождать Закхея не только здесь, на этой земле, оно и вечность его будет сопровождать, потому что спасение его детей – это величайшая награда, которую сегодня может иметь человек. Сегодня мы можем удостоиться чести слышать эти слова в свой адрес. но нам нужно посмотреть на жизнь Захея и увидеть. Господь с силой не придет в наш дом. Если я хочу его видеть, Господь придет в мою жизнь. Писание нам говорит, книга Откровения, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос, я войду к нему, и отворю дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мной». Тогда, когда мы говорим, где Иисус Христос, он стоит рядом. Но он не входит в нашу жизнь насильно. В жизни Закхея он появился тогда, когда Закхей хотел его увидеть.
2: Это одно из условий, да? Спасения.
0: Да. И позволив Иисусу Христу быть рядом с ним, поведать ему, кто он есть, повлиять на него, Закхей смог принять это важное решение в своей жизни, изменить свою жизнь, покаявшись перед Богом. И Господь, конечно же, не заставил его долго ждать, но произнес эти удивительные слова. «Ты спасен, твой дом спасен, и пусть это спасение сопровождает тебя во все дни жизни».
2: И можем ли мы на основании этой истории сделать вывод, что спасение дается каждому, кто желает его обрести?
0: Без исключения. Без исключения.
2: Несмотря на прежний образ жизни, несмотря на осуждение и репутацию в обществе.
0: Есть шанс у каждого. Тогда, когда мы приходим к Иисусу Христу, мы читаем в Священном Писании, что Христос говорит: «Я пришел, чтобы спасти и взыскать погибшее». Он пришел не только к спасенным людям, он пришел прежде всего к грешникам. Грешник нуждается в спасении. Поэтому шанс есть у каждого, без исключения. Без исключения.
2: Да, я благодарю вас за эту беседу, Даниил Васильевич. Спасибо за ваши ответы. Спасибо и вам за то, что вы провели это время с нами. Сегодня на наши вопросы отвечал священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут. И сделайте с нами зарядку, она поможет вам чувствовать себя лучше.
1: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение.
2: Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: Закончили. Следующее упражнение
1: –
0: сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую.
1: Раз, два, три.
2: Чтобы было веселее, можно поукать, как сова.
1: Семь,
3: восемь,
1: девять.
3: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: Упражнение мельница. Крутим руки вперед.
3: Раз, раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, потом в левую.
3: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. А теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку с двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три,
0: четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох, выдох.
0: Пять, шесть, семь,
1: выдох.
0: Восемь,
1: вдох, выдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, там у нас локти.
0: Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичнее,
0: шесть,
1: Олег,
0: семь,
1: энергичнее.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинищие движения.
0: Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение – махи ногами.
0: Поднимаем палку вверх, делаем махи ногами и опускаем палку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да,
1: не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся.
1: Так.
0: Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз. Два. Три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии до нашего туловища. Плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: Прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем. Хорошо.
1: Так.
0: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да,
1: бежим. Побежали. Ну что?
0: Положили палочку, расслабимся.
1: Руки вверх.
0: Опустились. Выдох.
1: Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Ну, я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей!
1: До свидания!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем природу божества, явленную в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о том, что Новый Завет говорит о божестве, как Новый Завет открывает нам множественность в Боге. Сегодня мы продолжим разговор о природе Сына Божия, Иисуса Христа, говоря о Его предсуществовании, о существовании Его до того времени, как Он родился на земле и стал Спасителем человечества. Я приглашаю вас рассмотреть в послании к Филиппийцам во 2 главе стихи 6 и 7. Филиппийцам, 2 глава, стихи 6 и 7. Там сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». И далее: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Что этот отрывок говорит нам о предсуществовании Сына Божия? Во-первых, посмотрим, кем Он был. Шестой стих говорит: «Он, будучи образом Божьим». Он был образом Божьим. Слово «образ» — это древнее греческое слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа и форма». Природа, форма. Он, будучи образом Божьим, то есть он, обладая божественной природой, дальше сказано, не почитал хищением быть равным Богу, не считал равенство с Богом хищением. Причем слово «равным» тоже чрезвычайно важно. В подлиннике в древнегреческом используется слово «исос», означающий «равный и такой же». Отсюда, например, в геометрии термин «изометрия», «изометрический». «Изо» означает «равный». Итак, он обладал божественной природой, он был равен Богу, точно таким же, как Бог, и не считал, что за это нужно держаться. Кем он стал? Сказано: «Он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек», говорит 7 стих. Он принял образ раба. Перед нами снова слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа, форма». Он, будучи или обладая божественной природой, будучи равен Богу, не считал нужным держаться за это равенство, но взял на себя человеческую морфе, человеческую природу. Таким образом, мы видим, как божественная природа, она сменяется человеческой природой. И этот отрывок описывает и то, как это произошло, кем он был, кем он стал и как он стал. Во-первых, сказано, он уничижил себя самого. Слово «уничижил» весьма важно. Это древнегреческое слово «кеноо». Отсюда происходит термин «кенозис». «Кеноо» дословно означает «опустошать», «лишать себя силы», а «отставлять в сторону то, чем обладаешь». То есть, иными словами, речь идет о том, что он обладал божественной природой, был равен Богу, но оставляет это, опустошает это, отставляет это в сторону и принимает человеческую природу. Он уничижил, сказано. Дальше принял, приняв образ раба. Принял это древнегреческое слово «ламбано», которое означает помещать на себя, принимать, обретать и так далее. Перед нами переход от божественности к человеческой природе. Используется также глагол «сделался» и «став» – «гинумой» и «эуриско». Таким образом, этот стих описывает предсуществование Сына Божия, затем процесс воплощения, и после смерти на Голгофе сказано: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, так чтобы все перед Ним преклонились». Этот стих свидетельствует о предсуществовании Сына Божия. Еще одно место, которое интересно для нашего исследования, триединство и природа Сына Божия Иисуса Христа, это послание Колоссянам, 1 глава. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, этот отрывок описывает рождение и миссию, и служение второго лица Божества. Давайте посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Кто Он есть, согласно этому отрывку? 15 стих говорит: «Он есть образ Бога невидимого». Слово «образ» — это перевод древнегреческого слова «эйкон», откуда происходит слово «икона». И «эйкон» означает подобие, образ, форма, внешний вид. Итак, Он был образом, то есть Он отражал в себе Бога, Он был по природе божественным. Дальше сказано, что человек в свое время был сотворен по образу Божию, а Сын Божий, Иисус Христос, описан как есть образ Бога, Он является образом Божьим. Вот в этом существенная разница между природой человека и природой Сына Божьего. Второй вопрос, который мы задаем: когда Он появился? Сказано: прежде всякой твари. И дальше идет объяснение. Сказано: ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. То есть Он был тогда, когда еще никого из сотворенных существ не было. Это означает, что Он не является творением, Он не является сотворенным существом. И также это место говорит о том, как Он появился. И вновь перед нами в синодальном переводе термин, который поставил многих на путь неверной интерпретации природы Сына Божия Иисуса Христа. У нас сказано «рожденный прежде всякой твари». И посему существует взгляд, согласно которому когда-то в вечности Сын Божий родился у Бога Отца, а потом уже все появилось и все было сотворено. Однако термин «родился» и термин «быть сотворенным» по сути есть одно и то же, потому что есть начало, есть точка отсчета, и нету жизни в самом себе. Если кто-то родился, значит, его когда-то не было, и он получил от кого-то жизнь. Однако Библия говорит о том, что Бог, Он безначален и имеет жизнь сам в себе. Что же означает «рожденный прежде всякой твари»? Термин «рожденный» в синодальном переводе – является переводом древнегреческого слова «прототокос». И этот термин переводится следующим образом, тут же рядышком, в 18 стихе 1 главы послания к Колоссянам, так, 18 стих. «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Это слово переведено здесь как «начаток» или «первенец из мертвых». Если мы попытаемся задать вопрос, что означает, что Иисус Христос был первенец из мертвых? Был ли Он первым, кто воскрес из мертвых? Конечно же, нет. Например, в 3 книге Царств, в 17 главе, в 21 стихе описывается воскресение мальчика. И до того, как Иисус Христос воскрес, Он совершил как минимум 3 воскресения за время Своего служения. Таким образом, термин «первенец» — это тот же самый термин «прототокос», который у нас переведен в 15 стихе как «рожденный», не говорит о времени, а говорит о статусе. Он есть первенец из мертвых, потому что в этом смысле, в смысле первенства, что тут и объясняется, дабы иметь ему во всем первенство. 15 стих не говорит вовсе о появлении Иисуса Христа или Сына Божия. 15 стих говорит о его статусе. Он есть первенец во всем, в том числе во всем творении. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте! Всем нам в жизни приходится выбирать, как поступить, что предпочесть, с кем остаться. Свобода и право выбора – замечательные дары от Бога. Однако любой выбор подразумевает определенные последствия, которые в той или иной степени скажутся на нашем физическом и духовном здоровье. Сегодня у нас в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Давайте сначала определимся, что же такое выбор?
3: Выбор – это когда я имею возможность выбирать из чего-то. Трудно
2: говорить. То есть, если что-то есть одно, выбора нет?
3: Конечно. Вспомним уже, наверное, далекое прошлое советское, когда мы приходили в магазин, я хорошо помню, эмалированные такие лотки, и в них, например, во всем отделе были соленые помидоры, зеленые. Ничего другого в этом отделе не продавалось. Мы не могли выбрать в данной ситуации капусту купить, помидоры или огурцы. Это был не выбор. Точно так же, если у нас не из чего выбирать одно платье, одна пара обуви, только одна возможность заработать или еще что-то, у нас выбора нет. Выбор подразумевает наличие хотя бы еще одной альтернативы.
2: Каких еще вариантов? Да. Мне кажется, что все-таки не все выборы равнозначны.
3: Конечно. Мы утром встаем и встречаемся со множеством. Каждый раз перед нами стоит выбор.
2: Да, то есть есть мелочи, а есть более какие-то крупные.
3: Конечно. Если я выхожу, и сегодня у меня выбор спускаться по ступенькам пешком
2: или
3: проехать на лифте. Это выбор?
2: Выбор.
3: Выбор. Я в зависимости от ситуации, от настроения выбираю то или другое. И если этот выбор еще имеет какие-то более такие серьезные последствия, либо у меня будет хорошее физическое состояние, либо я опять сделаю вклад в гиподинамию, проехав на лифте, это уже такой вопрос. Есть другой вариант. Я ребенка провожаю в школу, и нужно ехать на автобусе. 51 и 56 номера маршрутов. Они идут на этом участке совершенно одинаково.
2: И одновременно
3: приходят, да. Какая разница? И я выбираю, на что сесть, на 51 или 56. Разницы нет, казалось бы, да? Я в два автобуса одновременно сесть я не могу.
2: То есть выбор мы делаем постоянно, на каждом шагу.
3: Есть малозначительный выбор. Действительно, какая разница, в какой автобус? Ты до цели все равно доедешь, да? Есть более значительные выборы. А есть выборы судьбоносные, когда я выбираю
2: спутника жизни,
3: когда я выбираю убеждение, когда я выбираю, кому довериться, когда я выбираю, на кого положиться и на чем строить основания своей жизни. Это судьбоносные вещи.
2: То есть ситуации, когда выбор влияет очень сильно на нашу жизнь. Но ведь бывают такие ситуации, когда нам кажется, у нас нет выбора.
3: Может казаться, что нет выбора. А бывают ситуации, когда действительно нет выбора.
2: Ну, как вы говорите, вот, в магазине.
3: Да,
2: было.
3: Ситуация, когда нет выбора. Вот, например, были такие времена, когда мы не могли выехать за границу. Даже если были деньги на билет, выехать мы не могли. Мы не могли выбирать, в какой стране отдыхать. Страна была одна, в ней можно было отдыхать. Как это время мы сейчас называем? С позиции уже нашего времени, когда мы можем выбирать, где отдыхать хотя бы. Мы называем то время сегодня несвободным временем. Мы были не свободны. Почему мы говорим, что мы были не свободны? Потому что у нас не было выбора.
2: Когда... То есть понятие свободы и выбора, они тесно взаимосвязаны.
3: Конечно, когда меня ограничили и сказали, что тебе только это, а больше тебе ничего, и даже то, что есть, оно тебе не принадлежит, ты не можешь из того выбирать, ты чувствуешь себя несвободным, понимаете? Свобода – это когда у меня есть выбор, когда я могу выбрать и это, могу и это. Я волен и свободен выбирать. Если я не свободен выбирать, у меня нет ни выбора, ни свободы.
2: А каким все-таки был человек создан изначально? Хочется человеку быть свободным или ему лучше быть не свободным?
3: Да. Чтобы поговорить о изначальности, о том, каким был человек создан, какими мы сейчас, давайте определим вообще само понятие свободы. Что такое свобода? Невозможно говорить о свободе, если в ней не присутствует хотя бы трех основных принципов.
2: Какие?
3: О свободе можно говорить, конечно, бесконечно, но три основные должны присутствовать обязательно. Во-первых, свобода – это когда я могу, имею возможность, и это реально, выбрать прямо противоположное тому, что я имею сейчас.
2: То есть я могу. Это первый принцип.
3: Почему человек свободен? Человек свободный тогда, когда он… Противоположное состояние свободы – это рабство. Человек свободен тогда, когда он… Ну, разумно человек не будет этого делать, но он, в принципе, теоретически и практически, может прийти и сказать: «Я хочу быть рабом». Может?
2: Может.
3: Он свободный. Скажите, пожалуйста, раб свободный?
2: Нет.
3: Почему? Потому что он не может прийти и сказать хозяину: «Здравствуйте, я хочу быть свободным». Ну и хочешь, но ты раб.
2: Хоти дальше.
3: А в принципе и хотеть не надо, потому что тебе свободы не видать. Понимаете? Свободный человек может выбрать прямо противоположное своему статусу сейчас и тому, что он имеет. Раб не имеет. Это первое. Второе. Свобода подразумевает и обеспечивается наличием информации. Если меня не информируют, то я раб. У меня отсутствует свобода, если я не имею должной информации. Или информация искаженная. Меня обманывают, меня держат
2: закрытыми глазами.
3: Закрытыми глазами. Я не свободен.
2: То есть тогда я даже не знаю возможности своего выбора.
3: Конечно. Третье. Если я имею свободу и могу выбирать, если мне даже информацию дали, а последствиями своего выбора мне пользоваться не дают, это свобода?
2: Нет.
3: Поэтому можно еще сказать, и я знаю, что слушатели наши могут еще привести много принципов, которые определяют, что такое свобода. Но три основные.
2: То есть я должен быть способным выбирать противоположное, обладать информацией и воспользоваться
3: иметь право пользоваться последствиями своего выбора. Теперь давайте с точки зрения этих основных принципов, я еще раз оговорюсь, что их гораздо больше. Свобода – это очень многогранное понятие, это философское понятие, об этом можно говорить часами, и люди посвящают этому всю жизнь свою, исследованию этого понятия. Вот эти три основные принципа посмотрим в свете их на жизнь первого человека, которого сотворил Бог. И посмотрим, они были свободны или Бог изначально их сотворил рабами себе?
2: Есть такое мнение.
3: Итак, Бог творит человека и говорит ему: ты живешь здесь, и чтобы ты здесь жил, не греши. Грешить нельзя. А грех заключается в том, что нельзя есть с дерева познания добра и зла. Это всем известно. Дерево с запрещенным плодом. Человек живет. У него есть что кушать?
2: Да, есть.
3: Написано: от всех дерев можешь кушать, а отсюда нельзя есть. Скажите, пожалуйста, у него было из чего выбирать, из какого дерева есть?
2: Да, там было много.
3: Бог дал не одно дерево хорошее. Он дал от всех дерев в раю. Не нравятся яблоки, можно сливы. Не нравятся сливы, можно персик. Человек выбирает. Но не просто среди хорошего он может выбирать.
2: Он может выбрать противоположное.
3: Он может съесть и плохое, но будут последствия. И об этих последствиях информация дана. Ты умрешь смертью. Ты не будешь жить. Человек был волен выбирать, сделать прямо противоположное тому, что он делал. Жил в раю, мог съесть и умереть, да? И лишиться рая. И человек воспользовался своей свободой. И так как он свободен, он пользуется плодами своего выбора.
2: То есть пожинаем последствия.
3: Пожинаем последствия. Если бы Господь дал ему свободу, если бы Господь дал ему информацию, а потом человек вкусил, а Господь говорит: ну ладно, я передумал, и оставил его в раю, свобода сохранилась бы? Нет последствий. Человек не имеет права пользоваться последствиями своего выбора. Так случилось, что Адам и Ева вкусили этот запретный плод. Это известный факт даже для тех, кто не знаком с Библией. Этот факт известен. Они сделали неправильный выбор. Вопрос может возникнуть: а почему этот выбор был неправильный? Кто определяет, правильный этот выбор или неправильный? С точки зрения Бога он неправильный, так? А дьявол, который предлагал Еве вкусить этот плод, с точки зрения дьявола,
2: он был правильный.
3: Выбор правильный. Кого слушать? Кто мне будет оценивать, я выбор правильный, судьбоносный делаю или неправильный?
2: Ну, в смысле, Адам и Ева, наверное, мы, как их потомки, на себе испытываем последствия их выбора.
3: Да.
2: И я думаю, что нам не очень нравится жить
3: в болезни. Да, давайте здесь же на Адаме и Еве проверим. Они сделали выбор.
2: То почему? Есть даже они уже почувствовали последствия,
3: да.
2: Не только мы.
3: Почему выбор был неправильный? Выбор неправильный тогда, когда теряется свобода.
2: То есть есть такое.
3: Если человек свободный, и он захотел стать рабом, но он имеет право стать рабом. Ну, у него имеет есть это право и возможность. Но если он придет и продаст себя в рабство и станет рабом,
2: обратно свободного
3: мы сразу скажем, что он что-то неправильно сделал. Он своей свободой воспользовался неверно. Адам и Ева тоже были свободны, но своей свободой они воспользовались неверно. Почему?
2: Они стали рабами после этого?
3: Давайте посмотрим. Они согрешили. Первый принцип свободы – сделать прямо противоположное тому, что они сделали. Выйти из рая была возможность, а войти в рай?
2: Нет, Господь поставил ангел.

0: приведет то, что ты делаешь. Может быть, это не совсем приятная информация, но это правдивая информация. Господь не всегда обещает, что прямо сейчас тебе станет хорошо, но то, что ты получишь спасение и то, что ты обеспечишь себе жизнь, это данная информация. Дьявол никогда вам не расскажет, что будет завтра.
1: Действительно, те, кто употребляет наркотики, им же сразу же не говорят, чем кончится
0: жизнь. Им никогда не рассказывают, что они потеряют человеческий облик. И никогда не рассказывают, что они потеряют вообще всякую волю к жизни и желание жить. Им рассказывают, что будет сейчас очень хорошо. Понимаете, чувствуете разницу? Господь говорит о будущем, а дьявол о будущем вам вообще ничего не скажет.
1: Он говорит о сиюминутном.
0: Адам и Ева потеряли способность вернуться назад, и они имели ложную информацию. И получается, что последствия выбора они несут не дьявольского, который дьявол предлагал, вы будете как боги, вы вознесетесь. Последствия-то он им не дал, потому что информация была ложная. Последствия они несут, потому что в прошлом они были когда-то свободны. И эти последствия, наоборот, напоминают человеку, он был когда-то свободный. Поэтому выбор Адама и Евы неверный. Не потому, что яблоко было гнилое, или груша, или другой плод на этом дереве. Мы даже не знаем, какой плод. Какой-то плод этого дерева. Не в дереве дело.
1: Дело в том, что они потеряли свободу.
0: Дело в выборе. И выбор неверный, потому что они потеряли свободу.
2: Живой источник.
1: Есть ли у нас, как у потомков Адама и Евы, какой-то шанс вновь обрести свободу?
0: Да, мы несем последствия выбора наших прародителей, но не все потеряно для нас. И нам не нужно зацикливаться на обиде на наших прародителей, что будто они согрешили, а мы обречены. Это вовсе не так, потому что Господь в Своем Слове через пророка Иеремию говорит чудесные слова, дающие надежду каждому живущему на земле, независимо от того, в каком состоянии он сейчас находится. Наша задача лишь услышать эти слова. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Мы с вами не знаем, что такое настоящая свобода, не знаем, что такое жить в раю, в том состоянии, в котором жили Адам и Ева. Мы уже знаем то, что видим. Мы родились в этом. И не зря Библия называет состояние человечества сейчас рабством греха. Потому что грех нас держит так, что мы не можем выйти самостоятельно на свободу. Вы можете мне здесь же возразить, почему я не свободен. Это верующие люди не свободы.
1: Да, часто люди живут, не чувствуют этого, не ощущают.
0: Да, наоборот, говорят, это верующие люди не свободны. Им то нельзя, то нельзя, то нельзя. А мне можно все, говорит обыватель. А я отвечу, вам можно и мне можно, как верующему человеку. Но что вам можно и что вы можете? Вы можете перебирать в своей жизни лишь разновидности греха, а стать свободным от него вы не можете.
1: Не грешить.
0: Не грешить не можете. Человек верующий, который знает Господа как личного Спасителя, он приобретает свободу во Христе. Но Господь не держит железными тисками его в своих руках. Человек вновь, как Адам и Ева, может сказать: «Господи, я не хочу быть с тобой. Я хочу назад. Хочу к греху».
1: Выбрать противоположное.
0: Прямо противоположное. Причем человек, который во грехе находится, тот, который мне возражает, что он свободен делать, что хочет, а я его спрошу, а информация есть? Вы точно знаете, вы точно имеете информацию, куда вас приведет ваш сегодняшний образ жизни? Вы согласны на
1: даже
0: то?
1: И в смысле физической жизни,
0: и в смысле физической и духовной. Вы согласны на это? Вы согласны потерять физическое здоровье по собственной безрассудности? Вы согласны потерять жизнь вечную?
1: Да, будем смотреть глубже и дальше.
0: Да, и даже вы согласны на это? Вам рассказали, что вы теряете, а что приобретаете вашим образом жизни? И последствия вы обязательно будете нести. Вы несете эти последствия. И даже если вы говорите, что вы можете не грешить, вы сильны оставить там свои плохие привычки, вам не дадут пользоваться свободной жизнью, потому что вы, по сути дела, остаетесь рабами. И Господь говорит: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, я услышу тебя и покажу тебе великое и недоступное для тебя сегодня, чего ты

0: не знаешь, это станет для тебя известным. Я тебе покажу настоящую свободу. Это возможно сделать только если Господу воззвать. Он, который победил дьявола, потому что мы должны знать, что сила добра есть и сила зла есть. Дьявол,
1: как было тогда, так
0: да,
1: и сейчас тоже
0: дьявол
1: осталось.
0: Борется за душу человеческую. Господь пришел, чтобы умереть за человека. Но Бог говорит, что Он победил. Он победитель. По сути дела, неравнозначно добро и зло. Господь сильнее дьявола. Наш Бог, Бог всемогущий, включает и силы тьмы. Он могущественней сил тьмы. И если мы это понимаем, то чтобы вырваться оттуда, сам я не могу, потому что я не свободен. Что я могу сделать?
1: Кто-то другой только.
0: Я должен вас звать. А Он обещает мне показать это великое и недоступное, чего я не знаю. Но кроме того, чтобы вас звать, мне же нужно информацию иметь. И Господь хочет дать нам и информацию, чтобы выбор был не слепой. И из рабства греха я выходил, имея информацию, куда я иду. Господь даже туда нам посылает весточку. Мы еще не обрели свободу, а Господь уже нам дает весточку с правдивой информацией. И эту информацию, конечно же, можем найти в Слове Божьем.
1: Писание.
0: Его письме к нам.
1: Как подготовиться нам к тому, чтобы сделать правильный выбор?
0: Библия об этом говорит. Послание апостола Павла к филиппийцам. В 4 главе, 8 тексте мы читаем эти очень важные слова, которые должны стать девизом нашей повседневной жизни. И речь ведь идет даже не о действиях. Речь идет о более глубоком пласте нашей души и нашего мироощущения. 4 глава, 8 стих.
1: Давайте я прочитаю. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляете. То есть о наших мыслях идет речь.
0: Да, мысли рождают слова. Слова рождают поступки. Поступки рождают характер. Характер рождает судьбу. Это известное выражение, оно справедливо. Оно справедливое и актуальное, и оно работает, это реальное. То, что, о чем я думаю, то и формирует меня. Если меня не устраивает мое положение, вот это состояние неустроенности, вот этого постоянного искушения и падения в этих искушениях, когда я уступаю, иду на уступки с совестью, с какими-то нормами морали, данными в Библии, и меня это мучает, и меня это угнетает, вызывает у меня слова. Какие слова? Слова я могу передать Господу. Мы сказали, воззови. И если я воззову, Господь может изменить меня. И тогда будут другие поступки, будет сформирован характер, будет судьба. Кто-то скажет, а зачем мне вот это? Чем я буду себя грузить, как говорят современные подростки? Зачем мне вот это надо? Искушения, там какие-то уступки. Живу я и беру от жизни все. Вот я живу один раз, что я буду...
1: Получаю удовольствие.
0: Да, зацикливаться и еще себя самоедством заниматься, как кто-то может сказать.
1: Строить себя, как еще
0: да.
1: Тоже так говорят.
0: Зачем я буду это делать? Ваши, дорогие друзья, ваши мысли будут рождать ваши поступки, ваш характер формировать и определять вашу судьбу. О том помышляете. Библия говорит, что все начинается с мыслей. Начинайте мыслить правильно. Просите у Бога мыслить позитивно. Просите у Бога мыслить правильно, и чтобы Он настраивал ваши мысли. От настройки мыслей зависит вечная участь, судьба. Это судьбоносное решение. Мы начинали с вами программу и говорили о том, что есть судьбоносные решения. Есть выбор, который определяет такой долгосрочный. Он определяет всю перспективу моей жизни. Вот это то, как раз, о чем имелось в виду. Здесь, о чем я буду думать? Какой выбор я сделаю? Я соглашусь с тем, что есть? Или я все-таки скажу, нет, я хочу увидеть великое недоступное, чего сейчас не знаю? И это очень важно. Еще я бы хотела сказать, что есть люди, и они могут возразить, сказать, ну хорошо, вот есть такие удачные счастливчики, которые родились в благополучной семье. С детства они знают Господа, сразу про ангелов рассказывают, сразу говорят про правильный выбор.
1: Хорошая семья, хорошее окружение у них изначально.
0: Здоровые привычки, ни с какой несправедливостью не сталкивались, папа с мамой любили, по крайней
1: мере. Друзья были хорошие, благополучные.
0: Улица не воспитывала так далее и тому подобное. Оправданий можно найти много. Или кто-то родился в обеспеченной семье, за деньги все купишь. А я вот перебиваюсь и заработать-то не могу. А что мне остается? Тебе только красть и как-то урвать кусочек счастья для себя, для своей жизни. Может быть, кто-то скажет так. Библия нигде не говорит, что кто-то из нас, хоть кто-то из людей, живущих на земле, будет отвечать за то, в каких условиях он родился. Мы не отвечаем за те условия, в которых родились. И мы не будем отвечать с вами за наших родителей. Вторая заповедь закона Божьего говорит о том, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это последствия. Не могут быть без последствий, иначе свободы нет. Человек выбирает неправильно и идет дальше. Но в то же время есть и...
1: продолжение этой заповеди.
0: Продолжение этой заповеди. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Даже если у меня родители были далеки от Господа, даже если я родился и не помню родителей, а воспитывала меня улица, те законы, может быть, даже волчьи законы, которые царили в каком-то коллективе или где-то, где я рос, далеко, может быть, не в человеческих условиях, как мне быть? Господь говорит, ты можешь в любой момент воззвать ко мне и начать новую цепочку. От тебя пойдет новая цепочка до тысячи родов.
1: И сделать такой выбор, возможность одинаково для всех.
0: Да, точно так же я могу, выросши в благополучной семье и пользуясь благословениями этих тысячи родов, выбрать прямо противоположное и начну новую цепочку до третьего и четвертого рода. Поэтому я предлагаю вам открыть книгу Второзакония. Книга Второзакония, 30 глава. И там сказаны великие слова, которые звучат не просто к тем, кто жил, когда писалась книга Второзакония. Эти слова звучат каждому из нас сегодня. 30 глава книги Второзакония, с 19 текста. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Это мы говорили сейчас об этом. Если я выбираю Господа, это не мой личный выбор, до которого никому нет дела. Выбирая Господа, я обеспечиваю жизнь и благословение до тысячи родов тем, кто будет после меня.
1: Себе и всем своим потомкам, да.
0: Что такое жизнь? Написано далее. «Чтобы любил Господа Бога твоего, слушал глас Его, прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». Мне кажется, лучше слов не найдешь.
1: Здесь все объяснено. Спасибо, Татьяна. Рано или поздно все мы оказываемся перед выбором, следовать повелениям Бога или нет. Это серьезное испытание. От того, что мы предпочтем, зависит наше настоящее и будущее. Пусть Бог благословит нас в принятии правильного решения. Всего вам доброго. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Науки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». В предыдущей программе мы вместе с вами говорили о том, кто такие пророки, говорили о тех знамениях, которые они получали от Всевышнего, и говорили о том, как важно идти по прямому пути, и что значит это за прямой путь. Сегодня мы хотим поговорить уже о пророках персонально. Будем говорить о самом первом пророке сегодня. И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Рады, что вы снова вместе с нами.
2: Спасибо.
1: Итак, пророки, мы говорили, кто это. Но всегда хотелось бы посмотреть вот вглубь истории, назад, вернуться к истокам. Но всегда говорят, что страна, если будет забывать свою историю, она будет обречена на повторение ошибок каких-то определенных. И вот сегодня тоже бы хотелось поговорить о самом первом пророке, кто первый получил весть от Всевышнего. Итак, первый пророк – это кто?
2: Это Адам.
1: Адам. То есть Адам. Как в Библии, так и в Коране подтверждается, что первый пророк – это Адам. То есть все авраамические религии, будь то иудаизм, будь то ислам, будь то христианство, они ссылаются, что первый пророк – это Адам. Что же было у него особенного?
2: Я даже больше скажу. Он больше, чем пророк. Потому что то, что видели его глаза, не видели больше ничьи глаза никаких пророков. То, что видели, то, что говорили его уста, никакой пророк больше. Это и самое главное. Он не был рожден.
1: А в этом, то есть, главное отличие.
2: Он не был рожден, он был сотворен. И он воочию видел Всевышнего. Он вышел из рук его, понимаете? Поэтому, когда говорим, что пророк Адам пророк, мне хочется сказать, что он больше, чем пророк.
1: То есть как бы как первоисточник.
2: Можно сказать, это дитё Бога, это сын Бога, вышедший из его рук.
1: Но ведь Аллах не рождал никого, и мы читаем об этом.
2: Да, это написано в 112-й суре Аль-Ихлас, но в Коране ясно написано, что он был сотворен из глины. Мы можем это прочитать. Сура Аль-Бакара. Корова.
1: То есть он был созданием его.
2: Он был творением. Ага.
1: То есть как есть сын дороги, да, путешественник, который путешествует, о нем говорят. Или когда иногда человек не очень себя хорошо ведет, о нем отзываются, но ты там такой-то сын.
2: Сын шайтана.
1: Да, да. Но это не значит, что он реально от него.
2: Да. Да.
1: Это его поступки, его повадки, видите, его характер. Но как
2: хотя, я думаю, вот вышедший из рук Бога Адам, он вот как кукла лежал, и он получил этот вдох жизни, он получил лично от Бога, понимаете? Все дети, все те, кто родились после Адама, они получали уже в родильном доме, хлопая по попке ребенка, они тогда начинали дышать. А вот первый вздох получил Адам от Бога. И вы знаете, как бы в преданиях написано, поэтому, когда люди чихают, они должны сказать «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Почему? Потому что, якобы, когда Бог вдохнул жизнь, первым делом, что сделал Адам, он чихнул и проснулся. И он, увидя его, сказал «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Если мы прочитаем эту историю, которая записана в суре Аль-Бакара «Корова», она записана, она начинается с 30 стиха. Итак, Аль-Бакара, 30 аят. «И вот Господь твой ангелом сказал, я на земле себе наместника поставлю. Они ответили, ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы же воздаем тебе хвалу и славословим твою святость». Он им сказал, «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама он названием всего, что суще. Потом он пред ангелами все представил и сказал, «Теперь вы назовите мне все это, если праведны вы в словах своих». И молвили они, «Хвала тебе, владыка, мы ведаем лишь то, чему ты нас учил. Поистине ты знающий и мудрый». Сказал он, о Адам, ты сообщи им все названия вещей, и вот когда он сообщил им это, Господь сказал, ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба. Я знаю то, что сохранили вы в сердцах, и то, о чем открыто говорите. И вот мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь. И те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы: о Адам, супругой своей живите вы в саду Эдема, и где бы вы там ни находились, вкушайте изобилие плоды себе в усладу. Но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете.
1: Спасибо. Очень похоже на библейскую историю. Прям фактически один в один из книги «Бытия». Но вот интересно, там одна особенность, на которую я обратил внимание. Адам ставится наместником. То есть он фактически получает эту землю во владычество. И теперь он является распорядителем этой земли. И так получается по Корану?
2: Да.
1: То есть он управитель земли. Раз он управитель земли, то идет дальше своеобразная такая инаугурация Адама, когда ему показывают его царство, вводят его своеобразно на трон и говорят всем ангелам: теперь вот поклонитесь, или можно, как, может быть, сказать, служите ему. Но интересная история, что там был один, который не поклонился. Вот почему? В принципе, по Корану не должен поклоняться вообще ни одно существо никому, как только Творцу.
2: Сергей, скажу вам больше, не только по Корану, но и в Библии мы должны поклоняться только Богу. И в Торе написано: Богу поклоняйтесь одному Ему единому. Но вы знаете, ведь не Бог главный, а Его воля. Воля Бога была вот в данный момент, чтобы все небесные существа поклонились земному существу. Угу. Хотя, если вы помните, в первых стихах ангелы его предупредили, он будет нарушителем и кровь прольет.
1: Хоть они, Аллах говорит, я его и научу, но ангелы все равно говорят, мы
2: они
1: опасаемся.
2: Они знают, что он не такой, как они, что он излеплен из глины, нежели они, небесные существа. Он по воле своей разрешал делать пророкам какие-то чудеса. По воле своей он даровал жизни умершим. По воле своей он даровал пророкам исцелять. На все это была воля. В данном отрывке, который мы прочитали, воля Аллаха, чтобы небесные, обратите внимание, небесные существа поклонились земному существу.
1: Угу. То есть на самом деле здесь главная воля. То есть не только есть ли у тебя дома священное писание, стираешь ли ты с него пыль, уважительно ли ты к нему относишься, но главное, соблюдаешь
2: Абсолютно
1: ли ты то, что в нем написано.
2: Абсолютно.
1: Именно
2: правильно.
1: Вот это будет более важно.
2: Абсолютно правильно. Вы можете даже знать наизусть несколько глав Библии, Корана, но если вы не подчиняете свою волю, воле Аллаха, то, что вы знаете, это просто стихи, стихотворения, поэмы. Но это не жизнь по воле Аллаха. Uh-huh. Это не жизнь по воле Бога.
0: Пророки в Коране.
1: Давайте тогда снова вернемся к Адаму. Мы знаем, что он получил землю во владение. Как мы прочитали последний текст, там было предостережение, что они могут со своей супругой брать плоды со всех деревьев. Но одно дерево, вот они должны были оттуда не брать.
2: Да.
1: Извиняюсь.
2: Да-да.
1: Я сам лазил в другие сады. Я когда бывал в Таджикистане, я знаю, что чужие персики, они намного слаще, чем персики, которые росли в саду моего деда. И вот как-то, ну, так мы устроены, не знаю, с грехопадением или как. И здесь Адам точно так же рвет плод, но с другого дерева. Ну, и в чем проблема-то?
2: И вы знаете, Сергей, я помню даже фильм в детстве, когда мальчик один украл огурцы, заложил их в себе в пазуху, и когда проходил там его сторож с ружьем, старичок один такой встретил, и он, когда проходил мимо, он плакал, видит оружие, он плакал еще больше. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сад, Эдемский сад, и все существа в саду, они были предназначены как бы в служение Адаму. Все было для Адама. Адам с Евой могли вкушать все. И плоды, и, я не знаю, играться со зверьми, и со всеми существами, которые Бог сотворил. Одно дерево. Одно дерево было посажено в Эдемском саду, которое показывало, что это все принадлежит не Адаму. Угу. Вы понимаете, Сергей?
1: То есть это как своеобразный знак, что ты управитель, ты наместник.
2: Именно. Ты управитель, ты не создатель всего, ты не творец всего. Тебя сотворили, поставили здесь быть управителем, управлять, но это не твое. И единственное, вот это дерево было напоминанием того, что все это принадлежит кому-то, но не мне. И когда здесь человек пришел и сорвал эти плоды, тем самым он захотел владычествовать над всем тем, что не ему принадлежит,
1: то есть покушение,
2: не его рук творение.
1: Покушение на самого Творца, на его власть, на его прерогативу,
2: именно,
1: на его преимущество.
2: Именно.
1: Поэтому отсюда и наказание было таким довольно суровым. А тогда, говоря о всех знаках, мы говорили о том, что вот он сотворен, вот у него особое дерево, вот он управитель, вот он наместник. Ну какой же знак или какое же знамение самое главное у Адама, которое вот сегодня нам важно? Мы знаем, что после этого совершилось, ну, так называемое грехопадение. И Адам, как он сам говорит, мы понесли урон тяжелый. А какова же реакция дальше была Всевышнего, и какой же главный знак из этого?
2: Первым делом они испугались. Когда они вкусили плод запрещенного дерева, они были в испуге, увидя свою наготу. И Коран нам описывает историю, когда они из фиговых листьев начинают себе лепить одежду. Но когда они встречаются со Всевышним, они понимают, что что-то не то произошло. В Священном Писании, в Торе, там эта история описана лучше и обширнее, когда Бог приходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Адам явно говорит: «Я услышал твой голос
1: и испугался».
2: Испугался. «А чего ты испугался?» Бог так и говорит ему: «Чего ты испугался? Вчера мы с тобой разговаривали, позавчера, и ты не боялся. А сегодня что ты боишься? Чего ты испугался?» Он говорит: «Я вкусил из запретного плода». Ага. И теперь ему открылась его нагота.
1: То есть какой-то позор, который он видит на себе, который вот он несет. Какое-то чувство вины определенное.
2: И да, вот эту вину они хотят спрятать за фиговыми листьями. Они хотят сами теперь выползти из этого положения, выкарабкаться из этой ямы, в какую оказались. Ага. Они хотят сами что-то сделать.
1: Ага, то есть свой позор чем-то закрыть.
2: Другими, вот можно сказать, как можно было по-другому поступить? Прийти, пасть в колени Бога и сказать: мы совершили зло. Что нам теперь делать? Прости нас, мы не знаем, что нам делать. Но они не стали так поступать. Они решили сами как-то выкарабкаться из этой ситуации,
1: ну, да,
2: что-то себе сшить.
1: Нам свойственно прятать свой грех за чем-то, за каким-то фасадом, за поведением.
2: И вы видите вот это рождение греха. Когда грех пришел вот в сердце Адама и Евы, в сердце первых людей, он принес стыд и позор. Вот что-то у них, что-то произошло. Открылась нагота. Угу. И вот теперь эту наготу нужно спрятать. И Бог говорит вот в Торе, в 3 главе, он делает для них одежды.
1: Но я читал, что и в Коране также, что мы сделали для вас прекраснейшие одежды. То есть именно вот этот момент был. Но что это за одежда?
2: Это записано в Коране, в суре, 7-й суре, 7-я сура, 26-й аят, Аль-Анаф, 26-й аят. И здесь Бог, смотрите, что говорит уже Адаму и Еве. «О, дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, и мы послали вам прекрасные наряды, но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтобы вы упомнили об этом».
1: Интересно сказано, прекрасные одежды. То есть это, наверное, не был конкурс модельеров, а именно ударение надо поставить вот на тот слог, где написано: но благочестие прекраснейшее из всех одежд. Что же там в этих одеждах? Может
2: вы
1: быть,
2: знаете,
1: не внешний фасад, а все-таки благочестие было важно?
2: Вы знаете, мы прекрасно знаем, что после этой ситуации там был принесен ягненок в жертву. и из его шкуры потом были сотворены одежды. Но, Сергей, мы в будущих передачах обязательно поговорим об этом благочестии, которое называется такуа, о котором мы говорили в прошлой передаче. В будущих передачах мы раскроем эту такуу и эти благочестивые одежды лучшим образом. Сегодня мы говорили об Адаме, о его жизни, о том, что он сделал и как поступил с ним Бог.
1: Спасибо большое. И да, мы видели, что в жизни Адама, конечно, были грандиозные события. Мы видели, что он мог видеть своего Творца лицом к лицу. И мы также видели, к сожалению, и тот момент, когда он покусился на то, что ему не принадлежало.
2: Его падение.
1: Да, его падение. Но именно Всевышний, как мы читаем в первой суре, он милостивый и милосердный. Он оказал на тот момент Адаму и прощение, но Адам еще нуждался в милости.
2: Да.
1: Простить одно, но изменить положение – это другое. Вот чтобы изменить положение, как раз-таки были необходимы вот эти одежды. Позор чем-то нужно было закрыть, и только Всевышний знал, как это сделать.
2: И вот эти одежды, они и были знамением.
1: Итак, дорогие друзья, мы видели сегодня жизнь и историю первого пророка Адама. Мы видели, что самое великое знамение, которое он получил, это были особые одежды, это было особое сокровение его греха, это был тот момент, который сделал Всевышний в его жизни. Он покрыл его позор. Поэтому оставайтесь с нами, дальше мы будем размышлять над остальными пророками. А вам всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Представьте себе вечеринку дня рождения. Все гости чествуют именинника, потому что ему сегодня исполняется 99 лет. Пышный праздник вскоре заканчивается. Все друзья расходятся по домам, и с именинником остается всего лишь один человек. Он садится напротив 99-летнего человека и начинает давать ему советы, как ему жить. Наверное, смешной пример, не правда ли? И вы скажете, кто может давать советы 99-летнему старику? И я вам отвечу. 99-летнему человеку может давать советы тот, кто может быть его старше. Библия говорит о том, что Аврааму было 99 лет. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Как интересно, Бог сказал 99-летнему старику, что ты, Авраам, должен быть непорочным, ходи предо мною. Что интересно, слово «непорочен» в переводе с еврейского языка «тамам» означает не только это слово. Оно в себя включает целый комплекс близких по смыслу значений. Непорочность, полнота, зрелость, совершенство и постоянство. Иными словами, Господь говорит: «Авраам, ходи предо мною и будь всегда одинаковым, и не меняйся от обстоятельств». Да, дорогие друзья, наша сегодняшняя тема называется «Не меняйтесь от обстоятельств». Как часто мы меняемся под наплывом каких-то проблем. Мы становимся совершенно иными людьми. Мы по-другому мыслим, мы по-другому ведем себя и говорим не то, что нам следует говорить. Посмотрите на цифру 4. Что мешает ей, чтобы быть четверкой? Может быть, лучше рассмотреть ее как 2 плюс 2, или 5 минус 1, или 3 плюс 1? Нет, 4 всегда 4. Мы можем при помощи этой цифры умножать, делить, слагать, и всегда четверка будет четверкой. Но если к четверке прибавить всего лишь одну тысячную долю, то она уже не будет вести себя как цифра 4. Как удивительно, друзья, что часто мы с вами не ведем себя как цифра 4. Под наплывом каких-то обстоятельств мы ведем себя как цифра 3 или цифра 2, а иногда и как цифра 6. Очень печально бывает, что мы позволяем обстоятельствам владеть нами. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, да-да, он правильно говорит, потому что вот я имею друга, который сейчас является либо депутатом, либо директором, и теперь он не хочет меня знать. С тех пор, как он стал каким-то должностным человеком, каким-то чиновником, он полностью поменялся. Почему же так случается? Друзья, а не меняетесь ли вы? Господь говорит, будь всегда одинаковым. Он не хочет, чтобы обстоятельства меняли нас. Библия говорит нам про то, как Иосиф, человек Божий, о котором мы когда-то с вами говорили, он не менялся ни при каких обстоятельствах. Вы помните его историю? Может быть, вы читали эту книгу Библии, где очень много написано об этом праведном человеке. Самым ценным в этом иудейском юноше было то, что он никогда не менялся от обстоятельств. Он всегда был одинаковым. И в египетском плену, и в темнице, и премьер-министром он всегда был одинаковым. Он всегда был совершенным, он всегда был постоянным. И это и ценил Господь в его сердце. Я хочу, чтобы мы сейчас подумали, а являемся ли мы с вами теми людьми, которыми мы были раньше? Или, может быть, нас изменила наша должность? Может быть, мы по-другому стали смотреть на наших друзей, на наших сотрудников? Не меняемся ли мы с вами под наплывом каких-то обстоятельств? Являемся ли мы с вами постоянными людьми, совершенными людьми, которые всегда являются цифрой 4? Наши проблемы с вами заключаются в том, что мы часто меняем свои сердца. Мы поступаем совершенно противоречиво. Вы знаете, есть такая сказка, что дьявол подошел к праведнику и говорит: «Сделай грех, и когда ты сделаешь этот грех, то я дам тебе одеяло, никто о твоем грехе не узнает». И вот праведник послушал дьявола и согрешил, и дьявол дал ему одеяло. Во второй раз опять дьявол подошел и опять начал уговаривать праведника: «Сделай то же самое, у меня много одеял». И праведник опять после долгого борения соглашается: «Я согрешу, и никто об этом не узнает». И дьявол дает ему второе одеяло, и третье, и четвертое. Он подходит и пятый, и десятый, и двадцатый раз к праведнику. Потом ему нужно уже все меньше уговаривать этого человека, чтобы он согрешил. И так продолжается 80-й, 90-й раз, и, наконец, он подходит к нему в 99-й раз и говорит: «Согрешай». Праведник согрешает и говорит: «Дай мне еще одеяло». Но он говорит: «У меня больше нет никакого одеяла». И забирает эти одеяла, все 99 одеял, и все его грехи обнажаются. О них узнают все люди. «Не меняйтесь от обстоятельств», — говорит Господь. Он очень хочет, чтобы мы с вами были людьми совершенства. И тогда вы увидите, друзья, если вы не будете изменяться, то вам будут доверять ваши близкие, ваши друзья. Вы сможете делать любую самую трудную работу, если вы будете людьми непорочности, людьми совершенства. Не меняйтесь от обстоятельств. Пусть Господь даст вам мудрости, как вести себя в любых ситуациях, как всегда быть одинаковым человеком, который не идет на компромисс с своей совестью. Если вы сегодня являетесь должностными лицами или начальниками какими-то, или какими-то чиновниками, пусть не будет между вами и вашими друзьями какой-то преграды. Потому что должность, богатство, какой-то пост, они не вечны. Рано или поздно мы все уравняемся друг пред другом. Господь желает благословить вас и дать вам мудрости на примере мудрого Иосифа, который всегда был цифрой 4. Пусть поможет нам Бог быть всегда одинаковыми.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
1: Приходилось ли вам слышать, что сегодня мы не знаем, о чем на самом деле было написано в Библии? Что нам доступен лишь результат многократных переписываний и исправлений, а узнать, каким же был изначальный текст, уже невозможно. Что если за тысячелетия передачи Библии через поколения текст в ней полностью исказился, как в игре «Испорченный телефон»? Если это действительно так, то чтение Библии утрачивает свой смысл, и все христианство, то треть населения планеты стоит на ложном основании. Даже в издаваемых сегодня книгах при использовании современных технологий встречаются опечатки. Что говорить о переписываемых вручную свитках? Но если узнать немножко больше о труде переписчиков, то становится понятным, как им удавалось сохранять высочайшую точность. Кроме благоговейного трепета пред текстом, существовало большое количество приемов для проверки. Сравнивались центральные слова в каждой строке и центральные буквы в ключевых словах, сверяли количество букв, строк и слов. И если была допущена ошибка, текст, содержащийся ее, уничтожался и переписывался заново. В испорченном телефоне это лишило бы игру всякого смысла, не так ли? Конечно, это не означает, что не совершалось абсолютно никаких опечаток. Иногда слова или буквы переставлялись местами. Несколько раз слова пояснения переписчика на полях входили в текст. Но не обнаружено ошибок, которые способны были бы поставить под сомнение цельное учение Библии. Сегодня можно говорить об этом с абсолютной уверенностью. Почему сегодня? Еще 100 лет назад древнейшим рукописям Библии всего лишь около 1000 лет. Но с середины прошлого века в Израиле были обнаружены пещеры, содержащие священные тексты, датируемые 2-м столетием до нашей эры. Мальчик-пастушок в поисках козы бросил камень в одну из пещер и услышал звон разбившегося сосуда. Подумав, что он нашел сокровище, он обнаружил то, что оказалось для мира гораздо драгоценнее, чем золото и серебро. В пещере были обнаружены свитки с древними библейскими рукописями. Кроме прочих отрывков, практически из всех книг Библии была найдена полная книга пророка Исаии, одна из самых длинных в Ветхом Завете. Каково же было удивление ученых, когда оказалось, что отличие между находкой 2000-летней давности и тем текстом, который мы располагаем сегодня, лишь в нескольких опечатках, не выказывающих влияния на смысл. Ни одна книга из всей древней литературы не дошла до нас в таком первозданном виде. На Библию не существовало монополии у какого-то одного религиозного течения, как порой можно услышать от увлеченных конспирологов. Поэтому любое искажение тут же подвергалось бы серьезной критике со стороны других христиан. Ни одна другая книга не может похвастаться таким огромным объемом сохранившихся материалов. Это дает возможность сравнивать рукописи, чтобы устранять даже незначительные неточности. И когда случались попытки сознательного искажения текста, это легко обнаруживалось за счет широкого распространения оригинала. Ведь Библия — это не статья из Википедии, которую можно изменить сразу для всех пользователей. Невозможно внести изменения сразу во все копии, распространившиеся по миру, а потом еще и во все цитирования в других произведениях. Конечно, перевод в любом случае оставляет свой оттенок. И при сравнении разных авторитетных изданий можно лучше понять глубину текста. Но при горячем желании нет никаких преград, чтобы выучить древнегреческий или древнееврейский языки. Поэтому предположение, что у нас нет доступа к истинному тексту Библии – миф. На сегодняшний день мы располагаем рукописями Евангелия 2-3 столетия нашей эры и рукописями Ветхого Завета 2-3 века до рождения Христа. И это все то же слово, которое произносил Христос. Все тот же текст, который записан в вашей Библии. Господь, открывший свою волю людям в Писании, способен сохранить ее через века и тысячелетия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
3: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал,

0: для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот, нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. И я просто с упоением погрузился во все это. Вечеринки, вечеринки, вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга. Это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думая о том, что я в маленькой проблеме. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. Ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, и десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, спад, спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему, и Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема, но я не понимал, что проблема курить, я не понимал, что проблема пить, я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг, стал менять само отношение к вещам и просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом, но Я чувствую все время любящую руку своего отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю тему хотелось бы начать с маленькой предыстории. В Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в метро, молодой человек, знаменитейший музыкант, скрипач, на скрипке стоимостью больше нескольких миллионов долларов, спустился в это метро и начал играть самые лучшие произведения, которые когда-либо были написаны. И вот, играя на скрипке в метро, те, кто ставил этот эксперимент, заметили, что практически никто в этом метро не задерживался возле этого музыканта. Несколько, может быть, человек бросило по несколько долларов ему в футляр от скрипки. Несколько маленьких детей, 3 одному было, другому лет 5, остановились, чтобы послушать этого музыканта, но мамы, цепкой своей рукой, ухватившись за руку ребенка, проследовали и утащили детей за собой. Эксперимент показал, что в этом мире очень мало людей, способных увидеть что-то самое ценное, самое дорогое, и именно на этом сакцентировать свое внимание. Большинство людей проживают эту жизнь день за дня, месяц за месяцем, год за годом, так и не замечая то самое доброе, самое ценное и дорогое, что нас окружает, что находится вместе с нами в этой жизни. И я хотел вместе с вами сегодня посмотреть на то, что Богом определено для нас как самое ценное, как самое дорогое, и то, что мы порой пропускаем, извините за такое сравнение или выражение, мимо своих ушей, или пропускаем свои пальцы, когда уходит жизнь, и уже на ложе, может быть, пред смертью, мы начинаем думать, вспоминать, что же мы самое дорогое, самое ценное пропустили. Итак, друзья мои, сегодня я хочу вместе с вами обратить свое внимание на то, что Бог считает самым ценным и самым дорогим. Если говорить о вере в Бога, то можно сказать, что верующие люди придумывают всевозможные правила, поведения, принципы и так далее, и тому подобное. Они находят это, конечно, в Библии, находят этому подтверждение, но мы с вами должны понять, что в вере в Бога есть что-то самое главное, самое ценное и самое дорогое. Хочу обратить ваше внимание всего на несколько текстов в начале, чтобы сделать это вступление. В первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 тексте сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». То есть Слово Божие говорит о верности Божьей и праведности Божьей, и именно верность и праведность приводит Бога к тому, чтобы Он прощал нам наши грехи. Вот, когда мы с вами размышляем о праведности, то мы думаем, что праведность – это определенные закономерные какие-то поступки, которые нужно совершать. Но если рассматривать то, что произошло в Эдемском саду, то мы знаем с вами, что грех, совершенный Адамом и Евой, произвел разделение, об этом Слово Божие говорит, что грех произвел разделение между Богом и нами, живущими людьми на земле. И если мы с вами смотрим в контексте всей Библии, то мы видим, что Бог пытается вернуть человека к тому положению, которое было у него до грехопадения. И Бог готов идти на все, чтобы вернуть это положение. А что это за положение? Положение, во-первых, мы можем размышлять и думать, и говорить, что это речь идет только о райском наслаждении в раю и о вечной жизни. Но на самом деле Бог пытается вернуть человека себе, потому что Слово Божие говорит о том, что метется сердце человека и не успокоится, пока не успокоится в Боге. Бог создал человека таким образом, чтобы иметь с ним общение, чтобы разговаривать с человеком, чтобы жить с человеком, чтобы дружить с человеком. Поэтому Бог возвращает это положение человека даже ценой своей собственной смерти. Итак, праведность в глазах Божьих – это возврат человека в то первоначальное состояние. И вот эта праведность в первоначальное состояние, состояние общения, взаимоотношений, правильных взаимоотношений. И вот мы еще один текст с вами прочитаем. В Евангелии от Матфея, 1 глава, с 18 по 19 стих написано. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Слово Божие акцентирует свое внимание на праведности Иосифа, который по закону, вот как если люди думают, что быть праведным – это значит поступать правильно. По правилам, правильно если поступить, то он должен был совершенно иным путем пойти. Он должен был объявить эту женщину, выставить ее на показ и прибегнуть к тем методам, которые тогда использовались в Израиле. Иудеями, для наказания вот таких людей. Но он, будучи праведным человеком, решил отпустить ее. То есть праведность в глазах Божьих – это нечто большее, чем просто правильные поступки. Он не хотел разрушать ее жизнь. Он не хотел лишать ее какого-то будущего. Праведность Иосифа говорит о его любви неподдельной к этой женщине, к Марии, которая зачала от Духа Святого. И Слово Божие сказало, мы читаем в Слове Божьем, что Бог сказал ему, что не переживай, не волнуйся, что она зачала от Духа Святого. Итак, друзья мои, праведность в глазах Божьих – это взаимоотношения, правильные взаимоотношения. И когда мы с вами строим свою жизнь в этом мире, когда нам приходится много работы, чтобы достать где-то денег на пропитание, там, на оплату за различные, там, я не знаю, за обучение детей, за детский садик, за школу, за медицину и так далее, и так далее. Можно перечислять, и этот список будет огромным, и мы всю свою жизнь тратим именно на это. Но Бог заинтересован совершенно в другом, Он заинтересован в нашем счастье. И наше счастье как раз заключается в отношениях, в общении, друзья мои, в общении. Я хочу вам привести сегодня текст, на котором мы посмотрим, и как вот эти дети, которые останавливались в метро и увидели самое главное или самое ценное, может быть, они больше никогда не услышат этого произведения или этих произведений от этого исполнителя. Итак. Когда мы с вами открываем только книгу Библию, первая книга «Бытие» с 1 по 25 стих мы читаем, и мы находим, что Бог на протяжении этих текстов 6 раз говорит: «И увидел Бог, что это хорошо». Но когда мы открываем с вами «Бытие» 2 главу 18 стих, то мы читаем, в одном месте написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Первый раз говорится о создании семьи, и здесь Бог хочет увидеть, чтобы это тоже было хорошо. То есть мы видим замысел Божий, когда Бог смотрит на Адама, Он видит, что в одиночестве нехорошо, и Бог замыслил появление семьи. Для чего появилась семья? Для чего она должна была появиться? Потому что если 6 раз мы слышим «хорошо, хорошо, хорошо», и один раз «нехорошо», значит, Бог желает, чтобы вот это один раз «нехорошо» стало хорошо. В Библии так и написано. Притчиш, 5 глава, 18-19 стих. «И утешайся женою юности твоею, любовью ее услаждайся постоянно». Бог акцентирует свое внимание на то, что человек действительно может быть счастлив в семейных отношениях. Нехорошо быть человеку одному, так написано в Слове Божьем. Хорошо ему быть в семье, где есть жена, где есть муж, где есть дети. И мы читаем с вами. Бытие 2, 18. Нехорошо быть человеку одному. Чтобы быть счастливым человеком, вы должны понять, что не каждому в жизни может повести, и не каждый в жизни может иметь спутника в своей жизни. Но, тем не менее, Слово Господа говорит о том, что человеку в одиночестве быть нехорошо. Человеку нужен всегда тот, кто будет с ним находить взаимоотношения, тот, кто будет с ним общаться. Бог сам любит много общаться, Он с нами желает общаться, и Он желает, чтобы мы, живя в этом мире, также общались. И я сегодня хотел бы обратить свое внимание семейным парам, а также тем людям, которые, может быть, нет семьи, но есть какие-то друзья или должны быть друзья, и задать вам несколько вопросов. К семейным парам обращаюсь. Сколько времени вы проводите в общении с вашим супругом или супругой каждый день? Вот сколько времени вы с ними общаетесь? Второе. Это час, минута, секунда? И третий вопрос. А о чем вы общаетесь? О чем вы говорите? Говорите ли вы только о текущих вопросах, о счетах, о том, что нужно заплатить, о проблемах, о детях, об образовании? Или вы раскрываете свои сердца друг другу? Вы чувства рассказываете, мысли. Книга Притчи, 20 глава, 5 стих. «Помыслы человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». То есть человек разумный, он именно достает из сердца, он рассказывает, он говорит об этом. Вот если вы хотите быть счастливым человеком, не пробежать мимо своего счастья, вы должны понять, что быть верующим человеком – это не религиозным быть, это быть человеком праведным. А праведным – это значит строить взаимоотношения. И вот, находясь в своей семье, вы должны понять, что самое ценное для Бога – это отношения. И самое ценное в вашей жизни, в вашей семье – это отношения. Потому что нехорошо быть человеку одному. Бог дает вам человека, с которым вы можете делиться теми переживаниями, теми мыслями, которые находятся у вас глубоко в сердце. Не поверхностно о чем-то говорить, не пробегать мимо своей жизни, а рассказывать глубину, доставать все из своего сердца, чтобы вы могли чувствовать себя не одиноким, не одиноким. Зачем вы делаете так много дел в своей жизни, если в конечном счете вы все равно будете несчастными? Смотрите, что написано в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 тексте. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Речь идет не только о общении друг с другом, как о верующих людях. Речь идет вообще, если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Как мы живем во свете? Что значит жить во свете? Вот тайная жизнь – это не во свете, это во тьме. Если вы, будучи женатым или замужним человеком, ведете какую-то тайную свою жизнь, вот у вас в вашем сердце что-то есть тайное, что вы не делаете достоянием своего близкого человека, это не во свете, это во тьме. И задайте себе вопрос, вот что было бы, если бы ваш супруг или супруга вдруг в одночасье увидели все, что там у вас в сердце находится, то, о чем вы думаете, то, с кем вы говорите. И, друзья мои, братья, вот я хотел бы вам, мужчины, я хотел бы вам сказать одну интересную вещь. Женщины, они эмоционально совершенно другие существа. И если вы им не даете возможность с вами общаться, нехорошо быть человеку одному, то женщина, будучи эмоциональным существом, она будет искать объект, с кем она сможет быть откровенным, кто с ней будет откровенным. Поэтому очень часто бывает так, что среди верующих людей и неверующих пар люди, недопонимая и недообщаясь друг с другом, сами того не понимая, подталкивают свою половину к тому, чтобы она имела где-то связь на стороне. И бывает так, что люди заводят себе друга, с кем можно говорить по душам, с кем ты не чувствуешь себя одиноким. И в конечном счете это может привести даже к разрыву семейных отношений и к глобальным проблемам и катастрофам. Итак, замысел Бога заключается в том, чтобы не были мы с вами одиноки. Второе, в чем замысел Божий заключен, Бытие, 2 глава, 18 стих. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, чтобы быть счастливым человеком, во-первых, нужно быть общительным, во-вторых, нужно быть человеком, который всегда готов помогать. Поделюсь своим собственным жизненным опытом, это пережито на практике, будучи служителем, когда у нас родился ребенок. Ну, когда родился Владик, я еще не был пастором, но он был все равно достаточно маленький, когда я вышел на служение. И вот потом родился второй ребенок спустя несколько лет. И уже находясь в браке больше 20 лет, общаясь со своей женой, жена как-то поделилась мне своими чувствами. Да? Она открыла свое сердце, начала со мной беседовать. Ну, потому что я ей задал несколько вопросов, касающихся наших отношений. И я спросил ее, довольна ли она моим отношением к ней. Она сказала, что нет, недовольна, потому что она хотела бы видеть меня больше времени в качестве помощника. Особенно, она говорит, повлияло на нее очень сильно тогда, когда у нас родился второй ребенок. И я, будучи пастором, мне приходилось проводить различные библейские программы, там, миссионерские какие-то мероприятия. И она мне говорит, вот всякий раз, когда я нуждалась больше всего в твоей помощи, у тебя была обязательно какая-то работа, какое-то служение, и ты оставлял меня одну с этим ребенком, с нашим, и я так чувствовала себя брошенной, никому не нужной. Я так молила Господа о помощи, но ниоткуда помощь не приходила. И я чувствовала себя словно человек, которого бросили в океане, снился ей даже сон такой, и она барахтается в этом океане, а помощи ниоткуда нет. Я хочу вам сказать, друзья мои, что часто я слышу отношения такие между мужем и женой. Они пытаются выстроить отношения праведные с точки зрения их, по правилам. То есть я мужчина, я должен деньги зарабатывать. Вот это мои правила или как? Это моя забота, это моя задача, а твоя забота, задача – это воспитывать, рожать, воспитывать детей, готовить, кушать, убирать дома. И вот мы расписали эти друг другу определенные задания, и мы друг от друга этого ожидаем. Можно сказать, что это правильно? Да, это правильно. Это правильно с точки зрения, может быть, каких-то устоев, различных взглядов, это может быть правильно. Допустим, с точки зрения некоторых народов, там, допустим, народов кавказских и так далее. Когда вот у женщины своя работа, а мужчина свою работу. И для мужчины нельзя выполнять там женскую работу. Правильно это с точки зрения религии, с точки зрения там человеческих каких-то норм? Да, это правильно. Но задайте вопрос, праведно ли это? Если мы говорим с точки зрения Божьей, почему я и начал с этих текстов? Потому что в Библии написано, если мы совершаем даже грех и приходим к Богу с просьбой о прощении, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. То есть для Бога более ценны не то, что правила, а отношения для Него более ценны. И если вы читаете Евангелие от Матфея, то там написана интересная вещь, 21, по-моему, глава, когда они приходят и говорят, «Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, чудеса творили, не Твоим ли именем?» Он говорит, «Моим именем все вы это делали, но я вас не знаю, отойдите от меня, и вы пойдете в гиену огненную». Видите, Слово Божие четко говорит о том, что Бог ищет отношений с людьми. И люди, которые приходят к Богу, они должны искать отношения с Богом, а не правил и правильных поступков. Даже Иисус говорит так, вы Библию читаете, вы исследуете ее, вы пытаетесь через исследование Библии иметь жизнь вечную. Но Библия это свидетельствует о мне, но вы не хотите прийти ко мне. То есть он четко подчеркивает, что порой верующие люди недопонимают вообще смысла вообще этой спасительной благодати Божией. В чем ее смысл? Поэтому, друзья мои, да, многие вещи, может быть, вы делаете правильно, но неправедно. Потому что праведно – это снизойти. Праведно – это отношения, которые могут быть разрушены через ваше вот это непонимание, через то, что вы через то, что вы не хотите проводить время в общении, то, что вы не хотите свое сердце раскрывать. Вы устали, вы пришли с работы, да, вы устали, вам ничего не хочется делать. Правильно? Да, правильно. Праведно? Нет. Да, у жены там свои обязанности, своя работа. Правильно? Да. Когда она просит вас о помощи, вы можете ей сказать: «Я выполнил свою работу, ты выполни свою». Можете так сказать? Можете. Правильно? Правильно. Но неправедно. Поэтому Бог вас сделал сильными, мужья, мужчины. Вы сильнее гораздо. И если жена кричит о помощи, то вы читаете в Библии. Бытие 2 глава 18 стих. «Бог сотворил помощника». Она и вы, оба вы, нуждаетесь в помощи друг другу. Поэтому будьте такими людьми, как Иисус Христос в Евангелии Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я успокою вас. Если к вам пришла ваша жена и просит о помощи, помогите. Помогите ей помощь. Окажите ей эту помощь. Вы должны понять, что женщины, они гораздо слабее вас. Слабее, чем вы. Вот в последнее время, я не знаю, 10 лет тому назад этого не было, даже 5 лет тому назад этого не было, но вот последний год я сталкиваюсь, интересно, уже не первый раз, общаясь с людьми, даже с этого мира, женщина одна мне делится, что у нее появились панические атаки, что она даже обратилась к психологу за помощью. Я начал спрашивать ее о ее жизни, и у нее получается так, что муж... мужа не очень сильно-то заботит будущее, его совершенно не волнуют многие вещи, и она потихонечку прибрала к рукам все вот эти бразды правления, а он с легкостью ей эти бразды правления отдал, и так она зарабатывает, она думает о том, как воспитать ребенка, она думает о том, как оплатить ему будущее и так далее и тому подобное. Он ни в чем не принимает участие. И я так понял, что вот это, когда женщина выходит за человека... Когда создается семья между мужем и женой, то жена выходит замуж, за мужа, то есть чтобы стоять за ним, как за каменной стеной. Но сегодня я вижу, тенденция такая, что женщины – это каменная стена, а мужчины совершенно, я не знаю, перестали быть активными, что ли, в социальной семейной жизни. Поэтому, друзья мои, Библия говорит: хочешь быть счастливым – будь помощником, помогай. Потому что если жена у тебя... уже к психиатру обратилась, я не думаю, что ты будешь счастливый. Если, конечно, ты не цель для себя поставил, чтобы ее в психиатрическую клинику уложить. Итак, друзья мои, 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Вы, мужья, впредь обращайтесь с ними таким же образом, согласно знанию, оказывая им честь, как более слабому сосуду, женскому, потому что вы вместе с ними являетесь наследниками незаслуженного дара жизни, тогда не будет преград вам в молитве». Слово Божье говорит, друзья мои, что вам не будет, если вы не будете помощниками для своих жен, у вас проблемы будут даже в молитвенной жизни. Будете им помогать, у вас не будет никаких проблем в вашей молитвенной жизни. Ну и последнее, на чем хотелось мне сакцентировать внимание, друзья мои, вот на чем, вот на чем. Одно я пропущу. Вы знаете, что человек создан по образу и подобию Божьему. И сказал Бог: сотворим человека по образу, по нашему образу и по нашему подобию. Бог един в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Библия об этом неоднократно говорит. Во-первых, сотворим человека по образу нашему, множественное число. Бытие 11 глава 6, текст 7. «И сказал Господь: сойдем же, множественное число, дальше, по образу нашему, подобию нашему». Итак, Бог един, но в трех лицах Он один. Итак, чтобы быть счастливым, человек тоже должен быть по образу и подобию Божьему. И сразу возникает вопрос: а кто же это третий должен быть в этой семье, чтобы быть счастливым? Вот кто третий должен быть в семье, чтобы быть счастливым? Мужчина и женщина, сотворим человека, мужчину и женщину. То есть человек – это два субъекта, мужчина и женщина, но еще должен быть кто-то третий. Многие люди считают, что это ребенок. Но если ребенок сделает вас счастливым, то я хочу сказать, почему люди как раз-то и разводятся, когда появляются дети. Не совсем так, не совсем правильно. И я хочу обратить ваше внимание вот на присутствие чье в этой семье по образу и подобию Божьему. Ефесянам 5 глава 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, мы видим, что два человека – это одна плоть, но нужен кто-то третий. Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть». И обратите внимание на вот этот текст. «Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает». Слово «сочетать» – это слово можно перевести как «скреплять». Соединять, прилепиться один к другому, и будут уже не двое, а одна плоть. Бог делает это соединение, Бог делает это скрепление. Ибо где двое или трое, написано в Евангелии от Матфея, там и я посреди них. Друзья мои, если вы хотите быть счастливым, не нужно ходить и обходить моря и горы, я не знаю, леса и реки. Нужно просто-напросто открыть книгу Библию, открыть книгу Бытие и увидеть, что Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему, во-первых, он один. Мы сделаем так, что он не будет одинок. Во-вторых, это будут помощники, это будут люди, которые друг другу будут помогать. Я бы назвал, знаете, как семью. Это такой дружный коллектив, который двигается в одном направлении и при от остановки одного, то в этом направлении перестают двигаться оба. Это как бег или, как знаете, соревнование есть, когда эстафета. Ты не сдвинешься с места, пока человек не принесет тебе эту палочку, и ты дальше не будешь двигаться. Вот Бог говорит нам, хочешь быть счастливым? Во-первых, будьте искренни в общении, потому что нехорошо быть человеку одному. Во-вторых, будьте помощниками друг другу. И в-третьих, вы по образу и подобию моему. Нужна скрепляющая сила. В вашей жизни должен быть Бог, в вашей жизни должен быть Иисус. В Откровении написано в 3 главе, «Се стою у двери и стучу, и кто слышит голос мой, откроет дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним». Это обращение не только к людям, которые живут в этом мире, но ко многим верующим, которые в свою семью не пускают того, кто скрепляет их. Они религиозны, они много что делают правильно, но Слово Господа говорит, что это в глазах Божьих неправедно. А праведно – это тогда, когда человек понимает, что все завязано на отношениях. Если ты хочешь быть счастливым, тебе нужно строить отношения с Богом. Хочешь быть счастливым, тебе нужно строить отношения со своей семьей. Нет у тебя жены – строй отношения со своими родными и близкими. Нет у тебя родных и близких – строй отношения с членами церкви, в которую ты ходишь. Пусть Господь вас благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс в этих сферах. В этой программе мы разберем физический источник энергии. Почему он так важен, как его поддерживать и эффективно использовать. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Я рада приветствовать вас здесь. И я бы хотела немножечко спросить у вас, что такое физическая энергия, как вы думаете? Есть какие-то предположения по этому поводу?
3: Ну, может быть, какая-то физическая сила твоя.
2: Отлично, хорошо. Еще есть какие-то предположения? Как вы думаете, о чем мы вообще сегодня будем говорить? А может быть, даже и делать? Ваня, у тебя какие-то возникли мысли? Хорошо, тогда вы готовы разбираться и действовать?
3: Да.
2: Отлично. И для начала я бы хотела вам сказать о том, что сейчас мы больше всего ведем сидячий образ жизни. Даже сейчас вы что делаете? Сидите. Много времени мы проводим на работе, в сидячем положении, в учебе, да, особенно когда готовимся к экзаменам, да, приходится сидеть. Также, когда встречаемся с друзьями. Почему-то мы больше не гуляем, а, соответственно, сидим где-то в каком-то месте теплом и уютном. И поэтому мы превращаемся немножечко в таких вот людей, которые такие могут быть там сгорбленными, да, или, к примеру, у нас начинает что-то вырастать лишнее. Поэтому для того, чтобы немножечко размяться, я предлагаю вам встать и сделать упражнение. А именно поприседать, либо сделать угол 90 градусов. Поэтому предлагаю вам подняться рядом с вашим местом. Да, и встаньте немножко поудобнее, да, чтобы вам было удобно присесть. Присесть нужно будет 20 раз. Вот. А кто хочет, может сделать просто угол ножки на ширине плеч 90 градусов. То есть сесть и продержаться так целую минуту. Вы готовы? Тогда давайте начнем. Поприседаем немножечко, разомнем наши ножки. 3, 4. Так, приседайте правильно, пожалуйста. Я буду смотреть внимательно. Отлично. Так, начинают хрустеть наши коленки. Отлично, просто. Не сильно быстро, да, то есть мы как бы следим уже за правильностью упражнений, так, чтобы ножки стояли правильно, чтобы ручки, да, либо держим их на вытянутых, либо можно немножечко согнуть замочки, либо за голову. Так, отлично. Я надеюсь, что вы делаете 20 приседаний. Приседаем до конца, до конца, до конца. Надежда, Анастасия, вы просто молодцы. Девчонки, супер. Иван, Костя. Костя был первым, да, кто это выполнил. Отлично, Павлик. Спасибо большое. Вы можете присесть. Расскажите, как вы себя чувствуете? Кто-то устал?
4: Бодро чувствуем.
2: Бодро себя чувствуешь? А ты, Вань?
4: А я устал.
2: Устал. Вообще, я предлагаю вам оценить по шкале от 1 до 10. 10, где вы очень устали, а 1, где вы не сильно устали. На какую бы циферку, вот скажите, вы вообще устали? 10 — это сильно, 1 — это вообще. Я чувствую себя бодрым и полным сил. Какая цифра? Лиз, насколько ты устала?
5: Наверное, 2.
2: На 2, да? Не сильно. Вань, ну насколько ты сказала, что ты устал?
4: Ну, не сильно устал, но просто усталость появилась. Ну, где-нибудь 4, наверное, 5.
2: Спасибо большое. У кого-то еще? У кого-то есть 10? Давайте так. У кого-то поднимите руки, если есть 10. Сильная усталость. Слушайте, да вы все спортсмены. Просто красавцы. А 1? В основном 1? То есть 1, 2, до 5. У кого? У вас до 5? До 5. У вас тоже, да, до 5? То есть вы не сильно устали. А бывает такое, что вы очень сильно устаете, и какие-то физические упражнения вас просто изнуряют на полную десятку, даже на 100? Есть такое? А что это, ну, что это за какие-то такие упражнения? Или это какая-то работа?
6: Это планка.
2: А, это планка. Ты стоишь не 10 минут, Павлик, или сколько?
6: Две.
2: Две минуты, и она утомляет тебя на 10.
6: Да.
2: Я согласна, что бывает так, когда физические упражнения просто выматывают. Они забирают столько энергии. А бывает так, что наоборот. Физические упражнения, как пример для кости, он был первый, кто сказал, что это придает нам, наоборот, силы. И очень важно, что хочется сказать про физическую составляющую, что нам нужно поддерживать баланс. Вот про это мы сегодня тоже поговорим. Как поддерживать баланс, как и чтобы физические упражнения нас не изнуряли, да, и чтобы физических упражнений мы чувствовали прилив сил и бодрость. И вообще для того, чтобы узнать, где брать энергию, да, какие источники бывают, мы должны с вами понять вообще каждый для себя, что важно для нас, какие ценности физической активности, да, для нас очень важны. Потому что у всех уровень подготовки физически очень разный. Да, кому-то 20 приседаний — это чересчур, да, особенно для меня. Я веду сидячий образ жизни, для меня, ну, 20, конечно, я утрирую, что сильно много, но, к примеру, 100 за раз для меня будет на десятку усталости, как для Павлика 2 минуты планки. Скажите, у вас бывает уже в таком возрасте состояние утром, что вы просыпаетесь какими-то уставшими или такими изнуренными, как будто вообще не отдыхали, как будто... Вот бывает, да, такое? Чаще всего после чего такое бывает?
3: Но чаще всего после какой-нибудь учебы или работы, которая была на предыдущий день, и ты еще не выспалась, и ты встаешь, и все.
2: И нет сил. И такая вот усталость. У кого-то еще есть какие-то такие моменты, Кость?
4: Да, после того, как смотрел YouTube или читал книги до 3, например, а просыпаться нужно в 9.
2: Спасибо большое, Костя. Согласна, что бывают такие моменты, когда мы очень сильно устаем. И поэтому важно научиться брать энергию. И первое, о чем хочется сказать, о том, что важно соблюдать баланс между расходованием энергии и также ее накоплением. И сейчас я вас попрошу выполнить одно очень интересное задание. Это называется дневник отдыха или дневник энергии. Перед вами сейчас лежат листочки и ручки. Будьте добры, пожалуйста, разделите ваш листочек на две части. Отлично, молодцы, если вы разделили листочек на две части. И в правой колонке напишите, пожалуйста, что дает вам энергию. То есть после чего вы чувствуете себя таким полным сил, заряженным. Что может давать вам энергию? А в левой колонке напишите, пожалуйста, что отнимает, после чего вы чувствуете себя подавленным или что у вас нету сил, таким уставшим и не отдохнувшим. То есть в правой что дает, в левой что отнимает. Что может придавать? Это могут быть не только какие-то физические, может быть, это что-то более духовное. Вы туда можете записать все. Это задание, оно нам должно помогать в том, чтобы определиться в ваших именно ценностях, которые помогают вам в накоплении энергии, чтобы вы в дальнейшем могли понимать, на что вам больше стоит обратить внимание, а чему нужно меньше уделять времени. Вообще этот дневничок полезно вести, к примеру, в течение недели. Потом оставить его на видном месте, чтобы напоминать себе о том, что вам помогает в наполнении вас энергией. И уделять времени меньше тому, что отнимает у вас ее. Если вы написали 5 пунктов, вы можете уже оставить листочки и потом дома продолжить дописывать этот список и понаблюдать за собой. Также воплощать этот дневничок потом в жизнь и быть всегда в ресурсном состоянии. Написали уже 5 пунктов, кто готов, вы можете... Просто положить ручки, чтобы я знала, что вы все выполнили. Надежда, все, да, как я поняла? Нет, еще немножко. Ну, я вот могу привести пока в пример, что мне помогает наполняться энергией. Это сон, да, о нем мы тоже с вами поговорим. Второй такой источник — это близкие люди, точнее, положительные эмоции, которые они мне приносят. Вот. Это, наверное, какие-то даже объятия. А отнимает энергию, это правда, это когда я что-то смотрю и думаю, что «а, сейчас я отдохну, а на самом деле я только расходую свою энергию». Ну, кстати, смотреть полезно — это тоже важно. Это наполняет наш мозг.

0: наоборот, самые вредные, да, это бактерии, и, соответственно, пожирают полезных и забирают у нас полезные вещества. Вот, такой, к сожалению, был проведен эксперимент, и теперь мы знаем, что нам нужно смотреть что-то более полезное и интересное для нас с вами. Спасибо большое, что вы выполнили это упражнение. Может быть, кто-то хочет поделиться и рассказать, что наполняет его энергией. У кого-то есть? Я вот поделилась своим опытом, что меня наполняет. Надюша?
1: Я могу поделиться, да. Мне дает энергии хорошая еда. Когда хорошо поешь, но не переешь, тогда прям энергией наполняешься.
0: Баланс, да.
1: Да. Какая-то цель, мотивация, то есть когда она у тебя есть, то у тебя есть энергия, пока ты не выполнишь эту цель. Обнимашки, у меня тоже обнимашки. Какая-нибудь удачная, скорее легкая тренировка, потому что если тяжелая, то ты после нее просто ляжешь и все. И общение с людьми, и если не о проблемах, ну и сон.
0: Да, спасибо большое. Кто-то еще хочет поделиться? Или вы дома дополните? Костя, расскажи.
2: Наполняет меня зарядка, вот я согласен с Надей, что какие-то легкие физические упражнения. Музыка, уборка, как ни странно, мне очень нравится убираться.
0: Это очень круто.
2: Еда, сон и любимые мои друзья, родственники.
0: Да, спасибо большое. Вы видели, я думаю, что вы тоже ознакомились со своим списком, что помогает вам наполниться энергией. Обращайте на это обязательно внимание, можете дополнять, понаблюдать за собой и дополнять этот список в течение недели. Да, как я уже сказала, совершенно верно, что не только физические упражнения придают нам энергию, но также очень важные, как, в принципе, отдых, сон, о котором мы с вами сейчас поговорим. Скажите, пожалуйста, вот во сколько вы, в принципе, ложитесь спать? Все так мило заулыбались, я понимаю, что все мы не без греха.
3: Если в последнее время, то где-то в 2 часа ночи, может быть, в 3.
0: Но это связано с тем, что просто каникулы? Или ты всегда так ложишься в 2, а встаешь в 5?
3: Это связано с тем, что я сейчас без работы. И...
0: А, понятно. Да.
3: У меня ясно. Отпуск.
0: У тебя отпуск, ясно все. Спасибо большое. Анастасия?
4: Я ложусь где-то 8-9. Ну, у нас все в семье так ложатся.
0: 8-9. А встаешь ты, соответственно, тоже рано? Или ты встаешь 8-9 тоже?
4: Встаю тоже рано.
0: Понятно все. Еще какие у кого есть? Кто хочет с нами поделиться?
1: Ну, я вот сейчас, у меня пока нет учебы, я тоже где-то в час-два ложусь, как там получается. А когда учеба, я старалась ложиться хотя бы в полночь.
0: Чувствуете себя отдохнувшими, когда вы ложитесь в это время?
1: Нет.
3: Ну, если вставать в 3 дня, то в принципе, да.
0: То в принципе все возможно. Ну да, сколько у тебя получается? 13 часов, если мне не изменяет?
3: Я утрирую, там, часов в 12 встаю.
0: А, ну то есть, ну тоже хорошо поспала. Все понятно. То есть хватает времени, ну кому-то хватает времени, когда встаешь рано, все равно чувствуешь каким-то разбитым себя, да, и как Костя сказал о том, что если ты выполняешь какое-то действие, которое отнимает у тебя энергию перед сном, то ты не чувствуешь себя отдохнувшим. А вообще существуют правила сна. В каких правилах вы знаете сна? Вообще придерживаетесь каких-то? Или вы просто хаотично? Вы просто вот я пришел вечером, лег спать и все. И меня больше ничего не волнует.
1: Ну, я знаю, что надо спать где-то не меньше 7-8 часов. И еще стараться не смотреть с экранов телефонов, ничего, тренировки не делать прямо перед сном. Вот это я знаю.
0: Но ты как, соблюдаешь?
1: Ну, вот с экранов телефонов не совсем соблюдаю.
0: Сложно, да, вот без телефонов? Да. Так, еще у кого-то есть какие-то правила, которые вы придерживаетесь, или так?
3: Я просто знаю правило, что это надо проветривать комнату, и в этот момент ты можешь пойти прогуляться. В принципе, иногда прогулки я придерживаюсь.
0: Отлично. Спасибо вам большое, девчонки. Очень крутое правило — это действительно убирать телефоны, убирать все, что напрягает наши глаза. Когда мы внимательно присматриваемся, смотрим, а что там на экране, что там... у Насти там отражается, там что, как. Когда мы очень сильно смотрим, напрягаем наши глаза, они не успевают отдохнуть, и, соответственно, нам очень сложно заснуть, потому что еще и мозг наш нагружается, потому что мы получили информацию, и мы начинаем ее переваривать, да. Когда появляются какие-то мысли, вот там перед сном, а в чем смысл моей жизни? И вот ты лежишь и думаешь, а в чем интерес

0: на смысл в моей жизни. И, соответственно, не отдыхаешь тем самым. Очень классное правило еще, когда нужно проветривать помещение. Почему это важно и нужно? Когда у нас очень душно, жарко, тело наше тоже не успевает отдохнуть, потому что оно, соответственно, тоже вспотевает, нам становится жарко, душно, нам могут сниться кошмары, да, потому что когда нет определенной температуры, вот этой комнатной температуры, когда и слегка прохладный, то нам из-за этого тоже могут сниться кошмары. Или, к примеру, вот когда мы переедаем, да, опять же, наш организм работает, выделяется вот это вот тепло, и он находится не в состоянии отдыха. Поэтому ему тоже приходится напрягаться, и, соответственно, мы не отдыхаем. Поэтому важно проветривать помещение. И прогулка, тем самым мы проветриваем не только свое физическое тело, но также и свой ум, стараться тоже не нагружать свои мысли, о смысле жизни перед сном, да, и о решении каких-то проблем. Также очень важно, чтобы был матрас и подушечка, желательно вообще в идеале ортопедическими, но если они будут не проваливающимися, да, не мягкими такими, чересчур, то это будет тоже удобно, потому что наш позвоночник — это наша опора, и очень важно, чтобы он отдыхал. Важно, чтобы, пока вы спите, помещение было темным. То есть если у вас есть плотные шторы, занавешивайте, чтобы солнечный свет не проникал, но это только ночью, желательно днем выходить на солнечный свет, вот, и чтобы тоже ваши глаза не напрягались, чтобы вы не просыпались и действительно могли хорошо, полноценно отдохнуть. Теперь я бы хотела поговорить с вами про питание. Это тоже очень важный источник наполнения нашей с вами энергии. Скажите, расскажите, как вообще вы питаетесь? Вы вообще что-нибудь едите? Что вы кушаете?
1: Мясо.
0: Так, мясо.
1: Углеводы.
0: Что еще, Павлик, ты кушаешь?
1: Углеводы.
0: Ага. Еще кто?
2: Ну, там стараться поменьше сладкого, меньше жирного, что-нибудь хорошее. Кашку на утро.
0: Угу.
2: Вечером поменьше.
0: Угу. То есть, да, вот, важно, да, поменьше кушать вечером. Еще, как вы питаетесь? Как вот?
1: У нас в семье по дням недели распределена определенная пища. То есть в понедельник, вторник мы едим овсяную кашу, там с сухофруктами, типа кураги или чернослива. В среду у нас яичница, в четверг макароны, в пятницу опять каша, и в субботу хлопья с молоком.
0: Это завтрак. Ну, завтраки распределены.
1: Да, это завтрак.
0: Очень классно, очень круто. Еще кто-то придерживается каких-то тоже правил в питании, когда вы следите, там, может быть, за калориями или следите за то, что вы употребляете, какие, может быть, даже витамины вы употребляете. Кто еще?
3: У меня было так, что я сидела на диете по калориям.
0: Угу.
3: То есть не обязательно, что я уходила в худобу. Там специально высчитывают твои калории, угу. Ты можешь, в принципе, есть все что угодно, но желательно, чтобы белки, жиры и углеводы, они были в процентах, да, в балансе.
0: То есть ты тоже за этим следила?
3: Следила.
0: Хорошо, а дальше что не пошло?
3: А дальше я поехала в лагерь.
0: А, понятно. И дальше, и там все как по маслу, да? У вас также дело обстоит с питанием? То есть вы особо не следите, не придерживаетесь каких-то там калорий, высчетов, там, витаминов, еще что-то. У вас вот прекрасный стол. Надежда вот выразила то, как она питается. Может быть, у Насти или у Павлика есть какие-то тоже предпочтения в еде?
1: Ну, минимум.
0: Я ем.
1: Да. Ну, что там, с утра кашу, на обед суп, там, макарошки или плов. А на ужин стакан молока с печеньками.
0: Я знаю, к примеру, что вот папа Павлика очень любит есть яйца. То есть для него важно, для людей уже в возрасте не подростковом, да, не в молодом, есть белки. То есть есть белки, вот сочетать им не то, чтобы это были быстрые какие-то углеводы, а для того, чтобы наши кости, да, они не разваливались, вот, чтобы там мы, у нас было правильное соотношение, да, жиров, углеводов, да, белков. Вот, кто-то, я знаю, придерживается такого, что там съедает пару яиц в день. Или кто-то, к примеру, обязательно ест индейку, да, считается курица очень аллергенной, поэтому кто-то вот именно придерживается какого-то такого питания. И важно, как правильно вы подметили, что подсчитывать больше даже, наверное, не калории, хотя это тоже важно, а высчитывать не прям в процентном соотношении, но витамины, которые вы получаете. То есть витамины очень важны, особенно в такие периоды, как весна, осень, зима. Вот, летом мы хоть и стараемся кушать, я надеюсь, фрукты и овощи, да, то в... Примерно в такое время, да, как зима, осень, весна, мы живем в такой полосе, где не бывает это круглый год. Поэтому важно уделить вот именно этому внимание, когда мы получаем полезные витамины из натуральных веществ. Да, это может быть там морковь, да, капуста, это овощи, фрукты, да, кто-то мясо, кто-то, я знаю, там, если не ест мясо, то там, возможно, из молочных продуктов получает это, кто-то это получает из бобовых, но это важно, чтобы именно был баланс вот этой еды. Конечно, это, знаю, что это очень сложно, но как можно меньше фастфуда, потому что он больше приносит нам с вами не энергии, а больше приносит лишнего веса и быстрой радости. Да, Павлик?
1: И финансовый убыток.
0: Да, это точно. И финансовый убыток, потому что, поскольку это готовится не нами, соответственно, за это берут деньги, да, за то, что нам это приготовили. А вообще для чего нужно нам правильно питаться? Вот правильное питание, зачем оно вам нужно? Есть какие-то
1: для
0: варианты?
1: Поддержания формы.
0: Так, для поддержания формы физической еще для чего?
2: Ну, вообще, для общего здоровья, потому что если ты не будешь правильно питаться, это будет влиять и на твое эмоциональное состояние, и на физическое, и там, если ты будешь не есть там овощи, у тебя будет все ломаться, все крушиться, и будет все плохо.
0: Хорошо, спасибо большое. И следующим очень важным аспектом, который помогает нам поддерживать энергию и помогает нам быть здоровыми, это вода. Попрошу вас, попейте, пожалуйста, из ваших бутылочек. У воды есть очень классная формула, да, чтобы рассчитать, сколько нужно пивать воды. То есть нужно свой вес, а точнее килограмм, да, сколько килограммов у вас есть, да, вашего веса, вы умножаете на 40 миллилитров. То есть 1 килограмм — это 40 миллилитров воды. То есть вы свой вес умножаете на 40 миллилитров, и получается ваша суточная норма воды, сколько вы должны пить. А вообще, почему важно пить воду, как вы считаете? Для чего вообще она нужна, да?
1: Ну, для того, чтобы разжижать кровь и все остальное. Ну,
0: очищать,
1: да? Очищение организма.
0: Очистительная такая функция. Еще кто? Какие еще есть варианты? Для чего вообще? Зачем? Зачем это пить?
1: Чтобы голова не болела.
0: Да, чтобы не было каких-то болезней, отлично.
2: Ну, потому что мы состоим из большей части из воды, потому что у нас очень много воды, и чтобы поддерживался вот этот вот баланс,
0: да,
2: нам это... необходима вода.
0: Вот, опять же, баланс, да? Баланс вот этот вот водный. Угу. Костя?
1: И когда перегружен какой-то работой тяжелой, умственной, я имею в виду, можно попить водички, и сразу станет легче.
0: Да, ты переключил свое внимание. Очень важно при каких-то психоэмоциональных также нагрузках попить воды. Потому что когда мы в стрессе, мы переключаем свое внимание на воду, да, мы пьем, она нам помогает, немножечко разжижает кровь, начинает выполнять свою функцию, и наш мозг тем временем хоть на долю секунды, но отдыхает. Поэтому вода — это очень тоже важно. Для того, чтобы, к примеру, если там, вы высчитали, но сложно пить каждые там, полчаса, то существует приложение, да, которое показывает и напоминает вам о том, что, милый, надо попить воды. Поэтому если сложности возникают, то вы можете установить себе это приложение. И очень важный следующий аспект, о котором мы уже говорили, мы с этого начинали, это движение. Какими вообще, может быть, видами спорта вы увлекались? Или какими-то видами просто двигательных активностей вы вообще сейчас занимаетесь? Расскажите мне, пожалуйста.
1: Когда-то ходил на хоккей.
0: Отлично. А сейчас что помогает тебе держать форму? Что помогает тебе быть...
1: Спортзал. Я 7 лет в плавание ходил, но... Ни в каких соревнованиях не участвовал, конечно. Просто это приносило мне реально удовольствие. И сейчас, хоть я в секцию не хожу, но когда хожу в спортзал, слава богу, что там есть бассейн, и можно тоже поплавать, отдохнуть.
0: Отлично. То есть сейчас ты ходишь в бассейн. Еще кто? Надя?
2: Вот лично мне нравится бегать для себя. Можно просто утром или вечером вокруг дома.
0: Отлично, спасибо большое.
3: Раньше я ходила на танцы. Угу. Сейчас мне помогает, то есть я делаю упражнения. Или если не делаю, то в основном стараюсь выходить погулять. И достаточно так долго гуляю.
0: Прогулки, да. Пешие прогулки. Еще у вас, может быть, есть какие-то, чем вы можете поделиться?
4: Я занимаюсь дома, сама упражнения делаю.
0: То есть у тебя такой домашний фитнес. Классно. А теперь расскажите мне, для чего вам это? Зачем вы это делаете?
4: Держать себя в форме.
0: Чтобы держать себя в форме. Еще есть какие-то у вас?
1: Просто хорошо.
0: Просто хорошо.
1: Просто хорошо.
2: У меня есть разные заболевания, и я понимаю, что когда я занимаюсь спортом, даже простым, но я часто двигаюсь, мне становится намного проще. Я не замечаю никаких симптомов, ничего, и это поддерживает мою форму и мое здоровье.
0: Отлично, замечательно. Я думаю, что это основные такие моменты, да, это когда мы поддерживаем себя в форме, и когда мы физически, да, чтобы у нас не было каких-то заболеваний и не развивалось что-то другое, просто делаем это, зная, подходя к своему здоровью ответственно, что это нам поможет. А еще, вот я знаю, когда я хожу в спортзал, мне просто это приносит удовольствие. И опять же, когда мы бегаем, когда мы ходим, и когда мы просто приходим после тяжелого дня и делаем какие-то физические упражнения, нагрузку, то наши мышцы тем самым могут расслабиться после стресса, который мы перенесли на учебе, на экзаменах, на работе той самой, да, или просто в какой-то сложной ситуации. Когда мы немножечко, даже если постоим в планочке, да, наши мышцы, вот когда у вас было такое, что на физических упражнениях мышцы начинают трястись, такие, напрягаются. Это значит, вот они тем самым потом расслабятся. Они были в напряжении, им нужно дать вот эту вот разгрузку того, когда они могут вот выплеснуть это напряжение. Поэтому в стрессе тоже важно вот поделать физическое упражнение, тем самым стресс тоже уйдет. И это же, конечно, классное настроение, потому что когда ты что-то сделаешь, ты как себя потом чувствуешь? Круто, да, я смог, у меня получилось, да, это еще и классная мотивация. Поэтому движение. Движение — это придает не только нам физическое здоровье, но также и помогает нам эмоционально пережить какие-то сложные ситуации. Но важно также здесь тоже соблюдать баланс. Важно, чтобы мы отдыхали, да, о том, о чем говорили в начале, да, возвращаемся и завершаем нашу с вами программу, что важно соблюдать обязательно баланс. Баланс даже в упражнениях — это не постоянные нагрузки, да, это не только, когда мы время уделяем только питанию, но также важно уделять внимание всем четырем аспектам. Не только этим, но также духовной сфере, физической сфере, умственной и эмоциональной, да, о которых мы поговорим с вами в дальнейшем. И вообще в Библии очень-очень классно написано. Она вообще книга всех книг, и в ней всегда даются очень ценные и важные советы, мудрые. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Поэтому все, что, о чем мы сегодня говорили, об отдыхе, питании, движении, оно помогает нам быть в здоровом теле, в здоровом духе и также об эмоциональном состоянии, да, о том, как его всегда поддерживать, мы поговорим на следующей программе, вот, и поговорим о том, как нам быть всегда в здравии, да, и быть всегда полезными не только для себя, но также и для окружающих, и вести здоровый образ жизни. Спасибо большое, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на четвертый вечер нашей программы, во время которого мы будем изучать тему «Симптомы проклятий». Узнав, что согласно Священному Писанию, человек, живущий на земле, вне зависимости от того, в церкви ли он или вне церкви, подвержен влиянию дьявола и бесов, а также проклятия, узнав, что дьявол и нечистые духи являются мироправителями на этой земле, узнав, что дьявол по-прежнему является Богом века сего, узнав, что на земле живет 1/3 когда-либо созданных Богом ангелов, узнав, что земля буквально кишит этой нечистью, узнав также, что за совершенный грех человек должен платить, узнав, что нарушение закона Божия дает дьяволу право приносить проклятие в жизнь человека, не мудрено во свете всего этого очень серьезно задать вопрос в отношении себя. А не нахожусь ли я и моя семья под проклятием? Нет ли у дьявола власти действовать в моей жизни? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы начнем сегодня исследование Священного Писания, которое рассчитано на 3 вечера. Нам нужно поставить с вами диагноз самим себе. И первое, что мы будем изучать, это симптомы. Каковы симптомы проклятий? Каковы симптомы действия дьявола в жизни? Затем нам нужно будет исследовать вопрос об этиологии, о происхождении, о причинах проклятия. И у нас будет тема «Оккультные источники проклятий», тема №5, и тема «Нравственные источники проклятий», тема №6. Сегодня мы поставим следующие вопросы. Во свете принципа, высказанного Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 9 главе, 12 стихом записанного, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», мы должны будем вначале поставить диагноз. Для правильного лечения необходим точный диагноз. Крайне трагично будет предположить, что человек здоров, в то время как он болен, не правда ли? Можно умереть, не зная правды. Также, если диагноз будет поставлен неправильно, можно принимать не то лекарство, и в результате и в Боге разувериться, и в силе Божьей разувериться, и оказаться в еще худшем состоянии. Поставление правильного диагноза – это ключевой вопрос в освобождении от проклятий. Потому вопросы, которые мы зададим сегодня, будут звучать так – болезнь или одержимость? Второй вопрос – существуют ли степени бесовского воздействия? И третий – каковы признаки проклятий? Если вы готовы, мы приступаем непосредственно к исследованию текста Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 40 и 41 написано: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Иисус Христос в своем служении людям освобождал от разных недугов. И Священное Писание говорит о том, что Он исцелял, исцелял от болезней. Но помимо этого, я обращаю ваше внимание на слово «также», выходили, сказано, «также и бесы». Значит, состояние болезни и состояние держимости – это могут быть состояния разные. Это не одно и то же. Библия разделяет болезнь как явление физиологическое и одержимость как явление духовное. На эту тему прочитаем еще один текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 9 глава, стих 1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Когда описывается власть учеников, то сказано, Он дал им силу и власть над всеми бесами, и потом союз. И, то есть помимо этой власти, была дана еще власть и врачевать. Ну и врачевать, конечно, это греческий глагол «терапео», который нам в русском языке хорошо знаком, такие слова, как терапия, терапевт и так далее. Ученики Христовы осуществляли духовное лечение бесов, изгоняя, а также физическое исцеление, врачуя болезни. Это два разных состояния. Их нельзя путать, их нельзя смешивать. Прочитаем также в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 24 стих, написано. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и, снова союз, бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Вот здесь у нас интересный пример использования греческого слова «селениадзумай» в оригинале, которое у нас переведено как «лунатик». «Лунатиков», сказано, «приводили к нему». И этот термин дословно означает «человек, пораженный луной», «эпилептик», «больной эпилепсией». В современном русском переводе Российского библейского общества сказано «больных подучий приносили, приводили к нему». Итак, здесь это заболевание, эпилепсия, это явление, связанное с бесноватостью или же не связанное с ней? Не связанное. Потому что, говорится, приводили таких-таких и бесноватых, и эпилептиков. Это явление не имеет связи с духовным миром. Однако, продолжая исследование Священного Писания, мы находим, что этот глагол встречается не один раз в апостольских писаниях. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, читаем стихи 15 и 18. «Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Удивительно то, что в подлиннике здесь используется то же самое слово. Тот же глагол «селениазмой», что и в предыдущем отрывочке. Но здесь совершенно определенно причина эпилепсии была что? Одержимость. И только когда Иисус Христос изгнал беса, тогда только отрок исцелился.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, у нас очень важный промежуточный вывод. Одна и та же болезнь. Может быть, в одном случае просто проблемой физиологии, в другом случае может быть следствием одержимости. В другом случае может быть вызвано бесами. Одно и то же состояние по внешним признакам отличить невозможно. Нужно идти глубже. Приведу пример из святоотеческой литературы. Митрополит Сурожский Антоний в сборнике «Быть христианином» в главе о болезнях рассказывает такой случай. В Париже был замечательно талантливый художник-иконописец. Он вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него были галлюцинации, его внутренний мир лишился чувства реальности. Его родные решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Но ему делалось все хуже, и тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали освященным елеем, а он болел все больше и больше. «Я тогда был врачом», – пишет автор, – «и ко мне обратились с вопросом, что делать?» За мой ответ на меня очень рассердились. Я сказал: «Бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили лечение электрошоком». Тогда это было единственное, что умели делать в этой области. И я помню, как возмутилась семья и духовенство. «Как? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь?» Я ответил. Послушайте внимательно мудрый ответ. «Я одно знаю. Если это одержимость, то электрошок никаким образом не повредит бесу и не поможет больному. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет, и через год он выздоровел». Когда человек болеет, когда он знает, что не может работать, не может нормально функционировать, и приходит к врачу, и сдает на все возможные анализы, все возможные жидкости тела, когда его просматривают в разных ракурсах, в разных специальных для этого медицинских учреждениях, и ему говорят: «Ты здоров, не притворяйся, иди и работай». А он знает, что болезнь его – это не выдумка, он в действительности болен, но не на уровне физиологической нужно искать причину. Вот это будет симптомом действия духа зла. Это будет симптомом проклятия. Это может быть симптомом одержимости. Когда мы с вами заводим разговор о природе негативных явлений в жизни человека, мы должны подходить к этому вопросу очень сбалансированно. Нельзя всех под одну гребенку. Нельзя все явления считать проявлением одной и той же проблемы. Посмотрим на еще одну пару явлений. В книге Второзакония, в 28 главе, читаем стихи 17 и 20. «Прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Так что описывается? Каким будет человек, если на нем проклятие? Бедным будет. Финансовые проблемы будут постоянные. А вот теперь посмотрим на еще одно место Священного Писания, которое поднимает ту же самую проблему. Книга Притчи, 10 глава, стих 4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Итак, почему человек беден? Потому что ленив. А в первом случае почему? Потому что проклят. Одно и то же состояние может быть вызвано совершенно разными причинами. И это нужно хорошо исследовать. Еще один пример. Безвременная смерть. Когда человек рано ушел из жизни. Чем это может быть вызвано? В книге Второзаконии, в 28 главе, 20 стих сообщает: «Проклятие, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь». То есть раньше срока. Человек может покинуть сей мир раньше срока, потому что проклят, предостерегает Священное Писание. Однако, если мы откроем, например, послание апостола к евреям, 11 главу, стихи 37 и 39, то найдем там совершенно иную причину. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Кто? Все сии свидетельствованные в вере. Да, некоторые были из мертвых воскрешены, да, некоторые получали своих родных воскресшими, да, некоторые угашали силу огня, завоевывали царство и так далее. Бог чудные дела творил через людей. А иные, сказано, замучены были, не приняв освобождения. И если человек погиб в молодом возрасте, следствием чего это было? Проклят или наоборот? Проявив веру свою в Господа и жизнью своей засвидетельствовав о своей верности Ему. Нам нужно, дорогие, быть очень осторожными в высказывании суждений. И потому здесь очень важное предостережение. То, о чем мы будем говорить сегодня, называя симптомы проклятия и действия бесов, открытые в Священном Писании, это информация только лишь для лично каждого человека. Не для того, чтобы этим знанием оценивать состояние людей вокруг. Потому что мы можем очень сильно ошибиться. Это необходимо для самоанализа. Это необходимо для того, чтобы самому себе поставить по возможности точный диагноз во свете Слова Божия. Итак, некоторые выводы. Одинаковые состояния могут иметь разные причины. Это верно не только в отношении болезней, но и иных проблем в жизни человека. Потому каждый случай необходимо исследовать отдельно.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Каковы же теперь присущие именно проклятиям признаки? Какова природа проклятия? Именно его. Священное Писание отмечает минимум два. Мы находим, во-первых, в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 27 и 59. «Проказую египетскую, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. В книге пророка Захарии, в 5 главе стихи 3-4, проклятие «Войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно и пребудет в нем, в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Что отражено в этих стихах Священного Писания? Это так называемый хронический характер состояния. То есть, если это болезнь, если это проблема исключительно физическая, то тогда существует лекарство. И если есть, в принципе, в медицине этому лечение, значит, пойдя к врачу, человек, принимая лекарство или пройдя курс лечения, обретает свободу от этой болезни. Но если это проклятие, то человек может всю жизнь лечиться, и проклятие не уйдет. Первая присущая проклятию характеристика – это хронический характер. Если проклятие приходит, то до тех пор, пока оно сверхъестественным образом, благодаря открытому в Священном Писании механизму, не будет силой Божьей удалено, оно останется с человеком навсегда, пока не истребит его. Проклятие – это не какой-то эпизод в жизни человека. Например, Иов – праведник. Человек, который от самого Господа получил одобрение в самом начале книги. Он был поражен. Он все потерял. В том числе и здоровье потерял. Но это был лишь эпизод в его жизни. Мы не знаем, сколько длился этот эпизод. Но было начало, он прошел испытание, и был конец. И после этого Бог что сделал? Вновь благословил, да еще и вдвойне благословил за верность. Это с любым из нас может быть. Все признаки проклятия, о которых мы будем говорить сегодня, все симптомы проклятия могут быть эпизодическим явлением в жизни любого человека. но свидетельством именно проклятия и признаком проклятия является то, что явление приходит и остается с человеком как постоянный признак. Оно не уйдет само собой. Второй момент, описывающий отличие проклятия от иного, что есть в жизни человека в качестве негативных состояний. Посмотрим, например, на книгу Второзаконие, 28 главу, стихи 45, 46 и 59. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя. Они будут знамением и указанием на тебе». И что дальше? «И на семени твоем поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Вторая отличительная характеристика проклятия – это наследственный его характер. Точно так же, как мы читали вчера в Священном Писании, что не только Адам подвергся проклятию, но и все, кто произошел от Адама. Точно так же, если человек в жизни навлекает на себя какое-то дополнительное проклятие, то, к сожалению, те, кто происходит из его естества, из естества этого человека, они несут на себе печать проклятия, будучи его потомками. Еще раз, Слово Божье говорит: «На тебе и на семени твоем, тебя и потомство твое». Это называется в богословской литературе родовое проклятие. Проклятие имеет, к сожалению, такое свойство переходить по наследству. Далее. Некоторые промежуточные выводы. Сами по себе проблемы не обязательно свидетельствуют о наличии проклятия, но двумя ясно открытыми в Священном Писании признаками проклятия являются, во-первых, такие признаки, как эпизодический или хронический характер. Такой нужно задать вопрос, что мы выяснили. Именно хронический характер отличает проклятие. И второй вопрос, какой нужно задать? Это явление. Было ли присуще этому роду? Бывает так, что человек знает, что в его роду, например, в каждом поколении было самоубийство. И если проследить все поколения назад, вы найдете самоубийцу в каждом поколении. Это может быть признаком именно проклятия. То есть у проклятия хронический характер, и оно представляет собой наследственное явление. Приведем несколько иллюстраций. Когда люди начинают знакомиться с этими духовными законами, многие наполняются практически негодованием. «Это ведь несправедливо», – говорят они. «Ну хорошо, родители грешили, ну, допустим, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, но я-то здесь при чем? Почему я должна или должен страдать?» Резонный вопрос, весьма резонный. Скажите, а не так ли обстоит дело на земле в принципе? Что нового здесь мы с вами узнаем? Например, человек принимает решение о переезде в другую страну, об эмиграции. И вот родители, собрав чемоданы, думают, вот в такой-то стране нам очень хорошо будет жить. И вся семья переезжает. Там на чужбине рождаются дети, появляется второе поколение эмигрантов. И вот теперь вопрос. Виноваты ли дети, что родители их в свое время приняли решение переехать не в ту страну? Одна семья переехала в страну, где хорошо живется, где хорошие экономические, социальные и иные условия. Другая семья переехала в страну, где все очень плохо. Одни потомки благоденствуют, другие потомки влачат жалкое существование. Несправедливо? Может быть, но такова жизнь. Мы живем в мире, который действует по принципу причинно-следственной связи. И, конечно, можно было бы винить родителей и бабушек, и дедушек, но это делу не поможет. Нужно решать проблему, которая у тебя есть сейчас, которая, возможно, не твоя, не ты ее инициировал, но она тебе передалась по наследству. Такова жизнь. Еще одна иллюстрация – наследственные заболевания. Скажите, справедливо ли, когда младенец, не успевший еще и вздохнуть несколько раз, уже болен СПИДом? Справедливо ли, что он или она должны страдать за распутство своего отца или матери? Несправедливо. Но такова жизнь. Материальный мир и духовный мир живет по принципу причинно-следственной связи, и здесь ничего не поделать. Когда мы ведем разговор с вами о личном спасении человека для жизни вечной, тогда не имеет значения, кто у тебя отец. Тогда не имеет значения, кто твоя мать. То есть, насколько они были близки к Богу или напротив, насколько грешными были. Но когда речь идет об обстоятельствах жизни здесь, на земле, когда речь идет о формате проживания нашего века земного, здесь проклятия имеют и хроническую природу, и наследственный характер.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. Нам очень важно также рассмотреть следующий вопрос. Какова степень воздействия дьявола на человека? То есть, если человек подвержен проклятиям, с какой степенью дьявол имеет право себя проявлять? Попытаемся задать вопрос еще по-иному. Есть ли степени проявления силы дьявола в жизни человека? Приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 1 главу, 23 стих и 5 главу, стих 2. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». В 5 главе, 2 стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Если бы у вас была открыта Библия, вы увидели бы, что слово «одержимый» набрано там как? Курсивом. Большинство из вас наверняка знает, что в таких случаях это способ сообщить нам о том, что в оригинале этого слова нет. Слова, набранные курсивом, в подлиннике отсутствуют. Давайте посмотрим, что сказано непосредственно в оригинале. Там и в первой главе, и в пятой главе используется одна и та же формулировочка – одни и те же слова. В греческом это звучит так: «антропос эн пневмати акатарто». Дословно «человек в духе нечистом». Именно так. «Человек в духе нечистом». Не дух нечистый в человеке, а наоборот. Чем это можно изобразить? Представьте, что у меня в руке стакан с жидкостью. Вода ли то, сок ли то, молоко и так далее. Я беру и опускаю в эту жидкость леденец. Что с леденцом? Он полностью окружен. Его полностью обволакивает нечто иное. Вот это состояние человека. То есть это описывает очень страшную степень одержимости. И в действительности, как мы будем читать дальше, вот в этом человеке, который описан в 5 главе Евангелия от Марка, сколько бесов было, помните? Легион. То есть это такие тяжелые, страшные случаи одержимости, когда личность человеческая фактически растворена, человек фактически исчез, то есть он настолько подавлен, все его личностные начала настолько подвластны дьяволу, что фактически о человеке уже и говорить невозможно. Он в духе нечистом. Личность человека полностью поглощена бесом. Однако далеко не все случаи настолько трагичны. Далеко не все случаи представляют собой такой страшный вариант. Посмотрим на иные места Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 6 главе, стихи 17-18. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись». Еще один схожий стих – Деяния апостолов, 5 глава, стих 16. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вновь приглашаю вас обратиться к подлиннику. Слово, которое у нас переведено как «страждущие», в 6 главе Евангелия от Луки, в стихе 18, это греческое слово «энохлео». страждущий у нас переведено. Дословно оно означает беспокоить, причинять неприятность. Неприятно, но не так страшно. А далее, в 5 главе Деяний апостолов, в 16 стихе, еще одно схожее слово «охлео». Там «энохлео», здесь «охлео» в подлиннике означает «тревожить», «изводить». Перевод «Живой поток» предлагает значение этому стиху следующее. «Неся сказано больных и мучимых нечистыми духами». То есть в данной ситуации дух не живет в человеке, но на расстоянии или оставаясь вне, мучит человека, беспокоит человека, причиняет неприятности. Это совершенно другое состояние. В одной ситуации у нас человек, который полностью скрылся в духе нечистом, настолько сильно он поглощен. В другой ситуации дух находится вне, но он имеет право человеку причинять неприятности. Итак, Библия открывает для нас, что существуют разные степени воздействия бесов на природу человека. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 30 стихе написано, Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. А в Евангелии от Марка, 16 глава, 9 стих, написано так, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал сколько? 7 бесов». Существует большая разница, 6 или 7 тысяч – или 7. В некоторых случаях изгнано было по одному бесу. Итак, некоторые вновь промежуточные выводы. Существует разная степень одержимости и разная степень воздействия бесов на человека. На практике это означает, что бесноватый, страждущий от демонов, далеко не всегда похож на умалишенного. Дело в том, что существует этот вот известный стереотип. О бесноватом можно судить по чему? Когда у него глаза страшные, горящие, когда он трясется весь, когда он падает на землю, начинает весь в конвульсиях изгибаться, когда у него страшный голос, когда он хрипит, когда он нечесанный, неумытый, зубы нечищены и так далее, и так далее. То есть он похож на человека из психбольницы. Вот такой стереотип о тех, кто одержим бесами. Нет, говорит Священное Писание, нет. Бес может жить в человеке и себя никак не проявлять, кроме одного какого-либо проявления, как раз-таки мешающего человеку быть ближе к Богу, или мешающего человеку оставить какой-то грех, или мешающего человеку наладить взаимоотношения с представителем противоположного пола, чтобы себе создать семью и так далее. Бывает так, что бес вообще себя не проявляет никак до того момента, пока не появляется в синагоге Иисус Христос и начинает проповедовать в силе Святого Духа. И тогда только бес, который этого терпеть не может, начинает кричать. Человек, который заслужил власть бесов, далеко не всегда похож на умалишенного. Почему? Потому что есть разные степени воздействия дьявола. И мягкие, и менее заметные чаще всего проходят без внимания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Еще один очень важный вопрос нам необходимо рассмотреть сегодня в теме «Симптомы проклятий», для того, чтобы мы могли подготовить себя к самооценке. Вчера, рассматривая тему зарождения проклятия, источника проклятия, изучая 3-4 главы книги «Бытие», мы увидели, что проклятие на землю принес дьявол. Оно есть следствие контакта с дьяволом. Бог же от себя, в свою очередь, только лишь о проклятии сообщил. Он констатировал факт. Он поставил диагноз. Библия не утверждает в прочитанных нами вчера главах, что Господь послал проклятие, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный лишь исходит от Бога», говорит первая глава послания апостола Иакова. Бог создал все каким? Конец первой главы книги «Бытие». Все было хорошо весьма. Потому, когда мы принимаем это утверждение Священного Писания, тогда нам легче уже анализировать все последующие заявления Библии на эту тему. Но, тем не менее, этот вопрос все-таки нужно снова поставить. Потому что, задавая вопрос об источниках проклятий, мы порою находим некоторые отрывочки в Слове Божьем, которые вроде бы бросают тень на Бога. А мы знаем, кто был первым, сделавшим это в истории Вселенной, кто впервые подверг характер Божий клевете. Итак, источник проклятий. Книга Второзаконии, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Здесь использовано

0: В 28 главе книги Второзакония, стих 45, сказано: «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». Здесь добавляется еще одно слово. «Будут преследовать». В оригинале глагол «радав» – «догонять». Представьте себе визуальную картину. Человек убегает, а его проклятия догоняют и догонят, ибо нарушены заповеди Божии. Однако, продолжая читать ту же самую главу книги Второзакония, в этой же 28 главе мы найдем с вами и иные описания, и иные слова. Сказано в 20 стихе: «Пошлет кто?» Господь! «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Несколько раз в 28 главе говорится: «Господь пошлет проклятие, Господь пошлет проклятие». Итак, чему верить? В рамках одного повествования, одной главы, из-под пера одного мужа Божия, под диктовку одного Святого Духа, записано вроде бы разное о причинах и источниках проклятий. Мы можем с вами попытаться подняться до осмысления этого парадокса, если вспомним некоторые заявления Священного Писания о месте Бога во Вселенной. Книга Неемии, 9 глава, 6 стих. «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них». Книга Псалтирь, 49 глава, 12 стих. «Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Коль скоро Богу все принадлежит, коль скоро Бог – Творец всего, Он же создал эти законы Вселенной, то, соответственно, и последствия нарушения этих законов также являются чьими? Божьими. Все, что на земле – Божье. И проклятие, которое на земле, тоже Божье. В том смысле, что Он создал закон, Он создал механизм причинно-следственной связи. Мы продолжим исследование этого очень важного вопроса во второй части нашей программы.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Действительно ли богатому человеку так трудно поднять глаза в небо и задуматься о Боге? Гость нашей сегодняшней программы сумел сделать это, и мы сегодня поговорим с ним об этом. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Оля.
1: Очень приятно, что вы сегодня в нашей студии. Первый мой вопрос касается того, как вы стали состоятельным человеком. Я знаю, что когда-то у вас было немалое финансовое такое хорошее положение, и оно осталось таким и сейчас. Но, тем не менее, вы человек верующий. Вот мы сегодня проследим с вами этот путь ваш. Расскажите, как вы начали свой бизнес?
2: Ну, начался он, конечно, не очень красиво, но в то же время обыденно для бизнеса. Значит, получилось так, что мне предложили уехать, значит, и открыть в другом регионе деятельность, что я, в общем-то, принял с энтузиазмом и сделал. Там пошло дело. Ну, соответственно, получалось, что я пожинал плоды, то есть это денежки. И когда, значит, придя к определенному уровню или какой-то размеренности, так получилось, что я понял, что я уже не справляюсь. Я пригласил человека к себе в помощники. Он стал тоже очень активно помогать. И, в общем-то, в принципе, мы развивались. Через определенное время человек, ну, стал проявляться тем, то, что я очень легко относился к тому, что, ну, пойти приобрести вещь, сходить просто отдохнуть и погулять. То есть не было цели накопления.
1: Вы легко относились к деньгам?
2: Да, да, и, наверное, по сей день.
1: А ваш напарник?
2: Он мне всегда говорил: Олег, ты тратишь большие деньги, давай мы во что-то вложим. Я говорю: зачем? У нас идет хорошее динамичное развитие. Зачем что-то еще трогать?
1: Живи, наслаждайся.
2: Да. Ну, в общем-то, человек принял решение, что он должен на меня как-то повлиять. И я хорошо помню эти моменты. Он очень много со мной пытался достучаться, объяснял. Я тогда, наверное, с иронией принимал и говорил: Сергей его зовут. Я говорю: мне это не надо.
1: То есть ваш бизнес был не ради накопления, не ради денег, а ради удовольствия, ради жизни?
2: Да, потому что мне это было интересно. Я вносил новые новшества. Клиентам это очень нравилось. То есть это их устраивало.
1: Олег, не секрет, какой это был бизнес?
2: Да нет, особо нет. Это торговое оборудование по производству брусчатки, которая сегодня заполонена. Это было 92-й год. Тогда это только там было. И поверьте, это было... ну,
1: доходно.
2: Да, потому что альтернативы не было. В России это было вообще неинтересно. Это происходило в Латвии. И оттуда ее везли к нам. Вот самое парадоксальное. Однажды он мне пришел и подарил Новый Завет.
1: Этот человек?
2: Да, Сергей, и он произнес такие слова: Олег, мне это не надо, но ты это читай, тебе это нужно. Я еще посмотрел, говорю: Сережа. Он говорит: Олег, это для тебя. И вы знаете, я стал читать. Я не скажу, что у меня было время занято прямо от и до, то есть, понимаете, Прибалтика – это немножко другой склад. Они размеренные, спокойные, поработали. Все на этом. Поэтому у меня было достаточно вечеров и время днем. То есть я продолжал читать. Но вот в этот момент происходит инцидент. Произошел большой приток денег. Был, значит, установлен, то есть очень приличный. Вот. Он эти деньги...
1: изъял.
2: Да, изъял, правильно. Посчитал, что он ими распорядится более качественно, более правильно. Ну вот на фоне этого, естественно, это надо мной были больше руководители. Стало происходить разбирательство, почему, как, от чего, то есть все это...
1: А он сам это как-то объяснил?
2: Нет, я его долго найти не мог.
1: То есть он исчез с вашими деньгами?
2: Ну, даже не то, что с моими, а с
1: деньгами фирмы?
2: Да, да, которые... Да, я имею процент, имел с этого, а остальные я должен был отдать.
1: Что вам сказало начальство, когда это произошло?
2: То есть, ну, во-первых, они были в шоке. Во-первых, как такое могло произойти? Во-вторых, да, приехали люди, стали... разбираться, как, что. Ну, конечно, там было много суеты, очень много. И его искали, его нашли. Ну, я не помню, месяца два. Но вот за этот промежуток времени были и угрозы, были и льстивые какие-то, типа, ты сам расскажи. Но я знал, что моей участия, моего здесь не было вот во всей этой деятельности с деньгами. И я очень начал читать.
1: Библию, вот этот Новый
2: Завет. Да, Новый Завет. Когда нашли Сергея, значит, его нашли, с ним общались, поняли, что я никакого отношения не имею к этим. Денежки, в общем-то, немало, по тем временам это 100 тысяч долларов.
1: Вот. Так они сейчас немало, не только по тем временам.
2: Ну да, вот, поняли, что на самом деле, да, он там подтвердил, что это сделал он сам. Мне предложили альтернативу. Они, за этот промежуток времени, что они были, они просто увидали мой подход. То есть это была моя инициатива принять людей, которые дальше обслуживали эту технику. Она не очень сложная, но в то же время они ее это делали. Постоянно мы им предлагали какие-то новшества.
1: Ваше начальство поняло, что вы здесь ни при чем.
2: Ну, финансом, да.
1: Да. Вот. Что это хорошая идея, но просто попался такой человек, да, который вот так поступил.
2: Ну да, ну они сказали такую фразу: мир не без добрых людей, но и не без.
1: И не без злых.
2: Да. И что мне надо быть повнимательнее, что впредь не носить, а для этого нужно открыть счета. Вот.
1: Но деньги-то нужно было как-то уже возвращать. Тот человек вернул деньги?
2: Нет, там деньги были практически спущены. Там что-то небольшую часть они...
1: Ну, значит, тогда эта часть долго ложилась ведь и на вас?
2: Да, однозначно. И вот здесь произошло. За то время, пока они были, они сделали анализ деятельности. И они говорят: нам понравился твой подход. Нам понравилось, что ты внес определенные там, ну, свои. Это лично моя инициатива была, все эти новшества, все эти люди.
1: Поэтому мы тебя наказывать не будем.
2: Да, они предложили альтернативу. Мы вложим в тебя еще достаточно того, что вот сколько ты посчитаешь нужным, как это сделать, чтобы ты продолжал. Но, в общем-то, мне надо было самому как бы вот с этим человеком разобраться.
1: Наказать его.
2: Да.
1: Но они говорили о том, что они подразумевают под этим словом?
2: Я не хочу здесь озвучить это очень плачевно. Да, это было, но я сказал нет.
1: Почему? Ведь это было такое, да, весы. Значит, с одной стороны, вам
2: деньги,
1: простят долг.
2: Власть.
1: Да, оставят власть в этой фирме, позволят дальше развиваться. И человек, который, ну, по сути, если брать по справедливости, в общем-то, достоин наказания, поскольку он скрылся с деньгами, подставил вас. Но вы сказали нет, что вы не будете его наказывать. Почему?
2: Я не имею права, понимаете, наказывать они имеют право, если они этому хотят. Но, вы понимаете, на тот момент я прочитал совсем немного, да, это был вот, это был Матфей, Марк, и я читал Луку. Вы понимаете, они говорили: мы грешные люди. Там есть такие слова в тексте. Если мы кого-то простим, то и Бог простит нас. Если мы будем, извините, любого виновного человека
1: наказывать?
2: Да, как в мусульманских странах, ломать руки, отрезать ноги и продолжать так же, то, извините, где наше духовное прощение будет? Это, да, я сегодня больше понимаю, но тогда ведь я тоже понимал, что у меня нет этого права.
1: По сути, можно сказать, то, что вы читали тогда Библию, это спасло этому человеку жизнь.
2: Да, моя рука не коснулась этого, и вы понимаете, передо мной стоял выбор. Обеспеченность, потому что у меня приехала супруга, она меня увидала, да, это скромно, но в очень престижном районе.
1: Квартира.
2: Да, это Югла-1, это коттеджи, и огромная лесопарковая зона, это очень хорошее место.
1: А что, если бы вы отказались, то эта квартира, она бы ушла в уплату долгов?
2: Да, это было, ну, передо мной стоялся, и когда я сказал нет, они со мной неоднократно беседовали, говорили: Олег, ты пойми, тогда ты заплатишь за все, плюс за наше проживание, за билеты. И я сказал: значит, так тому и быть. Они не могли понять очень долго. Меня, вы знаете, угрозы были, но там был момент один, когда один человек шел явно проявить угрозу, и получилось так, что я, опередив его, произнес, я не помню, какие слова, но он отшатнулся и сказал: не, я его не буду трогать. И у нас произошло все как бы, ну, цивилизованно. Я не убегал, и
1: то есть, по сути, я уже догадываюсь, чем кончилась эта история. Раз вы отказались того человека наказать, значит, его долг, ту половину свою, пришлось выплатить за счет того, что... Давайте перечислим.
2: Ну, зачем? Все имущество было...
1: Машина, квартира, вся недвижимость, все деньги, все было отдано для того, да, чтобы заплатить за того, кто это все сделал.
2: Да.
1: И вы остались ни с чем.
2: Да.
1: Ни в фирме, ни в бизнесе, и даже как бы...
2: Ни средств существования практически тоже не было, да.
1: Что вы делали в этой ситуации?
2: Знаете, произошло интересное. Когда этот момент был, я продолжал читать.
1: Библию?
2: Да. Я задавал вопросы. И проходя мимо одного места, там женщина продавала книги. Я остановился, на лице, конечно, было печалью, но все равно это очень все переживательное. И она мне тогда говорила, что Бог есть любовь. И она мне подарила книгу. Вы знаете, я название не смогу точно назвать, но эта книга, ну, наверное, прообраз нашего «Путь ко Христу», может быть, как-то она еще называлась. Но именно вот она рассказывала, как Бог нас любит. И я ее читал, вы верите, на тот момент я уже был без машины, и я ехал, хорошо помню, в трамвае, а он, благо, далеко едет, и я плакал. Я
1: читаю
2: ехал и плакал. Да, я отвернулся к окну, я читал, плакал, это было непередаваемое чувство, наверное, сравнимо, если это спортсмен, то он стал чемпионом мира или олимпийским призером, если это врач, то он спас жизнь человеку, то есть...
1: Вы плакали от счастья, что Бог так вот к вам относится?
2: Да, наверное, да, что я понял, что все мои действия были все-таки с его, ну, под его как-то ведением.
1: Эта книга перевернула всю вашу жизнь, все ваше сознание. Что вы делали дальше?
2: Ну да, я, в общем-то, закончил все и вернулся обратно в Россию. Первое, что я сразу сделал, это взаимоотношения с родителями.
1: То есть, наладил?
2: Да, потому что отец стал совсем плохой. Это было в короткое время, и отец умирает у меня.
1: Но вы успели наладить?
2: Да, я все, что мог. И он сказал: сынок, как хорошо, что ты вернулся. Вы знаете, я тоже много плакал, переживал. Ну, после смерти, наверное, да, у меня была ностальгия по возврату в Риге, и я собрался туда уехать. Ну, вот это и произошло. В Москве за 4 часа до поезда у меня сильно боль и отказывают ноги. Меня увезла скорая помощь в больницу.
1: А где это произошло? В каком месте?
2: Я не знаю точно. Да, на вокзале. Меня увезли с вокзала. Вот. И врач, который посмотрел, он очень так иронично отнесся и сказал: «А у вас все нормально?» Я говорю: «Ну да, я вообще-то здоровый был человек». И он, глядя на эту фотографию, рентгену сказал: «А как вы вообще ходили?» Я говорю: «Не знаю». Ну, вот это и есть. За 2 дня я полностью лишился ног. Я понял, что они не рабочие. У меня не было с собой писания. Но вот то, что читал, и вот эта молитва, потому что он мне сказал: «Тебе никто не поможет, только Бог».
1: Это врач так сказал?
2: Да, он эту фразу произнес, что сам Бог только тебе сможет помочь. Вот там произошло второе изменение, когда я стал, наверное, доверять. Просто сказал: «Господи, значит, так тому и быть».
1: Вы не упрекали Бога в том, что никуда не поехали?
2: Нет.
1: И что вообще это случилось, несмотря на то, что был здоровый молодой мужчина? И вдруг вот так отказывают ноги?
2: Да, нет. Я, значит, просто доверился ему. И, вы знаете, вот тот момент, это был, наверное, вот покойности. Вот.
1: Спокойствие в Боге, как
2: бы. Да, да. Буквально через месяц у меня ощутилась боль ноги. То есть через месяц. После этого я вернулся домой. Это было... Он говорил: «Как ты приехал, почему ты ходил, и как ты уехал?» То есть
1: они... А как вы ходили?
2: Я ходил на клюшку, опираясь в согнутом положении, а буквально через 2 недели я уехал только как с тросточкой, как просто после перелома, прихрамывая, все.
1: То есть это прошло?
2: Да. И по сей день это напоминание, потому что у меня были несколько раз таких вспышек после этого случая болезни на спины, но они только давали мне возможность именно побыть дома, читать. Вот в те моменты я помню...
1: Когда Бог, наверное, хотел вас остановить от чего-то или обратить ваше внимание на его слова, он допускал такие...
2: И обратить, и чтобы я читал. Понимаете, все равно я еще был в бизнесе, я искал работу, я занимался.
1: Трудно, наверное, вот после этого темпа остановиться, да, и обращаться к Богу.
2: Очень.
1: Все хочется делать, делать, делать, очень. А думать не хочется.
2: Очень. Вы знаете, вот эта трагедия обеспеченных людей в том, что мы думаем, что у нас завтра будет то же самое, как сегодня. И послезавтра мы еще будем так же в этом. Это иллюзия. Иллюзия, потому что, вы знаете...
1: Все хрупко.
2: Очень. Я смог остановиться в одночасье, что у меня ноги перестали ходить. Это, конечно, смешно. Но смешно для людей. А для меня, я понимаю, что это спасение Божие. Я принял решение, что я уйду с этого. И вот он стал заниматься транспортными услугами. Потому что здесь не было тех моментов спорных в работе, в взаимоотношениях.
1: И... Это нормальный бизнес, который никакого такого духовного, морального вреда людям не приносит.
2: Вы знаете, я семьей у меня стала налаживаться очень сильно. Это очень было для меня важно. То есть у меня стали изменяться критерии. Знаете, человек имеет деньги и счастлив от них, как он думает, до тех пор, пока он не заболел. Или пока он не потерял близких. Или пока он не разочаровался в своих напарниках. Это очень, как бы это ни звучало.
1: То есть не деньги главное? По сути, получается, да?
2: Да, а как ты ими используешь, чем ты живешь? Вы знаете, приезжают люди, вот он лоснястый весь и говорит, я доволен. Мне неприятно было это. То в транспорте я видел горящие глаза и говорю, хорошо, как вы сделали. Вы знаете, это другое, это все...
1: Смотрите, не... в транспортном бизнесе.
2: Да.
1: Вы сейчас этим занимаетесь?
2: Ну, уже в другой форме. У меня стало развиваться, ко мне стали приходить водители, и Бог через меня, понимаете, это я сам побуждался, я им рассказывал о Боге. Мы уезжали, мы всегда молились. То есть они уезжали, я вместе с ними ездил.
1: О чем они молились? О чем могут молиться, ну, водители, работающие в транспортном бизнесе? Наверное, там безопасность, да?
2: Да, что, молитва была, Господи, благослови нас дороги, сохрани транспорт, избавь нас от пробок, от аварий. Все, очень много водителей, они по сей день, слава Богу, все живы-здоровы.
1: Олег, ну ведь очень многие люди утверждают, что они верят в Бога, в его существование. Но никаких изменений, ну, не происходит в жизни человека. Что должно произойти в жизни человека, который доверяет Богу? Какие изменения были в твоей жизни?
2: Вы знаете, вот именно доверие, ваше слово, оно пронизано всей Библией. Доверие Богу, понимаете?
1: Когда... Но в чем это реально проявляется? Вот человек живет, он узнал, он поверил, он стал Богом там молиться, взаимоотношения. Вот, например, вас это привело в церковь.
2: Да, вы знаете, и благодаря этому я больше познал, потому что человек, который говорит, я вот хожу, я достаточно побыл, я почитал, знаете, это немножко не так, ведь церковь – это и есть лечебница, Бог здесь нас знакомит с людьми, где очень много разных, в церкви ты приобретаешь именно духовную пищу.
1: То есть в церковь надо ходить постоянно?
2: Вы что, обязательно.
1: И вы это делаете постоянно?
2: Да. Вся семья моя пришла. Благодаря этому сын пришел, жена пришла.
1: К Богу.
2: Да, и сегодня вот вся наша семья, вы знаете, мы молимся.
1: Олег, у меня последний вопрос к вам. У меня есть люди обеспеченные достаточно, они очень заняты своими делами, своим бизнесом. Ну что такого сказать богатому человеку, чтобы он пришел к Богу, начал посещать церковь, познавать волю Божью? Как отвлечь его взгляд от того, что он делает, к Богу? И зачем вообще ему церковь? Ведь церковь, многие считают это для каких-то неудачников, для бедных.
2: Зря. Это очень большое заблуждение. Вы понимаете, кто-то через горе идет, кто-то идет, потому что здоровье. Если человек обратится и скажет, я немощный, потому что...
1: Но как он немощный, если у него бизнес, у него есть деньги, недвижимость,
2: это
1: уверенность?
2: Это все временно. Вы знаете, я потерял за 2 месяца, извините, очень сильное благосостояние, обеспеченность не одной $1000 зарплаты, и вдруг стать нищим. Но душа и деньги несовместимы. А вот когда твоя душа ищет большего, ценного, то тогда деньги, они помогают. Ведь сколько нуждающихся, а мы их не видим. Почему? Потому что мы заняты собой. Мы говорим, что они сами себе должны быть. А ведь, может быть, Бог и дает нам эти средства, чтобы мы помогали бедным. Понимаете, школа, старушки, перейти на дороге, помочь – это элементарно. Но человек, который ездит и занят, он не видит этого. Как бы это ни оправдывал он себя, он занят только собой.
1: Спасибо вам, Олег. Я знаю, что вы не заняты только собой, потому что знаете живого Бога. Дорогие друзья, иногда для того, чтобы обратить на себя внимание людей занятых, какими являются бизнесмены, Бог допускает их болезни и даже разрушение бизнеса. Но если вы откликнетесь на его призыв, то Бог откроет вам еще больше возможностей, еще больше благословений. Всего вам доброго!
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире Виталий Алиник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения. Таким образом, представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. О годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе. Это около 477 года до нашей эры. То есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования и с тех пор постоянно уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа к который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин, И Цзин, это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин, описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки, законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь-Тю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и слово мое не возвращается ко мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека». Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих. Очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Разумная жена – от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать». Он знает конец от начала, потому к Нему надо обязательно обратиться в самом начале. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. «Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя». Вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господь, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил. Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет, я тебе дам и верблюдам. Сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют и так далее, и так далее. То вот это та. То есть, ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа хорошая жена, значит, Господи, Ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость. Обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить. Господи, яви милость. И вот дальше, когда она пришла и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую Ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги «Бытие». Написано, «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание? На что он смотрел? Предыдущий стих говорит 20. «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и неуверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему недоставало? Давайте читать дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь?» Вот чего недоставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 3/9 земель своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так, и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Ему важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красиво, не просто услужливо, и даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим, Господи, открой, Господи, покажи. Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза являются определяющими, потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, и это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда! Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние, противоположное жизни по Божьим законам, называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем рассматривать Божью модель, когда двое становятся одним, в третьей главе есть ряд риторических вопросов. И вот один из них очень важен для нашей темы. Прочитаем 3 глава, стихи с 3 по 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища свое, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет на ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался?» И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет, нет, нет. То есть это рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно. Договариваться нужно. Задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свиданий тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третьей главы книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой

но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель. То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись встретиться. Вот то есть надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам объективно говоря не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все выяснить. Еще один перевод. Перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились сделать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод. Перевод, так называемый новый живой перевод. Пойдут ли двое, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот, то есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь. Что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь, прося у Господа знамений, конкретных, ясных, мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться. Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот об этом сотрудничестве между Богом и человеком, это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных, у них очки какого цвета? Розовые, так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях, так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? Уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странно вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы много согрешаем». Дорогие,
жены ваши.

мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию, говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна, и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. На это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой, и она такой станет. Именно так написано. Да. Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить, и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость. Аллилуйя! Вы счастливы. А если вы думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот и будет лучше и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. И народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. «Идеальных отношений нет», гласит народная мудрость. «Есть женская мудрость не замечать мужские слабости. Есть мужская сила прощать женские глупости». Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили благословение в акте венчания, к сожалению, несмотря на то, что Бог верен своему слову на 100%, люди могут Божье благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так, Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? «Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал». Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. «Жена, которую ты дал мне, она виновата. Господство, муж будет господствовать над тобою» и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия.
Один ребенок убивает другого. Братоубийство. В рамках этой благословенной Богом семьи. И все это не только их жизнь отравило, не только они свое благословение потеряли, но и, сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее. Была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно. Это испытание. Как же это благословенно. Господи, что за жену ты мне дал? Так? Я не могу детей с ней во исполнение твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман. Она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал: «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит: «А может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет». Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте, потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили, просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустил ошибки? Может быть, я сделал что-то не так? Но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе, «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек, смущенный, ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ты знаешь, как Сашка обрадуется? Ты на эти деньги сможешь купить целых 3 скейтборда. Ты адрес запомнил?
5: Нет.
4: Повторяю. Проспект Тумбочкина, дом 2. Запомнил?
5: Да, ага.
4: Все по-честному. Я тебе деньги, ты мне скейтборд.
5: А ты не обманываешь?
4: Да ты что, Виталик, разве эти глаза могут врать?
5: Не знаю.
4: А я знаю. Все, давай. Все по-честному. И давай скорее беги, а то вдруг там все закроется. Давай, скорее. Простофиля.
6: Странное какое-то название.
7: Виталик, а ты точно ничего не перепутал, а? Точно проспект Тумбочкина?
5: Да, точно. Проспект Тумбочкина, дом 2.
6: Никогда я в нашем городе такого проспекта не видел и не слышал.
7: Вот и я не видела.
6: Что тебе там нужно на этом проспекте?
5: Я сегодня продал Наташке свой скейтборд.
7: И она... Скейт что?
5: Скейтборд, это доска такое? Такая.
6: Ну, это такая доска с колесиками, вот на которых дети катаются.
7: Ну, и да, что? Да. Ну, и дальше? Ну.
5: И она сказала, вот за эти деньги можно купить 3 таких доски.
7: За эти деньги?
6: За эти деньги? Все понятно. Понимаешь, Виталик, все дело в том, что такой улицы в нашем городе не существует.
5: Как это не существует?
7: Да разве можно Наташке доверять, а? От нее только подвоха и жди везде.
6: Понимаешь, она тебя обманула. Вот в чем дело.
5: Ну и чего мне сейчас делать?
7: Ну, слушайте, к родителям надо сходить, Афанасий
6: не
7: Филиппович.
6: Не первый
7: ну,
6: раз говорит, уже да с этой что Наташкой такое? Все это происходит.
7: Ну, безобразие какое-то.
6: Марья Ивановна, никуда не надо идти.
7: Да что? Что, Марья Ивановна?
6: Вон они, сами сюда идут, в теплые ручки.
7: Ох, вот оно что, да?
6: Да. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна.
8: Здравствуйте. А мы тут проспект Тумбочкина ищем, не поможете, а?
6: Наташа, что случилось-то у вас?
4: Да вот со скейтборда и свалилась я.
8: Правильно. Будешь знать, как маленьких обижать.
5: А ну-ка, давай мой скейтборд.
8: Да.
4: Никто не обижал. Вы меня простите, пожалуйста, я так больше не буду.
8: А ты не врешь?
4: Да разве эти честные глаза могут врать? Марья Ивановна.
6: Ну что, Виталик,
4: мам, пойдем,
6: простим,
4: а?
6: Наташу-то.
5: Простим.
6: Вот и замечательно.
4: Пойдем, муж.
6: До свидания.
9: До свидания.
8: До свидания. Вот вы поглядите, разве эти честные глаза могут врать, а?
6: Представьте себе.
8: Думала, ведь все с рук сойдет.
6: Это как раз называется, что посеешь, то и пожнешь.
8: Ну,
6: напакостила она. Ну и сама же от этого и пострадала. Рука-то сломанная.
8: Вы знаете, я однажды чужую метелку на складе подменила.
6: Да.
8: Принесла сюда во двор и стала ей нести. Угу. Лариске дворничихе соседнего участка взяла. Ну, хорошая метла. А она раз... И переломилась,
6: вот так вот.
8: И целый месяц я потом этой метлой мучилась, мила.
6: Ну, то же самое.
8: Так я-то ведь исправилась. Я же больше так никогда не делаю.
6: Вот и замечательно.
8: Ну?
6: Вы понимаете, я хочу вам как раз на эту тему одну историю рассказать.
5: Расскажите хоть одну.
6: С удовольствием расскажу. Это было в далекие библейские времена, когда народом Божьим правил царь Ахав со своей нечестивой царицей Иезавелью. И вот однажды ему захотелось приобрести виноградник, который принадлежал человеку по имени Навуфей. И пришел он к Навуфею и предложил ему продать этот виноградник или обменять на другую землю. Но Навуфей не согласился, потому что этот сад достался ему от предков. Вернулся царь во дворец очень расстроенным, отказался есть еду и даже заболел. Тогда пришла к нему и Иезавель. Она узнала, в чем дело, и успокоила его тем, что у нее есть план, чтобы заполучить желанный виноградник. Царь успокоился и доверил все в руки Иезавели. Тем временем царица написала письма от имени царя и отослала ко всем знатным людям города. В письмах она просила оклеветать и убить хозяина виноградника. Приказ был исполнен. Двое лживых свидетеля обвинили Навуфея в том, что он оскорбил Бога и царя. Его вывели за город и до смерти побили камнями. Виноградник стал принадлежать царю. И прогневался Бог на царя, и послал к нему пророка Илью. И пришел Илия, пророк, в виноградник, и увидел его царь, и сказал: «Нашел ты меня, враг мой!» И отвечал пророк: «Нашел, потому что ты творишь зло. Ты оскорбил Господа и ввел народ Божий в грех. За это наведет Бог на тебя беды и истребит тебя и потомство твое. А Иезавель, жену твою, псы съедят за стеною города». Услышав страшный приговор, царь раскаялся, пал на колени и разодрал одежду свою. И вновь обратился Господь к Илии: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он стал послушен мне, я не наведу бед в его дни. Во дни сына наведу беды на дом его». И увидел Господь, как смирился перед ним Ахав, и отменил свое наказание. Так что, как вы видите, всякое зло обязательно рано или поздно будет наказано.
7: Так ведь и сам человек в этом виноват. Вот не обманул бы Наташка Виталика, так ведь и ходила бы здоровенькая себе.
5: И целенькая.
7: Да.
6: Совершенно верно.
7: Слушайте, а может мне тоже попробовать прокатиться?
5: А вы не упадете?
7: Ну так ведь я же никого не обманывал, как Наталья. А?
6: Марья Ивановна, будьте осторожны.
7: Ой.
6: Дорогие ребята, к сожалению, нам пора прощаться. Всего вам доброго. Только хочу на прощание вам сказать вот что. Старайтесь не быть Ахавами или Иезавелями, иначе будет очень плохо. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет детский хор

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Ной же обрел благодать пред очами Господа.
2: Благодать. Любой незаслуженный дар, свободно и с любовью даваемый Богом. Но прежде всего, это самый важный дар Бога – спасение человека во Христе через веру. Согласно 2 главе 1 послания к Тимофею, этот дар Бог предлагает всем людям. Спасительную благодать Божью нельзя заработать ни добрыми делами, ни соблюдением закона. Ее можно лишь принять верой в искупительную смерть Христа. Полнота Христовой благодати несет нам новое рождение и дар Святого Духа, делая нас детьми Божьими и членами тела Христова. Благодать Божья оправдывает, освящает человека и ведет его к вечной жизни. Апостол Петр в первой главе своего первого послания призывает верующих уповать на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа.
1: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Марихуана. Что вы слышали о ней? Хорошее или плохое? Прибавьте к этому результаты большого исследования ученых университета Отаго из Новой Зеландии. Они изучали 3000 подростков в возрасте до 17 лет. Наблюдения за ними продолжались до тех пор, пока они не достигли 30-летия. В исследовании изучалось, как при частом употреблении марихуаны они продвигались в учебе. Старшие классы, обучение в колледже или в университете, насколько они были склонны к самоубийству и депрессии, к другим незаконным наркотикам. Результат исследования ясно и четко показал прочную взаимосвязь здоровья, образования, социальной жизни и потребления марихуаны. Другое исследование выявило еще один нежелательный эффект воздействия марихуаны. Это психические нарушения. Причем риск получения этих нарушений увеличивается в 5 раз при частом потреблении. Ученые из Королевского Лондонского колледжа обнаружили, что марихуана нарушает взаимосвязь работы 2 полушарий. Чем больше человек курит марихуану, тем больше вред он себе наносит. Если вы не курите марихуану, вам незачем беспокоиться о всех этих последствиях. Вы тот благоразумный человек, кто сделал в своей жизни правильный выбор.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы увидеть должны тот сияющий свет, вечный свет, без которого радости нет. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас.

тени, обиты забот. Сквозь тугое сплетенье житейских невзгод мы услышать должны дивной музыки звук. Этот голос любви пока

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы услышать должны дивной музыки звук, этот голос любви пока.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Если Бог знает будущее, значит, Он знает, и какие поступки я совершу. Значит ли это, что мой выбор предопределен, и я не свободна? Об этом мы спросим гостя нашей студии, священнослужителя, специалиста в области естественных наук Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Рада снова вас приветствовать в нашей студии. Ну так как же быть со свободой воли?
3: Я думаю, что так как все-таки это область естественных наук, которой мы касаемся, то было бы хорошо, чтобы ответы на этот вопрос были бы из области науки. Потому что, в общем-то, из области богословия на эту тему есть множество различных интерпретаций. Вот. Интересно было бы взглянуть это именно вот таким образом. Что Вселенная нам говорит о предопределении?
2: Она что-то говорит?
3: В некоторых физических законах мы увидим немножко противоположный принцип, как раз принцип неопределенности. И это очень важный закон. Он позволяет формироваться материи совершенно произвольно. Фактически такое ощущение, что во Вселенной есть, помимо закона порядка, есть еще определенный закон хаоса. Угу. И он очень важен. Очень важен тогда, когда формируется первоначальные, так скажем, пылинки Вселенной. Я как-то говорил об этом, был библейский текст. И меня он удивил, когда я впервые его прочитал. Он записан в книге «Притчи», 8 глава, 25 и 26 текст «Притчи». Там говорится о премудрости. «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной». Глубокие, осмысленные слова. Надеюсь, что человек, писавший эти слова, очень глубоко осмыслил эти вещи. Чтобы подойти к моменту предопределения, свободы выбора, я сам долгое время переживал эти сомнения. И долгое время, несколько лет, я мучился с тем, что не мог даже найти ответ на этот вопрос. Вот. Но прежде чем мы к нему подойдем, я хотел бы немножко напомнить о том, чего мы коснулись, когда говорили о квантовой физике. Фактически мы увидели, что квантовая физика, хоть мир мельчайших частиц, иногда с непонятным поведением, но на сегодняшний день это самое наилучшее и гармоничное объяснение, предсказывающее поведение материи на много-намного порядков. И поэтому квантовая физика сегодня как раз является хорошей, закономерной наукой, которая позволяет нам определять поведение материи, в том числе и манипулировать ею.
2: А простите, а что в этом микромире ведет себя не так?
3: Есть необычные свойства, которые непонятны для нас, для человека, понимающего классическую физику. Для нас знакомо поведение пушечных ядер, бильярдных шаров.
2: Планет, вот, вращающихся вокруг звезд.
3: Да, гравитацию. А в том мире, в этом микромире существуют некие вероятности, некие потенциалы возможностей или океаны потенциальных возможностей. К примеру, никогда невозможно посчитать энергию частицы и местоположение, если я не путаю. В общем, есть такой принцип неопределенности. По-моему, впервые его сформулировал Гейзенберг. И невозможно высчитать вот эти два момента одновременно. И вообще электрон ведет себя не как обычно, как мы привыкли его воспринимать. Крутится по орбитам вокруг мячика-шарика, атома. Он переходит с орбиты на орбиту.

0: Хорошо просто, чтобы это закрепилось в нашем мышлении, что это феномен, существует подобная вещь. Есть понятие вот такой парной частицы или суперпозиции. Есть, когда волна и частица – это практически одно и то же. Либо, иначе говоря, так, материя и энергия, перед ними между ними ставится знак «равно».
1: Странно.
0: И иногда это даже ведет к некоторым философским доводам. Что тогда есть материя? Что тогда есть вещество? А где найти эту границу между материей и энергией? Практический пример, чтобы это не было просто философией, приведу такой. Если взять, допустим, ядерную реакцию на основе плутона или урана, из которого, или водорода, из которого произвели ядерный взрыв или термоядерный взрыв, фактически мы превратили материю в энергию. Вот переход, да? А это значит, в этой материи нашлась такая энергия. Хотя до этого мы говорили, что мир, когда электрон вращается на огромное расстояние от ядра, довольно-таки пустой. И в то же время, смотрите, какое колоссальное количество энергии в этой материи. Тогда что же есть материя? Не можно ли поставить знак равно, что тот внутренний потенциал, который находится в этих частицах, он фактически может быть равен и вот этой волне, волне энергии, которая есть. Этот стол...
1: Да, трудно понять.
0: Этот стол состоит из частиц, которые состоят из молекул, допустим, углерода. В ней содержатся атомы. И если найти подходящую силу, давление, скорость для разбивания атома, ядра атома углерода, то тоже можно произвести огромное количество энергии. Кушаете ли вы дома, не знаю, манную кашу? Где есть сахар, где есть углерод. Угу. Если произвести манипуляции тоже с разделением атомов даже в обычном сахаре, то тоже можно произвести огромное количество энергии. Считайте, в каждой ложке у вас огромное количество атомных бомб. Но если по-простому говорить. И отсюда возникает очень такое новое понятие. Посмотрите, как интересно устроено наше мироздание. Фактически стираются границы между потенциалом, между несуществованием чего-либо, находящимся в состоянии энергии, и в то же время материализации. Здесь можно задуматься, если говорить о религии, о вере, о Боге, о Библии, о следующем моменте. К примеру, в Библии говорится, что Бог творил этот мир словом. Фактически Он сказал... Это просто слово для нас, для человека. И оно появилось. Фактически он произвел процесс наоборот. Энергию превратил в материю.
1: А, кстати, ученые в лабораториях там, с помощью какого-то специального оборудования это могут сделать?
0: Наоборот, получается.
1: Ну нет, не материю в энергию, а энергию в материю.
0: Вот, фактически это синтезирование вещества, да, на Большом адронном коллайдере производит новое вещество, но сталкивая вещество. Угу. Обычно вещество, которое очень нестабильно, или антивещество, оно сталкиваясь, нигилирует и исчезает. И поэтому такие вещи долго, в долгом состоянии невозможно. Теоретически на микросекунды. Что-то есть. Но вот что присуще нашему Творцу, то он умеет энергию, которая находится в хаотичном, в потенциальном состоянии, ее успокаивать, и она становится материей. Вот такая интересная штука.
1: Хотелось бы на это посмотреть.
0: Да, и, в общем-то, достойно восхищения, если читать книгу пророка Иова, где говорится... Когда он творил землю, многие восхищались, смотрели, когда он создавал землю. И я бы тоже с удовольствием посмотрел бы, как все это делается.
1: Вы знаете, но все равно ведь, наверное, вот эти вот законы превращения, это как-то просчитано, есть какие-то формулы, величины можно высчитать. А при чем здесь принцип неопределенности?
0: Неопределенность, она дает возможность лепить из нее все, что хочешь. То есть на уровне микроструктуры материи, субатомных частиц, состояние пространства-времени, состояние микроструктуры материи находится, когда из нее производится все, что душе угодно, так скажем, потенциал возможностей. И хорошо, что вы подвели к этой мысли, потому что она как раз касается первоначально заданного вами вопроса относительно предопределены.

0: ли наши действия, предопределены ли наши поступки и так далее. Когда-то, когда я прочитал цитату Альберта Эйнштейна, кстати, она у меня с собой, я ее процитирую, он сказал так, и это заставило меня задуматься по поводу того, что вы спросили. Он говорит так: если Бог – существо всемогущее, тогда все, что происходит, включая все человеческие деяния, все человеческие мысли, чувства и стремления, а также и его работа, как можно считать людей ответственными за свои поступки и мысли перед таким всемогущим существом? Наказывая и награждая других, он в определенной степени выносит суждение и самому себе. Как это можно совместить с благостью, с праведностью, которую ему приписывают? Немножко расшифрую эту фразу. В Библии есть такой текст, который говорит, что им, то есть Богом, все живет, движется и существует. То есть, получается, Бог ответственен за каждое движение атома, элементарных частиц. А если атом является основой для молекул, в том числе биологических молекул, в том числе для нейронных клеток в моей голове, в том числе для всего остального комплекса физиологии в моей голове, то управляя всеми частицами и задавая им направление, предопределенность и так далее, он каким-то образом получается и вместо меня и думает.
1: Ну, это получается только если он в каждый момент времени каждой частицей управляет. А если он когда-то это запустил, весь этот механизм, он теперь работает сам по себе?
0: Да, вот в том-то весь и момент, что когда ученые проводили эксперимент, известный такой эксперимент, который называется «Эксперимент с двумя щелями», там в результате этого эксперимента было видно, что материя ведет себя непредсказуемо. Существует некий закон неопределенности, который для меня потом в дальнейшем послужило и доказательством, и объяснением, что нет, это неправильно, что Бог управляет всем, особенно на этом микроуровне. Он задал уже определенный закон, закон неопределенности, закон неопределенного поведения материи, частиц. Я немножко скажу о сути этого эксперимента. Может быть,
1: да,
0: кто-то вспомнит, может быть, кто-то где-то читал или есть возможность будет посмотреть. Он заключается в том, что когда в физическом мире мы, к примеру, с большой скоростью пытаемся выстрелить, ну, допустим, материей крупной, либо какими-нибудь теннисными шариками, в прорезь какую-нибудь в стене, то шарики, пролетая сквозь эту прорезь, попадают в прорезь. Они на сзади стоящей стене оставляют, ну, как бы след.
1: Следы.
0: Мы видим полосочку там следов, потому что все в прорезь уходит. Когда шарики попадают, поставили две прорези. Когда шарик попадает и туда, и туда, то тоже две полосочки.
1: Ну, логично.
0: Да, ну, в принципе, куда пролетел, там и вдарился.
1: Да.
0: Если это энергия, то энергия похожа на волну. Представьте, что мы помещаем в небольшой водоем вот этот инструмент с двумя полосочками и гоним волну. Угу. Волна, проходя сквозь...
1: То есть вот эти круги пошли, да?
0: Да, проходя сквозь эти две щели, она друг с другом за щелями сталкивается. Сталкиваются те с другими, четвертые, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два.
1: То есть там уже две
0: 16,
1: волны 32. Вот так вот идут, да?
0: Да.
1: И они пересекаются.
0: Да, и у нас не будет два следа у стеночки. Угу. У нас будет целый узорчик из множества полосочек, потому что они друг с другом потом там
1: это
0: колеблются.
1: В точках пересечения волн, да,
0: да
1: будет?
0: Да, угу. Совершенно верно. На микроструктуре материи больше чудес, чем мы ожидаем.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Оказывается, когда частица, это маленькая частица, меньшая, конечно, ну, о чем мы говорим, теннисных шариков, пролетает сквозь одну полосочку, да, остается один след. Но когда она пролетает сквозь две полосочки, мы ожидаем увидеть два следа, да, как обычно.
1: Ну, две разные частицы, да?
0: Да.
1: Ага.
0: А мы видим след от волны.
1: Такое то есть тоже такая получается,
0: да,
1: решетка?
0: Множество решеточек, множество полосочек. И ученые задумались, ну, слушай-ка, ну почему? Мы же вот в физическом мире видим два следа от пролетающих сквозь две щели, А когда мы занимаемся маленькими фотонами света или электронами, то мы видим не два следа, а видим след от волны. И они решили сделать так. Они поставили детектор рядышком с моментом прохождения электронов через эти две щели и стали запускать электроны по одному. Ну, так, чтобы быть наверняка уверен. Но вдруг он летит, или поток летит, они друг с другом соударяются, и вот рисует нам на стене такой узор. Угу. Они перестраховались, стали выпускать по одному, прошло какое-то время, и эти даже по одному летящие электроны оставляли на стене узор как от энергии, как от волны.
1: Угу. То есть этот узор формировался постепенно, да, но в итоге он сформировался как след от волны.
0: И они задали себе вопрос. Мы посылаем частицу, она превращается в волну. Оно так не должно быть. Потому что если ты послал шарик, он вдарился, оставил след после себя сквозь пролет, сквозь этой щели.
1: Это получается, как если бы, например, электрон, пролетающий через левую щель, должен знать, как летит правый электрон, да?
0: Да, получается, они должны как-то взаимодействовать.
1: Как они
0: это знают. Да. Но мистики там оказалось еще больше. Я употребляю слово мистика не в смысле там магии или волшебства.
1: Да,
0: в смысле загадки. Когда они поставили детектор, чтобы отследить, что же происходит, частица повела себя как обычная частица и оставила просто след полоски.
1: Ей не понравилось, что за ней наблюдают?
0: Да.
1: Ну как это вообще возможно?
0: Да, этот эксперимент проводился, это фактически экспериментальное доказательство наблюдения, что материя ведет себя на этом микроуровне даже в зависимости от того, как ты за ней следишь, как ты за ней смотришь. Словно это намекает даже на некоторые свободные, так скажем, выводы из этого, хотя они иногда спекулятивные бывают, что мы своим наблюдением влияем на микроструктуру материи. Иногда даже можно подумать, а может, не зря Христос говорил, имейте веру, как нематериальную, да, и можете передвигать горы, как владение материальным. Хотя с точки зрения нейрофизиологии, наверное, все-таки так оно и есть. Наши мысли влияют на то, что мы из себя в дальнейшем будем представлять. И как-то один человек сказал, что наш мозг может все. Хотя он находится в полной темноте. Но чем он нагружен, либо оптимизмом, либо мотивацией, либо силой, он изменяет вашу жизнь. И вот вам как раз переход с квантового уровня, с небытия мысли, да, который начинает менять материю, нашу с вами физиологию, наше с вами поведение. Видите, какие практические соединения.
1: Ну, ведь это же до конца все-таки не изучено. Может, когда будет изучено, будет больше возможностей понять, как это происходит. Как это происходит и с фотонами, почему они не любят, что за ними наблюдают, и как мысли воздействуют.
0: Да, я думаю, что это предмет дальнейших исследований, и это очень любопытно, очень интересно, как это все происходит. Вообще чудес на этом уровне, на уровне квантовой механики, настолько много, что она, чем глубже ты погружаешься в нее, она становится для тебя большим пиром со вкусными разными идеями, со вкусными разными яствами или какими-то перспективными размышлениями, как это сопрягается с практикой здесь на Земле, какие это сулит перспективы, допустим, для развития технологии в дальнейшем, а вообще, почему Бог задумал именно так этот мир. Вы только задумайтесь. Для представления обычного читателя Священного Писания, когда мы читаем Библию, что Бог создал человека из праха земного, но оно ни о чем не говорит практически. Но мы верим, что да, Бог взял элементы периодической системы Менделеева, да, то есть прах земной. Но посмотрите, что происходит, когда мы опускаемся в наших размышлениях на квантовый уровень. Когда даже частица является энергией. Когда там пустота, когда есть электронное облако, когда есть обмен не только электрохимических связей, но когда мы состоим настолько из большого, огромного комплекса сплетенных систем, связей, что человек это, ну, не зря в Библии сказано, венец творения. Хотя, мне кажется, каждое существо на Земле, оно достойно восхищения. И вот сейчас мы приходим, мне кажется, к очень важной и интересной мысли. Когда-то мы касались момента, ну а какая польза от этих размышлений? Ну к чему это ведет? Понимаете, глубина вот таких взглядов, вот такой широты, она очень похожа и сравнима с религиозным чувством. Вот такая глубина понимания мироздания, она ведет к обогащению понятия Бога, Его характера, Его природы. То есть мы Бога можем понимать, нашего Творца, видеть не только читая истории Ветхого Завета, там, где там было одно, пришло другое, жил один, после него другое, этот поступал плохо, этот хорошо, Бог сделал то, он его исправил, того исцелил, того наказал. Или, допустим, Евангелие с его красотами божественной любви, когда мы понимаем, видим в характере Бога его красоту, его любовь. Но если мы смотрим еще дальше, если мы смотрим на эти обширные просторы, как это мироздание создано, ты начинаешь понимать, что Бог — это не просто тот, кто дает мораль, нравственность и поддерживает жизнь, но это тот, кто как великий математик, как великий физик, как великий биолог и даже конструктор искусственного интеллекта. Он гораздо интересней. Он не просто к тебе ближе и с тобой общается в молитвах, но он не просто твой отец, к которому мы обращаемся, Отче наш. Он еще тот, кто твой учитель, кто твой лидер, кто тот, кто всегда находится на горизонте. Ты всегда пытаешься за ним дойти, уловить его тень, встать на его шаги, следовать ему, но всегда такое ощущение, что уходит и оставляет после себя следы загадок, следы восхитительных моментов, которые питают твою душу, питают твой ум. Мне вспоминается фраза из книги «Евангелие от Иоанна», где Иоанн проронил такую фразу: «Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Бога». Может быть, это и правда, что сколько бы ни жили люди, или сколько бы, каких бы существ древних мы не встретили бы во Вселенной, наверняка никто из них не скажет, что у него есть четкое, правильное понимание, всеобъемлющее всей Вселенной, всеобъемлющее понимание его воли. Потому что судьбы Господни действительно глубоки, иногда просто неисповедимы. А если кто-то заявляет, что он знает, как Бог поступает, мне кажется, это слишком заносчиво. Потому что это фактически предугадать, предопределить, просчитать все. Надо бы тому человеку Нобелевскую премию дать, если он считает, что он все знает. Но тем и интересен Бог, мироздание, что оно неопределенно, с потенциалом возможностей.
1: Но знаете, мне кажется, тут нужно еще, может быть, я не знаю, немножко сбалансировать или как-то вот внести какой-то, может быть, дополнительный элемент в наше обсуждение. Кому-то это может понравиться. Вот понимание того, что Бог творит что-то на таком вот глубоком уровне, с помощью таких законов, которые мы познать не можем. Кому-то ведь это мешает. Кто-то подумает, что не сбивайте меня с толку, дайте мне, пожалуйста, верить в Бога, которого я вижу на страницах Библии. Если человеку это на самом деле мешает, если он запутывается, ведь, наверное, он вправе отказаться от этого.
0: Да, я думаю, что мы вправе иметь свою меру вещей и свои границы, как определяет его собственное мировоззрение или, может быть, вера. Единственное, Бога никогда нельзя впихнуть в какие-либо границы. Он не впихивается ни в рамки ни одной конфессии, ни одной, он не влезает, не помещается ни в один храм.
1: То есть мы должны помнить, что если мы представляем Бога в образе Отца, то Он все-таки больше, чем образ Отца. Ну, если нам так легче, то мы имеем на это право, да?
0: А вообще, чем больше границы вашей веры, или вернее сказать, чем больше Бог в вашем воображении, тем шире границы вашей веры. И если вы верите в Бога, совершающего невозможное, да, в Бога, способного творить, все, что он захочет, то и вам в жизни будет понятно, что на него легче положиться, что и вы тоже можете творить невозможное. Я вспоминаю один пример. В бытность моей учебы в Заокской духовной академии у нас была стенгазета, и там всегда вывешивалась какая-то проза, всегда вывешивались какие-то стихи, умные фразы, цитаты. И однажды в один из дней там не было ничего. Но должна была выйти стенгазета, но там ничего не было. И только был всего лишь один лист бумаги, формат А4, ну, стандартный лист. И я заинтересовался, подошел, почему висит всего лишь один лист.
1: Наверное, не вы один.
0: Ну да. И там я заметил, что самым маленьким кеглем, который только можно напечатать на принтере, на компьютере, наверное, там 4-й или 6-й размер шрифта, там было написано: «Вот так Бог смотрит на твои проблемы».
1: Это что значит? Что они для него не важны?
0: Это означает, что для нас они глобальны, но для него они преодолимы.
1: Преодолимы.
0: Да. Он видит в этом масштабе нас лучше. И, кстати, это очень полезное и важное качество — мыслить и разгадывать тайны мироздания или же отвечать на вопросы, сомнений, именно смотря вот на такие масштабы. Потому что, когда ты смотришь на Землю с орбиты Сатурна, да? Помните?
1: Да, точка. Голубенькая точка.
0: Маленькая голубая точка. Когда ты подразумеваешь, что Бог – создатель всех миров, то для тебя не будет страшно и смерть. Ты понимаешь, что если Бог знает, как создавать жизнь, то и Он воскресит людей, которых ты когда-то потерял. И в будущем мы не просто будем это воспринимать на веру. О, это всемогущество, как у него получилось. Но мы даже будем понимать, как он это делает. Все вещи, которые есть у нас пока на уровне веры, догадок, у нас когда-нибудь в будущем смогут быть более понимаемы, смогут быть еще приняты рассудком. И мне очень нравится это понимание, когда у меня не просто вера в непонимаемое, а когда у меня есть осознанное, осведомленное поклонение. И это гармонизирует мое внутреннее чувство и мой, так скажем, ум для того, чтобы я все это понимал.
1: Спасибо, Сергей Викторович. Это очень вдохновляюще. Дорогие друзья, я желаю вам помнить, что Бог, который сотворил и держит всю Вселенную, может решить и ваши проблемы. Полагайтесь на Него. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудить, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй. Как ты маму? Целуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй,
0: ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, чтобы мы его
0: поцелуем? Нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойди, пойдем тогда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Вот, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидит. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас идут. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни. Хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы тогда до самой смерти дожить. Вот нам, старикам. Хорошо. Пенсию сейчас во время получить. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, я бы уже не ступенька.
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Священное Писание, описывая наш духовный путь в этом мире, неоднократно сравнивает его с путешествием народа израильского из Египта в Ханаан. И на пути перед Ханааном израильский народ проходил через пустыню. Когда сегодня мы думаем о нашем пути пред Господом, этот образ пустыни может также быть весьма плодотворным и дающим нам пищу для размышлений. Давайте мы обратимся к книге пророка Осии, 2 глава, 14 и 15 тексты. «Посему вот, говорит Господь, я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской». Пустыня – место достаточно неприятное для проживания, но мы видим, что в пустыне происходит нечто очень важное. Бог готов говорить к сердцу, и именно там, в пустыне, Он дает преддверие надежды. Пустыня играла большую роль в жизни многих библейских персонажей. Сам Господь наш Иисус перед началом Своего служения 40 дней провел в пустыне. Также и Моисей, прежде чем был призван, 40 лет пас овец в пустыне. Мы можем вспомнить Илию, который в критический момент тоже оказался в пустыне, или вспомнить апостола Павла, который 3 года после своего обращения провел в Аравии, размышляя и заново переосмысливая Священное Писание. Пустыня в описаниях этих героев предстает перед нами как место, которое человек проходит после своего призвания и до начала своего служения. То есть это место своеобразной подготовки к тому, чтобы служить Господу. В Евангелии от Марка, в 6 главе 31 тексте, мы видим призыв Иисуса, когда Он говорит Своим ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». И в этом мы видим, что пустыня указывается как место, где человек утомленный, человек разочарованный, человек, в жизни которого, может быть, что-то не получается, он может остановиться, чтобы пересмотреть свой путь, чтобы взять, возможно, новые ориентиры. Пустыня также предстает часто местом, где человек узнает правду о самом себе, где его страсти вырываются наружу. В книге Второзакония, 8 главе, 2 тексте, Господь напоминает народу израильскому о пройденном пути и говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Когда мы читаем здесь слова о том, что пустыня нужна была для того, чтобы узнать, что в сердце твоем, то, наверное, это нужно не только и не столько Господу, который всеведущ, но это нужно нам. В пустыне мы лучше узнаем и понимаем самих себя. Пустыня, как мы видели уже в приведенном отрывке из книги Оси, это место, где человек гораздо более яснее может услышать голос Господа. И не случайно, прежде чем Иисус Христос начал свое служение в качестве Мессии, голос о нем раздался именно в пустыне. И об этом предрекала книга пророка Исаии, 40 глава, 3 текст. что люди услышат глас вопиющего в пустыне. То есть в пустыне голос Божий, голос, обращенный к нашему сердцу, слышится гораздо более яснее. Но пустыня также – это то место, где человек особо ощущает свое одиночество и свое несовершенство. В 101-м псалме, в 7-м тексте, автор этого псалма провозглашает: «Я уподобился пеликану в пустыне, желая выразить свое одиночество, свое отчаяние, свою нужду в помощи». Что неудивительно, потому что там, в пустыне, я понимаю, насколько ничтожны усилия человека, как мало значат все его достижения или технологические средства. Там, когда он один на один со стихией, он понимает, насколько он ничтожен и насколько сильно он нуждается в помощи. И также пустыня. Нередко это то место, в котором происходят чудеса. Чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях, чудо насыщения 5000 людей, согласно 15 главе Евангелия от Матфея, происходит именно в пустыне. А в книге пророка Исаии в 35 главе 6 тексте говорится о том, что чудо исцеления также происходит в пустыне. «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Что же может быть названо пустыней? Добровольной или вынужденной? Иногда человек ищет возможность уединения, понимая, что ему нужны более близкие отношения с Богом. Когда, может быть, в суете земной ощущает, что ему нужна остановка, он уединяется для того, чтобы остаться наедине с Писанием и самим собою. Иногда в пустыню меня могут подтолкнуть обстоятельства, лишающие меня духовного общения. Может быть, это болезнь, может быть, это поездка, где в ту местность, где нет тех, с кем я мог бы делиться своими духовными переживаниями. Пустыни также могут быть те периоды нашей жизни, когда мы в сердце своем сокрываем чувства, которыми нам сложно делиться с другими. Те чувства, которые обрекают нас на одиночество. И также пустыней может быть назван период духовного бессилия, уныния или апатии. Нам может показаться, что христианин вообще не должен никогда испытывать уныние. Но в писаниях многих мужей веры мы встречаем, что они проходили эти периоды. Один из них, Александр Ельчанинов, писал свои выводы о том, что периоды духовного бессилия, по его мнению, это неизбежная часть духовного пути. Потому что именно там человек в наибольшей мере понимает свою зависимость от Бога. Период, когда я чувствую, что я не в силах воспарить, что мои молитвы, кажется, не приподнимают меня даже от земли, когда я чувствую себя бессильным, когда я чувствую себя расслабленным из Евангелия, в эти периоды я, возможно, гораздо в большей степени узнаю правду о самом себе, чем тогда, когда я ощущаю себя победителем и человеком на вершине успеха. Признаком пустыни является ситуация, когда рядом нет того, кто мог бы меня понять, кто мог бы меня выслушать. Когда я остаюсь, подобно пеликану в пустыне, один на один со своими переживаниями. Пустыней может быть тот период, когда опьянение суетой и заботами земными теряет свое очарование и привлекательность для меня. Когда я понимаю, что в этой жизни есть большие ценности, чем те, к которым я стремлюсь. под влиянием этого мира. И пустыня наступает для меня тогда, когда я особо остро и сильно ощущаю жажду. Жажду живой воды. Жажду присутствия Духа Божьего в моей жизни. Что дает человеку пустыня? Человек нуждается в остановках. Человек нуждается в переосмыслении. Особенно в том ритме, в котором живет сегодня большая часть людей на нашей планете. Для человека верующего его убеждения испытывают неизбежное влияние, которое расшатывает его убеждения. То же самое, как многие вещи мы вынуждены время от времени ремонтировать, подтягивать. В чем-то подобном нуждается наша вера. Мы все испытываем так называемый секулярный дрейф, когда нам нужно доставать компас и сверяться с тем направлением, в котором мы движемся, действительно ли мы направлены к Царству Божьему. И пустыня – это наилучшее место для этого, когда голоса, отвлекающие нас, смолкают, когда очарование этого мира теряет надо мной свою власть. Пустыня – это одно из лучших мест для того, чтобы глубже познать самих себя. Наиболее продуктивным для нас в эти периоды может быть ведение духовного дневника, где бы мы могли описать состояние нашего сердца. Ибо наши мысли, как написано в одной книге, пропущены через кончики наших пальцев, они обретают гораздо большую ясность, и мы лучше понимаем, что происходит в нашем сердце. Великая сила пустыни в том, что она ведет меня к смирению. Она помогает мне понимать, что в этом мире мои самые большие надежды связаны с Господом. И пустыня ведет меня к великой зависимости от Него. Когда мы встречаемся в Новом Завете с описанием того, что Иисус Христос был в пустыне, мы понимаем, что если это было нужно Ему, то это нужно сегодня и нам. Что если иногда мы вынужденно оказываемся в тех ситуациях, когда нас недопонимают, когда мы не чувствуем и не слышим голоса Божьего, то, возможно, из ничтожного извлечь драгоценное. Возможно, там, в этих неблагоприятных обстоятельствах, узнать то, что станет драгоценнейшим опытом для нашей веры. Вернемся к прочитанным в начале словам из книги пророка Исаии. Господь говорит, что Он желает привести меня в пустыню. Он желает увлечь меня в пустыню и говорить к сердцу моему. Известный адвентистский автор Морис Венден, тщательно исследуя историю адвентизма, пишет в одной из своих книг, что он встретился с человеком, который был уже пожилым, но который в детстве встречал и еще беседовал с Эленой Уайт. Он был одним из тех, на глазах которого происходило становление адвентистской церкви. И Морису Вендену очень хотелось спросить его, что он думает о сегодняшнем состоянии церкви, в чем более всего нуждается церковь. И Морис Венден описывает, как этот пожилой человек, который уже имел проблемы со слухом, поэтому он говорил очень громко, то он почти кричал ему: «Дорогой брат, ты знаешь, более всего нам нужна пустыня. Нам нужно место, где бы мы могли лучше слышать Господа». И Господь говорит, что благословения, которые символизируются виноградником в книге из пророка Осии, они достаются нам, они обретаются нами тогда, когда мы проходим через опыт очищения и освобождения. А не случайно Осия упоминает в этом тексте долину Ахор. Это та долина, в которой произошло покаяние израильского народа. Покаяние из-за греха Ахана. То есть это долина переосмысления своего пути. На тот момент израильтяне

слова, как во дни юности своей. Многие члены церкви, которые пришли к Господу лет 10, может быть, 15 или 20 назад, порой с тоской вспоминают тот огонь, который когда-то горел в их сердце, тот энтузиазм, ту готовность посвящать, казалось бы, 24 часа в сутки тому, чтобы быть с Божьим народом, тому, чтобы служить Господу. И когда они оценивают свое сегодняшнее духовное состояние, они говорят, что нам хотелось бы вернуть то, что было тогда. И об этом также говорит Осия, что когда мы приходим в место переосмысления нашей жизни, мы вспоминаем ту песнь, с которой начался наш духовный путь. И Господь приводит нас в пустыню для того, чтобы дать нам возможность запеть вновь. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы, следуя духовному пути, во-первых, мы не удивлялись тому, что Он лежит через пустыню, что Он лежит через одиночество, через непонимание. Это неизбежная часть пути, это неизбежная плата за то, чтобы достигнуть Ханаана. Но чтобы мы не смотрели на пустыню как на нечто враждебное. В пустыне тяжело, но пустыня обогащает. И пусть благословит Господь нас, чтобы, войдя в пустыню, мы могли обрести в ней величайшее сокровище, которое вело бы нас ближе к Господу.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. Бог меня не любит. Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова, это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня, как и обещали, мы поговорим немножко о нашей ответственности за действия других людей и как бы нашем участии в этих действиях. Конкретно будем говорить о том, где позволительно и непозволительно работать христианину, в каких сферах морально христианин может работать, но и точно так же, в каком бизнесе он может участвовать, какой бизнес он может строить и так далее. Вот что вы думаете на эту тему? Есть ли какие ограничения?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Вопрос интересный, на мой взгляд, потому что действительно ограничения есть. Есть 100% есть виды деятельности, в которых совесть христианина не может позволить ему работать.
1: То есть деньги пахнут?
3: Дело не в этом. Дело в том, что есть услуги, которые христианин оказывать, например, не может. Есть товары, которые христианин продавать не может, да? Потому что они наносят, ну, приносят вред, и они, ну, так скажем, греховны по своей сущности. Таких вещи, такие вещи, такие услуги и вещи продавать христианин не может.
4: Ну, а есть такие товары или такие виды деятельности, которые очень пограничны. И кажется, что я не произвожу, но частично участвую вот в этом процессе продажи или еще какой-то деятельности, косвенно, может быть. И совесть человека, может быть, уже как-то... Ну, а его обличает совесть.
5: Где провести грань? Где я участвую непосредственно, и где от меня ничего, может быть, не зависит? Есть много примеров. Ну, например, человек в супермаркете работает, на кассе стоит. И тут хлеб пошел, тут хурма пошла, а здесь бутылка водки стоит. То есть я, как христианин, могу продать другому человеку бутылку водки или нет?
1: А ты ли продаешь бутылку водки?
5: Ну, я выбиваю чек, беру деньги за нее.
1: Ну вот поэтому я и задал вопрос, ты ли продаешь?
5: Ну, конечно, а кто же еще? Не соседка по кассе, точно я.
1: Погоди, а она была твоя, чтобы ты ее продал? Бутылка водки. Ну, прежде чем что-нибудь продать, надо что-нибудь купить.
5: Ну, ладно, тогда давайте пойдем работать. Плантации по выращиванию табака. Это же не моя плантация, я просто ее обрабатываю. Тем более я ничего не скручиваю. Может быть, я не знаю, что там будут. Может, из нее костер красивый получается. Может, она горит хорошо, для этого его выращивают. Тут можно далеко уйти в таких рассуждениях, по-моему.
3: Ну, я бы на самом деле пошел бы по порядку. Наверное, нужно определить, что точно черное, что белое. Потом вернуться к пограничным вещам. Какой-то принцип нужно... наверное, разработать, вот, ну, как бы прийти к какому-то принципу в этих вопросах.
1: Ну, что точно черное?
3: Да, вот что точно черное, на ваш взгляд?
4: Производство наркотиков.
3: Да.
1: Замечательно. Черней некуда, да?
3: Да, проституция.
1: Так. То есть в этих делах христианин не вправе никоим образом. Да и не только,
3: да не
1: наверное,
3: только
1: христианин.
3: Да. Это противозаконно.
1: Любой человек с моральными качествами, даже если бы это бы и было законно, все равно должен... Потому что в некоторых странах и проституция легальна, в некоторых других и наркотики определенные да. виды тоже легальны. Но человек с высокими моральными качествами, по идее, должен не участвовать вот, во всем, что с этим связано.
3: Ну вот церковь, которой я принадлежу, она также ну, против того, чтобы ее прихожане участвовали в производстве и изготовлении алкогольных напитков и их как бы реализации, да, табака и так далее. Вот. Это законно, в нашей стране это может, но как бы верующий человек может ли это себе позволить, потому что алкоголь убивает другого человека, а табак тоже убивает другого человека. И ты, если на этом зарабатываешь, то ты также как бы в этом принимаешь участие. Ты наживаешься на том, что разрушает и убивает другого человека. Оно вот кажется очень, ну, контрастным. Это вот, ну, это вот черное, да?
1: Угу. То есть открыть табачный ларек мне, как христианину, не подобает?
3: Да.
4: А работать, быть продавцом в том табачном ларьке? Вроде бы не хозяин, да и продукция табачная там занимает, ну, 3-5-10% всего товара.
1: Ну, если это только табачный ларек, то там, наоборот, 90% да. Табак. Наверное, туда бы я бы не пошел работать.
3: Табачный ларек, алкогольный магазин или что-то связанное, предприятие, связанное с их производством, да? Вот. Но вот для меня это ясно.
1: Угу.
3: Но вот, например, в современном обществе появились гипермаркеты, да, и там кассир на кассе сидит, он что продает, какие он услуги оказывает, да, и вот...
1: В принципе, он все продает,
3: он
1: да.
3: Продает все, но на самом деле это хороший вопрос, он ли это продает. И вот здесь вот, на мой взгляд, мы уже переходим к такому пограничным, к пограничным вопросам. И здесь я вот знаю, что нет однозначного мнения среди верующих людей.
1: То есть люди, которые говорят, да это не мое, и я вообще тут и хлеб, и все прочее, да и никому я не навязываю свою продукцию, ничего я не рекламирую, ничего не продаю, я просто как бы, ну, сканирую то, что поставлено на ленту, и нажимаю кнопочку, и принимаю деньги, и все.
3: Да, да? Задача кассира, это не вопрос, что он продает, а вопрос работы с финансами. Да? Он оказывает финансовые услуги для этой организации. То же самое бухгалтер, который потом отчитывается в налоговую на основании вот проданного товара, он тоже фактически с этим товаром работает, тоже от этого, от этой работы организация получает прибыль и так далее. Но можно ли сказать, что бухгалтер, там, грубо говоря, как и кассир, они занимаются продажей алкоголя, и поэтому это не по-христиански? Я считаю, что это непростой вопрос, и я бы вот не стал бы так огульно обвинять этих людей в том, что они ведут нехристианский образ жизни.
1: Ну, а где грань тогда? Потому что продавец табачного ларька или алкогольного ларька, он точно так же не хозяин, он точно так же всего лишь работает с финансами, он точно так же просто вот взял с полки, отдал, и он даже не волен этого не сделать, раз он уж сидит на этом месте. И какая разница тогда, сколько процентов? 100% продукции ты передаешь вот так вот через твои руки проходит, которые не христианской, так скажем, продукции, да? Или 20%, или 5%, если ты сидишь в огромном супермаркете, и в основном идут продукты, но нет-нет, проходит и где-то и вино, и где-то водка, где-то еще что-то неприемлемое для тебя, как для христианина. После какого процента, грубо говоря, начинаются проблемы с совестью? 100% мы сказали, нет-нет-нет, не надо так. Вот. Если в табачном ларьке появляется, кроме табака, еще и жвачка, мы говорим, ну ладно, там 2% жвачки ты продаешь. Не-не-не, это все равно неприемлемо, ты же все-таки в основном табак продаешь. А потом ты переходишь в гипермаркет, и у тебя становится табака 5%, а всего остального 95%. И мы говорим, а, ну это уже... В какой момент это стало
4: уже? Это же практически не грех.
1: Да.
4: Практически не грех. Я думаю, что мы должны, верующий человек должен себя полностью каким-то образом лишить возможности такой. Вот смотрите, есть так называемые дилеры, да?
1: Угу.
4: Мы знаем, кто такие дилеры. И есть преступные группировки, которые занимаются производством наркотических средств. Дилеры, они же не являются собственниками всего этого дела, в кавычках. Нет, это человек, который
1: распространяет,
4: отнес, грубо говоря, взял здесь, отдал там. Но мы говорим, ну это грех однозначно. Но а если где наркомания, мы понимаем, что это вред, алкоголизм, да, это тоже вред. Но даже частично, даже немножечко, если я своими действиями поддерживаю этот грех, то я уже становлюсь соучастником. Просто да, я согласен, если это виноводочный магазин, то там стопроцентное мое участие. Если это обычный супермаркет, там 2-3% проходит алкоголя, но это мое участие. Частичное участие в распространении.
1: Но ведь так можно далеко зайти.
5: Водитель, да. Водитель табачного завода. Я вожу людей, которые возят, которые идут на работу для того, чтобы производить табак.
3: А я работаю на водоканале, который обслуживает в том числе и табачный завод, и алкогольный завод, и что? Угу. Я плачу налоги там, да, ну, в общем, как бы, точнее, зарплата учителей, там, многих, там, медиков и так далее, она также формируется с тех налогов, которые платят вот эти предприятия, имеющие прибыль, ну, вот, через, реализуя алкоголь и табак, что получается?
1: А я работаю в хозяйственном магазине, продал нож, а этим ножом убили человека.
3: Да.
1: Ну, вместо того, чтобы хлеб порезать.
4: Совершенно другие обстоятельства, на мой взгляд, потому что мы продаем вещи для разного использования. И цель у них одна. Ну, убить можно столом, стулом, чем угодно.
1: Ну, может, этот человек купил бутылку водки не для того, чтобы пойти ее выпить, а для того, чтобы...
4: Ну, вот только это может как-то оправдать.
1: Настойку какую-нибудь там сделать. Там.
3: Ну, хорошо, кассир на кассе гипермаркета не имеет морального, так скажем, права с вашей точки зрения. Там, с точки зрения верующих человека, продавать алкоголь не имеет. А бухгалтер, который не трогает руками, вот это, не пропуская через это там пик и так далее, он имеет право на отчеты составлять на основании? Это по-христиански или нет?
5: Мне кажется, тут не было...
4: Я не пробовал, и меня совесть за это не осуждала.
5: Мне кажется, тут не прозвучало слово «не имеет права». Тут прозвучал вопрос, желательно это или нежелательно.
3: Это морально или нет? Вот, значит, кассир – это не морально, а бухгалтер, который не трогает это руками, это морально?
5: Ну вот я, например, когда было рекламное агентство, мы им занимались, были разные заказы. Мог прийти там Билайн, например, и попросить исследование провести. А на следующий день приходили сигареты и говорили, проведите для нас... Акцию. Нет, акцию проведите.
1: Еще интереснее.
5: Ну, я как христианин, понимая, что те сотрудники, которые трудятся у меня, они будут ходить в промо-форме с известным названием там, сигареты и говорить, купите эти сигареты. Я понимал, что это не нужно делать.
3: Но, на мой взгляд, это черное и белое, это очевидно.
4: Ну, почему? Это же сам человек. Это 1% его зарплаты его организации.
3: Нет. Это очевидно, что рекламировать на алкогольную и табачную продукцию, вот это вот очевидно, это ты участвуешь в ее реализации. А вот когда ты сидишь на кассе, ты кассир, ты указываешь услуги финансиста, ты вот, а если это все автоматизируют, может, в какое-то время не будет нужды в людях, да, но сегодня нужен человек, который взял пик, сказал, сколько стоит, но это не ты продаешь.
1: Хорошо, ладно, мы как-то привязались слишком сильно к алкоголю и табаку, ну, если отойти немножко дальше, банально, кинотеатры, художественные фильмы, игры для детей, там всякие видеоигры, компьютерные игры. Это что же можно поделить и сказать, с одной стороны, вроде как ничего плохого нет, а с другой стороны, а ничего хорошего тоже нет.
3: Да, и фильмы, и игры тоже бывают разные.
1: И они разные бывают,
3: и здесь тоже нужен как бы выбор. И ты сидишь там, включаешь, да, вот этот фильм я буду включать, этот не буду включать.
1: Тогда получается, ты не можешь и на кассе кинотеатра сидеть, и не можешь не знаю... Да вообще христианину...
3: Чем заниматься тогда в этом обществе? Да?
5: Вот на канале тоже нельзя.
3: Нигде. Получается, что мы сейчас дойдем до крайности, нигде нельзя работать. А личная ответственность человека, другого, который умышленно приходит в гипермаркет и покупает, а где его? Вот это его ответственность. Моя ответственность, что я не организовал такой магазин. Да, но не моя ответственность, что мир вот так вот все в нем перемешивается постепенно, да, и все начинает быть взаимосвязано. Раньше, наверное, было проще. Был вот это вот винный магазин, вот это продовольственный магазин, вот это вот хозяйственный магазин. А сейчас...
1: Все под одной крышей.
3: Все под одной крышей стало.
1: А человек, который работает в охране, вроде, казалось бы, закон защищает.
3: Что он охраняет? Алкогольную продукцию, да?
1: Ну, просто охраняет этот гипермаркет, в котором все это продают.
3: Да.
1: И у него под одной крышей и алкоголь, и этот, не знаю, и компьютерный клуб там с видеоиграми, где непонятно, что там тоже делают, непонятно, что показывают. А за углом кинотеатр. Опять же, все под одной крышей. И утром показывают мультфильмы для детей, а вечером показывают фильмы для взрослых.
5: Скажите, а вы своей работой на сегодня удовлетворены? Она приносит вам радость, удовольствие? Вы чувствуете, что вы делаете полезное дело? Как люди, которые открывают Библию перед другими людьми, как священнослужители. Вы чувствуете, что ваша работа, она полезна?
1: Я однозначно считаю, что да. И даже то, вот, чем мы сейчас занимаемся, оно однозначно полезно, потому что мы, во-первых, и в своей голове начинаем структурировать эти вещи.
3: Думать хотя бы об этом.
1: Поднимать эти... Потому что мало кто вообще поднимает эти спорные и вот пограничные темы.
3: Легко сказать человеку, ты не должен, да? А вот посмотри с перспективы вот этого человека и современного мира.
5: Я к чему веду? Если вы чувствуете удовлетворение от своей работы... Понимаете, что вы делаете доброе дело, то если ты сидишь на кассе, берешь в руки бутылку водки или там еще чуть-чуть назад к теме вернуться, и оно тебе некомфортно от этого, или ты возишь людей на завод с сигаретами, и тебе оно не нравится. Может быть, стоит подумать на этот счет. Все зависит от внутренних ощущений.
3: Я искренне считаю, что
5: работа должна приносить удовольствие и наслаждение, и ты должен чувствовать, что ты делаешь доброе дело. Какой смысл вообще ходить на работу только ради финансов? Но, может быть, есть еще огромное количество организаций, где ты можешь себя найти. То есть, конечно, вопрос неоднозначный, 100%. Но если заглянуть к себе вовнутрь, ты найдешь для себя ответ.
3: Все правильно.
5: У всех морали разные абсолютно.
3: Один сидит на кассе и мучается совестью, что он вот этот вот товар с места...
5: А другой берет и, ну, водка, флаг тебе в руки.
3: А другой удовлетворен тем, что он оказывает профессиональные услуги кассира, да? Он помогает людям... Ну, рассчитаться вот в этом гипермаркете. Он не ассоциирует себя с продажей конкретного товара. Он воспринимает себя именно как финансиста.
1: Ну, и, может быть, даже свидетельствует о своей христианской жизни тем, что людям не хамит, не грубит и является действительно добропорядочным кассиром в том месте. И всем улыбается, и бабушке где-то, может, еще что-то поможет, и так далее, и так далее.
4: Ну, знаете, друзья, может быть, я воспитан иначе?
1: Может быть.
4: Но лично для меня было бы сложно даже... в руки взять то, что кассир на кассе может брать несколько десятков раз в день в руки. Я думаю, что, да, в принципе-то, все делится на созидание и разрушение. И своей деятельностью я не могу участвовать в разрушении чего-то, либо даже на какой-то процент, малый процент. Но это мое личное убеждение. Я считаю, что христианские принципы, они потому и называются принципами. В противном случае это уже не принцип, это пожелание, это рекомендация. И очень многие люди в современном мире к Священному Писанию относятся как к пожеланию и рекомендации. И совершенно забыли о том, что это Божий принцип, это Божие установление. И большинство, к сожалению, считает, что мы жертвы обстоятельств. И поскольку я жертва обстоятельств, то Бог меня простит.
1: Ну, вы знаете, если бы в Священном Писании рядом с заповедью «не убей и не кради» было еще написано «не работай в супермаркете кассиром» или «не продавай водку там, из ларька», да, действительно, вопрос был бы как бы... И не сидели бы, наверное, не обсуждали бы эту тему. Но именно потому, что там этих вопросов нет, то каждый для себя начинает интерполировать принципы из Священного Писания на реалии современного мира. Потому что Священное Писание писалось все-таки достаточно давно. И тогда не было этих супермаркетов, тогда были другие условия, другие реальности, другие все. И мы сталкиваемся с этим, и нам, и как христианам, и как служителям, задают вопросы люди, а как поступать в этом случае? А как мы можем им помочь, если вот сидим здесь, нас четверо, и мы порой не в состоянии даже между четырьмя человеками определить вообще, как правильно поступать в той или иной ситуации? Настолько эти ситуации спорные, настолько эти ситуации неоднозначные, и каждый из нас смотрит и основывается, может быть, на каких-то текстах из Священного Писания, на каком-то личном опыте, на каких-то жизненных ситуациях, которые мы знаем. Действительно ли мы должны проводить вот эту черту и резать все на черное и белое? Или есть все-таки места, где, как апостол Павел говорит, а для чего мне быть судимым чужою совестью?
4: Угу. Ну вот два библейских примера. Сейчас в голове у меня один из них, это Евангелие от Матфея, 5 глава, где Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». В принципе, на каждой сигаретной пачке написано: «Курение убивает».
1: Ну да.
4: А дальше Иисус, процитировав заповедь, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду» и так далее. Я думаю, что если бы во времена Иисуса Христа были вот подобные обстоятельства, то он бы сказал бы: а всякий, который подал другому пачку с сигаретами, стал соучастником этого убийства.
3: Что значит «подал»?
4: А какая разница?
3: А большая. Человек пришел в гипермаркет, он сам ее взял, он не подал. И я ему в этом никак не посодействовал, потому что это не мой гипермаркет. Не я организовывал принцип его работы, понимаешь? Я ему ничего не подавал, он сам взял. Я только помог ему рассчитаться. И рассчитаться не за пачку сигарет, а за весь комплекс услуг, которые он там в этом магазине, ну, за весь товар, который он в магазине приобрел. А в Библии также есть другие слова, да? Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый человек ответственен за свои поступки. И не нужно вину, например, человека, идущего в гипермаркет, покупающего там алкоголь или сигаретную продукцию, взваливать на кассир.
4: Угу. Хорошо, такой пример. Я работаю в магазине, сижу на кассе в гипермаркете. И тут мой сын на кассе с корзиночкой. В корзиночке алкоголь или еще что-нибудь негативное. Что, ничего не ёкнет?
3: Душа. Да, даже если я не сижу на кассе, все равно ёкнет.
4: Вот именно.
3: Так выбор-то...
4: А я бы не продал бы своему сыну. Даже если бы я не был собственником этого магазина. Хоть я даже не устанавливал весь этот процесс торговли и так далее. Потому что тогда бы меня серьезно зацепило это. Потому что мой сын погибает. И я, хоть и частично, но стал соучастником этого процесса. Да, это очень маленькая часть.
1: Здесь проблема будет заключаться в том, что вы несете ответственность за своего сына. Несу ли я ответственность, за, даже сидя на кассе, за всех проходящих через эту кассу?
4: Думается мне, что жизнь христианина, она в принципе должна созидать и жизнь своего собственного сына, и жизнь всех людей, которые меня окружают. И мне понравилась мысль о том, что работа любого человека — это его вклад в современное общество. Работа нужна не только для того, чтобы деньги зарабатывать, продлить свое существование. Работа нужна для того, чтобы созидать. И когда у строителя спрашивают: ты что делаешь? Он говорит: работаю. У другого: а ты что делаешь? А я дом строю. Это же разные вещи.
3: Разные, абсолютно верно. Поэтому я вот... Да, в нашей церкви есть правила. Алкогольная продукция и продукция табакокурения не должна ни производиться, ни продаваться верующим человеком. Вот есть товары, есть услуги, да? Есть товары, которые грех производить и продавать. Это алкоголь и курение. А есть услуги, которые оказывается тот или иной, ну, работающий человек. Вот услуга кассира сама по себе, она не является греховной. А услуга продавец алкогольной продукции, она греховна. Вот я в своем сознании разделил услугу кассира, да, и услугу продавец алкогольной продукции или производитель алкогольной продукции, или организатор процесса продажи алкогольной продукции. Поэтому для меня это вот так. И, естественно, я абсолютно согласен, что человек по своей совести будет решать этот вопрос, когда он придет устраиваться в гипермаркет с христианином вот, на должность кассира. Это будет его совесть. Если его совесть не осуждает, у меня к нему вопросов не будет. А если его совесть осуждает, то, конечно, тогда лучше ему выбрать другую профессию.
4: Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что если кого-то осуждают мои действия, или если чья-то совесть страдает от моих действий, то он говорит, я этого вообще никогда не буду делать. И, может быть, нам, даже если я не понимаю, почему я не должен этого делать, стоит руководствоваться этим принципом. Другой человек понимает, почему не стоит этого делать. И вопрос совести — это очень серьезный вопрос. И, может быть, поэтому в тех случаях, когда совесть, с совестью все нормально, с совестью порядок, она меня не осуждает, вот тогда Священное Писание нам помогает понять, а что правильно, а что неправильно.
1: Если я начинаю быть ответственным за свои действия, если они идут вразрез с совестью другого человека, оно немножко похоже на оскорбление чувств верующих. То есть человек верит, что вот так нельзя, а я как бы, ну, в принципе, считаю, что да, ну, так можно. То тогда на самом деле практически ничего не остается, где бы и чем бы христианином заниматься. Потому что банально, вот мы сказали, там есть и игровой бизнес, и казино, и лотереи всякие, и компьютерные игры, и спорт, в принципе, тоже некоторые не приемлют, некоторые христиане. Вот, и магазины там для взрослых, например, еще что-то. Каждый для себя изберет вот этот и скажет, для меня вот это неприемлемо. Другой скажет, для меня это нормально, вот это неприемлемо. Тогда что получается? Я должен учесть всю эту совокупность и сказать, я тогда вообще ничего делать не буду. Ну, тогда я вообще ничего делать не буду.
4: Нет, я думаю, что есть такая сфера. Безусловно, их много. Просто мы часто больше говорим о таких вещах, которые под христианским запретом, под запретом библейским, но, тем не менее, вот, достаточно их
1: количество. Вот поэтому и приходится каждому человеку руководствоваться и своей совестью. И вот, в частности, это то, почему мы призываем людей каждому лично исследовать Священное Писание. Потому что я не могу отвечать за то, что вы поняли из Священного Писания или что вы поняли из Священного Писания. Я должен сам вникнуть в него, сам что-то понять, сам решить, во что и в кого я верю. И вот тогда это будет мой принцип, которым я буду следовать. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим в следующий раз.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Библия такая большая, и шрифт в ней мелкий. Ты не знаешь, с какой стороны к ней подступиться? Ты не понимаешь, что такого в Библии и почему она самая распространенная книга на Земле? Она же такая скучная. С помощью многочисленных мессенджеров можно найти и пообщаться почти с любым человеком. И тебе может написать каждый. Но кто самый важный собеседник для христианина и как с ним общаться? Сегодня мы это узнаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Библия – это книга, в которой можно прочитать сообщение от Бога. Как ее правильно читать? Чтобы она не казалась нам скучной и приносила радость и удовольствие. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на тему, через какой мессенджер, в кавычках, общается с нами Бог. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Антон, привет. Итак, Библия была написана задолго до нашей эры. Неужели в ней может быть что-то актуальное для нас сейчас?
2: Да, я думаю, сегодня мы сможем совместно выяснить, вот эта книга, насколько она актуальна для современного человека. То есть действительно, какая там есть важная, полезная информация, которая актуальна во все времена, и сегодня в том числе.
1: Отлично, давайте тогда мы поговорим сейчас на эту тему. Друзья, пишите нам свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, приветствую всех. Давайте начнем нашу сегодняшнюю тему.
1: Друзья, мы приветствуем вас на нашей территории реальности.
2: Ну что, друзья, рад вас снова приветствовать. Мы продолжаем с вами погружаться в тему личных отношений с Богом. И сегодня мы поговорим, и хорошо было сказано в начале, поговорим о мессенджере, с помощью которого Бог общается с нами. Я думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь. И сегодня мы живем в то время, когда мы легко можем получить доступ к любой информации. Мы можем сказать Siri или там Алиса, дай нам ответ, либо мы можем просто где-то в Гугле, в Яндексе забить и тут же получить обратную связь. Здорово было бы, если бы существовал бы такой же какой-нибудь мессенджер, не знаю, Небограм или еще что-то, написав в который, да, тебе сразу же поступал какой-то ответ. Типа, я ваш голосовой помощник, или я там ваш ангел-помощник, вам ответит на вопрос, или, может быть, перевести вас сразу на Бога. То есть, но такого мессенджера как бы вроде бы нет. То есть не все так просто получается. Но сегодняшний посыл и важная весть, месседж, так скажем, всего этого спича в том, что у Бога есть этот мессенджер, есть особое послание, с помощью которого он обращается к нам. И это послание у меня в руках. Вот в этой руке. Это Библия. Если посмотреть Ветхий и Новый Завет, то мы можем убедиться, те, кто читает Библию, они видят, что, по сути, вся эта книга, она повествует об одном и том же, о желании Бога общаться с нами. То есть весь Ветхий и Новый Завет, он подразумевает вот этот опыт божественного присутствия в жизни человека, когда не просто только человек односторонне обращается куда-то в небо, не знаю, услышан там или не услышан, а непосредственно вся эта книга повествует в первую очередь о том, что Бог, Он общается с нами, Он обращается к нам. И Библия — это повествование о том, что Бог творит, творит на земле, творит в нашей жизни. По сути, если взять библейских героев и исследуя их жизнь, мы видим, что Бог всегда предпринимает попытки для того, чтобы настроиться, для того, чтобы, точнее, найти связь с нами, с человеком. То есть Адам и Ева, Бог творит их, и Он приходит к ним в Эдемский сад для того, чтобы общаться с ними. И помните, когда они согрешили, они прячутся, а Бог идет их искать. И, конечно, в Библии не написано, ну, точнее, нет ударений и интонаций. Но если вы помните тот текст, когда Бог идет их искать, написано Бытие 3.9. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» То есть и на самом деле каждый здесь может по-разному слышать этот текст. Кто-то, может быть, когда-то читал и слышал этот текст «Адам и Ева, где вы?» Или «Где ты?» То есть в зависимости от того, наверное, как мы воспринимаем Бога. Но если мы осознаем и понимаем, что Бог любит нас, и Бог желает общаться с нами, то, конечно, мне ближе понимание того, что это был не строгий выговаривающий голос. Бог и так знал о них. Знаете, так иногда бывает родители, когда вот мы в детстве, может быть, что-то не так сделали, и они приходят, и ты по тону понимаешь, что ты попал. То есть сейчас, в общем... То есть, а Бог, учитывая его желание общаться и то, что он пришел, но мы понимаем, что грех произвел это разделение. Я, знаете, иногда иллюстрирую это, когда какие-то занятия провожу, такой иллюстрацией, два листочка. Если два листочка там, формата А4, склеить между собой клеем, вот, подождать какое-то время, пока этот клей засохнет, а потом попытаться эти два листочка разорвать, то, ну, увы, результат будет плачевным. То есть на одном кусочке, скорее всего, останется вырванный клок от другого листочка, а там останется пустота. И для меня это, ну, некая иллюстрация того, что произошло в результате грехопадения с нашими отношениями с Богом. То есть изначально мы были созданы по образу и подобию Его для того, чтобы быть в тесном, близком общении с Ним. Но в результате греха наши отношения были разрушены, связь была разорвана. И что получилось? Что у него, условно говоря, остался кусочек от нас, огромная любовь к нам и желание вновь быть с нами. А у нас осталась пустота. То есть она может быть заполнена только им. То есть мы по-настоящему счастливыми можем стать только тогда, когда мы вновь воссоединимся с Богом. И вот тогда все встает на свои места. И это Адам и Ева. Дальше, после этого, Авраам. Бог является Аврааму и приходит к нему. Он общается с ним. Дальше Исаак, Иаков и другие. Потом мы знаем, что появляется Моисей, и народ израильский идет по пустыне. И Бог тоже желает общаться и быть рядом со своим народом. И что он? Он говорит, ну, постройте мне палатку. По сути, это была такая же палатка, как и в которой жили люди. Ну, по принципу, конечно, она отличалась, она была больше, более большой, красивой, внутри особенно. Снаружи, ну, кожа и кожа, все делали из кожи палатки, в принципе. Поэтому, ну, Бог хотел быть уже здесь, ближе. Затем, когда народ уже обустроился, и Давид построил себе дом, то есть Богу тоже был построен дом для того, чтобы он был среди народа своего. А затем Бог желает быть еще ближе. И он говорит, что я теперь буду с тобой очень близко, в сердце твоем. То есть есть Дух Святой. И поэтому я хочу еще быть ближе к тебе. Меня уже не устраивает просто быть где-то рядышком, да, находиться с тобой. Я хочу прям быть вот тут, да, в тебе, и чтобы у нас было максимально близкое общение с тобой. И вот, давая вдохновение своим пророкам 2500 лет назад, 1000 лет, ну, не 1000, 2500 лет назад и более, Господь знал и понимал, потому что Бог, Он вне времени. Он знал и понимал, что спустя 2500 лет Маша, Татьяна, Ирина, Антон или кто-то еще сегодня откроют. Откроют это ему послание, это его послание, письмо любви, которое направлено к нему через тысячелетия, для того, чтобы именно сегодня ты мог получить важное послание или сообщение от Бога. Да, и возникает вопрос, ты сегодня открывал этот мессенджер или нет? А если да, то как? Вникал ли ты в те сообщения, которые Бог послал тебе 2-3 тысячи лет назад? Или, может быть, как у нас порой бывает в мессенджерах, мы открываем и просто вот скроллим тогда, а быстренько пролистываем, как будто мы прочитали все это дело. Чтобы, ну, потому что есть, знаете, люди, которые очень не любят, когда у них есть непрочитанные сообщения. Я не знаю, есть среди вас такие? Если есть такие, можете в чате плюсик поставить. Вот я не могу, допустим, когда у меня висят какие-то непрочитанные сообщения. Когда я вижу у человека 1000 непрочитанных сообщений где-нибудь в мессенджерах, в социальных сетях, либо на почте, я вообще думаю, как он спокойно спит. То есть, это что, может быть, там что-то очень важное. Поэтому как я сегодня отношусь к Слову Божьему? Слово Божие, оно описывает не только важные вопросы доктринального содержания, не только какие-то религиозные практики, но в нем есть нечто очень важное. То важное, что понимается только благодаря действию Святого Духа. Потому что есть люди, которые могут читать Библию и ничего в ней, в принципе, не видеть, кроме каких-то фактов. Но при этом, если кто-то из вас, когда-то читая Библию, вдруг обнаружил какое-то послание себе, и вы в этот момент понимали, что это, это удивительно, но это то, что мне сегодня нужно. Это тот вопрос, на который я искал ответ. Это то, в чем я сегодня нуждаюсь. И ты удивляешься, думаешь, как такое может быть? Ну, совпадение. Но где-то внутренне, Да, в духе ты понимаешь, что нет. Ты жаждал получить ответ от Бога, и ты его получил. Да? И разница в чем? В действии Святого Духа. То есть ты, читая Священное Писание, ты вдруг видишь этот текст. Он как будто выделяется для тебя. То есть у меня

поэтому оно прошло мимо. То есть не принеся тебе никакой радости, никакого удовлетворения. Ну, не знаю, это то же самое, что ну, каждый день или там, каждое утро есть завтрак, который тебе абсолютно не нравится. Да, ты, конечно, себя убеждаешь в том, что ну, в нем есть полезные микроэлементы, вещества, и они что-то мне дадут. Но ты, ну, ты не любишь эту манку, к примеру, да, и все. А тебе вот жена готовит манку каждое утро, к примеру. Поэтому... Как научиться получать радость от Библии? Возможно ли это? Потому что, увы, христианский опыт показывает, что со временем человек, даже если он и имел стремление к познанию Библии и к тому, чтобы каждый день читать эту книгу, со временем она становится вроде бы уже настолько понятной, неинтересной, где-то все предсказуемо. Одно дело сериал посмотреть, ты же не знаешь, что там. Там всегда какая-то интрига сохраняется. А в Библии? Ну какая интрига? То есть ты уже знаешь прекрасно все истории. Особенно если человек вырос с детства в верующей семье, он с детства слышал все эти истории в детских историях, дома читали они Библию и так далее. Но чем тебя можно удивить? Ты знаешь отлично весь сюжет, что дальше будет. Каким образом получать эти сообщения от Бога? Что конкретно Бог желает нам дать через Писание? И каким образом научиться так читать Библию, чтобы ты не делал это, потому что тебя мучает совесть, или ты делаешь это, ощущая или осознавая, что это просто нужно делать. Но я попытаюсь сегодня ответить на эти вопросы, насколько это получится. Вы можете задавать, писать ваши вопросы в чате. И одно из ключевых мест Писания, которое я уже озвучил в прошлой теме, которое мне очень нравится, и по сути оно ну, стало этим шифром, которое позволило мне понять, а для чего все-таки Библия нам дана? Потому что мы, как христиане, можем воспринимать Библию лишь как книгу. Книгу нравственных поучений, книгу для, как инструкцию не знаю, для семейной жизни, для воспитания детей, книгу, которая рассказывает какие-то духовные практики, либо книгу, изучая которую мы можем что-то исполнить для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном. А мы же все хотим оказаться в Царстве Небесном. Там будет здорово же, правильно? Там не будет болезней, там будем питаться любимыми нашими фруктами. Идешь, манго растет, еще что-то, даже того, что мы еще не знаем. Там не будет никто умирать, там не будет нас никто обижать, никто не будет говорить нам каких-то плохих слов, там не будет никаких конфликтных ситуаций. То есть, ну, Царство Небесное — это вообще место, в котором мы все хотим оказаться. Да? И где-то в нас есть такая мысль сидит, что если я хорошо буду знать Библию, то я точно найду там, что я должен сделать, чтобы оказаться в Царстве Небесном. Там точно этот секрет есть, там это записано. И поэтому люди глубоко изучают Библию именно с целью узнать, что же там есть такого для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном. Вообще, это хороший, кстати, вопрос, если немножко отойти сейчас от этого, да, если вам задать напрямую вопрос, а вот вы почему хотите оказаться в Царстве Небесном? То есть если бы вы хотели оказаться там, да, или вот те, кто смотрит нас сейчас, если вы об этом думали, да, неплохо было бы там оказаться, а зачем? То есть или почему? То есть что вас так привлекает в Царстве Небесном? Только шикарные условия жизни, которые там будут? Ну, бесспорно, это, конечно, здорово. Вот. Но это ли самое главное в Царстве Небесном? А как, знаете, быть, я иногда размышляю и думаю, а как быть человеку, который в этом мире имеет все? Ну, к примеру, ну, представим себе человека, у которого есть достаточно много денег, у него есть свой небольшой остров, где хорошая экология, да, семья, все его любят, он всех любит. Да, в принципе, он просто живет, наслаждается жизнью, и ну, он понимает, что да, придет смерть, но что все умирают. Ну, у меня хорошая, счастливая жизнь, все нормально. То есть зачем мне Царство Небесное? Неужели ценность Царства Небесного только в идеальных условиях, которые там будут созданы для существования? Или все-таки ценность Царства Небесного в чем-то другом? Я, конечно, как ну, человек верующий, понимаю, что ценность Царства Небесного в первую очередь не в том, что там будет, а кто там будет. Я понимаю, что там будет Иисус. Да, конечно, Бог незримо всегда бывает с нами, но там мы сможем увидеться с Ним лицом к лицу. Там мы сможем общаться с Ним, познавать Его. И для меня это то же самое, что сейчас мой разговор с ним можно сравнить, ну, как, знаете, по Зуму пообщаться или по Скайпу. Вот, ну, предположим, у меня есть жена, и я с ней созваниваюсь. Не предположим, у меня есть жена. Да? Я с ней созваниваюсь. То есть я могу с ней созваниваться, общаться с ней по Зуму и так далее. Ну, в принципе, я вижу,

0: Я вижу ее, слышу, да, но все-таки-то мне хочется с ней лично встретиться, мне хочется обнять ее, мне хочется быть рядышком. Да, поэтому с Богом также мы сейчас можем с ним общаться и слышать его, и получать ответы от него, но все-таки хотелось бы вот как бы оказаться совсем рядом с ним. Поэтому я иногда задаю такой вопрос и представляю себе такую ситуацию, как некая притча. Да, представьте себе, что вы наступает тот момент, когда вы оказываетесь вот уже в Царстве Небесном. То есть вот прямо перед входом красивая дверь, либо, может быть, золотистые ворота. Все по-разному это представляют. Да, и там стоит ангел, и у него список есть, и он как бы проверяет, да, чтобы никто чужой туда не зашел. Все только по списку приглашенных. И вот вы подходите, вы, конечно, волнуетесь, переживаетесь, вспоминаете, все ли вы так делали, как нужно. Вот, и стоите, и переминаетесь. Он такой смотрит на вас. Так, фамилия, имя. Ну, Антон Байков. Ага, Антон Байков. Так, Антон Байков. Ага, да, так. Есть, все нормально, есть в списках. Хорошо. Ну, в общем, вы в курсе, да, я небольшой инструктаж вам проведу. Вы сейчас попадете в Царство Небесное. Там будет все, как вы мечтали. Вот о чем вы мечтали, все там будет так, как вы хотели. У вас будет свой отдельный дом, несколько гектаров земли, да, вы можете обрабатывать, там будут животные пасти, они все будут добрые. Хотите, на льве там покатайтесь, хотите это самое, да. Ну, в общем, все будет. Встретите вы там родных и близких, в общем, будете кушать. Вот у нас есть дерево жизни, оттуда можно есть, плюс у вас еще куча будет другой еды. А плюс у вас будет проездной на то, чтобы посещать другие миры без проблем, то есть летайте, в общем, все, как вы хотели. Ну, вообще супер. И ты уже планируешь зайти туда, и он такой говорит, только одно «но», забыл сказать, вот сейчас поступила свежая информация, да, что есть одна заминочка. Ну, надеюсь, она вас не смутит. И ты такой, что думаешь? Неужели дома не будет? Или проездной не дадут? И он такой, как бы в этой вечности Иисус не сможет быть там, ну, в Царстве. Ну, как бы у него другие дела, сказали, сейчас он, как бы, ну, все как, вы не будете умирать, все будет как и раньше, но вот Иисуса там не будет. И мысли. Какие мысли? Вот вечность, ну, там же будет очень круто. То есть все-таки пойти туда, ну, раз Иисус не смог, ну, что ж, ну ладно, хоть наслажусь вечностью в идеальных условиях. И ты такой спрашиваешь, ну, да, странно, конечно, как-то. Потому что вдруг здесь какой-то есть. А где Иисус будет? Ну, в эту вечность Иисус, он проведет, в общем, в другом месте. Это такие страшные трущобы, город, там все очень плохо, ужасные соседи, комнатка 2 на 2 метра всего лишь для двух коек, одна для Иисуса, вторая вот там еще для кого-то. Болезни, убийства, преступность. В общем, ужасные условия. В общем, не советовали бы вам там оказаться. И ты думаешь, что выбрать? Идеальный мир, но без Христа, или ужасные условия, но с Иисусом. Как бы нам бы хотелось? Или какой правильный ответ? Наверное, каждый должен сам ответить и проанализировать, а что на данный момент для меня, ну, было бы более желанным. Потому что если я выбираю худший мир, вечность провести в трущобах, но с Иисусом, ну, в такой ситуации Иисус уже сказал, «Царство Божие внутри вас есть». То есть, ну, дорогие, мы уже живем в этом мире. То есть, на самом деле, во Вселенной хуже сложно представить. Поэтому уже все. То есть, но если я с Ним, то я сегодня уже в Царстве Небесном. То есть, я не стремлюсь туда только потому, что мне нужны хорошие условия. Да какие бы условия ни были, я хочу быть с Иисусом. Я хочу быть с Ним. И почему я сделал вот это вступление? Потому что от этого очень много зависит при чтении Писания. Что я хочу увидеть в Библии? И на прошлой теме, помните, я озвучил этот текст, один из моих любимых текстов. Он записан в Евангелии от Иоанна, в 5 главе. Я сразу его зачитаю в современном переводе. Это 39 и 40 текст. Иисус говорит, «Вы усердно изучаете Писание, думая найти в них дорогу к вечной жизни». Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь. То есть Иисус другими словами говорит о том, что ну, истинная жизнь – это я, а вы пытаетесь какую-то другую истинную жизнь найти, исследуя Писание. То есть вопрос, для чего Бог дал Библию? То есть если я воспринимаю Библию только как инструкцию, да, и я изучаю пророчество и так далее только для того, чтобы понять, как мне действовать в той или иной ситуации, что будет происходить, то, увы, я упускаю самое важное назначение Библии, потому что Библия — это письмо любви. То есть Бог оставил тебе письмо. И если для меня важен Бог и Иисус, ну, я поделюсь своим опытом. Когда мы начали общаться с моей женой, ну, скажу, еще тогда не было мессенджеров, и телефоны еще были кнопочные. Она уехала в другую страну учиться, и сложно было поддерживать связь. Электронная почта была у нее, у меня точнее, но у нее практически не было доступа к ней, очень редко. Поэтому я писал по старинке. Помните еще те старые добрые времена, когда мы брали листочек, ручку, мы что-то писали, потом в конвертик, на почту и так далее, и отправляли. И как я ждал письма от нее. Потому что для меня дорог был этот человек, для меня был важен этот человек. То есть, естественно, я там считал дни, когда мое письмо должно дойти. Понятно, что она сразу же напишет, обратно пойдет это письмо. Да, то есть, и когда я получал это письмо, я не просто его убрал, так, ну ладно, положу куда-нибудь, потом будет время, открою, почитаю, да, пусть пылится. Нет, то есть совершенно все по-другому. То есть я брал очень бережно это письмо. Да, и если даже не на почте, там по дороге, я приходил домой, я так-так, всю дверь закрыл, никого нет, настроился, ты открываешь это письмо и читаешь, да, что там написано. Вот это аналогия того, как мы можем относиться к Слову Божьему или к письму от Бога. Он тебе написал, и там написано о самой дорогой личности для тебя. Иисус говорит, вы исследуете Писание, думая найти жизнь вечную через них. Дорогие, не для этого. Вы кое-что упускаете. Да, в Библии есть много ценной информации. Где-то историческая есть информация, где-то есть информация о том, как мудро поступить в той или иной ситуации. В Библии есть важные принципы отношений между людьми, но изначальная цель всего, что здесь написано, другая. Цель — это чтобы вы узнали меня. То есть, по сути, Библия — это книга, это письмо, из которого мы должны узнать не просто какие-то факты, какие-то истории, потому что рано или поздно они нам станут неинтересными и скучными. Мы их уже знаем. Мы знаем все выводы, мы уже послушали все проповеди на эти отрывки. Да, нам достаточно. Цель этой книги — открыть нам характер Бога. И знаете, я порой представляю характер Бога как вот такой, не знаю, алмаз с бесконечным количеством граней. То есть представьте, да, вот такой, светится, блестит, и бесконечное количество граней, то есть очень красиво, большой вот такой алмаз. То есть и каждая грань, которая там образовывается, да, то есть вот каждая, точнее, вот эта плоскость, образованная гранями, это что-то о Боге, о его характере, там, о его природе. И, ну, и ты смотришь, да, и ты наслаждаешься, как это красиво. То есть и когда ты начинаешь познавать характер Бога, каждую вот эту плоскость, да, вот это бесконечное количество плоскостей, то ты начинаешь восхищаться Богом. Так вот он какой. Ну, вот сейчас дам даже небольшое такое задание в чат. Напишите, перечислите, что вы знаете о Боге. То есть можете написать качество его характера либо свойства его природы. Поэтому давайте прямо сейчас, вот все, кто смотрит сейчас в онлайне, мы вот составим такой большой длинный список, какой он. Но я бы это объяснил, ну, как пример скажу. Мы понимаем, чем отличается характер от природы. Характер — это то, что проявляется во взаимоотношениях, взаимодействии. То есть, например, Бог там любящий, он есть любовь, он любящий, долготерпеливый, многомилостивый. Сейчас, наверное, кто-то подумал, эх, он мое слово назвал. Но все равно напишите его. Вот. А когда мы говорим о природе речь, то природа — это то, какой вот он, ну, по своей сути. То есть, например, всемогущий, всезнающий, всеведущий. Ну, очень много слов на «все» начинаются, да, то есть вот это его природа, там, вечный, к примеру, и так далее. Поэтому давайте сейчас в чате напишите, вот, какие у вас есть варианты. И вот поэтому Библия, она становится очень интересной, когда ты в первую очередь ищешь там ответ на вопрос, какой же он, кто он. И на одной из тем уже здесь была озвучена эта мысль до меня. Да, я повторю эту мысль, что когда ты читаешь Писание, когда я читаю Писание, у меня есть три основных вопроса, которые я задаю себе, читая тот или иной отрывок либо главу. из Библии. Первый вопрос. Что этот отрывок, что эта глава, что этот текст говорят мне о Боге? То есть для меня это самое важное. Для меня нет ничего важнее, чем узнать, какой он. Открыть что-то новое, да, ну, вообще в красоте его характера. То есть каким он мне здесь открывается? Второй вопрос. Каким я здесь открываюсь? То есть а я? Потому что мы в прошлой теме чуть-чуть в вопросах-ответах я сказал о покаянии. Скажу так, что христиане очень часто задаются вопросом и мучаются вопросом, а вообще я искренне раскаиваюсь или нет? Потому что мы раскаиваемся, а потом вновь опять грешим. Наверное, я не искренне раскаиваюсь, потому что если бы я искренне раскаивался, я больше бы не повторял этот грех. Да, раз я делаю, значит, это не искреннее покаяние. И вопрос, а как ты искренне покаяться уже? Вот так, чтобы покаяться, и все. Как бы и, ну, и греха больше бы не было. И порой мы вымучиваем из себя это покаяние, просто потому что понимаем, что ну, нужно покаяться. И, наверное, искреннее покаяние должно сопровождаться обязательно слезами, да, вот таким сокрушением. И вот тогда, наверное, и вот мы пытаемся, некоторые верующие пытаются. То есть есть те, кто легче на это смотрит, они просто: «Господи, прости мне все мои грехи, явные и неявные, и все». А есть другая категория, которая мучает себя. Вот я и так далее. Она даже занимается здесь самоедством определенным. То есть как пережить опыт осознание своей греховности, истинного покаяния. А я вам скажу, все здесь же, в Писании. Когда я читаю, и мне открывается Бог определенным образом, например, Бог мне открывается как долготерпеливый, и я начинаю общаться с Ним, я говорю: «Господь, как меня поражает Твое долготерпение. Сколько раз Ты мог бы просто уже махнуть на меня? Потому что сколько раз я оступался, обещал Тебе, говорил, не выполнял и так далее». Господи, сколько раз Ты мог бы открыть то, что я делаю неправильно другим людям, да, изобличить меня и так далее. Сколько раз, Господи, Ты бы мог, ну, не знаю, уже и наказать меня за то, что я не так делаю и неправильно. Но Ты вновь и вновь проявляешь Твое удивительное долготерпение ко мне. Оно меня сокрушает, оно меня поражает. Оно просто удивительное, Господи. Да. А дальше вопрос, а я? То есть в контексте того, что Бог мне открылся как Бог долготерпеливый, я задаю следующий вопрос себе. А я? Потому что когда я сравниваю себя с другими людьми, то я могу, в принципе, казаться неплохим человеком. Да, то есть я, особенно, знаете, в конфликтной ситуации в семье ты всегда чуть лучше, чем вторая сторона. Более правее и так далее. И когда ты сравниваешь себя с кем-то, действительно, ты ну, как-то не всегда можешь увидеть себя в истинном свете. Но когда ты встречаешься с Богом и узнаешь, какой Он и как Он проявляет ну, свое отношение к тебе, то ты вдруг начинаешь... То есть важный момент, не сравнивай себя с другими людьми, посмотри на Бога. И когда ты видишь Его долготерпение, то Дух Святой тебе тут начинает напоминать. Ага. И ты вспоминаешь, сегодня, в общем, я наворчала там, на ребенка, потому что он кашу там до рта не может донести, на мужа, потому что он у него... Ну, у мужей у всех одна проблема, мне кажется. Есть, может быть, пару святых на планете, но носки не там лежат, да, либо одежду в шкаф не вешает. То есть вот, да, я вот там начала... В общем, еще что-то произошло. То есть, о, Господи, вдруг ты осознаешь и понимаешь, у меня вообще нет, не то что долготерпения, у меня-то вообще терпения даже нет. Боже, Ты меня столько терпишь, а я в отношении со своими родными и близкими не могу даже и капельку явить этого. Что же я за человек такой? Да? И дальше, вот здесь приходит настоящее покаяние, осознание своего истинного положения. И дальше, это же все по структуре молитвы «Отче наш». Да? Мы размышляем о Боге, мы Его прославляем. Дальше приходит покаяние в контексте того, что мы осознали, какие мы на самом деле в свете характера Бога. Дальше следующий этап, там же идет прошение потом. Но обычно мы просим для себя что-то. Господи, дай мне новую машину. Или, Господи, ну вот жилищные условия бы улучшить. Или, Господи, зарплату бы повысили уже. Да? Или, там, Господи, там, убери этого человека из моей жизни, он мне причиняет боль. А когда ты пережил это покаяние, у тебя уже... Ты в этот момент не можешь просить у Бога: «Господи, ну дай мне там, iPhone 13». Да нет. Ты в этот момент говоришь: «Господи, помоги мне, исправь меня. Дай мне такое же долготерпение, как у Тебя». Вот тут рождается настоящее прошение. Господи, помоги мне ну, не срываться да, постоянно на моем любимом человеке. Помоги мне не раздражаться, когда я вижу кого-то там на работе, и мне кажется, он неправильно делает и поступает. Господи, дай твоего долготерпения. Поэтому три вопроса. Что этот текст говорит мне о Боге? Что он говорит обо мне? И к чему он меня сегодня побуждает? Вот такое прочтение Священного Писания, оно начинает, ну, оно приносит пользу, и оно начинает приносить радость. Потому что тебе интересно познавать Бога, да, и узнавать, кто Он, как Он открывается. Поэтому наши взаимоотношения с Богом – это основа для всего остального. То есть и Библия – это самый доступный источник богопознания и получения, в том числе, сообщения от Него. Поэтому если мы пренебрегаем этим, то есть если мы начинаем уделять внимание чему-то другому, а в первую очередь не связи с Богом, которая осуществляется посредством молитвы и Писания, то мы упускаем самое важное, как бы, то есть, не знаю, это мы меняем первородство на чечевичную похлёвку. То есть вместо того, чтобы радоваться общению с Богом, мы стараемся уделить внимание чему-то второстепенному, то, что должно проистекать из этого. То есть мы должны понять, что наша жизнь, наши взаимоотношения, наше служение, наши достижения, самореализация, развитие, успех, карьера, все остальное. То есть у нас очень много сфер в жизни. Мы же еще хотим и спортом заниматься, да, чтобы поддерживать себя в форме. Мы бы хотели еще и куда-то выезжать на отдых. Мы бы хотели, то есть у нас очень много сфер развиваться. Кто-то хотел бы вышивать, может быть, кто-то, не знаю, там, научиться водить машину. У нас много сфер. И попытка уделить одинаковое внимание всем сферам, ну, Христос сказал, за двумя зайцами погонишься. Ой, Христос сказал, да? Кто сказал эту мысль? Да, нет, Христос сказал по-другому. Он сказал, да, если будете служить двум господам, то есть, да, а народная мудрость говорит, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть, попытка одновременно уделить себя сразу многим задачам и целям в конечном итоге приведет к тому, что ты нигде как бы и толком не преуспеешь. Да, поэтому нужно выделить самое главное и самое важное. А самое важное и самое главное – это общение с Богом, да, посредством молитвы и Писания. То есть это корень, это основание, из этого проистекает все остальное, да, что есть в жизни. Хорошо, поэтому разумно, гораздо разумно найти вот это одно самое важное, корень, да, и вкладывать все усилия в это. И затем наблюдать. Иисус об этом говорит, если ну, христианин, человек верующий, верит словам Иисуса, то Иисус сказал, ищите прежде Царство Небесное, а все остальное приложится вам. То есть прежде всего ищите Царство Небесное. Мы понимаем, что искать Царство Небесное сейчас – это не искать в смысле, ну когда же я там окажусь уже в нем. Искать Царство Небесное – это в первую очередь искать Царя этого Царства, да, искать общение с Ним. И тогда Он говорит, все остальное вам приложится. То есть все у вас будет, не переживайте за это, доверьтесь Мне. Поэтому ну, поделюсь, как у меня это бывает, да, на практике, каким образом я получаю сообщение от Бога из Священного Писания. Все начинается утром, когда я просыпаюсь, да, и там, совершаю утренние процедуры. Я прихожу в то место, которое у меня есть для того, чтобы проводить время с Богом. У меня есть Священное Писание, Библия. Вы можете пользоваться бумажным вариантом. Сейчас многие пользуются электронной Библией на своих гаджетах. Вот. Мне, конечно, ближе вот такой вариант, печатный, и вы открываете Писание. Вы можете читать Библию по-разному. Кто-то читает по одной главе в день, начиная там с первой главы и дальше. Кто-то читает по времени, допустим, он выделяет 20-30 минут на чтение Писания. Кто-то, может быть, меньше читает. То есть здесь тоже, кстати, важен принцип, о котором я говорил в прошлой теме, постоянство. То есть лучше каждый день по 5 минут читать и размышлять, чем один раз там, в месяц, целый час пытаться это делать. Поэтому мы открываем Писание, я открываю. Открывая Писание, я всегда мысленно обращаюсь к Богу, да, потому что я, ну, это как письмо от жены получить, да, я понимаю, что я в предчувствии того, что у Бога что-то для меня сегодня есть. Я в этом предчувствии обращаюсь к Нему мысленно, говорю, Господи, я очень хочу получить от Тебя сегодня послание. Я знаю, у Тебя оно есть. И поэтому я его сегодня могу не получить только по одной причине. Не потому, что Ты не желаешь мне его дать сегодня, а потому, что я сегодня могу воспринять чтение Библии просто как вот ритуал, потому что у меня мало времени, я спешу, я занят уже другими делами, или потому, что я просто не настроен или не хочу, я хочу. Поэтому, пожалуйста, откройся мне, дай Духа Святого, чтобы мне разуметь и понять, что ты сегодня мне приготовил. Дальше я открываю, да, и начинаю читать. Читаю, ну, иногда бывает, что, конечно, наши мысли могут куда-то убежать вдруг, ты вдруг осознаешь, что ты не помнишь, о чем я прочитал, ты возвращаешься обратно, ты еще раз прочитал, и ты читаешь, читаешь до тех пор. Конечно, если мы выделяем очень мало времени для чтения Библии, 5 минут в день, то ну, мы можем не дойти до сути. Это так же, как читая письмо, допустим, я бы читал его блоками. Вступление прочитал, потом, ну ладно, сегодня уже времени больше нет, прочитаю там завтра оставшиеся. Нет. То есть нам же нужно дойти до сути. То есть у Бога есть сегодня послание. Поэтому хорошо, когда у вас заложено достаточное количество времени для того, чтобы ну, дойти до нужного момента. Я читаю слово. Я могу параллельно открыть комментарии различные. Да? Сейчас в компьютерах, в телефонах можно открыть. Потому что читая какой-то отрывок, какая-то мысль меня заинтересовала. Я посмотрел комментарий, отметил. Может быть, сделал себе какие-то пометки или записи. Да? Там на полях или где-то. О, как интересно. Вообще, я скажу, у меня, так как я воспринимаю Библию именно в первую очередь как способ познания Бога, у меня есть ну, желание прочитать всю Библию. И, к моему сожалению, я ее не один раз уже прочитывал от начала до конца. Почему к сожалению скажу? Потому что я ее прочитывал совершенно с другими целями. Первый раз я прочитал Библию в возрасте 18 лет на спор со своей мамой. Потому что когда я увидел у нее Библию, я на ее читала, все читала. Я тогда еще не посещал, ну, я только начал посещать церковь. Я говорю, мам, что ты долго читаешь эту Библию? Тут книга-то вроде не такая толстая. Да, ну что это? Наверное, как, не знаю, как «Властелин колец», да, или еще что-то по толщине. Ну, я тогда не учитывал, конечно, еще толщину страничек, вот, но все равно, казалось бы, ну там 2000 страниц. Я, так как я любил читать, я думал, да я сейчас быстро. И мы с мамой поспорили. Я сказал, мам, да я ее за месяц прочитаю. Максимум. Она, ну давай. И мы, в общем, ударили по рукам, и я начал ее читать. Ну, те, кто читал, понимают, за месяц, чтобы ее прочитать, это надо, конечно, очень много читать и очень быстро. Естественно, я не справился, я, наверное, месяца 3 ее читал. Да? И, но теперь у меня совершенно другой интерес. Я это делаю не на спор или не просто, знаете, как принимать лекарства каждое утро, чтобы чувствовать себя нормально. Нет. Это письмо любви, и я хочу максимально узнать все о моем Господе. И поэтому у меня интерес прочитать всю Библию от начала до конца так, чтобы найти все, все, что она говорит о нем. Я встречаю какой-то текст, я себе делаю пометку, я его выделяю. Так вот какой ты. Ты, оказывается, Бог. И вот я могу прямо сейчас, да, я это открыл. И это не заготовленная специально для этой программы, это то, что я сегодня на днях читаю. Да, там книга «Екклесиаст». Я открыл, и Бог, вложивший вечность в наши сердца. Так вот какой. Ты, оказывается, именно ты вложил вечность в наши сердца. Что значит вечность в наших сердцах и так далее. Там, Бог, который всегда рядом. Да, там, Бог, дающий радость в сердце. Бог, познание которого нас никогда не разочарует и так далее. То есть у меня, ну, моя мечта, ну, найти все, что есть о Боге здесь. Потому что Он для меня ценен, и я хочу, ну, насколько это возможно, на этой земле познать Его, знать, какой Он. Потому что каждый раз, когда я что-то о Нем узнаю, меня это восхищает и дает понимание, что я знаю и меня любит вот такой Бог. Поэтому я желаю вам, каждому, чтобы вы смогли посмотреть на Библию немножко иначе и действительно увидеть в нем не просто книгу нравоучений и правильных принципов для жизни, а увидеть в первую очередь послание любви, которое Бог оставил вам. Да. И когда Он давал эти мысли тем людям, которые писали, пророкам, он прекрасно понимал и знал, что сегодня вы услышите эту тему, она вас вдохновит, надеюсь, и вы сегодня примите решение, что с этого дня я каждый день буду включать этот Божий мессенджер и не просто пролистывать, а я каждый день буду вчитываться в те сообщения, которые он дал мне. И в первую очередь я буду стараться в этих сообщениях понять, какой же он. Потому что его я ищу больше всего, его как личность. Ну вот, мое пожелание такое. Поэтому вам успехов.
1: Ответы на вопросы.
2: Антон, спасибо большое за эту тему. Давай перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Как быть уверенным, что Библия – это действительно послание Бога. Может быть такое, что люди дописали к ней свои размышления?
0: Ну, скажем, если отвечать на вторую часть вопроса по поводу дописали или не дописали, то, конечно, история в помощь. То есть, я думаю, многие слышали, либо знают, либо нет, о свитках, которые были найдены, свитки Мертвого моря, которые, по крайней мере, отвергают вероятность того, что за последние 2000 лет Библия изменилась. Да? Потому что, понятно, есть определенные люди, которые пытаются убедить в том, что, ну, что там говорить, уже, конечно, за 2000 лет там все переписали, написали все не так, но археологические исследования прошлого века доказывают о том, что библейский текст дошел до нас неизменным. То есть то, что видим мы сейчас, то же самое читали, да, и во времена Христа, вот поэтому и на заре христианства. Поэтому в этом у меня сомнений нету. Вот. А теперь первая часть вопроса, как понять, как убедиться в этом. Я скажу так, что, наверное, самый лучший способ – это читать. Потому что чаще всего сомнения возникают у тех, кто не читал. Ну, потому что мы можем жить слухами, кто-то сказал, когда-то посеял какую-то такую мысль. Поэтому когда, ну, относительно каких-то книг, каких-то авторов, кто-то что-то говорит, то я понимаю, что для того, чтобы объективно дать оценку, нужно самому как минимум прочитать это, а не просто домысливать. Поэтому нужно читать. При этом, опять же, нужно читать, будучи открытым. Ну, все равно здесь, конечно, как ни крути, есть и аспект веры. Потому что, как я уже говорил вчера, что сомневающийся всегда найдет повод сомневаться. Да? Всегда можно и усомниться здесь и придумать различные аргументы, почему этой книге не стоит доверять. Но при этом, какие бы мы аргументы ни находили, да, миллиарды людей за всю историю Земли, потому что это самая популярная, самая распространенная книга, они что-то в ней находили. Да, то есть, ну, как странно было. То есть, почему-то, ну, понимаем, кто-то скажет, ну, Библия, потому что древняя книга, но есть много древних книг. То есть, ну, ни у кого сегодня не стоит Пифагор либо Аристотель на полках, да, то есть это большая редкость. Хотя они писали где-то в те же времена, к примеру. А Библия сегодня есть у каждого дома. Поэтому я думаю, что вот само распространение Библии уже говорит о том, что это не просто книга, она не наравне с другими художественными произведениями. То есть в Библии есть что-то другое, какая-то особая, да, ну, не знаю, ценность, посыл, мысль, ну, мы сегодня разобрали, какой. Да, потому что, по сути, это ответ на вопрос, который прозвучал в начале темы. То есть, а она актуальна для современного человека? Что там история? Она всегда актуальна, потому что основная цель Библии — открыть характер Бога. То есть, и это актуально всегда.
2: Ольга спрашивает, как могут быть сцены насилия и убийств богодухновенными? 26 лет в церкви, Библия читана, перечитана, многие тексты знаю наизусть и быстро найду. Пережила сильное нервное потрясение и все, как отрезало. Не могу читать Библию из-за сцен насилия и убийств. Как быть?
0: Никак. То есть, ну, я скажу так, что давайте посмотрим на наш мир, то есть вокруг. То есть, как эти сцены насилия и убийств появились в Библии? Да, то есть, потому что это, увы, следствие греха, которое есть в нашем мире. Поэтому если как бы так подходить к этому вопросу, то тогда, ну, не стоит и на этот мир смотреть, и вообще, не знаю, да, как-то дожить. Потому что мы выходим на улицу, мы видим везде насилие и несправедливость. Поэтому то, что Библия прямо, открыто пишет об этом, ну, для меня, так скажем, это даже это, ну, дополнительный плюс Библии. Да, потому что я понимаю, что за тысячелетия можно было бы ее так подредактировать. То есть по-человечески, наверное, мы бы ее так подредактировали, вот, чтобы она вообще была просто без изъянов, вот такая красивая философия. Но она не была бы жизненной, потому что она, ну, не имела бы никакой привязки к реальности. То есть, а реальность наша другая. Поэтому как, не описывая все ужасы греха, показать ужас греха? Поэтому, когда я читаю такие сцены, они никому не приятны, там есть ужасные сцены. Но когда я читаю эти сцены, я понимаю, что это результат греха. То есть это не то, что делает Бог, не то, что сделал Он. Поэтому.
2: Следующий вопрос. Как можно объяснить человеку из мира, что Библия написана именно Господом? Как сказать, что ничего в Библии не добавлено и не убрать, так как тот человек, который это сделает, будет наказан? Так написано. Угу. Может, какие-то фразы есть, чтобы понимали люди, что Библия – это истинная книга?
0: Ну, скажу так, что все эти фразы, они содержатся в Библии. Поэтому человек, который хочет сомневаться в этом, естественно, он скажет, ну подожди, в Библии написано о том, что она истина, ну понятно, что, как бы, а что там было бы написано, что в Библии это не истина, но читайте. Угу. Нет, поэтому все равно, как ни крути. Мы, конечно, пытаясь объяснить другому человеку, мы, бывает, ищем, ну, различные пути. Да, допустим, все-таки посмотреть на Библию как на книгу, которая поможет человеку, допустим, ну не знаю, простить кого-то, наладить семейные взаимоотношения и так далее. То есть пока человек не дорос до уровня, когда книга становится источником богопознания, мы перекидываем другие мостики. Да, что Библия на самом деле, знаешь, все, что, ну, простой пример, все, что мы имеем, ну, не все, основные принципы в законодательстве, мы понимаем, они взяты из Библии, к примеру. Угу. Да, то есть, или какие-то принципы семейных отношений, они взяты оттуда. Поэтому, ну, конечно, если ты уже кому-то пытаешься как-то сказать об истинности Библии, принципы, которые там записаны, ты сам должен соответствовать им. Да, то есть у тебя счастливая семья, и ты можешь сказать, знаешь, то, что у меня есть, это не результат того, что вот так как-то все случайно получилось. Это результат того, что вот в этой книге, да, там я читал или читала. Поэтому советую тебе тоже почитать, что здесь написано об этом. Ну,
2: как-то так. А как человеку любить читать Библию и научиться ее понимать? Ведь это непростая книга.
0: Да, ответ был дан в этой теме. То есть я опять же поделюсь своим опытом. И мне понятен опыт той сестры, которая 26 лет в церкви. И, да, я тоже проходил через это, что, может быть, первое время Библия была интересна. И на это, на самом деле, могут быть разные причины и мотивы. То есть бывает первая любовь, тебе интересно, о, что здесь написано, вот это да, вот как правильно высказана мысль. Потом, когда ты так углубляешься, ты уже начинаешь больше на нее смотреть, как на какую-то философскую книгу. О, здесь верные принципы. Потом ты на нее смотришь, как на книгу советов. О, тут есть совет для конкретной моей ситуации. В книге «Притч» хорошо он написал, надо бы это исследовать. Да? А потом, как я сказал, ну, она становится вроде бы тебе уже известна и понятна. И ты как бы думаешь, ну все. И я тоже к этому пришел. У меня тоже был период в жизни, когда я думал, ну, точнее, не то, что думал, я читал Библию, но делал это, как я объяснял в теме, потому что я понимал необходимость этого. Ну, надо делать это, я и делаю это. Вот. И такой какой-то радости и восторга я не переживал. Да, потом, условно говоря, когда ты служитель, у тебя другой может быть неверный мотив чтения uh-huh. Библии. Но тебе же нужно питать паству, да? Тебе же нужно готовить, тебе же нужно как-то этот мир менять к лучшему. А где взять? Вот это источник, все на этом основываются. И то есть у тебя может быть даже как у служителя неверный мотив. И это приводит к тому, что ты читаешь Библию, потому что надо. А вот если ты ищешь личных отношений с Богом, и ты именно воспринимаешь Бога как этот мессенджер, живое общение, не книга, когда-то кем-то написанная в древности, мы сейчас, а ты ее воспринимаешь как ту книгу, которую Бог вот тебе сегодня мысли эти дает, Он посылает, да, это не просто так все написано, то ну, ты по-другому на это смотришь. Но еще глубже мысль, то, о чем я говорил, что когда ты начинаешь видеть в Писании Бога, вот тогда ты ну, начинаешь восхищаться Библией, и тебе интересно и хочется читать. То есть мне интересно прочитать каждую главу в Библии и вот, как я говорил, узнать, какой же он, кто же, ну, как.
2: Вот Анна спрашивает, Антон, наверняка вы уже не раз прочитали Библию. Как вы выбираете из нее, что будете читать сегодня?
0: Ну, у меня простой принцип, я читаю от начала и до конца. То есть я не выбираю, я случайно... Ну, конечно, бывают разные моменты, допустим, бывает... У меня выдалось свободное время, и я сегодня, допустим, утром уже читал по своему графику. Ну, график, опять же, говорю, простой. Ты начинаешь сначала и идешь дальше. Я могу просто, конечно, взять, открыть другую книгу и просто почитать. Но в целом, как бы, я читаю от начала и до конца. То есть начал с книги «Бытие», закончил «Откровение» последней главы, вернулся, начал с книги «Бытие» и так далее. То есть и так читаешь и все. Вопрос, поскольку читать, да, потому что здесь есть разные способы. Есть, как я говорил, способ временной, когда ты, допустим, ограничен времени, ты понимаешь, ну, у меня есть 20 минут. Вот за 20 минут сколько я прочитаю, столько я прочитаю. Одну, две главы, допустим, да, ну, там, три главы, кто как читает. Я читаю, да, смотрю, размышляю, вижу какую-то ценную мысль для себя, текст, да, и дальше общаюсь с Богом. Либо есть вторую по количеству глав. Например, одну или две главы каждый день, либо одну главу. Я перечитывал Библию и так, и так. То есть, ну, сейчас, допустим, я остановился на том, чтобы перечитать ее, делая акцент каждый день всего лишь на одной главе. То есть, конечно, так ты будешь дольше читать ее, естественно, чем когда ты... Потому что если ты читаешь по времени, зависит от того, сколько у тебя времени, ну, допустим, за год можно ее прочитать один, два, три раза. А, вот. А так, конечно, это будет дольше, но здесь зато ты уже глубже вникаешь, ты размышляешь. Как бы над этими текстами.
2: Алексей пишет: спасибо за четкое объяснение. Светлана пишет: мне скучно читать Библию. Если просить у Бога дать жажды исследования, познания Слова Божьего, даст ли Бог той самой жажды?
0: Я бы посоветовал просить жажды познания Бога. Угу. То есть, потому что, ну, Библия — это инструмент. Вот. Мы и в следующей теме поговорим, что на самом деле у Бога есть и другие пути, не только через Священное Писание. Поэтому, наверное, человеку в первую очередь нужно задуматься, я почему христианин? То есть, что меня привлекает в христианстве? Да? Если честно, как бы признаться, меня влечет в христианстве, как я говорил, образ жизни, я просто привык, я вырос в этом и так далее. Или все-таки для меня... потому что христианство, как я уже говорил, это не философия. Христианство — это реальное отношение со Христом. Христианин — Христос. Да? Поэтому возникает вопрос: какую роль в моей жизни играет Иисус? То есть, есть ли у меня эти отношения с Ним? Люблю ли я Его или нет? Да, потому что многие библейские герои могли это сказать Ему. То есть, да, я люблю тебя. То есть, могу ли я это так сказать? А если нет, то почему? И вот я думаю, что именно жажда к Библии, она просыпается тогда, когда мы хотим в первую очередь вот иметь близкие отношения с Ним.
2: Ну вот, спрашивает вопрос такой, похожий на эту тему. У меня очень часто бывают перепады. Либо я читаю Библию каждый день, и у меня есть вдохновение, либо я не читаю Библию, потому что нет интереса. Нормально ли это, и как с этим быть?
0: Ну, это так же, опять же, как я приводил пример с нашими физиологическими нуждами. Да, то есть, ну, это не совсем... Так не должно быть. То есть я понимаю, что по-разному и у меня такое бывало, да, то есть такое может быть, но мое чтение Священного Писания утром не зависит от моего настроения. Я действительно могу в какой-то день встать, я такой воодушевленный, ох, сейчас, сейчас Бог мне что-то приготовил. А в другой день, и на это есть разные причины, я могу проснуться, и мне вообще ничего не хочется. Да, я устал, просто оставьте меня, да, и не трогайте. То есть и какая Библия? Я ничего не пойму сейчас и так далее. Но я открываю ее, да, и начинаю ее читать. Начинаю читать, вникать, размышлять. В следующей теме, да, поэтому кому интересно подробнее, я поговорю о других каких-то моментах, которые помогают настроиться на это. Вот, но в моем понимании мы не должны здесь ориентироваться на наши чувства. Потому что, ну, условно говоря, мы можем вообще впасть в какую-нибудь затяжную депрессию и что, теперь вообще не читать Библию и не молиться. А как мы тогда выберемся из этого состояния, как не посредством помощи Божией? Поэтому лучше каждый день, несмотря на настроение и так далее, читаем, сколько можем.
2: Спасибо большое. Друзья, к сожалению, время нашей программы ограничено, поэтому мы не успеваем задавать все вопросы. Оставайтесь на нашей программе дальше, и, может быть, какие-то вопросы мы разберем в следующих темах. А тебе, Антон, спасибо большое за эту тему и за те ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу.
2: Друзья, Библия — это не просто одна из самых древних и удивительных книг на Земле. В первую очередь, Библия — это возможность общаться с Богом. Читая Священное Писание, ты впускаешь Бога в свою жизнь, и она начинает менять тебя в лучшую сторону. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, социальные сети и оставляйте комментарии. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так верующим или неверующим был тот человек, который это сказал? И какое отношение это имеет к нам с вами сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на очередной встрече, посвященной году 30-летия телекомпании «Три ангела». Вот мы с вами озаглавили этот цикл, и прямо так он и озаглавлен, когда вы его смотрите на Ютубе, «Что есть Евангелие?». На данный момент мы прошли с вами примерно уже половину евангельских историй, евангельского повествования по Евангелию от Луки. Вместе с вами, дорогие друзья, мы проходим этот путь, мы для себя тоже находим ответы на новые вопросы, ищем их вместе с вами. И сегодня вот хотелось бы с этого начать. Все-таки что есть Евангелие? Вот как за отдельными фрагментами, каждому из которых посвящена, ну или вернее, каждая из наших программ посвящена какому-то фрагменту Евангелия от Луки. Вот как за отдельными фрагментами складывается ответ на этот вопрос? Что есть Евангелие? Что есть благая весть?
2: Ну, то, что мы с вами делаем на этих программах, мне представляется, мы с вами как рисуем как бы картину, огромное полотно, такое вот, красками, но процесс проходит сначала, рисуются контуры каких-то фигур, там, планов природы или зданий, или еще что-то. Потом где-то мы наносим краску сюда, сюда, какую-то, что-то выписываем, определенную какую-то деталь этой картины.
1: Прорисовываем.
2: Да, вот это, прорабатываем ее. А потом возвращаемся к какому-то другому или уходим к другому какому-то участку этой картины. И вот так, таким образом вот эта картина у нас как бы рисуется, что ли, или пишется.
1: А что изображено на картине?
2: Я думаю, там изображен Христос прежде всего и его характер, то, как он относится к людям, то, на что он пошел ради нас. Вот это главное, наверное, в Евангелии. Личность.
1: То есть это личность Христа?
2: Скорее всего, да.
1: Интересно. Евангелие – это личность Христа. Спасибо, Николай, за такое определение.
3: А вот, ну, как бы в продолжение, может быть, или так немного в дополнение. Вот, да, характер Христа и характер его, потому что вот в Евангелии, например, от Иоанна и в послании Иоанна написано «Бог есть любовь». И вот эта вот любовь Божья к каждому человеку, она вот проявляется. И это вот Евангелие, радостная весть, что Бог любит нас, каждого, такие, какие мы есть, и хочет нашего спасения в нашей жизни, что ли, жизни вот вечной для каждого.
1: Слава Господу за то, что Господь такой у нас, у каждого, независимо ни от чего, каковы мы, что с нами, что мы делаем, чего мы не делаем, Господь нас любит. И в этом Евангелие. Спасибо большое. И вот сегодня один из фрагментов, который мы будем прорисовывать. На прошлых встречах я говорила, что это вот пазлы, то есть элементы, из которых складывается общая картина. Это мы продолжим говорить о вере, о вере. Вот такие слова, ведь они парадоксальные. «Верую, помоги моему неверию». Так вот давайте об этом поговорим. Как вера вписывается вот в благую весть, как вера вписывается в Евангелие?
2: Очень интересный случай произошел на горе с Иисусом и тремя его учениками, о котором мы говорили в предыдущую программу. И это было преображение Христа на глазах учеников. Он преобразился. Одежды его, как написано, стали блистающими, сияющими, такими, как белильчик не мог выбелить на земле. То есть вот такое зрелище предстало
1: ученикам. Это сверхъестественное было?
2: Это было, да. Это был свет Божьей славы, скорее всего. Что-то подобное испытывал Моисей на горе Синай, когда он туда поднимался и спустился, он сел его лицо, люди не могли на него смотреть. Что-то похожее было и здесь. И вот они спускаются. Вот мы с вами остановились на 37-м тексте из 9 главы.
1: То есть уже это сияние славы прошло?
2: Да, сияние отошло, там даже облако их покрыло. Они даже испугались, ученики, устрашились этого. И вот они в таком состоянии спускаются теперь с горы обратно.
1: В состоянии то, что вот пережили только что такое.
2: Они пережили, да? Да, они что-то услышали такое для себя не очень приятное. И вот они идут, как бы, ну, может быть, не подавленные, но в таком состоянии духа очень серьезном. Они размышляют о тем, что слышали и видели.
1: А давайте напомним, что это было неприятное, то, что услышали ученики.
2: То, что Иисус говорил о кресте, что его ждет крест, его ждет смерть, распятие, побои, неприятие народом. Все вот это ждет и учеников. И он говорил им о

0: политической, да, прежде всего. И учеников слова Христа просто ошеломили там на горе окончательно, потому что он там уже говорил определенно и ясно, что будет с ним. Его ждет крест. И об этом,
1: позорная,
0: кстати,
1: казнь,
0: если бы они не пропустили беседы, если бы они проспали большую часть разговора с Ильей и Моисеем, то тогда бы они услышали гораздо лучше и гораздо лучше бы вникли в эту ситуацию. Именно для них Иисус, и, собственно, все это и организовал там,
1: ну,
0: на,
1: да,
0: горе.
1: Ну да, он их взял с собой.
0: Для... И взял с собой, да, для молитвы. Они же в молитве были. И ученики это пропустили, к сожалению. И потом...
1: А как вот можно было уснуть в такой момент? Мы говорили уже с вами об этом, а вот они заснули. Это что было? Неверие, это была усталость, это было, ну, отсутствие внимания. Что это такое было?
0: Это скорее
1: это
0: было...
1: Я задаю такой вопрос, чтобы о нас самих подумать. А мы-то почему?
2: Ну, это человеческая немощь, наверное. Николай Генрихович в прошлый раз говорил, что подъем был не из легких. И все-таки человек, он утомляется, хотим мы тому или нет.
0: Ну, мы говорили не только еще об утомлении, о том, что ученики не понимали слова Христа. Они не хотели их понимать, они не хотели их принимать.
1: Апостолы не понимали слова Христа. Это, ну, это, конечно, грустно, но в какой-то мере это дает нам, ну, вот, ободрение какое-то, что да, мы тоже можем не понимать слова Христа, мы тоже можем в какой-то очень важный, интересный момент спать, заснуть, когда он вообще нас взял с собой, ну, на какое-то особое, ну, что ли, мероприятие. То есть не надо быть удрученными по этому поводу?
0: Ну, конечно, удрученным быть не надо никогда. Нужно, да, поразмышлять над тем, что же все-таки произошло и почему я так реагирую на это. И, может быть, мне пересмотреть свои взгляды нужно, или еще что-то сделать такого. Но отчаиваться не нужно, да, действительно. Потому что это все-таки благая весть.
1: Ну да, да. Господь любит нас, Он понимает наши немощи, нашу слабость.
2: Но все-таки вот на протяжении многих посланий и апостол Павел, и другие апостолы говорили о том, что бодрствуйте и молитесь. Вот все-таки очень большое внимание как раз бодрости оказывать, особенно в последнее время, потому что дни лукавы, и мы, ну, как бы не знаем, что нас ожидает в тот или иной день. И поэтому мы должны быть все-таки открыты к воздействию Духа Святого.
0: Ученики были под влиянием Духа Святого, потому что у них были дары Духа Святого. Да. Они же буквально не так давно исцеляли сами и изгоняли бесов. Эти дары были ими явлены самостоятельно, что ли, без участия Христа. Он был далеко от них. И это было. То есть я не могу сказать, что они были совсем без Святого Духа и как-то не поддавались его влиянию. Но вот есть и другие духи, которые действуют на человека, потому что мы такая у нас двойственная природа, что ли. Мы этим подвержены духам и Духу Святому как-то. И вот эта борьба у нас происходит.
1: Ну да. Причем я бы сказала, что вот, ну, плохим духом мы как-то, они просто сами нас атакуют все время. А вот для того, чтобы быть под влиянием Духа Святого, мы должны прилагать усилия вот сознанием своим, да, что мы должны хотеть сознанием, чувствами, желаниями своими, должны хотеть быть с Богом.
2: Ну, ну да, открытыми к воздействию.
0: То есть Бог, кстати, формирует у нас характер. Мы все-таки, ну, иногда совершаем такие вещи машинально, может быть, уже добрые дела, как вот, помните, Иисус сказал, рука твоя левая не знает, что, или наоборот, правая не знает, что делать левая. Это не то, что я думаю, что да, мне нужно сделать доброе дело, сейчас это нужно так приложить усилия, а это должно исходить от нас как бы само по себе, что ли.
2: Естественным
0: образом, да. Так же точно, как мы, естественно, грешим, да, вот не задумываясь, может быть, иногда. Иисус сделает теперь и Дух Святой в противоположную сторону, чтобы мы также, естественно, не задумываясь, сделали бы добрые поступки. И вот, например, вот, ну, элементарно просто сходишь с троллейбуса, и кто-то бумажку кинет, вот тоже машинально, да, а кто-то машинально ищет урну, чтобы туда и положить. То есть он об этом не думает, он просто вот это делает, поскольку он, ну, не знаю, у него такое же отношение к этому делу.
1: Может быть, это вот то, что в Библии говорится, чувство навыком, приученное к развлечению добра и зла, да?
2: Да.
1: Навыком. То есть чем больше вот повторяешь это, чем больше приглашаешь Господа в свою жизнь, тем больше уже, ну, приучаешься.
0: Ну, да. Вот ученики пропустили важный урок, к сожалению. Тем не менее, какую-то часть беседы они все-таки, ну, сумели уловить. И удрученные, вот они спускаются с горы, с 37 стих,

0: говорит, в следующий же день, когда они сошли с горы, встретило их множество народа. Вот они шли, размышляли, спускались с горы в молчании. Не сказано, что они там беседовали между собой. Они вот это все переосмысливали, переживали, вот, что ли, думали об этом, что же такого произошло на этой горе.
1: Что Христос говорит им, что он будет распят, что он будет подвержен позорной казни.
0: Да. Что вот именно так надлежит войти в царство, таким образом, никаким другим. И вот тут размышления их прервали громкие возгласы у подножия горы. Вот там они только что, может быть, только вот заметили, когда спустились в своих раздумьях, что там какая-то толпа, что-то там происходит такое, и что кто-то шумит там. И написано, что встретило их множество народа. И они увидели, что толпа негодует на учеников оставшихся. Кто там остался, а те какие-то стоят растерянные, тоже подавленные.
1: То есть трое учеников было со Христом на горе Преображения, значит, девять, наверное, было там.
0: А девять там осталось, да. И когда они подошли поближе, то есть это возбужденный спор какой-то шел, голоса эти вдруг стихли. И все взгляды устремились на эту группу людей вместе с Христом. И это заставило их замолчать всех. То, что вот как раз, о чем мы говорили немножко раньше, что вот все-таки остатки славы Божьей, вот все-таки сияли лица-то и у апостолов, и у самого Христа. И это заставило их замолчать всех.
1: Как здорово это слышать, что даже когда мы спим, я все-таки вот эту мысль повторяю, что даже когда мы чем-то пренебрегаем, но все равно, когда мы в присутствии Господа, когда мы хотим с Ним быть, то мы все равно озарены сиянием Его славы. Ну, остатками, конечно, но все-таки.
0: Да, потому что кто-то сказал, что слава Божия — это прежде всего Его характер, это те качества любовь, милосердие, человеколюбие. Вот в этом самое-то главное заключается. А не то, что там что-то сияет и какой-то красивый свет. Там, да. Наверное, вот этим славен прежде всего Господь, своим характером в отношении к нам. И тут вот происходит дальше, что проходит вперед человек и задает, и просит о чем-то Христа. Вот 38-й. «Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня“. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. И вот важное. „Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли“». Угу. Ученики имели дар изгнания духов. Но вот здесь что-то этот дар не сработал. И, как всегда, вездесущие фарисеи, которые следовали за учениками, за Христом, они вот тут как раз за это зацепились. Вот, наконец-то нашелся настоящий бес, которого эти мошенники не могут изгнать. Не верьте им, это уже к толпе, это обманщики, и их учитель тоже обманщик, все это неправда. Вот доказательство того, что этот отрок не может быть исцелен ими. И вот тут возникает вот эта вся вот буча, что ли, такая, вот этот спор. Что делает Христос? Иисус, отвечая, сказал, и вот интересный его ответ: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас».
1: Угу. О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас.
0: Как бы неверующий, да, без веры, и развращенный. Вот у меня всегда возникал вопрос, кому обращается Христос? Вот кому это он говорит? К тем, кто его обвиняют, там, что он обманщик? Или ко всем остальным, к ученикам в том числе.
1: А у меня даже были такие мысли, что не к нечистым ли духом он обращается в это
0: Да,
1: время.
0: Вот и может быть еще к этим, да, к этой категории. Вообще, когда вот читаешь другие Евангелия, этот случай описан и у Матфея, и у Марка, то там у Марка поподробнее описано. То такое складывается впечатление, что он обращается-то как раз к ученикам и к людям, которые сейчас вот под влиянием вот этой группы фарисеев, они тоже начинают в Христе сомневаться, что ли, и считать, что это не от Бога человек, То есть не пророк Божий, а пророк сатаны, что ли, лжепророк. Его же обвиняли тогда, что Вельзевул, от Вельзевула он берет силы. И здесь вот слова Христа, глядя на вот это все неверие, сплошное неверие, угу. Ученики стоят такие вот тоже уже на грани этого. И он обращается, скорее всего, именно к ним. Но почему так вот сурово кажется, да, слова такие? О, род развращенный, неверный. Ну, не знаю, а кто мы вообще? Кто мы здесь, люди? Какие мы? Праведного написано, нет ни одного. Угу. Все лишены славы Божией. Все мы грешные. И вот эта природа грешная проявляется каким-то образом. А проявляется она, прежде всего, в нашем неверии.
1: Ну, то есть вот мы говорим о характере Христа, о том, что и у нас тоже его характер, и черты его характера должны быть. Значит, у Христа все-таки проявлялось вот такое, ну что ли, это был не гнев, да. Это было, наверное, вот боль от того, что грех начинает овладевать нами, о том, что мы... Боль от того, что мы не держимся за Христа, не пытаемся с Ним своей верой как-то связать себя крепко, да?
0: Ну, вот опять же, ученикам было преподано очень много уроков, преподано, и они могли бы уже научиться чему-то, научиться хотя бы доверять Иисусу, а они вот проявляют опять свое неверие. И здесь у Иисуса и боль вот эта вот, действительно, и, ну, может быть, разочарование какое-то, может быть, еще что-то, может быть, скорбь еще, что Иисус скорбит, что так ученики жестокосерды, что ли, что никак не поймут они все-таки, каким нужно быть и как нужно доверять Христу. Ну, дальше он показал, как это, как нужно доверять Ему. Немножко ниже мы будем читать.
2: Но здесь вот, наверное, все-таки нужно обратить внимание, да, что именно способствовало проявлению вот не самых лучших качеств характера человеческих, да, и среди учеников, и среди людей, которые присутствовали там. Это именно то, что, ну, вот не самые лучшие качества, это там зависть, еще вот такие, может быть, негодование на кого-то или желание встать на место кого-то. Ну, то есть вот то, что подавляет то доброе, что у нас есть. И вот эти вот качества, когда они проявляются, то вот это неверие, оно и возникает. Потому что там трое учеников ушли, 9 остались. То есть какие были мысли у этих 9, да, которые не смогли исцелить, да? Хотя до этого они самостоятельно исцеляли.
1: Да, и причем еще Иисус их не взял с собой на эту гору.
2: Да, да, то есть у них, может быть, и зависть была по отношению к этим трем ученикам, потому что все-таки вот Иоанн, Яков и Петр, они чаще, да, сопровождали Иисуса Христа, и он приглашал как-то их с собой чаще. Я думаю, что он видел сердца их тоже, да, что они все-таки открыты к воздействию, и они смогут продолжить его дело, продолжить даже, несмотря на то, что им трудно будет это сделать, но в них есть нечто, потенциал такой, который способствует. И поэтому вот здесь вот неверие, оно как раз и проявилось, да, и он говорит, род развращенный и неверный, да, то есть это вот по причине вот того, что мы допускаем в своих сердцах не то, что необходимо, но нужно человеку, то есть добро, да, а все-таки вот это зло, которое, и оно вот препятствует проявлению и действию Духа Святого. Вот, наверное, с этим связано.
1: Ну, вот интересно, а как ученики избавлялись от этого, и как мы тоже можем? Потому что вот как я продолжаю считать, что вот эти плохие вещи, они нас охватывают абсолютно помимо нашего желания, помимо нашей воли, помимо наших намерений. Ну, вдруг раз вот вспрыгнет
2: в тебе, даже вспыхнет. И даже вопреки нашему желанию. То есть мы, например, по своему пониманию и разуму мы не хотим так поступать, да? И Павла мы вспоминаем часто, и вот хочется, да, он говорит, что я там первый из грешников, да, и думаю,
1: апостол
2: Павел там, он исследовал, а он говорит, что он первый из грешников, и он говорит, чего хочу, того не делаю. А что не хочу, вот оно так и проявляется прям естественным образом, как будто. Вот. И поэтому, наверное, ну, стоит нам все-таки, ну, как бы, действительно следовать за Христом, вот идти за Ним. И тогда, ну вот он говорит, что следуя за мной, то есть вы пойдете по тому пути, по которому я вас поведу, а не по тому пути, по которому вы желаете, может, идти.
1: И мне вот все-таки кажется ключевым тут вот понятием, вот именно то, что мы сегодня прорисовываем, это все-таки вера. То есть не надо бояться, когда у нас вот вспрыгивает, вспыхивает вот это вот неверие, когда мы отделяемся, прямо вот в одно мгновение, все, мы отделены полностью от Бога, от Его Духа Святого, потому что у нас вот такая реакция на какую-то ситуацию, такие мысли, такие слова или такие дела. Вот не надо этого бояться, потому что вера, она вернет все на свои места.
2: И в этот момент нужно пойти за Ним. То есть несмотря, да, это будет тяжело, но пойти, потому что только за Ним можно.
0: Вот еще, знаете, что может быть такого, ну, полезно для нас? Вспоминаются эти слова: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Угу. Вот отвергнуть себя. Иногда мы Бога вписываем в свои какие-то рамки. Вот я, Бог должен поступить вот так вот именно. Я, как я его понимаю, да, как я его понимаю, так он вот вроде бы должен поступить, а он поступает не так. Он поступает неожиданно, может быть. Вот и Христос часто поступал неожиданно в глазах учеников. Они думали, что Бог должен вот так поступить.
1: А покарать он... кого-то.
0: Да, или покарать, или сейчас царство установить, там, или разогнать всех тут. А он делает по-другому все. Не так, как они ожидают. То есть Христос разрушает вот эти рамки, вот эти стереотипы в сознании и говорит: ты отвергни себя-то, ты вот эти рамки убери все, и тогда тебе будет легче мне довериться. Потому что ты сейчас смотришь на меня как вот через какую-то щель, там какую-то. Ты уже такую раму создал тут для меня, что ли, что она тебе просто загораживает самого Бога. Ты смотришь только на эту, вот, на эту раму свою, а ты ее отвергни. Вот свои вот, там, умозаключения, теории, которые ты слышала о Боге там, и о Библии. Вот это все надо отвергнуть и читать слово. Вот ты возьми его и сам и почитай вот один на один. Ну, один на один со мной, говорит Господь.
1: Да.
0: И тогда многое встанет на свои места, и многое станет понятным.
1: И будет становиться все более и более понятным. Это не то, что вот один раз прочитал, и все, и тебе стало все понятно. Все равно наша природа бунтует, она все равно бунтует против Бога. Поэтому нам постоянно надо себя подпитывать, постоянно возвращаться к источнику, к Слову Божьему.
0: Учеников сгубила вот эта вот самая рамка, вот то, что они сделали с Господом. Они его ограничили по всем статьям. И стараясь подогнать под себя, под свои желания, под свои там умозаключения, под свои традиционные, может быть, верования. Но Господь говорит: нет. И он от неверия учеников приходит к человеку, который его просит. Вот в следующем тексте мы с вами читаем. Когда же он еще шел, этот человек, который имел бесноватого сына, без поверг его и стал... А, это мы про сына самого уже. Когда он еще шел, бес поверг его и стал бить. Приведи его ко мне. Вот и он его ведет, этого сына, и бес начинает этого человека бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. Несмотря ни на неверие, ни на веру, Иисус исцеляет и все. Потому что он так хочет. Потому что ему так надо. Вот это он делает. Может быть, я не знаю, зависит это от веры человека или нет. Мы уже встречали с вами случай, когда он исцелил, не исцелил, даже воскресил сына вдовы в Наине. Вдова горько рыдала, она испытывала чувство вот этого горя, отчаяния. И не могла даже ни слова сказать Иисусу. Она, может быть, его и не видела даже. Он подходит, видит горе, прикасается к одру, встань, все. Все понятно, его надо воскрешать. Вот так решил Христос. Вне зависимости ни от кого, ни от какого человека. То есть Бог независим от нас.
2: И просьбы даже не было, по большому-то счету. То есть Господь видит нужду даже до нашей просьбы.
0: Вот у меня такой склад тоже, я не знаю, может быть, не очень правильное суждение, что когда мы говорим, что Бог исцеляет только по вере, Бог действует только вот по нашей вере, я думаю, что Бог выше нашей веры.
2: Да.
0: Он лучше знает, что нам нужно. как поступить в данном случае с нами. Будет ли он ждать от нас отклика или нет, мы не знаем. Он может без этого сделать все. Вот. Это не значит, что теперь нам нужно всем быть неверующим. Нет, абсолютно нет.
2: И как ты правильно сказал, да, что все-таки те рамки, в которые мы хотим представить Бога, да, он гораздо всемогущий, всемогущество его неограниченное. А мы вот пытаемся ограничить. И поэтому мы думаем, что Бог может только так сделать.
0: Как у этого апостола Павла там в послании к Галатам есть текст про дары Святого Духа. Любовь, радость, мир. А потом про любовь. А на нее нет закона. На таковых, говорит, нет закона. Я думаю, как это? На любовь нет закона. То есть нет вот этих самых рамок, нет ограничения. Она действует вне их. Потому что Бог-то есть любовь.
2: Ну да, то есть это выше. Любовь гораздо выше.
0: Нам нужно загонять куда-то, в какие-то наши свои представления. Потому что мы много не знаем. Библия полна тайн. Нам не постичь их. У нас не хватит ума просто.
1: А все-таки хочу к этой фразе вернуться. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот то, о чем я сегодня так много раз повторяю, что мы то в одном состоянии, то в другом. А вот это вот «верую, Господи, помоги моему неверию», ну вот мне захотелось так назвать эту сегодняшнюю программу, хотя, Коля, это, по-моему, не из Евангелия от Луки, да?
0: Вот я сейчас ищу как раз это место.
1: Вот, но все-таки, по-моему, так много заложено в этой фразе, и тоже это так ободряет, что даже когда мы в период, ну что называется, засухи, ну вот в пустыне мы, ну вот сейчас что-то так плохо складывается у меня, или, ну, у моих близких, ну, я не могу вообще верить, я опустошен. Вот и если в это время на основе Слова Божьего мы говорим, Господи, помоги моему неверию, то вот как раз, ну...
0: А вот давайте прочитаем вот этот случай в Евангелии от Марка.
1: Давай.
0: «И привели к нему его, этого отрока. Как скоро бесноватый увидел его...»
1: Это, кстати, та же история описана?
0: Та же история, да, абсолютно. «Дух сотряс его и упал на землю», это про отрока, «и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот тотчас отец отрока, воскликнув со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию».
1: Вот если сколько-то можешь верить, если сколько-то, хотя бы маленькое зернышко, вот как горчичное зерно, пылинка, да, если сколько-то можешь верить. А что значит, если сколько-то можешь веровать? Веровать во что, чему, кому, как?
0: Ну, поскольку этот человек пришел к Иисусу с огромной нуждой, он нигде не мог найти больше решения своих проблем и привел как последней инстанции, то, очевидно, у него была вера в то, что сейчас он получит от Христа исцеление своего сына.
2: Да, и вот, ну, если сколько можешь, да, веровать, да, у Иисуса даже было такое, если вера ваша будет с горчичное зерно, да, то вы сможете горы переставлять.
1: Да.
2: Вот. И это, то есть, это Господь будет делать, да? Но Он говорит, что Он знает, что вера наша, как мы уже и говорили, что то мы веруем, то мы не веруем, то мы вот в таком находимся состоянии неустойчивом. А Господь дает вот эту устойчивость, потому что есть даже такой псалом, если горы не сдвинутся, да, я все равно буду верить. Если море не расступится, я все равно буду верить, потому что уповаю на Господа.
0: Ну, вот Господь тоже, Он, конечно, смотрит и на нашу веру, но Он хочет вселить в нас не просто веру, а уверенность в Нем. Вот это слово «пистис», по-моему, с греческого, оно имеет еще такое значение – уверенность. У Павла, по-моему, вот в послании к Евреям оно как раз и есть. Уверенность в Боге. Я абсолютно уверен в Нем. Я абсолютно уверен, что Он всемогущий. Абсолютно уверен, что Он любовь. Что Он на моей стороне, в конце концов. Что Он избавляет меня от греха. Я абсолютно уверен в этом.
1: А могу я быть уверен, когда я, вот, что называется, прохожу долиной смертной тени? когда я прохожу через огромные проблемы, через огромные страдания, я могу быть уверенным, что Бог в это время на моей стороне?
0: Я могу быть разуверен в чем угодно, в ком угодно, но только не в нем. Вот в нем невозможно разуверить, потому что он не дает никакого повода для этого. Если его, допустим, слова какие-то нам непонятны, это еще не значит, что он нас хочет как-то дезориентировать, как-то, или как-то, я не знаю, что с нами такое сделать, чтобы мы, ну, заморочить, что ли, нам голову, как по-простому. Он этого никогда не делает. Он всегда на нашей стороне, потому что его характер такой. Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Он такой вот. Он действует именно в наших интересах. И нам кажется, что, может быть, он действует вопреки нашим интересам. Да, потому что у нас интересы могут быть такие. Ну,
1: не во благо нам, не во благо нашей даже вот вечности. Может быть, во благо нам вот в сию минуту, вот в данное мгновение, мы в этом уверены. А может быть, для вечности это только вред. Для нашей вечности это только вред.
0: Ну да, может, я не воспитаю такого качества характера, как терпение, например, или любовь к людям. Вот это вот от меня уйдет. А это же самое главное. Если у меня любви не будет, и Бог как раз хочет вот нас воспитать эту любовь, что ли, ну, взрастить. Она есть, да, от Него же дана. Но она должна быть нашей, что ли, моей. Не то, что Господь говорит, давай люби всех, ближнего, там, меня. Это должно исходить от меня, от моей воли, от моего желания.
2: Ну вот уверенность, да, мы, наверное, все-таки можем приобрести только в том случае, если мы желаем общаться с Богом, да, познавать Его характер, понимать то, как Он поступает в той или иной ситуации, да, и вот, ну, то есть, несмотря ни на что, то есть быть уверенным в Нем. Но это можно так быть уверенным, если Он стал нашим другом, если, ну, мы Его понимаем, если мы, ну, вообще как-то осознаем. А если Бог для нас – это тот, кто исполняет наши желания…
0: Прихоти, может.
2: Да, прихоти, то это не тот Бог, который исполняет…
1: Это, опять же, рамочка, в которой…
0: Да, да, да, Дед Мороз, да, да, там, да, да, да, вот,
2: да,
0: подарки.
2: Да, да. То есть и тогда мы не доверяем. Он не делает так, что мы хотим, а Он делает то, что во благо человеку, и только на пользу, и для спасения, и для жизни, которую Он приготовил для нас, а не той жизни, которую мы желаем с вами.
0: Ну, вот все-таки вот к этим словам, опять же, вот, внимательно если их прочитать, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Вот некоторые могут сделать вывод такой, что этот все-таки человек не имел веры, раз он говорит о своем неверии. Но просьба, суть его просьбы совсем другая. Он как бы просил: «Господи, помоги моему неверию дохромать до веры». Mm-hmm. Вот, доползти как-то, вот, вот, до этой, чтобы этой веры хватило для исцеления моего сына.
1: Mm-hmm.
0: Если это неверие мешает, то ты, Господи, ты помоги, удали его, убери его. Разве это не вера? Вот она вот уже прям вот, я не знаю, фонтаном из этого человека.
1: Mm-hmm. Ну, да. А он продолжает считать, что он неверующий. И вот мне кажется, это тоже должно нас воодушевлять, потому что вот он нищий духом. То, о чем мы говорили.
2: Да, да, да.
1: Он ощущает свою нищету духа. У нас никогда нету достаточно Божьего.
0: Никогда не будет, наверное.
2: Да, и если мы это осознаем, то тогда по вере вашей да будет вам. Но это нужно осознание, понимание. Вот это именно нищеты духа. И вот она проявляется именно тогда, когда, ну вот, Господи, ты видишь все, ты знаешь все, от тебя ничто не сокрыто, ни сердце мое, ни мысли мои, ничто. Ну вот помоги дохромать, помоги доползти.
0: Он просто боится, что вот эта вот его неправильная, может быть, вера, может быть, не такая сильная, она послужит препятствием к исцелению его сына.
2: Да.
0: И это, и он будет себя потом прикатить. Вот это по моему неверию сын у меня так остался. Вот он этого боялся, я думаю.
2: Да.
0: И вопрос, чье же неверие помешало изгнать беса?
2: Ученикам.
0: Ученикам, да, до того, как Иисус пришел. И вопрос, ответ однозначный. Ни в коем случае не неверие этого человека.
1: Отца.
0: Да. Отца, да.
2: Это учеником. И все-таки род неверный, да, и развращенный, все-таки он более сказал ученикам. Тем более те, которые ходили уже с ним на протяжении не одного года. Да,
1: уже были призванными апостолами.
2: Да, да. И уже совершали эти чудеса.
0: Вот они, может быть, считали себя, мы признаны апостолы, теперь уже как бы вот царство, Иисус уже говорил, что покажет царство, вот оно уже где-то рядом, где-то близко. И вот правильно подметил то, что там зависть девятерых, почему не нас-то, почему вот этих вот троих. А потом второе было еще вопрос. Давайте-ка мы с вами разберемся, кто же из нас главный-то, кто же из нас больший. Mm-hmm.
1: Евангелие говорит о том, что вот именно в этот момент они рассуждали, да?
0: Ну да.
1: Вот тех троих он забрал с собой, а вот мы тут вот сейчас вот подумаем, а кто из нас более важный?
0: Так вот, вместо того, чтобы думать о Духе Святом, который исцеляет человека и изгоняет из него бесов, они думают о том, кто же больший. Может быть, они решили, кто начнет изгонять, давайте-ка мы это определимся. Я так себе представляю, кто же будет? Вот 9 человек стоит, пришел один человек. Давайте, кто? И тут вопрос, а кто из нас тут больше-то? Кто большим даром обладает? Давайте-ка мы этого тогда и выберем сначала. И вот начинается тут диспут. Кто же больше? Кто же там достоин такого этого, такой ответственности? Ну, не знаю, может быть, по-другому там как-то было. Но то, что спор был о том, кто из них больше, и Иисус об этом, по-моему, в другом Евангелии он говорит, потому что вы вот неверие ваше, вот это неверие, оно выразилось в том, что вы искали совсем не духовные ценности, а какие-то другие, политические там или еще что-то, материальные, или вы желали другого в это время. Хотя нужно было как раз вот отвергнуть себя в данный момент и воззвать Господу от всего сердца. Они думают, я сейчас встану в позу, так положу руку в бес. Не работает. Ни одного, ни второго, ни девятого, ни у кого.
1: Ну что же, мне кажется, что мы сегодня прорисовали вот одну часть полотна, которые у нас контуры уже обозначены в нескольких предыдущих программах, что такое вера. Сегодня как-то больше... Кстати, что такое неверие, что такое нищета духа, мы об этом тоже уже говорили. А сегодня, рассуждая над вот следующими текстами 9 главы Евангелия от Луки, надеемся, что добавили мы к общей картине. Для меня точно это было здорово услышать то, что сегодня прозвучало. Ну что ж, спасибо большое, Елена Валентиновна, спасибо большое, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья, огромное спасибо, и ждем новых встреч с вами, когда мы, изучая Евангелие от Луки, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела». До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Юлия Авструп.
2: Один другого

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я родилась в христианской семье, как и мои родители, и большинство моих родственников. Это большое счастье и вместе с тем довольно большая ответственность. По мере того, как я взрослела, мои родственники, мои родители и мои друзья, они спрашивали, когда я хочу принять крещение, заключить завет с Богом и стать частью церкви. Меня почему-то этот вопрос вызывал такой внутренний протест, потому что я считала, что заключить завет с Богом – это не решение, которое я должна принять просто потому, что нужно, просто потому, что моя семья сделала так же, а это то решение, которое я должна принять лично сама, когда я буду в состоянии это сделать. И я начала задумываться вообще о том, а на самом деле верю ли я в Бога, верю ли я Богу, вообще существует ли он. В общем, началось такое переосмысление, это было в подростковом возрасте, лет 13-14, наверное. И это очень сильно меня терзало, очень мучило, потому что я хотела верить, но не ощущала в себе достаточно этой веры для того, чтобы принять такое важное решение в своей жизни. Как-то однажды я даже задумалась, существует ли Бог, может быть, я вообще все это время, всю свою жизнь я просто молилась в пустоту, просто говорила какие-то слова, и в этот момент мне стало так одиноко и так грустно, и я ощутила, что не может быть такого, что нет Бога, ведь я чувствую, что Он отвечает на мои молитвы, мне кажется, что я чувствую Его присутствие, и в тот момент мне сразу в голову пришел стих из Библии, из Псалма Давида, сказал «Безумец в сердце своем нет Бога», и я подумала, это безумство, что Бога просто не может не быть. И спустя еще какое-то время я подумала, что да, я хочу принять крещение, я хочу заключить завет с Богом, пообещать Ему, что я буду жить с Ним, я буду стараться соблюдать Его заповеди, любить Его. И в один год я поехала на молодежный летний слет христианский, где проходило крещение. Я захотела заключить завет с Богом именно там. Одним из священнослужителей, который крестил молодежь, был мой дядя, также член моей семьи. И я помню тот день, он был очень солнечный, мы пришли все на реку. Было очень много молодежи, которая просто поддерживала и радовалась за тех, кто крестится. И тех, кто крестился, было тоже очень много. Я была в числе них. Когда я спустилась в воду, и за меня молились, у меня просто покатились слезы глаз, я начала рыдать вслух. Я не знаю, это был просто какой-то всплеск эмоций, и это было очень сильное ощущение того, что Бог присутствует здесь, что Он, правда, очень рад за меня, что Он очень переживает за меня, что Он очень хочет, чтобы я с Ним была всегда. Не просто потому, что моя семья в церкви, не просто потому, что говорят мне об этом мои друзья, а потому что я хочу этого действительно сама. И тот день запомнился мне очень ярко, как один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что в тот день я стала частью Божьей семьи и стала частью своей семьи, которая верит в Него, которая находится в церкви и служит Ему всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Унисекс». И сегодня мы поговорим о тату. Это тоже такой вид украшений. У нас прошлое было об украшениях. И этим, можно так сказать, страдают люди всех возрастов, всех полов. И каждый пытается себя каким-то образом украсить еще в этом смысле. Что вы думаете по поводу тату?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Слушайте, ну тату — это сейчас очень как-то модно, это интересно, это красиво. Тем более, ну если раньше мы знаем, что это делали люди, которые проходили, да, определенный этап своей жизни, то сейчас это как украшение, это как вид такого способа, чтобы выделиться из толпы или, к примеру, сделать какое-то себе напоминание о чем-то или вот какой-то такой вот знак, который будет отличать или напоминать тебе о чем-то.
4: Мне кажется, что с татуировками есть сложность. Одна сложность очень существенная. Они, к сожалению, необратимы, ну или почти необратимы. То есть, делая татуировку, у тебя меняется настроение в определенный момент времени, меняется твое предпочтение, даже визуальное, и тебе уже очень сложно что-то изменить.
5: Вот лично мое мнение по этому поводу, когда человек идет на это, почему он на это идет? То есть, по большому счету, возможно, какие-то есть предпосылки, которые толкают его на то, чтобы быть, возможно, похожим, как все. То есть какая-то определенная мода. Вот. И здесь, на самом деле, вот моменты такие, я бы спросил, скорее всего, человека этого, зачем он это делает? То есть почему он на это как бы готов идти? Если, допустим, как вы сказали, Мария, что раньше это бы делали определенные люди, определенные, как бы, так скажем, в условиях, в которых находились, или проходили определенный этап жизни, то потом это стали делать мужчины, которые как бы, ну, стали так подражать какой-то определенной мужественности. Вот. Ну а теперь мы видим это, так скажем, сплошь и рядом уже и на женских, так скажем, на женском теле, вот, которое и без тату женское тело и так красиво, и так мило, миловидно и приятно для того, чтобы на него смотреть и им любоваться. Зачем это? Вот, чтобы какие-то, может быть, определенные грани стирать между мужчиной и женщиной, вот, определенно, скажем, в контексте нашего темы унисекс.
3: Ну, вот смотрите, я знаю, что очень многие делают, потому что, не просто потому что нравится, а потому что я хочу запечатлеть, что там мне нравится такой-то человек, или что очень многие делают татуировки в зависимости от знаков зодиака, к примеру. Вот, что я принадлежу такому знаку. Но он же не изменится вот по жизни. Вот я себе такое сделал. Или, к примеру, мне нравится сова. Вот я сделала себе сову там или корону. Но,
1: даже если по жизни не изменится, может измениться твое отношение к этому, а я завтра не захочу, чтобы она там была. А завтра мода изменится, и придется это место, наоборот, прикрыть или, наоборот, показать. Ты будешь думать 10 раз, зачем ты это сделал именно там. Интересно. А завтра у тебя появится любимый человек, который скажет: «Ё-моё,
4: что это за Маша или что это
3: за Вася, за Петя?» Да, Петя.
1: А сова у меня вообще ассоциируется с чем-то очень, не знаю, своеобразным. Да, и ты подумаешь, моему человеку любимому это не нравится, что теперь делать? Менять человека? из-за рисунка, который ты себе сделал?
5: Но все-таки возможно сегодня менять, смотрите,
4: тело
5: снимать?
4: Тело человека меняется. Тело, ну, возможно, в принципе, но довольно трудоемкая и дорогая процедура, насколько я знаю.
1: И в ноль это практически нереально все равно. То есть остаются видимые последствия.
4: Тело человека же меняется со временем, правильно? То есть одно дело, когда ты сделал там тату лет 18-17, когда кожа подтянута, да, когда ну, человек формируется так, а другое дело, когда это тату дожило лет до 50, и человек, предположим, не занимается собой, да, то есть это будет ну, совершенно другое эстетическое вот,
5: восприятие.
4: Да.
1: Не говоря уже о том, что это наносит вред самой коже существенный. И как это потом будет влиять на здоровье человека?
4: В Библии, кстати, о татуировках тоже сказано. Но там сказано, конечно, в контексте более религиозном, потому что раньше татуировки, они все-таки носили такой религиозный характер, да, культовый характер. То есть не просто так человек из эстетических соображений, он себе делал тату. Это был религиозный подтекст. Сейчас, конечно, в нашем обществе такого подтекста нет. Вот, и это надо признать, что большинство людей, которые делают татуировки, они могут быть очень далеки от религии даже, вот, но, тем не менее, сама практика, она довольно проблемна, на мой взгляд, потому что твои предпочтения реально могут измениться.
3: Ну, а вот что делать вот в этом случае? Вот я хочу там набить татуировку, да, говорит человек. Может быть, что скрывается за этим мотивом? Или что нужно в этом случае, ну, не говорить, а что нужно предпринять?
4: Самому человеку?
3: Ну, вот, к примеру, мне говорят о том, что я хочу набить татуировку. А как вот мне, вот как человеку верующему, сказать ну, о том, что там не надо, ты передумаешь? Но человек мне скажет, слушай, ну я хочу.
4: Мне кажется, что как-то ну, уговаривать человека что-то сделать или что-то не сделать, это довольно тупиковый путь. Ну или что-то советовать тем более.
1: Неблагодарное занятие. Виталий.
4: Да, абсолютно неблагодарное. Мне кажется, просто лучше с человеком поговорить. Просто задать ему вопросы, да, вот такие, а зачем тебе это? Вот. А как ты смотришь на то, что твои вкусы могут измениться? А как ты смотришь на то, что как бы, ну, татуировки иногда ну, опасны, да, там, ну, с точки зрения
3: заражение.
4: Здоровья для кожи, вообще для здоровья в целом? То есть вот будить сознание вопросами, потому что многие люди же делают такие вещи чисто на эмоциях. О, понравилось. Угу. Вот. Или там, о, влюбилась в парня или влюбился в парня, вернее, в девушку, да, и давай, вот у него такая, и я хочу такая, вот ну, такую. Угу. То есть это же часто на эмоциях делается, поэтому мне кажется, что просто с человеком можно поговорить, задать ему парочку таких серьезных вопросов, и пусть думает. Удастся пробудить сознание, удастся вот как-то запустить какой-то там процесс внутренний. Хорошо, не удастся, но мы же, понимаете, ну что, мы даже своих друзей не можем как-то к чему-то.
3: Это да, а что скрывается вот за этим мотивом, как вы думаете, вот именно когда мы хотим набить татуировку, когда мы делаем это в осознанном возрасте?
5: Ведь да, сейчас на самом деле можно видеть не только это в 18-летнем возрасте. Сейчас этим, скажем, это практикуют и люди гораздо более старшего возраста. То есть если в 18-летнем возрасте человек еще не определился с собой, своей идентичностью, то человек уже, так скажем, повзрослевший, он говорит, я все решил. То есть на все эти вопросы он уже ответил. И он говорит, я делаю это осознанно, мне это как бы нужно, я не поменяю уже взгляды как бы такие и так далее. Вот интересный момент как бы такой по большому счету, почему? То есть возможно, может быть, у человека нет другой какой-то вот красоты определенной, которую он мог бы раскрыть, и он пытается это вот, ну, какую-то определенную подмену сделать. Вот, то есть внешне показать, что он как-то выглядит, так скажем, ну, тоже привлекательно, тоже как-то хорошо, какой-то культуре себя хочет, так скажем, преподнести, соотнести, точнее.
4: На поверхности ответ, который чаще всего люди говорят, а мне нравится.
3: Да, мне нравится, я просто хочу.
1: Это отмазка. Все. Это отмазка, чтобы мы не задавали остальных вопросов, следующих.
3: Ну да, я не хочу, чтобы ко мне лезли.
1: Очень часто люди не осознают, и об этом, кстати, очень мало говорится, о неудачных татуировках, неудачных последствиях, когда что-то пошло не так. Может быть, не тот мастер, может быть, не то оборудование, может быть, просто какая-то индивидуальная несовместимость конкретного человека, конкретной кожи с тем, что ему будут вводить, с теми инструментами или с той краской.
4: Вообще дезинфицируют эти инструменты?
1: Нет? Чаще всего да, но случаи, вот таких вот случаев, где что-то пошло не так, их на самом деле достаточно много. И настолько много, но Но об этом не говорят, потому что это подпортит всю индустрию.
4: Конечно.
1: Это что же бизнес? Да. А сколько людей потом страдают? Это вопрос не заживления потом, длительного очень лечения, которое может привести вообще к шрамам, и у тебя в итоге получается вместо красивого твоего рисунка, который ты задумал, ты получаешь на полгода бегание по больницам с незаживающей раной, и на выходе шрам, вот на всю эту площадь. То есть ничего там радостного и радужного нет. И что ты потом будешь делать? Заново перекрывать уже, чтобы скрыть шрам?
3: Александр говорил, что-то на поверхности, а что там дальше?
4: Ну, скорее всего, такая фраза, типа, а мне нравится, да, это поверхность. То есть это человек просто не готов тебя пустить дальше. Но если задуматься об этом глубоко, то там могут быть очень такие серьезные пласты скрыты. Какие-то скрытые мотивы, которые говорят, указывают на какие-то, ну, более глубинные вопросы, более глубинные проблемы. Часто, видите, мы люди сломленные, да, скажем так, вот в грехе, мы очень часто ищем всяких подмен. Вот. Нам кажется, что вот, ну, вот я сейчас куплю эту вещь, и я буду чувствовать себя лучше. Я сейчас куплю это украшение, и я просто буду вообще там в топе, да. Я сейчас сделаю это тату, и будет все у меня хорошо. Но реально, по факту, вот, я обычно наблюдаю в подавляющем большинстве случаев такую картину, когда человек накопил себе там денег много, купил какую-то вещь, ну, день, ну, два максимум. Вот такая какая-то вот эйфория по этому поводу. А потом все, а потом та же серая жизнь. Вот, с татуировками та же проблема, так же это все работает. Ты набил себе, да, это новизна, а потом ты перестаешь это замечать, но твоя внутренняя пустота какая-то, которую, твои какие-то внутренние травмы, которые ты не проработал, они, по сути, никуда не деваются, потому что твоя татуха, твой внешний вид...
1: Не решила проблему.
4: Если ты игнорируешь, да, игнорируешь свои внутренние какие-то непроработанные вещи, они никуда не деваются. И вот это самая главная проблема.
5: Господь, получается, создал человека все равно совершенным. То есть как бы Бог продумал все то, что нужно для нашего внешнего вида, для нашей красоты, для нашей, так скажем, особой уникальности. И когда мы идем на этот шаг, по большому счету, мы говорим: Господи, ты что-то недоработал, ты что-то там недосмотрел. Мою личную, скажем, уникальность, там, мою, так скажем, особенность. Извини меня, как бы я поэтому хочу поработать здесь, по большому счету. И вот вместо того, что, как говорит Александр, вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя и проработать какие-то внутренние конфликты, внутреннюю борьбу, внутренние сложности, и решив которые, возможно, многие вещи ты мог бы в этой жизни просто избежать, чтобы потом о них со временем, сделав, сожалеть, вот, ты можешь этого просто, как бы, так скажем, в своей жизни не допустить.
4: Помните, мы говорили про принцип: да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человека. То есть Бог на чем акцент делает? Бог на акцент сердце. Делает на личности. Вот для него важен я как личность. Внешний вид вторичен, он всегда идет за, ну, за моим мировоззрением, да, за моими взаимоотношениями с Богом или их отсутствием. Вот, поэтому вот это вот очень важно понять. Вначале личность.
3: То есть, получается, мы, когда хотим что-то сделать такое, да, там, или татуировку, или больше приобрести украшений, мы просто, грубо говоря, вот эту вот дырочку закидываем вот этими всякими нюансами, да, внешними какими-то показателями,
5: пустоту.
3: Вот эту пустоту. То есть в этот момент это должен быть нам яркий показатель того, что, значит, у нас нет внутри вот этого вот, ну, Божьего присутствия? Получается,
4: чаще
3: так?
4: Всего так. Конечно, ну, сложно так вот, знаете, я не люблю всех,
3: ну,
4: лично,
3: да,
4: вот,
3: конечно,
4: уравнять, да, вот,
3: белое, черное, да.
4: Это далеко от этого. Но, скорее всего, если человек чрезмерно заботится о своей внешности, прямо вот как-то неестественно, да, он занимается, акцентирует на этом внимание, то я вот из своей практики скажу, скорее всего, у него что-то не так в душе.
3: Угу.
4: Вот, и тут...
5: Следуя логике, Александр, вот ваше, получается, человек говорит: я соглашусь с тем, что у меня какие-то есть, так скажем, внутренние сложности, даже внутренняя красота у меня есть, Но для того, чтобы эту внутреннюю красоту показать окружающим, нужно чем-то выделиться внешне. Поэтому я делаю тату, допустим, какие-то другие внешние атрибутику. Когда люди на меня обращают внимание, только тогда после этого я могу раскрыться и внутренне. И только после этого люди могут на меня посмотреть и сказать, ну, на самом деле, внутренне богатый, так скажем, такой интеллектуальный человек. Да, будем говорить, интересный человек.
1: Он встречает по одежке, да, встречает да. по тату. Вот, я вот, тут одежку половину знаете, поснимал.
5: Вот у нас в нашей стране вот эту фразу, эту пословицу никто не отменял. Встречает на самом деле именно так. Потом проводит себя,

0: свою внешность.
1: Вот это то очень есть хороший
0: не совет. Обязательно. Вот у меня нет ни одной татуировки. Вот. И я себя чувствую прекрасно. Я себя могу выразить, причем разными абсолютно способами. Я себя чувствую очень комфортно. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку совершенно не обязательно делать на себе какие-то ну, татуировки для того, чтобы себя выразить. То есть зачем такие жертвы? Вот, Андрей упоминал, да, вот все эти проблемы с лечением, восстановлением, реабилитацией после этого.
1: То есть сегодня, получается, наш, так скажем, слушатель, зритель может получить как бы совет. И совет заключаться должен в чем? В том, что конкретно как он может себя реализовать, какой-то внутренний потенциал, не используя внешние признаки. Тату там и другие позиции. Как это можно сделать?
0: Да, сходи в зал спортивный. Вот элементарно. Знаете, конечно... Вот,
1: это тоже внешние признаки, получается, Александр.
0: Смотрите, вот мне так кажется, все-таки говорить о том, что человек вот в нынешних условиях, когда мы живем вот в греховном мире, да, в сломленном мире, говорить о том, что Бог создал человеческое тело вот совершенным, ну, это будет не совсем корректно, мне кажется, потому что мы болеем, у нас, ну, элементарно, если у нас какие-то проблемы с гормональным, да, фоном, уже у нас проблемы с весом, уже человек себя чувствует некомфортно. Вот, поэтому здесь какие-то внешние изменения, какая-то работа над собой, она может идти. Мы можем, например, попробовать наладить диету, да, мы можем попробовать там как-то устаканить свой гормональный фон. Мы можем сходить в зал, в конце концов. Питание можем наладить и так далее. То есть эти вещи, которые тоже, в принципе, направлены на изменение внешности. Да? Потому что я лично далек от мысли о том, что вообще ну, просто запусти себя, да. Ты и так красивый. Ну, послушайте, если я сейчас вот не буду бриться, вот, извините, я ничего не имею против ваших бород.
1: Очень... Ну, побрились сегодня с утра.
0: Ну, вы тоже это делаете, правильно? Мы работаем над внешностью. Если я не побреюсь, это будет просто кошмар какой-то. Я себя буду внутренне ощущать очень плохо. Поэтому мы же все равно над собой какие-то манипуляции делаем, да? По крайней мере, мы как минимум чистим зубы, умываемся. Это же тоже работа над внешностью. А зачем это делать, если это все это естественно и так красиво? Некрасиво.
2: Нет, это вообще не гигиенично.
0: Конечно. Поэтому
3: в итоге стоит вопрос здоровья. И раз уж мы должны работать над своим телом, то работать в том, чтобы совершенствовать его, сделать его более здоровым.
0: Да.
3: Если ничего не делать, ты однозначно станешь болеть.
0: С тату две проблемы. Вот первая проблема – это то, что ты потом очень с трудом, когда твои предпочтения изменятся, ты это с трудом можешь вообще как-то скорректировать. Угу. И второе, это вопрос все-таки вот внутренний, да, вот психологический. Зачем ты это делаешь и что тебе это дает?
3: И это точно не прибавляет здоровья?
0: Сомневаюсь.
2: Ну, какое здесь здоровье? Ты же вообще просто чисто...
0: Хорошо, если не,
3: хорошо не отнимет, если не отнимает.
0: Вот, да. В тату, мне кажется, самый высший пилотаж – это когда ты его сделал, и тебе ничего за это не было. Никаких последствий. Вот.
1: Вот есть хороший совет в Священном Писании, который говорит нам о том, что мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. Uh-huh. То есть, когда я сталкиваюсь с подобными вопросами, я должен для себя ответить на вопрос, как то, что я буду делать, повлияет на мое самочувствие, на мое состояние и на мое здоровье. Вот, если то, что я делаю, влияет на укрепление моего иммунитета, физических как бы сил, внешности, то это, безусловно, как бы плюсы, это показатели дополнительных, ну, положительных бонусов в мою копилочку. А если есть то, что является угрозой или определенным риском для моего состояния здоровья и на будущее, как-то может мне повредить или сказаться на что-то, то лучше от этого, конечно же, воздержаться. Потому что мы, написано, являемся храмом Святого Духа, под чьим образом мы и сотворены.
3: В частности, речь идет уже и о неоправданных рисках. Точно так же можно говорить и об экстремальных видах спорта, потому что это тоже в некотором роде неоправданный риск. Человек пытается получить какой-то адреналин ради того, чтобы ну, сиюминутно удовлетворить свое эго, опять же. Здесь ты тоже пытаешься сиюминутно удовлетворить то, что тебе вдруг взвинтилось в голову. Хочу вот эту картинку или вот эту надпись на себе.
2: Ну нет, в этом же есть, вот для кого-то в этом есть какая-то философия. То есть, что вот я принадлежу какой-то там, ну, сфере, там, еще что-то. То есть люди вкладывают в это какой-то смысл.

0: И многие скажут о том, что ну и что, я вроде...
1: Знаете, там, я соглашусь...
2: Философия есть всегда. Да. Даже когда человек говорит, а мне просто нравится. Мне просто нравится тоже философия.
1: Вы знаете, я соглашусь, что есть люди, для которых это образ жизни, и это полностью согласуется с их внутренним миром. И в их плане это может быть даже абсолютно честно и нормально. Засада в другом. Они пропагандируют этот образ жизни и транслируют его на тех, кто еще не определился. И таким образом они подбивают молодежь, которая еще не самоопределилась до конца, пробовать то, что они в итоге не смогут в себе изменить. И когда молодежь, смотря на вот таких вот проповедников, да, вот не побоюсь этого слова, ты молодец, ты определился, тебя это полностью устраивает, тебе это согласуется с твоим внешним и внутренним, внутренним миром и внешним образом, но на тебя посмотрела молодежь, сказала, о, я тоже так хочу. Но он-то завтра передумает, а ты, получается, спровоцировал его.
0: То есть мы еще и пример для...
1: Однозначно ты пример, и однозначно ты несешь ответственность за то, что по твоему примеру сделали.
2: Вот татуировки у меня ассоциируются с Тима, типа, пожалуй. Вот. Потому что, ну, такой, наверное, один из самых ярких персонажей, да, медийных, вот, по крайней мере, в нашем пространстве. И когда молодой человек, к примеру, решает сделать татуировку, да, он как бы подражает. Ну, пусть Тимати, пусть вот, раз уж мы о нем заговорили. Но надо понять одну вещь такому человеку, что ты не Тимати. Угу. Ты просто человек, который повторил там его татуировку или, ну, или как-то пытаешься быть похожим. И здесь все-таки вместо того, чтобы набивать татухи себе, может быть, лучше себя поискать. Может быть, лучше как-то понять свое жизненное предназначение. Может быть, тебе внутренне станет от этого легче, когда ты понимаешь, кто ты есть, что тебе надо делать по жизни и в чем ты успешен. Это приносит намного больше удовлетворения, чем когда ты набил татуировку и все, и на этом все.
1: Как?
0: Получается, здесь есть даже уже какой-то кумир, ну, когда мы на кого-то смотрим. Ну, да,
2: обязательно, всегда есть прототип, всегда, конечно.
1: А если говорить о татуировках, как о способе скрыть, может быть, какие-то шрамы? Или, например, татуировка как...
3: Недостатки в теле.
1: Какие-то недостатки в теле, да. Или татуировка как, например, перманентный макияж. Женщины, девушки очень часто этим пользуются. Потому что это немножко другой вид. Это не искусство, это не желание там, посадить себе, не знаю, какой-то...
0: Да, это не самовыражение.
1: Не самовыражение, что-то другое.
0: Ты прикрываешь какой-то изъян или там недостаток. Или... Ну вот, к примеру, как у женщин, я знаю, есть женщины, у которых, к примеру, ну вот так сложилось, что нет бровей, да, это иногда связано с каким-то либо гормональным фоном, либо с каким-то, ну, с нехваткой какой-то в организме. И, соответственно, что ей делать? Ну, без бровей-то она ходить не будет, вот, и здесь нужно уже, соответственно, что-то сделать, чтобы ну, брови как бы были. Потому что, ну, сами знаете, без бровей, если их сбрить, то, ну, как бы очертание лица, оно стирается. Ну, то вот лично я думаю, что вот как раз когда татуировка в таком виде, то есть ты просто добавляешь то, что вот, ну, вот уже не самой природой там, да, заложено, а именно корректируешь то, что вот...
3: Грехом искалечено.
0: Да, грехом искалечено. Спасибо большое, Василий.
3: Ну, наверное, все-таки вот в этой ситуации какие-то моменты уже они не рассматриваются просто. Ты тупо подражаешь кому-то, ты там кому-то поклоняешься, как мы сейчас говорили, да, используя какие-то там, допустим, татуировки. А тут какие-то уже позиции определенные, чисто, ну, как бы личного характера. Кто-то скажет, допустим, ну, для меня это шанс. А каким-то образом свою оценку, как-то все-таки самооценку, ну, как-то приподнять. А кто-то скажет, ну, знаете, у меня все нормально с этим, даже вот как бы я нормально на это буду реагировать. Но это выбор каждого человека, скорее всего.
0: Ну да, это как, например, в медицине. Есть же лекарства, да, то есть, ну, кто-то придерживается нетрадиционной медицины, там, к примеру, только травы. А кто-то, ну, прибегает вот, ну, как бы к лекарствам. Мне кажется, здесь так же. То есть ты либо принимаешь вот этот факт, либо ты уже что-то с ним делаешь.
2: Многие мужчины, допустим, делают пересадку волос, потому что чувствуют себя некомфортно, да, допустим, с лысиной. Я лично не вижу в этом проблем, если вот так стоит вопрос. Почему бы и нет?
1: То есть, когда речь заходит не о самовыражении, а заходит о действительно исправлении каких-то последствий, ну, либо природных каких-то изъянов, да, пусть так вот выразимся, возможно, либо каких-то, возможно, аварий или последствий, то есть это, отношение уже к этому совершенно другое.
2: Там мотивация ведь другая, угу. Совершенно. В случае с татуировками мы поговорили, да, о мотивациях, почему это чаще всего человек делает. Но вот в данном случае, когда идет какая-то коррекция после аварии или после угу. каких-то, ну, там, гормональных сбоев и так далее, это совершенно другая мотивация. И здесь одно с другим сравнивать все-таки будет неправильно, некорректно.
1: Угу. Так мы в итоге подходим к тому, что самое главное во всей этой теме – это твой внутренний духовный мир. И очень важно не забивать отсутствие твоего духовного мира и духовного равновесия какими-то внешними признаками, особенно теми, которые невозможно потом будет убрать, изменить и скорректировать.
3: Бог поставил нас управляющими нашим телом, и мы должны потом будем дать отчет, ответ, как мы использовали то тело, которое Бог нам даровал. Вот и весь, наверное, ответ, угу. помогающий вот в этом вопросе тоже.
1: Спасибо. Спасибо. Что ж, тогда следующая наша тема, в следующий раз мы соберемся, будем говорить о стиле, потому что все вот эти вот составляющие предыдущие так или иначе подводят нас, и одежда, и прическа, и, вот это, и какие-то украшения подводят нас к общему стилю какому-то, который человек транслирует. Поговорим об этом и до следующих встреч. Спасибо.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Некоторые родители мечтают о том, чтобы их ребенок учился не просто хорошо, а превосходно. Можно ли воспитать гения? Зачем это делать? И как? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы. Нам в этом помогает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада вас приветствовать. Почему некоторые родители так хотят, чтобы их ребенок вырос гением, обладал какими-то сверхтворческими способностями? Что это? Это желание блага и добра своему ребенку или это амбиции родителей?
4: В принципе, сложно ответить на этот вопрос однозначно, поскольку сколько людей, сколько и причин, почему кто хочет воспитать из своего ребенка гения. Поэтому как бы у кого-то из родителей, может быть, в детстве кто-то испытывал какие-то ущемления, был какой-то комплекс неполноценности, и теперь они хотят доказать всему миру, что это было не так, и они умеют и сумеют из своего ребенка сделать гениального ребенка. Кто-то, может быть, считает, что гениальным детям проще устраиваться в этой жизни, проще достичь чего-то в жизни. Поэтому они движимы благими такими намерениями, чтобы вот мой ребенок будет выдающимся, о моем ребенке все узнают. Моему ребенку в этом мире будет комфортно и хорошо.
3: А вы как считаете, действительно ли гении более счастливые, более успешные?
4: Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, когда мы рассматриваем историю гениальных людей, мы видим, что далеко не каждый из них был успешным и счастливым в жизни. То есть гениальность не всегда была признана при жизни, и о некоторых людях только после их смерти стали говорить о их гениальности.
3: Но, тем не менее, некоторые родители все-таки хотят, чтобы их ребенок стал гением, чтобы, по крайней мере, ему очень многое удавалось. И чтобы тоже я мог сказать о своем ребенке: вот это мой ребенок.
4: Чтобы можно было гордиться.
3: И вот это я его воспитала, это я его побудила к тому, чтобы учиться и достигать новых и новых высот. И все-таки мы не можем запретить никак родителям этого хотеть и к этому стремиться. Но, наверное, есть какие-то советы добрые, которые можно дать родителям вот по воспитанию способных детей, чтобы и дети их выросли успешными, и в то же время они были в жизни счастливыми и устроенными.
4: Сейчас есть такое понятие, как пренатальное воспитание. То есть мы начинаем воспитывать и развивать нашего ребенка еще до рождения. Угу. То есть определенные рекомендации, как должны вести себя мамы в ожидании своих детей. Однозначно, для того, чтобы воспитать талантливого, активного ребенка, рекомендуют слушать классическую музыку. Рекомендуют вести здоровый образ жизни. То есть нужно сбалансированно питаться, вести активный образ жизни, то есть должны быть умеренные физические упражнения. Вот. И как бы ведя такой образ жизни, уже закладывается здоровый потенциал ребенку, который должен родиться как бы в этот мир. Затем, когда ребенок рождается, рекомендуется общаться с ребенком не как не с мышленышем, а как с личностью. Mm-hmm. То есть родители, которые удовлетворяют чисто физические нужды ребенка. Покормил, переодел. Ну, как бы на этом все общение заканчивается. Если мы хотим вырастить талантливого человека, всесторонне развитого человека, мы должны общаться с этим ребенком. То есть, несмотря на то, что нам кажется, что он маленький, ничего не понимает, ребенок все это чувствует. Если ребенок желанный, если ребенок любимый, мы общаемся с ребенком. То есть мы говорим, мы сейчас идем с тобой покушаем, а что мы с тобой будем кушать? Вот, если, допустим, ребенок на грудном вскармливании, что немаловажно для развития талантливого ребенка. Допустим, мы говорим, мама для тебя приготовила самую лучшую еду, это грудное молочко. Допустим, если мы идем купаться, мы говорим, сейчас мы с тобой будем купаться, потому что купание очень важный аспект для роста и развития малыша. То есть таким образом мы постоянно общаемся с ребенком.
3: То есть нужно все комментировать, объяснять ребенку, даже если ему полгода, он ничего не понимает еще, понимает нашу интонацию, не понимает значение слов, может быть.
4: Конечно, он понимает интонацию, он понимает наше к нему расположение, он понимает наше к нему отношение. Я читала об эксперименте, где-то после войны проводили в Америке эксперименты, что одну группу в детском доме чисто удовлетворяли физические нужды, а с другой группой детей, то есть их кормили, с ними общались, их часто брали на руки, то есть проявляли к ним любовь и заботу. И вот как ни печально, то есть вот первая группа детей, то есть из них выжило меньше количество людей, детей, простите, и в развитии они отставали. Вот. А вот вторая группа детей, то есть они были более развиты, они были более успешными и физически, и умственно. То есть проявляя любовь, проявляя такую вот заботу о ребенке, тем самым мы способствуем его развитию.
3: То есть не обязательно, ну, вернее, может быть, это потом уже нужно будет, но вот мы все-таки привыкли считать, как воспитать гения? Нужно постоянно ему давать новую информацию, больше информации, чтобы он учился, сидел, выполнял задания, складывал кубики, писал, рисовал, да? А вы говорите просто о добром отношении.
4: О добром отношении.
3: Об общении.
4: Да, и мы не можем принуждать ребенка в раннем возрасте к обучению. То есть все это должно проходить в виде игры. Сейчас есть очень много различных методик. Допустим, российские методики — это система Никитиных, кубики Зайцева. То есть когда все происходит в игре. Допустим, кубики Зайцева — это когда на кубиках написаны определенные слоги, и ребенок, складывая эти кубики, он уже учится читать. Там можно читать определенные слова. Затем эти кубики, они наполнены металлическими и деревянными опилками. То есть изучая звуки, мы обращаем внимание на глухие и звонкие. То есть все должно происходить очень системно, интересно и ненавязчиво. Потому что у маленького ребенка, если мы будем навязывать, мы будем говорить, так, садись, мы сейчас будем растить из тебя гения, мы сейчас будем учить тебя читать. Конечно, маленький ребенок, он будет протестовать, ребенок не хочет этим заниматься. А вот в процессе игры он будет это воспринимать, это интересно. И это должна быть, конечно, система. То есть нельзя сказать, что, к примеру, вот до 3 лет ребенок дожил, а потом мы говорим, а дай-ка я буду растить из него гения. То есть это должно быть системно от рождения и по мере роста ребенка.
3: А если мы видим, что ребенку тяжело, что есть занятия, которые его напрягают, одни ему нравятся, другие не нравятся. Вот моему сыну, например, с самого детства не нравилось ни рисовать, ни лепить. Ему больше нравилось с конструкторами что-то строить. И вот я поставила, допустим, задачу всесторонне его развивать. И я наседаю на него и заставляю его лепить из пластилина. А он не хочет. Он больше 2 минут не сидит за этим занятием. Мне нужно, например, все равно продолжать. Вот если бы я ставила такую цель, я просто такой цели не ставила и не заставляла. Но если бы я поставила такую цель, мне надо было продолжать все равно это делать.
4: Нет, конечно. То есть система развития гениальных детей именно на это и рассчитана, что ребенок сам выбирает, то есть даже есть такая методика, когда ребенок сам выбирает тот вид деятельности, которым ему нравится и интересно заниматься. А кстати, что касается конструктора и лего, это как раз игрушки гениев, потому что ребенок развивает свое творчество, свое воображение, он создает какие-то новые модели, он создает какой-то новый мир, и как раз это очень хорошо как бы помогает вот развитию творчества, игра с конструкторами, когда он что-то конструирует, когда он что-то делает. Вот. Но помимо игры вот с конструктором, то есть мы должны развивать мышление ребенка. Не просто речь. Некоторые родители ставят перед собой цель развивать речь ребенка. И они считают, что если развита речь, то ребенок тоже развит сам. Но иногда развивается только речь, но не развивается мышление. То есть ребенок учит сказки пересказывать, стихотворение, но вот сам что-то придумать, закончить предложение ребенок не умеет. То есть мы должны обращать внимание еще и на развитие вот мышления.
3: А как?
4: То есть мы должны, к примеру, говорить, допустим, мы начинаем рассказывать сказку. И мы говорим ребенку: а ну давай придумаем с тобой новый конец сказки. Давай мы продолжим. Или, допустим, вот мы идем гуляем, когда уже ребенок разговаривает, да, и мы говорим: давай будем сейчас с тобой играть в игру. Я начинаю предложение, а ты его заканчиваешь. А теперь давай ты начинай предложение, я буду заканчивать. Во время прогулки мы не просто гуляем, дышим свежим воздухом, мы смотрим на разнообразный мир. Мы обращаем внимание на оттенки цвета листочков. Да, мы собираем листочки, смотрим, смотри, этот ярче, этот более с желтизной, формы листочков разные. И ребенок должен, допустим, увидеть, в чем разница, в чем отличие, в чем сходство. То есть не всегда мы даем готовую информацию, а мы как бы что-то мы даем, а что-то мы пытаемся получить от ребенка. То есть мы побуждаем его мыслить, делать какой-то вывод, какое-то заключение, проводить какой-то анализ, сравниваем вот это с этим. То есть это все способствует развитию мышления, развитию творчества. Иногда ребенок, он не знает, почему это происходит, почему один листочек такой формы, а другой такой. Он может просто ответить: я не знаю. Но мы не должны на этом остановиться. Мы должны сказать: ну подумай хорошенечко, вот как ты можешь ответить на этот вопрос? Вот что ты думаешь? Пусть он даже скажет что-то абсолютно невероятное, может быть, совсем не относящееся вот к данному вопросу. Но мы не должны сказать: ну что ты выдумываешь, какое это имеет отношение к нашим листочкам. Мы можем сказать: вот какое неординарное решение ты нашел вопросу. Молодец. Ну хорошо, а теперь давай все-таки подумаем о наших листочках. То есть не стоит одергивать ребенка, говорить: ой, вот глупость.
3: Ребенок может фантазию свою проявить.
4: Конечно,
3: это
4: в этом его творческий полет. И мы должны поощрять его. Затем очень хорошо способствует развитию интеллекта подвижность ребенка. То есть не обязательно он должен сидеть и лепить из пластилина. А даже если он лезет на скалодром, то это развитие лидерских качеств. То есть он преодолевает свой страх, он ставит перед собой цель долезть до верха. И это очень хорошо, поэтому как бы не зря сегодня продаются так много различных спортивных снарядов, детских площадок для того, потому что в движении дети для себя комбинируют какую-то новую ситуацию. Он не просто лезет по лестнице, а он, к примеру, достигает вершины какой-то горы. Это очень способствует.
3: Нужно ли для того, чтобы понять, в какой области ребенок будет наилучшим образом, да, преуспевать, постоянно его, может быть, водить на разные кружки, пробовать то, пробовать другое, и в конце концов найти то, что ему нравится?
4: В принципе, да. Если, скажем так, если мы хотим развить всестороннюю личность, да, то мы можем развивать его как бы вот всесторонне. Он может ходить у нас и на гимнастику, он может ходить и в музыкальную школу, и в рисование. Если же мы хотим, чтобы его вот талант развивался в одном каком-то направлении, к примеру, ну вот хотим мы вырастить будущего художника, к примеру, да, то нужно все-таки поводить его по кружкам, чтобы увидеть, к чему у него склонность, к чему наклонность, что ему больше всего нравится, и тогда мы уже способствуем развитию именно вот этой вот...
3: Нужно найти все-таки. Да. Ну, наверное, трудно во всех областях развивать ребенка. Нужно найти что-то свое.
4: Ну, я говорю, это каждый родитель определяет как бы вот уже для своего ребенка. У нас младший сын, он очень подвижный такой, очень активный, и я, конечно, старалась его занять чем-то, чтобы у него, скажем, минимизировать его свободное время, чтобы он был занят чем-то полезным. И я отдала его в музыкальную школу по классу скрипки. И низкий поклон учительнице скрипки, которая хватало терпения заниматься с моим сыном скрипкой, потому что он был, на самом деле, очень талантливый, но он очень неусидчивый. И я честно говорила учительнице, я говорю, я понимаю, что погонения из него не будет, но для общего развития ему это надо. Сейчас это взрослый человек, и он мне благодарен, потому что все-таки скрипка — это развитие слуха, это развитие чувства ритма, поэтому он с большим удовольствием играет на ударных инструментах, и он понимает, что все это вот корни — это в его занятиях скрипкой. Поэтому как бы каждый родитель уже определяет для себя и для своего ребенка.
3: Существует ли опасность чрезмерно загрузить ребенка? Вот когда мы вводим его на разные кружки, вроде бы и в музыкальную хорошо, говорят, что занятия музыкой развивают ум. В то же время хорошо бы, есть, чтобы ребенок тоже двигался, не засиживался. Поэтому пусть он ходит, ну, куда-то на плавание, например, да, на гимнастику. Вот. Потом еще нужно что-то, ну, может быть, кружок какого-нибудь моделирования, да, робототехники. И вот он ходит туда. Свободного времени у него нет, и он утомляется. Или, может быть, хорошо, что он занят. Ерундой заниматься не будет.
4: Ну, да, конечно. Чем больше у него времени, особенно в подростковом возрасте, тем больше, скажем, искушение занять себя чем-нибудь самому не совсем полезным. Но, тем не менее, мы должны все-таки смотреть за тем, чтобы все было сбалансировано. Потому что ребенок должен еще и отдыхать. Потому что нам кажется, ну что, на кружке рисования они там просто рисуют,
3: да.
4: В плавании они просто плавают. Вот. Но мы должны понимать, что это все-таки какая-то система, какие-то зачеты они сдают, какие-то экзамены. То есть определенная психологическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, физическая нагрузка. Поэтому здесь должно быть все сбалансировано.
3: Каждый день должно быть время для отдыха.
4: Да, и должно быть время для того, чтобы ребенок и физически отдыхал, и эмоционально отдыхал, и психологически отдыхал. То есть у ребенка должна быть разгрузка. То есть мы должны следить за тем, чтобы все было сбалансировано. Перегружать не стоит, потому что как бы, ну, это чревато и срывами, и нервозными срывами, и физическими заболеваниями детей.
3: Лариса, я благодарю вас за участие в нашей программе. И хочется еще отметить, что если даже при всем вашем старании ваш ребенок не вырос гением, главное, чтобы он вырос хорошим человеком и нашел свое место в жизни. И я благодарю вас за участие. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши темы. Сегодня вечером мы поговорим о стиле. Как вот совокупность всего того, о чем мы говорили ранее, влияет на стиль человека, и какой стиль человек выбирает, как он его поддерживает, и что он транслирует этим стилем? Что вы скажете на эту тему?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но мне кажется, когда у человека есть свой определенный стиль, это хорошо. Только для чего и зачем он это делает? Что именно он хочет преподнести вот этим стилем? То есть если, к примеру, ты осознаешь, что ты, там, к примеру, женщина или ты мужчина, и ты одеваешься в соответствии, да, с именно своими какими-то принципами, да, духовными, нравственными, то и как-то подчеркиваешь какую-то вот индивидуальность свою, но в рамках своего, так скажем, внутреннего состояния, то как раз-таки это является, наверное, стиль. И это пример, наверное, для людей, для остальных, для окружающих, как вот я выражаю себя как человек, как личность.
4: Мне кажется, что стиль — это очень здорово. Это возможность как бы транслировать себя. Главное здесь, чтобы ты как личность был гармоничен, потому что гармоничный внутри, ты гармоничный снаружи, и твой стиль это показывает, твою целостность.
5: Ну вот что говоря, по моему мнению, по поводу стиля, стиль — это здорово, это уже как бы классно, хорошо, но в течение, так скажем, жизни, тем более в подростковом возрасте, каждый старается этот стиль найти. Найти, подобрать его. И, как правило, этот стиль больше всего нами воспринимается от близкого окружения, ближайшего. Это родители наши, допустим, там отец, там мать, допустим, старшие братья, сестры. И это, вот, так скажем, это мы в своем подростковом возрасте где-то пытаемся вот скопировать в поисках своего где-то стиля, вот, чтобы его найти. Но на самом деле, да, стиль — это всегда определенная уникальность, но важно понимать в этом, что этот стиль, который ты изберешь в своей жизни, он может как положительно повлиять на людей, окружающих тебя, так и отрицательно. Вот тут важно, чтобы ты мог всегда это понимать.
1: Угу. Мне со словом «стиль» сразу вспоминается такое понятие, как «стиляги». Вот. И да, сразу заулыбались, вспомнили что-то.
5: Ассоциации.
1: Ассоциация,
3: да,
1: определенная. Это же бунтари. То есть стиль порой не всегда в положительном смысле выступает, когда человек стильно одет, красиво, да, там все нормально, не прикопаешься. Это же может быть совершенно и с другой стороны, когда человек оделся настолько, что в его понимании это стильно, а со стороны это такой бунт, это такой диссонанс вообще всего и того, что он выражает, и его внешнего вида, и тем более его характер, его поступок, который он действует,
5: вопреки
1: фактически тому, как он выглядит.
5: Получается,
1: да,
5: что отсутствие стиля — это тоже стиль определенный, который кто-то, какая-то категория людей тоже избирает.
3: Но это вот нам так кажется. Просто я вчера, когда домой ехала, Я вызвала такси, и у меня таксист пока сидел и ждал. Я сажусь, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, какой интересный стиль. Я такая села, думаю, не понимаю, о чем он ведет речь. И он говорит, обратите внимание, стоит девушка, то есть она стоит в штанах, которые там одна штанина короткая, другая длинная, и вот эта вторая штанина, она рваная. И мы действительно так даже, честно, минут, наверное, сидели, мы засмотрелись на это. То есть для нее, и вот она стоит, для нее это нормально. То есть это не рваные штаны, это действительно такие штаны такого кроя, фасона.
5: Она достигла своей цели, потому что вы на нее обратили внимание.
3: Да, то есть вот именно вот ее мотив, то есть она действовала в соответствии со своим внутренним каким-то состоянием. Ну, я не знаю, может, конечно, ее кто-то сильно заставил одеть эти штаны. Да, да, но я думаю, что навряд ли она настолько комфортно в них себя чувствовала, что было ей вполне комфортно. Я не думаю, что она считала, что я выгляжу как-то не стильно, и это вы тут все
1: заставить
3: такие.
1: Людей посмотреть на себя можно гораздо дешевле. Не всегда это будет лучше, стильнее, симпатичнее и все остальное, но если это была единственная ее цель, чтобы на нее обратили внимание и попялились на нее, мне кажется, здесь опять же вопрос, что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы на тебя смотрели?
3: Да, наверное, внимание.
4: Вот, а смотрите, женщинам всегда не хватает внимания. Они просто хотят постоянного внимания. Это, наверное, в какой-то степени
1: норма. Это другая крайность. Тогда это тоже не здорово, чтобы хотеть, чтобы на тебя постоянно смотрели.
5: Вот говорят уже о стилях. Вот мы говорили на одной из передач по поводу вот Коко Шанель. Александр тоже говорил об этом. А вот все-таки еще за какое-то определенное время до этого в той же Америке вот, женщины начали примерять... женщины, жены ковбоев начали примерять их одежду, своих мужей. То есть, в принципе, как бы, когда мы говорим о стиле, то есть получается, что как-то какой-то все-таки вот поиск определенно имеет место быть. Вот. И даже те же самые шляпы, которые потом пошли в использование женщинами, вот, как головные уборы, они тоже где-то определенно, так скажем, перекочевали, так скажем, с тех же самых мужчин. Почему сегодня... Сегодня вот в наше время, в 21 веке, так актуально вот это смешение этих стилей, где, так скажем, мужской вид формы стиля, да, там, допустим, смешивается с женским, то есть стираются границы определенные. Почему? То есть что толкает сегодня общество на вот это вот стирание границ между стилями даже?
3: Мне иногда кажется, что причина скрыта в том, что мы чувствуем себя какими-то, может быть, даже отчасти недолюбленными или иногда недуховно какими-то, ну, непонятые, что ли, даже.
5: Непринятыми.
3: Потому что вот просто, вот даже вспоминая вчерашний для меня случай, да, то есть, ну, вот она обратила внимание. Ну, не просто же так, не просто, чтобы на нее смотрели. Мне кажется, если вот на меня постоянно будут смотреть, у меня уже начнется нервный тик. Но это правда будет как-то не очень комфортно. А здесь вот именно то, что посмотрите, вот я не такая, как... Ну, вот обратите внимание, там, еще что-то, может быть, не хватает чего-то какого-то теплого или что.
5: То есть нужно было что, выйти с автобуса, подойти к ней и просто поговорить?
1: Ну, допустим, как бы получить в ответ, что ты ко мне пристал, иди обратно, да?
3: Да, хорошо, вот. Что не вгла.
5: И... Получается, значит, у нее все нормально? Если это мы прогнозируем.
1: А это было просто...
3: Это же вопрос о том, что делать, такая. Да, мне кажется, как-то
4: для человека очень, очень порой сложно объяснить логически.
5: Его поведение.
4: Потому что...
1: Ну, потому что он сам не может это объяснить.
4: Да, они сами не понимают, вот, что со мной, что я хочу на самом деле. Поэтому вот состояние внутренней неудовлетворенности, оно и толкает людей на какой-то поиск себя в экстремальных стилях, да, каких-то таких. Все это часть процесса. Мне кажется, что, знаете, здесь... Вот в этом вопросе надо понять, что на данном моменте человек находится на таком этапе. И я бы не стал бы, вот, ну, общаясь с таким человеком, как-то пытаться переделать его стиль. Это бесполезно, потому что он будет себя защищать, да, потому что он защищает, в принципе, даже не стиль. Он защищает свою надежду на то, что вот этот стиль, он поможет мне добиться моей главной цели. Угу. А в чем есть главная цель? Вот соглашусь с Марией, ведь многие люди... Я бы сказал, подавляющее большинство, недолюбленные. И мы все хотим любви, мы все хотим принятия. И порой если мы не можем обратить внимание вот в обычной одежде, да, в обычном там, аксессуарах, да, как, в стиле, да, что называется, то часто молодежь это делает в экстремальном стиле. Поэтому большой дефицит любви толкает человека на такие экстремальные проявления себя.
1: Так у нас внешний вид, вот весь этот стиль, который человек транслирует, бывает с той целью, которую человек сам на самом деле не знает, почему он это делает.
3: Не осознает.
1: Он не осознает это. Он считает, что это обратить на себя внимание. Он считает, что это показать, какой он там красивый, классный, как он все удачно подобрал. Он считает, что это просто... ну, так модно сейчас, и поэтому он хочет влиться вот в это какое-то общество или в какую-то там субкультуру, показать, что он принадлежит к ней. А на самом деле все сводится к тому, что он просто... у него просто дырка в душе, и ему нужно, чтобы кто-то ее заполнил.
4: Степень осознанности может быть разная. Человек может быть совершенно четко понимать, что ему надо. И даже он может понимать, что мне не хватает любви. Ну, возьмем девушку, да, наверное, проще всего иллюстрировать это на девушках. Одевается вот так вот экстремально, да, в таком экстремальном стиле. Для чего? Она хочет любви, она хочет отношений. И чаще всего она хочет отношений постоянных.
1: Угу.
4: Потому что для женщины все-таки чувство безопасности, чувство стабильности, да, это да. Базовая потребность, да. Вот, поэтому она хочет этого. И она совершенно четко осознает, что, ага, я хочу любви, а как ее добиться? Надо с каким-то вот парнем начать отношения. А девушек много, как обратить на себя внимание? Это ну, отрежу полштанины, да.
1: Угу.
4: Опа, обратили, цель достигнута. Вот, но это промежуточная цель, на самом деле. А есть люди, которые...
1: Обратили внимание, но не подошли. Надо еще второе.
3: Надо еще порвать другую. Как-то.
5: Но сегодня этим не обращаешь внимания, потому что это почти каждая девушка сегодня это использует.
1: Вот,
5: если
1: вот
5: девушка сегодня наоборот в платье, это вот то, что обратит внимание тоже других людей.
3: Да, по крайней мере, если она в каком-то вечернем таком платье, просто я заметила.
5: Длинном.
3: Да, тоже недавно был такой случай. Это было на набережной. У нас красивая набережная, и люди стоят в Макдональдс. Они все какие-то такие не очень помятые. И вдруг выходит девушка просто в очень красивом платье. Все, там очередь из 25 человек просто вот так стояла.
5: Смотрела. Причем и девушки, и парни.
4: Место уступили ей в
3: очередь. Нет, она мимо прошла, и все так дружным взглядом проводили. То есть...
5: Это классно?
3: Это очень красиво, конечно. Это вот очень стильно, это очень красиво и очень радует.
4: Друзья, все-таки Макдональдс днем и вечернее платье, вам не кажется, что здесь какой-то диссонанс?
3: Нет, она-то мимо прошла, то есть она не в Макдональдс шла.
5: Просто была Мария там возле Макдональдса.
3: Да-да-да, то есть мы просто все стояли, то есть все остановились, вот вы знаете, как будто в какой-то вот ежесекундно просто замерли.
5: Пауза, тишина.
3: Да, пауза, тишина, я мимо проходила. Соответственно, нашла на какое-то мероприятие, то есть...
5: То есть, несмотря даже на то, что сегодня у нас такое смешение стилей, каша, по большому счету, разных стилей, наложения, их границы стираются и так далее, все равно в сознании человека современного остается какая-то определенная тяга или же симпатия, да.
1: То, что называется классика.
5: К тому, что называется классика, да. То есть, то есть не к тому, что она была в татуировке, допустим, да. Татуировка, так скажем, была на ней, да, или там какая-то была, там, может быть, на нее какие-то там украшения были дорогие. А просто было красивое женское платье, подчеркивающее ее красоту.
3: Но мы привыкли к этому. Все равно большинство людей привыкло к тому, что женщина, она должна быть вот в этом красивом платье. А кто-то действительно больше вот выделяется за счет того, что это что-то такое яркое, чтобы привлечь внимание, чтобы вот просто вот даже, может быть, и не подошли, обратили внимание.
5: Так вот из этих двух вариантов...
1: Но ведь никто же из этой толпы, извиняюсь, не подумал, фу, как это плохо.
3: Не знаю.
4: А кто его знает, да. Да. Это сложно оценить.
5: Вот по большому...
4: Соцопрос надо было провести.
5: По большому счету, вот этой вот девушкой на остановке с порванными штанами, вот... Просто и людям интересно было, но навряд ли кто-то, скажем, восхищался и от этого определенно удовольствие испытывал. Что, я думаю, уверен, было, когда люди смотрели на девушку в красивом элегантном платье.
1: Вот о чем
5: они
1: я хотел сказать.
5: Они испытывали восхищение и удовольствие от того, что они видели, и то, как, так скажем, подала себя вот эта вот молодая девушка.
1: То есть второй момент, вот трансляция вот этого стиля. Первое, что ты хочешь им добиться... Порой ты сам не знаешь, что ты хочешь добиться, да? А второе, а чего ты в итоге добиваешься? То есть по факту результат. потому что ты транслировал какой-то образ, и на этот образ посмотрели, и один посмотрел, сказал «фу», другой восхитился. Вот. Так задача тогда в чем? Чтобы большинство все-таки посмотрело и действительно оценило, что это хорошо, это правильно, это красиво. А если у нас разброд в головах, и люди посмотрели, один сказал «красиво», второй сказал «фу», значит, что-то... на что-то было сказать «фу», наверное.
5: Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, что Бог создал женщину для того, чтобы ей восхищались, ее красотой, ее внешним видом, чтобы мужчина, который находится рядом с ней, мог на самом деле делать ей комплименты, приятные слова. И от этого женщине еще приятнее, она еще красивее становится, так скажем. Она еще лучше от того, что... Она расцветает, да. Вот. Поэтому есть на самом деле сегодня вот эта правильная модель, которая где-то отчасти сегодня искажена грехом, да, вот этими разными стилями, разными формами, которые пытаются подменить настоящую картинку, да, настоящих отношений, любви, то по большому счету сегодня мы можем, так скажем, только лишь право оставить за человеком, какой он стиль выберет. То есть то, что временно сегодня может подменить его, да, там, в рваные штаны, внимание, либо на какие-то гораздо более глубокие моменты, обратить внимание, когда девушка, так скажем, выглядит соответствующе своему статусу, как задумал ее Бог.
1: Мы порой можем обратить внимание, что вот, вот идет человек, он, как он оделся? Так, это представитель, например, год, все, вот по нему видно, по его одежде. Так, это, значит, другое, другая субкультура, там, неважно, их можно перечислять, не можно, нет. Вот, смотришь, о, а вот это мусульманин, почему? А вот он так оделся. А есть ли одежда, подобающая христианину, чтобы можно было посмотреть и сказать, о, а вот это христианин?
5: Интересный вопрос.
1: Существует ли она? Должна ли она существовать? Что своим стилем христианин должен транслировать?
3: Ну, как я, к примеру, замечала, что ну, в моем обществе была девочка, которая относилась к старообрядцам, староверам, и по ним это сразу было видно. Это платочек, это длинная юбка, это ну, достаточно такая свободного кроя одежды. То есть понятно было, что принадлежит какое-то ну, христианству, как у нас говорили. Да? Сейчас очень многие, кто просто занимается там, йогой или духовными какими-то практиками, женщины приходят через какое-то время к тому, что это девушка в длинной юбке, что она какая-то такая вот, ну, легкая, то есть у них какая-то такая светлая одежда. Вот, то есть как бы у каждого все равно есть вот это вот какой-то у людей, так скажем, духовных, у них вот именно такая одежда, она более какая-то красивая и более такая длинная, я имею в виду про девушек, да. У мужчин, конечно, тоже там, тоже она более какая-то такая свободная. Вот недавно встречала такого человека, он как бы занимается тоже духовными практиками, мужчина. У него вот какая-то такая вот свободная тоже одежда. То есть у них тоже есть своего рода вот такой вот стиль, что вот как бы соотносится, наверное, к нашим, к тем, к христианам, которые у нас занимаются именно медико-миссионерским, мне кажется, служением. То есть у них тоже вот есть своего определенного рода стиль, который тоже похож.
4: Вот если говорить о Библии, да, о библейском представлении, то какой-то конкретной униформы вот, христианской или же там ее как бы я не обнаруживаю лично. Вот нет в Новом Завете, да и в Ветхом Завете, по большому счету, тоже, кроме священников, да, одежда которых там строго регламентировалась.
5: То есть такого дресс-кода.
4: Дресс-кода как бы нет. Но, то есть я так полагаю, что Бог оставляет для нас возможность реализовать себя так, как мы вот, ну, хотим. Но есть определенные принципы. Это, прежде всего, это принцип как бы скромности, не демонстрации своей сексуальности вот, открыто, да. Вот. Второй принцип — это все-таки принцип удобства, чтобы человеку было удобно и комфортно.
1: То есть, ну, он же связанный со здоровьем-то,
4: конечно,
1: по большому счету.
4: Напрямую приведу пример, когда женщина носит вот такие шпильки, да, я еще не встречал ни одну женщину, которая бы сказала, я просто наслаждаюсь от высокого каблука и от шпилек. В основном все говорят, фух, наконец-то сняла.
3: Ну, это про шпильки, да, про вот какую-то такую неудобную обувь.
4: Да,
3: то да. Вот это да. Нет, есть те, которым нравится носить высокий каблук, и это действительно для кого-то удобно, но это обувь.

0: Мы видим, вот я, по крайней мере, в Боге вижу гармонию. Когда он создает мир, там очень четко прослеживается идея гармонии. То же самое мы можем сказать и о стиле. Бог задумал эту гармонию. Когда человек одевается, даже сейчас, вот, будучи вот в современном мире, хоть и искаженным грехом, принцип гармонии он должен быть. То есть все должно быть гармонично. И некоторые христиане, кстати, в попытке быть правильными вообще не обращают внимания на свой стиль. И здесь вот, ну, как бы такой принцип, такое ощущение, что они исповедуют. Чем страшнее, тем духовнее.
1: Так это вот тоже неправильно.
0: Это совершенно неправильно. Потому что мы, опять же, видим принцип гармонии, мы видим принцип скромности, мы видим принцип полезности для здоровья, и мы видим принцип удобства. Вот, поэтому вот стиль, мне кажется, стоит рассматривать через призму вот этих постулатов.
2: Очень часто я слышу, что в церкви, что стильно одеваться – это плохо. Почему это плохо?
1: Потому что у многих слово «стиль» и слово «мода»
3: тождественны,
1: да. И они тогда получаются, ага, стильно, значит, модно. Модно – это, значит, какие-то современные тенденции, на которые они смотрят.
2: Это значит, не угнаться.
1: И, значит, с одной стороны, не угнаться, с другой стороны, чрезмерно дорого, а с третьей стороны, еще не факт, что это прилично.
3: Получается, что пастор, который в костюме, он одет стильно?
0: Это классика.
2: Это классика.
0: Да, это всегда красиво.
2: Тогда получается,
0: я обожаю
2: костюм. Просто люди не знают элементарных вещей, почему
3: вот об этом
2: мы
3: моду, я как бы
2: да,
3: и
2: стиль,
3: да?
2: Почему мы это все сводим вот к одному, и что, да.
1: Выходит, здесь тоже пробел, получается, в информации, донесенной до людей. То
0: конечно.
1: Есть люди не знают того, о чем они говорят, и то, чем в итоге пользуются.
3: Тут я хотел бы еще добавить о том, чтобы на самом деле, вот, когда человек одевается, помимо того, что сказал Александр, все-таки все должно быть еще, как бы, ну, гармоничное слово, я по-другому бы сказал бы. То есть все должно, как скажем, подходить по цвету даже, понимаете? Вот, то есть как-то вот не аляписто человек одет. Он одет вроде бы удобную одежду, понимаете, в скромную, но без вкуса он одет. Что тоже, я думаю, что не является приемлемым для христианина.
1: Угу.
3: Гораздо приятно, я вот не раз замечал, вот и в церкви наша, да, пожилые, скажем, сестры, да, приходят, уже, казалось бы, им уже там восьмой, там, кому девятый, десяток, но так вот, понимаете, элегантно одеты, со вкусом одеты.
0: По возрасту.
1: По возрасту.
3: По возрасту,
1: вот
3: да.
1: Это, кстати, тоже момент.
2: Да, это очень еще важно.
3: Один возраст. Еще один, да, по возрасту, да. И вот всегда, конечно, ну, это привлекает взгляд, и ты понимаешь, что вот как бы, вот какая одежда христианина, ну, вот, в принципе, да, вот эти вот позиции, о которых мы сейчас проговорили, ну, плюс по вкусу и по возрасту мы еще добавили вот к этим моментам. Все это стильно выглядит, получается, стильно.
2: Все это гармонично.
3: Все это не выпячивается.
2: Ну вот это вот от внутреннего состояния вот зависит. Ну, да. Как мы каждый раз и говорим, сводимся к тому, что это...
0: Потому что это база, это
2: да?
0: Самое главное, по сути.
2: Да.
1: Как быть, когда у человека выбивается понятие? Вот мы сказали, обозвали все эти понятия, но для одного гармонично это, а для другого то. Для одного удобно то, что для другого нет. По поводу мешает здоровью. А молодежь очень часто не осознает, что это будет мешать их здоровью. Те же самые
3: обтягивающие джинсы.
1: Ныне модные, да, обтягивающая одежда, оголенные эти щиколотки. Это просто...
3: Это очень удобно, понимаете? То есть ты купил джинсы, и еще лет 10 можешь их носить, потому что как бы ты вырастаешь.
2: Ты
3: они... Раньше проблема была, щиколотку видно, все, их нужно менять уже, понимаете?
0: Я думаю...
3: Брюки или штаны.
0: Я думаю, дома мод, которые шьют одежду, они не позволят так долго пользоваться своим продуктом, им же важно продавать.
2: Конечно.
0: Поэтому, знаете, сегодня будет короткая щиколотка в моде, а завтра будет king size. Да, вот. Поэтому тут все меняется. Про подростков хотел сказать. И вообще про трансформацию стиля человека, вот, человека на протяжении жизни. Ведь если посмотреть на человека, да, на его жизнь вот, с перспективы, вот родился, да, вот умер, стиль меняется. И если взять подростковый возраст, то здесь подросток, он же ищет себя. И, мне кажется, ему надо дать право на то, чтобы себя искать. Это с одной стороны.
1: Это время, когда он может себе позволить себя искать. Потому что с него будет брать пример максимум его сосед-подросток. Вот. Взрослые с него пример брать не будут, они должны быть самоопределенные. А вот когда он пропускает этот момент и начинает уже в сознательном возрасте искать себя, пробовать разные стили, смешивать, экспериментировать...
3: Не по возрасту.
1: Не по возрасту. это и выглядит ужасно.

0: и с него беру пример младшее поколение.
1: Самое главное, что я хочу сказать, да, надо дать право подросткам это делать, но
0: это для родителей
1: подростками информация. Надо заниматься, с ними надо говорить, с ними надо выстраивать взаимоотношения. От этого будет зависеть и их стиль в том числе. Потому что если мы просто, ну, говорим ребенку, как одеваться, как не одеваться, мы фактически мы игнорируем ребенка.
0: И в частности, обучить их вот этим, пусть даже этим термином показать, что они означают и к чему они приводят.
2: Самое главное, не высмеивать, не говорить о том, что «ой, так
1: конечно,
2: смешно».
1: Да.
2: В шутку. То есть мы иногда не понимаем, что сарказм и шутка – это на самом деле скрытая, ну, даже уже не скрытая, это открытая, открытая уже агрессия.
1: Конечно.
2: Только завуалировано, как все считают, в шутку. На самом деле нет, это очень сильно ранит.
3: Вот тут вот хотел бы добавить, Мария, то, что вы сказали. Когда мы говорим в шутку, лично с человеком при беседе прилично, это воспринимается даже нормально и разряжает обстановку. Но когда мы говорим шутку к этому человеку в присутствии других людей, то это, конечно, больше выглядит, так скажем, как сарказм определенный, даже где-то, может быть, какое-то давление на него, ну и высмеивание, по большому счету, его взглядов, вкусов там, и стилей. А иногда при личной беседе, когда ты шутишь с подростком, вот, шутя, в такой форме говоришь, ты где-то находишь к нему подход определенный, потом можешь говорить и какие-то серьезные вещи. То есть ты не пришел просто тупо читать нотации ему. Вот тебе нужно так, так и так по-другому. Почему родители чаще всего не получается? Потому что чаще всего родители именно серьезно продавливают свою
2: линию. Мне кажется, когда ты по-доброму подходишь и действительно разговариваешь, а именно не научаешь, а просто приводишь пример или действительно это делаешь, ну, из-за любви, да, а не жестким каким-то укором или с серьезным, действительно, сейчас я знаю, как жить, я-то уже жизнь пожил.
3: Вот у нас двое старших детей, сыновей, как бы, да, мы, как бы, вот, по крайней мере, иногда сталкиваемся с этим вопросом, во что пойдут наши дети, так скажем, ну, по крайней мере, один из них пойдет в церковь где-то, ну, с этим нужно где-то, вот, так скажем, внимание, время, и вот это важно, то, что вы подчеркнули, Мария, как бы вот именно, чтобы он понимал, почему все-таки это стоило бы обратить внимание. Угу. Потому что, идя в церковь, мы говорим про христиан, да, все-таки одежда для богопоклонения, она все-таки определенный контекст имеет в себе. Поэтому я говорю детям, своим ребятам, эта одежда должна быть лучшей для у вас, для церкви. Вот. Это не та одежда, где вы ходите, гуляете везде, и потом пошли как бы в церковь. У вас вместе с этим формируется подход определенный к отношению к Богу, к Богу, так скажем, к Творцу к своему.
0: Угу. Итак, нам действительно нужно заполнять вот эти пробелы, начиная уже с детского возраста, с подросткового возраста, особенно и обучать этому, чтобы люди выходили уже здравыми, полноценными личностями, которые могут транслировать действительно стиль одновременно и скромный, и красивый, и гармоничный. Это очень важно. И, кстати, вот следующая наша тема будет о самоопределении. Это будет особенно касаться вот подросткового возраста и раннего молодежного возраста. Поэтому приглашаю вас на следующий раз. Обсудим тему самоопределения. Спасибо.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
6: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
5: Ой.
4: О, а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Да правда?
4: Да.
5: Одна туфелька?
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это очень Бодрячок? Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я знаю.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делать? Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О! Тоже растет?
4: Правильно.
5: Светлана Геннадьевна растет?
6: Я тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: А у меня Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерий,
4: где
5: нужно?
4: Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка. Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на
4: и
5: две
4: попробуем,
5: команды.
4: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте! Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну, раз, два, три! Так, так, так,
5: давай,
4: так,
5: давай, так. Молодец, Валера! Чик-чик-чик! Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне,
4: ну, где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать.
5: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
4: Вот это. Да?
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сидишь?
4: Вот, в столе лежит. Так.
5: Какая
4: чудесный урок
5: корзиночка
4: с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так. Вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне не, ничего не говорят.
5: Какая, ну, сложная задача, ты
4: бегите,
5: знаешь?
4: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как
5: всем-то
4: вы
5: по одному,
4: справитесь.
5: Одному предмету, а то всем
4: с этой
5: пать
4: задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да, пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это
6: мыло.
4: Вот что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
6: Отлично, пижамка.
4: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
4: Да, да, да, да.
5: Отлично. Вот я тебя еще нашла.
4: Так, собачка.
6: Дом.
4: Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
4: А, вот собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно.
5: Какая
4: ты моя умничка.
5: Молодец.
4: Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты, да, положи тогда это на стол.
5: Хорошо.
4: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
5: Смотрим,
4: и потом профессор попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте,
4: побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок!
4: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Садитесь, мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
4: Да.
5: Ой, как я устала-то.
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что, что, что? Ну? Ну?
5: Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками. Да?
4: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать.
6: Я тоже.
5: И он будет всю ночь кушать.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно, ветерок.
5: Ветерок.
4: Есть
5: ветерок.
4: Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты!
4: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера,
4: да,
5: тоже знал.
4: Да, надо бы сказать.
5: Молодец.
4: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка?
5: А видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить их попеть в другое время днем. Или да. Как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Улица.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вы скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда
5: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте мне.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так прилей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно. Вот пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: Смотрите, у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой.

0: ребята, нет, это я вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно.
2: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, ребята.
1: Да, это как раз и нужно для того, чтобы
2: свет не...
0: Вот смотрите,
1: чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
2: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
2: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вы знаете, люди говорят, Бог всех спасает, а я вам скажу – нет. А давайте прочитаем. 1 Коринфянам 6 глава 9 стих написано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Так что ж получается, неужели мы можем потерять спасение, потому что мы вот поступали неправедно? Да. Но давайте посмотрим, а что дальше написано. В 11 стихе апостол Павел, зная, что это важно для человека, дает надежду. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, первое, что обязательно нужно сказать. Да, действительно, это факт. Никакой человек, ни блудник, ни идолослужитель, ни прелюбодей, ни мужеложник, ни, как здесь написано, вор, лихаимец, злоречивый, тот, кто похищает людей, Царство Божие не наследует. Ему там нечего делать. Его туда таким никто не возьмет. Но что должно произойти с человеком, чтобы он вошел в небесные дворы? А вот читаем. «Омылись, освятились и оправдались кровью Иисуса Христа». Его пролитой жертвенной Голгофской кровью, которая пролилась за грешника. И когда грешник приходит с покаянием, Господь смотрит на эти грехи и очищает их, и омывает их, и таким образом делает человека чистым. Поэтому, дорогие друзья, дорогие грешники, я обращаюсь к себе и к вам. Я хочу сказать, что Господь сегодня дал нам ключи от Царства Небесного. И Он говорит, тебе не надо умирать за свои грехи. Да, ты нагрешил, но тебе нужно омыться. Посмотрите, Он говорит в прошлом времени, в прошедшем, и говорит, но такими были некоторые из вас. То есть грешили все, но потом кто-то остановился, повернулся лицом к Господу, попросил у Него прощения, покаялся, и он попал под милость Божью, и он больше уже не такой грешник, потому что кроме милости, кроме прощения, Господь дает ему и, соответственно, силу для того, чтобы он не согрешал. Как многие этот текст недооценивают. Им кажется, что они должны сами найти в себе силы, а у них не получается. А нужно у Господа попросить эту силу, и Бог дает. Бог дает эту силу не согрешать, и тогда наступает момент истинного обращения. Поэтому пусть никто себя не обманывает, что без истинного покаяния, без рождения свыше, без омовения вот там в водах крещения и вот в этих, очень судьбоносных символах, когда кровь Иисуса очищает человека, он сможет войти в Царство Божье, неся за собой или везя за собой вот эту тачку, наполненную вот этими пороками. Но заметьте, какими бы тяжелыми ни были эти грехи, как здесь написано, и прелюбодей, и малакия, и мужеложник, это и об однополых отношениях говорится, и злоречивый, и похищающий людей. Тяжелые грехи, но они все прощаются Богом, когда человек приходит к Иисусу. Поэтому придите ко Христу, и приходя ко Христу, вы непременно найдете прощение своим грехам, очищение своей совести, и таким образом вы станете чистыми, как здесь сказано, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Лето – это такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов и, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
5: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это.
4: Поездку, на первые две недели, да?
5: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать. Но при некоторых нюансах. Да.
4: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо. Если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
5: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе. Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата, длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
4: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
5: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет, реакция организма на внешние раздражители, потому что обильная инсоляция, особенно если вы в северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да. Угу. Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар. Угу. Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте. Угу. Все-таки, да, и ближнего побережья. Угу. Да? Не так лететь туда 12-24 часа. Угу. Да.
4: Хорошо. При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
5: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоговорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой, достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот, мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот это мы все продумываем. И также медикаменты. то, что понадобится ребенку на отдыхе. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка, но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке, да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок начиная с 2 лет, можно на дальних расстояниях принимать 1 таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно, у детей будет нарушение со стулом, если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы, так называемая болезнь путешественников, диарея путешественников, вот сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке, мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные, вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мыло и обработать раны, там, немножечко марлю.
6: Перекись подойдет?
5: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Да, ну, перекись, ну, отлично, да, подойдет. И бинтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это бортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Ну, вот, наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите против кашля что-то, на то, почему? Что вы даете первым. Потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете 2 недели, вас просто не поймут, что вы хотите. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогает сироп подорожника, зачем вам это? Да? Вы можете отлить маленькую баночку, чтобы у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
6: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
5: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там... другие такие подобные средства.
6: Да, ну, ясно, не что детские, не все это там есть. Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности, довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку? Действительно ли можно кенгуру использовать несколько часов, например?
5: Ну, вот покажите нам кенгуру, да, вот мы его сейчас развернем.
6: Да, такое приспособление.
5: Да? И вот в такой позе у нас с вами будет ребенок, да?
6: Да.
5: Или лицом к маме, да? Или лицом к внешнему миру.
6: Будет, да. Либо смотреть туда, либо на меня.
5: Или на внешний мир, да. Существует кенгуру.
6: Рюкзачок.
5: Вот сейчас, да, у нас здесь кенгуру-рюкзак представлен. Также сейчас существуют эрго-рюкзаки. Да, это где у нас анатомически более приближены. Они как бы более оптимальны. Там у нас профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Ножки у нас в правильной М-образной форме. Лучше выбирать кенгуру. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, где мама кладет малыша, или хипсит, это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек крепится к маме, да, и лямочки. И сажает ребенок, чтобы, ну, мама не нарушала себе осанку. какие должны быть для мамы правила ношения. Да. Да? А если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
6: Эта штука довольно толстая.
5: Это плотная, синтетическая. Да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна

0: И, наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобен. Ну, да, я скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Mm. Вот все-таки...
1: Нет, ну полчаса вы с ним так походите. Если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок. Mm-hmm. Потому что большой поток информации для
0: он
1: ребенка...
0: Будет уставать.
1: Он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
0: Угу. И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
1: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги, слинги-шарфы, угу. и слинги на кольцах,
0: вот почему
1: которые обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
0: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно и маме, и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
1: Ну, в зависимости от возраста ребенка, да, если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль, да, вы с ним едете, он спит, вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, угу. спит. Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Но тут от ценовой политики, от возможности родителей и кто что больше предпочитает.
0: Угу. Если мы все-таки выбрали самолет... Как надо подготовиться к перелету?
1: Ну, к перелету нужно, в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы у вас купили путевки, и тут у ребенок насморк. Угу. Да? Не оставаться же нам дома.
0: Ну да.
1: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха и с внешней средой, и Евстахиевая труба, да, она может закладывать. И поэтому мы капаем сосудосуживающие капли ребенку перед полетом. Если полет длительный, можно во время полета короткого действия или длительного, там, проконсультируйтесь с врачом. Mm-hmm. Если есть какая-то слизь, мы закапали сосудосуживающие, ребенку не помогло, мы промыли. Ребенку стало лучше, да? Или если из-за кондиционера в самолете, что часто бывает, у ребенка пересохла слизистая, мы также орошаем его физраствором. Угу. Вот. Если у ребенка тошнота, мы ему можем дать мятные, если это взрослый ребенок, мы ему можем дать мятные конфеты, да, мы можем ему дать, если ребенок может жевать мятную жвачку на время полета. Если у ребенка при взлете посадки, также из-за перепада давления, закладывают уши, и он плачет. Очень много, мама не понимает, почему плачет ребенок, да?
0: Вот да, у меня самолет была такая полетел. Ситуация.
1: Все дети закричали, самолет взлетел, все заснули, да? Или самолет на посадку, все кричат. Нам нужно вот снять заложенность ушей, у детей вызывает это боль во время полета. И мы даем ребенку грудному грудь, если ребенок берет соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому... Или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли такие какие-то мятные, натуральных соков, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенка укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
0: Угу. Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке? Может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это... саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
1: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы...

0: Говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Uh-huh. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкости не пускают, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить. Uh-huh. Да? Если, и вы можете попросить пронести с собой еду для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки. Да? Также мы должны позаботиться, чтобы там, в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее. Угу. А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительно готовить самим, если это дети маленькие, да, не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды и, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
1: Понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
0: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать. Да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне, то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация. Да? И поэтому мы готовим ребенка. Мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома. Да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жаримся. Да? Мы выходим сначала в панаме одеты, на следующий день 5 минут, 10 минут. Да? И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
1: То есть заранее?
0: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
1: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
0: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.
1: Максимальное количество.
0: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим, только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде и в раздетом виде. Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца. Не обязательно, да, его раздевать. И каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
1: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
0: Да, и радость всем членам семьи.
1: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его везти. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы дошли до самоопределения. Ну что, начнем, наверное, с того, вы сами определились. Кто вы, что вы, зачем?
2: Не знаю, мне кажется, посмотрим по ходу программы.
1: А, то есть может выясниться, что еще не определились, да?
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Ну вообще, кто определяет нас? Кто? Может, я уже определилась? Может быть, кто-то за меня уже это сделал?
4: Просто нужно понимать о том, что вопрос определения – это несколько, скажем, такой абстрактный вопрос. Определение на уровне гендерном – это одно определение.
2: Да.
4: А вот определение на уровне цели в жизни – куда ты, допустим, как ты планируешь двигаться по жизни, да, какие у тебя ориентиры, вектор направления твоего, это уже несколько другой вариант. Человек на протяжении своей жизни может эти векторы менять, и это нормальные какие-то, так скажем, позиции, они, так скажем, встречаются для того, чтобы человек мог осознавать, что-то переосмыслить в своей жизни. Вот. Но главное – видеть перед собой цель и четко к ней идти. Если говорить обо мне, то я самоопределился. И в этом плане, так скажем, спокойно.
2: Во всех смыслах?
4: Ну, на уровне гендерном, само собой, да. На уровне как бы цели в жизни тоже определился. Я понимаю, что я могу сделать для этого общества полезного, вот, и какая польза вообще как бы от меня. Угу. Вот, и в семье, да, и для моих сыновей, для моей супруги, и для, в целом для общества, для церкви, в которой я совершаю служение.
5: Есть несколько подходов к вопросу самоопределения. Угу. Самый распространенный, пожалуй, я сам определяю, кто я такой, чем мне заниматься. Угу. Второй подход – определяю я и общество, в котором я нахожусь.
1: Угу.
5: Третий подход – определяю я, общество и Бог, в которого я верю.
1: Угу.
5: Есть четвертый подход – определяет, все определяет Бог. Давайте обсудим.
1: Угу. Ну, вот сказано было только что, что вот вы определились, да, уже в гендерном плане, во всех остальных, а у вас был вариант? Вот у общества сейчас есть варианты переопределить вообще все, что угодно. Но по факту человек рождается, и за него уже было определено. То есть человек родился, за него уже определен пол, за него уже определена эпоха, в которой он родился, за него уже определена семья, имя, в конце концов, за него определили, родители ему какое-то имя дали. И даже состояние здоровья он сам не определял.
2: Почему? Я могу много изменить. Я могу изменить свое имя, если мне не нравится. Я могу изменить пол, если мне не нравится. Я вообще много чего могу изменить. Я могу поменять общество. Да, вот эпоху не могу. Могу поменять возраст, ну, вот чисто, конечно,
5: даже
2: паспорт.
5: Эпоху можно поменять. Например, можно переехать в страны, где еще там доиндустриальная эпоха, там аграрная эпоха, к примеру, почему нет?
2: Можно поменять. Да, можно и так сделать. То есть на гендерном, да, ну, как бы вроде бы так изначально понятно, да, семья понятна. Но я могу все это во взрослом возрасте поменять.
1: Угу.
2: И мое самоопределение, в чем оно будет?
1: Вот, то есть... Так, а тогда вопрос, это самоопределение или это бунт?
2: Это бунтующее самоопределение.
1: Бунт против того, что, кем я на самом деле являюсь.
2: Вот я вот такой вот бунтарь по жизни. Мне вот одно предлагают, а я вот бунтую.
1: Ты родился, ты являешься вот, не знаю, там, Иваном Васильевичем, да, и все. И вот ты родился в это время, в этой семье, в этом обществе. А ты говоришь, а я не хочу быть Иваном, не хочу быть Васильевичем.
2: И все
1: пошел,
2: меняю.
1: Поменял. Не хочу вообще быть мальчиком, пошел, стал девочкой, да. Это вообще насколько ты право имеешь, да, это делать?
2: Ну, вот Ивана Васильевна я стала. И, ну, меня как бы это устраивает. То есть мне стало все хорошо.
5: Читал в новостях не так давно, значит, одна женщина поменяла с отчества на матчество.
1: Угу.
5: Вот тоже, кстати, сейчас можно это сделать.
2: Сейчас только вот интересный делать. Такой вопрос. Люди вот в депрессивном таком состоянии, депрессия, она вот из-за чего? Из-за того, что человек не само не определился, или наоборот, он до самоопределялся уже вот? Приводит это к тому, вот самоопределение и депрессия, это одинаковые, ну, вытекающие понятия из друг друга или нет?
5: Ну, причин для депрессии их достаточно много. Неопределенность, кто я, одна из довольно частых и распространенных причин.
2: То есть, если я не определилась, это может быть одним из...
1: Погодите, а что значит, вот для меня непонятен вопрос, кто я. Ты подходишь к зеркалу, и ты четко видишь там, для начала, вот когда мы говорим о, если говорить о гендере, да, для начала, ты четко видишь там либо мальчика, либо девочку. Потому что, извини, ты родился каким-то. Другое дело, что ты не согласен с этим, ты хочешь что-то поменять в себе, но кто я и кем я хочу быть, это два разных вопроса. Ты сначала должен признать, кто ты, а потом уже говорить, согласен я с этим.
5: Тогда более корректно говорить, если я стою перед зеркалом, я вижу не гендер, я вижу пол.
2: Да.
5: Потому что пол и гендер, да. Ну, как бы в современной гендерной теории это разные вещи.
1: Вот и получается,
5: гендер что... это мое социальное восприятие, как я себя воспринимаю.
1: Вот даже я здесь сейчас запутался в терминах. А вы хотите, чтобы люди вот в массе своей не путались в этих терминах?
4: Понимаете,
1: коих почему? Сейчас множится, и каждому дают определение, а завтра эти определения переписывают.
4: А, да, Александр правильно сказал о том, что на самом деле как бы гендер – это больше как бы роль, ролевая твоя, так
5: скажем. Это самоощущение.
4: Ощущение. Но когда мы говорим в термин «трансгендер», мы четко понимаем, это смена пола. Это не просто, скажем, как бы смена ролей, вот, а конкретно смена пола. Вот за этим стоит, по большому счету. Поэтому как бы тут и где-то вот и Андрей тоже как бы в терминах больше жизнь показывает.
1: А с другой стороны, возьмите англоязычное общество. Там это слово, собственно говоря, «пол» и значит. Просто вот тупо в переводе. У нас в паспорте стоит...
5: Не совсем так.
1: А говорим гендер. А у них в паспорте разница. Стоит гендер, все.
5: Есть разница между терминами секс и гендер. Вот. На западном мире как раз очень четко подчеркивается эта разница.
1: Хорошо.
5: То есть секс может быть один, а гендер может быть совершенно другой.
1: Угу. А у кого-то может
5: просто
1: быть три раза в неделю, да?
5: Да, есть блуждающий гендер. Ну, хотя мы сейчас уйдем вот, вопрос гендера, хотя наша тема сейчас больше о самоопределении, да, это такая более базовая тема. Вы знаете... Ведь, по сути, самая современная теория, да, вот особенно она популярна среди молодежи, подростков, это я определяю все в своей жизни, да, я хочу определять все.
2: Да, я хочу все контролировать.
5: Да, я хочу все контролировать, вот.
1: И... Это самообман. Ты не контролируешь все.
5: Но это очень сладкая идея.
1: Идея, да.
5: И эта идея дает тебе ощущение полного контроля. А
1: ощущение.
5: Это всегда приятно.
1: Но
5: да.
1: Не дает полный контроль.
2: Ну как же, я же могу что-то поменять свое имя. Я
1: так поменял, что-то поменял. Или все?
2: Эпоху я поменял, значит, я могу и поменять все, что относится к моей жизни. Работу я поменял, там, к примеру, одежду я поменяла, ну и пол я поменял. И мое восприятие я тоже поменяла о том, что, там, к примеру, я была женщина, стала мужчина, да, или наоборот, я был мужчиной, стал женщиной.
5: На самом деле поменять можно очень многое. И чем дальше мы живем, тем больше возможностей менять большее количество сфер в нашей жизни. Вот, и, ну, уже эту мысль мы озвучили. Весь вопрос в том, работоспособна эта теория, что я определяю все, или не работоспособна. То есть она эффективна или неэффективна для меня лично? Вот этот вопрос, вот над ним стоит подумать.
1: Рано или поздно человек ударяется в то, что он не может поменять. Он где-то не может поменять какие-то факторы своего здоровья. Где-то он сталкивается с непреодолимыми там, последствиями в своем, может быть, сознании, может быть, в своем физическом или умственном развитии. Всегда есть какой-то предел. И сколько бы люди ни говорили о безграничных возможностях человека, у них у всех есть грань. И эта грань, когда они смотрят, о, этот там физически сильный и тягает там, не знаю, поезда за собой, да, но он один такой, ну, может, наберется еще с десяток, но ты на него смотришь, ты ему завидуешь, а потом думаешь, а оно надо? У тебя совершенно другая грань, у тебя совершенно и физически, и умственно, и в каком-то духовном уровне, и в психологическом уровне, у тебя совершенно другие грани.
5: Но смотрите, есть закономерность.
1: Говоришь, все можешь поменять, больше... да ничего ты не можешь поменять, по большому счету.
5: Я вижу определенную закономерность вот, и проблему вот в этом подходе, да, в первом. Я определяю все. В чем проблема? Проблема в том, что степень неудовлетворенности человека в этом мире растет пропорционально возможностям выбирать. То есть чем большее количество вещей я могу выбирать, и мы их перечислили, да, тем менее удовлетворенным почему-то вот в своей основной массе общество является. Ну, да, хотя это очень широкое.
1: Появляется больше возможностей для изменения, и мы начинаем все изменять и еще больше не удовлетворяемся.
2: Но хочется попробоваться. Хочется попробовать все. Почему, если я могу изменить вот это, вот это, вот это, почему я не могу изменить другое? И не получается ли так, что когда мы все
5: да
2: вот
5: можно,
2: это вот
5: конечно.
2: Меняем, мы приходим к тому, что мы не получаем в итоге ничего?
4: А есть другая еще картинка. Смотрите, получается, что если я со своей стороны... не выбираю свой, так скажем, пол, получается, я и не использую уровень самоопределения, получается, как бы я просто принимаю как данность. Если мы говорим о том, что необходимо человеку самоопределиться в жизни во всем, то есть, так скажем, уровень, где момент, где на самом деле он не самоопределяется. Он просто принимает как данность, что, допустим, он мальчик, да, он будет мужчиной, а, допустим, девочка там будет как бы женщиной. Мы говорим о том, что, получается, человек, который слушает, допустим, нас, как бы сейчас или смотрит, говорит, то есть, а я хотел бы тоже этот момент как бы, ну, использовать, как-то самоопределиться здесь, может, что-то попробовать в этих вопросах.
5: Понимаете, это очень большая и очень деликатная тема вот, в отношении самоопределения в плане пола, потому что существует проблема гендерной некомфортности. И это люди, которые испытывают насколько серьезную внутреннюю борьбу, что человеку, у которого нет гендерного конфликта внутри, ему не понять, насколько это тяжелая тема. Поэтому он, здесь надо тоже очень аккуратно к этим вопросам
4: согласен.
5: Подходить.
4: Согласен. Но вот откуда берет все свое начало? Все, как часто правило, берет начало свое именно с детства. Вот, допустим, вот у нас в семье двое, я и моя сестра. Вот у нас разница 11 месяцев. Вот, тогда мы росли еще, будучи детьми, вот, ее называли пацанкой тоже. Скажем, ну, я брат, так скажем, вот, ну, и какие-то, так скажем, там, повадки, какие-то, может быть, моменты, там, какие-то качества характера и так далее. И получается, что отчасти где-то в детстве какие-то определенные уже моменты, внешне даже со стороны, могут повлиять на то, что где-то потом, повзрослев, человек может задуматься, на самом деле, а почему так? Или, допустим,
1: то есть,
4: например,
1: ей некомфортно, потому что это не ее, или ей некомфортно, потому что за нее это определили, уже навязав ей какой-то стереотип, что ты пацанка.
4: Ну да, она как к этому нормально относилась.
1: Ну, понятно, я просто как пример.
4: Получается, что восприятие наше, оно очень много играет даже на этом этапе, на этом уровне. А если мы еще раньше отмотаем, получается, допустим, ребенок, который рождается. Родители ждали мальчика, а родилась девочка. Да? Все, как бы они как бы предрасположены были. А потом, допустим, это девочки рожденные покупают там, машинки, игрушки, какие-то другие моменты, которые где-то все-таки родители пытаются компенсировать определенные моменты, которые не произошли реально. Вот,
1: воспитание.
4: Воспитание теперь можно было бы. Брюки, допустим, машинки, какие-то вот пистолетики.
5: А потом эти девочки становятся клиентами психологов и приходят на консультации к пасторам.
1: Ага.
5: Потому что...
1: И в очереди за сменой пола.
4: Получается,
2: да.
4: Что... Я сейчас к чему это говорю? К тому, что... берет свое начало во многом даже не тот сам человек, не сам я, а окружение, которое находится вокруг меня. И по большому счету даже это родители могут быть.
2: Да, поэтому конечно,
1: я не сказал, что самоопределение – это самообман.
5: Вопрос. Ты... Есть такое понятие «значимый взрослый». Вот для ребенка да. значимый взрослый – это родитель, прежде всего.
2: Либо
5: это папа,
2: тот,
5: мама.
2: Кто его заменяет.
5: Либо тот, кто его заменяет, да, совершенно верно. Поэтому вот от значимого взрослого на ранних этапах взросления личности эти люди играют огромную роль, в том числе и в самоопределении. Вот.
1: Я бы сказал, что здесь важно не столько самоопределение, сколько самопринятие.
2: Сколько вообще родителям принятия ребенка даже.
4: Потому и что это обоюдно получается, и совместное.
2: Да.
4: И мной самого себя, и родителям меня как сына.
2: Ну, я вижу реакцию родителя на то, как он относится, к примеру, ко мне, да, в детском возрасте. Я это считываю даже не то, что глазами, я это чувствую.
4: Вопрос другой. Может ли ребенок поменять это? Понимаете?
2: В детстве нет.
4: Но он ребенок.
5: Имеет ли человек вообще право?
4: Он протестует против такого отношения к себе. Что он может сделать?
5: Имеет ли человек вообще стопроцентное право на то, чтобы определять в своей жизни все?
1: Все нет однозначно.
5: Когда вот, зарождалась вот эпоха гуманизма, вот, основной лозунг который стал «человек мера всех вещей», вот тогда была заложена очень большая проблема. По сути, эта идея, она бросает вызов Божьему замыслу. Вот касательно самоопределения, есть Божий замысел. Вот, предлагаю вспомнить Бытие, первую главу, где Господь сказал: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте». Дальше мы читаем о том, что Бог поселил их в саду, да, Эдемском. И сказано также: человеку дано право возделывать этот сад, да, и хранить его, заботиться об окружающей среде. Поэтому вот это очень важная философская концепция.
4: Уже готовое определение жизни человека.
5: За тебя... Есть вещи, которые ты определять не можешь, а есть вещи, которые ты определять можешь.
1: Творец определил тебя как человека, живущего, родившегося на этой земле. Творец определил твой пол, и Творец определил отчасти твою базовую ответственность за вот эту землю.
5: Происхождение, пол, локация и сфера ответственности.
1: Да.
5: Вот это то, что Бог определил
2: для человека. А что делать, если человек не может с этим смириться?
5: Это другой вопрос. Давайте мы к этому подойдем.
1: Четко говорит про смирение. Смиренным дает благодать. А гордым противиться.
5: И казалось бы, а что это такое, да? Ну, как бы сразу бунт такой возникает. А я не хочу, а мне вот некомфортно. Но здесь надо понять одну вещь, что у всего есть цена. Угу. Вот мы можем, конечно, с чем-то не соглашаться. Мы можем не соглашаться вот с этим замыслом Божьим. Да? Мы можем оспорить эту философию и сказать: да я мера всех, я хочу все сам определять. Но ты должен тогда понять, что чем дальше ты от Божьего замысла, тем большее количество проблем ты порождаешь. Это аксиома. По-другому не будет. Угу. То есть, чем более глубокий у тебя внутренний конфликт, тем больше проблемы ты в жизни имеешь, по сути. А теперь к вопросу, а что делать, вот, если я не хочу? Вот
2: не
5: как,
2: хочу, да, вот перейти.
5: Да, не хочу. Как принять себя? Вот, первое, я уже озвучил, да, эту мысль, что надо понять, что у всего есть цена. Не хочу, значит, тогда будь добр, возьми на себя все последствия того, что ты бунтуешь против вещей, которые ты контролировать не можешь.
2: Ну, а если вот человек считает, что вообще этого ничего нет, да, это вот здесь вот только написано, я сам могу определить, кто
1: я есть. Все познается в сравнении.
5: Понимаете, вот это уже самообман. Это, да. Я могу абсолютно считать, что президента Владимира Путина не существует. Вот. Или их существует там бесконечное множество, да, там всяких клонов и так далее. А почему? А потому что я его не видел вживую, в реальности. Но это же не делает его, это то, что я не верю в него как реальную личность, это не заставляет его исчезать. Понимаете? Поэтому то, что мы не верим в Бога, то, что человек не признает Божьи принципы, это не отменяет того, что это работает. Понимаете, можно не верить в закон всемирного тяготения, но спрыгни с девятиэтажки, не дай Бог, конечно, это ни в коем случае не совет, и ты узнаешь, что это работает. Поэтому...
2: Ты уже не узнаешь.
5: Ну, узнаешь.
4: Ты узнаешь, но потом тебе
5: с точки А в точку...
1: Мне, когда произвучало такое, что «а я, что делать, если я не хочу?», вот на слово «не хочу», особенно поданное в таком тоне, да. Мне сразу вспоминается картина такая. Ребенок кричит «я хочу» или «я не хочу», и вот он чуть ли не волочится за тащащим его родителем, да? А вы попробуйте встать на место этого родителя. И вот твой ребенок орет и говорит, я хочу или я не хочу то-то или другое-то. И он говорит, да я имею право, да я могу, да я без вас. А ты прекрасно понимаешь, вот отпусти его. И он без тебя, дай бог, чтобы день прожил.
2: Потому что... если это во взрослом возрасте? Вот взрослый человек, кто
1: будет тащить? Он такой же ребенок, по большому счету.
2: Это да, это понятно. Но его никто тащить не будет. И вот он определяет себя сам.
1: Но ребенок, почему он так делает? Потому что его хотелка, вот она, а он не понимает. Он не понимает того, что он не в состоянии себя прокормить. Он не понимает того, что то, что он сейчас хочет, это ему вредно. И много-много чего он не понимает. Так, а представляете, вот они, выросшие дети, которые по возрасту-то выросли, а повзрослеть не повзрослели. И мы видим данность. Мы сотворены Богом вот такими, какие есть, тогда, когда сотворены. А мы говорим, а я не хочу, а я не буду, а я сейчас поменяю. Погоди, есть вещи для самоопределения. Ты можешь определить свою профессию, ты можешь определить там род занятий.
5: Вот. Можешь определить спутника жизни.
1: Можешь определить спутника жизни, да. Вот. Но есть вещи, которые за тебя Богом определены.
4: Получается, что на самом деле не только есть категория бунтарей, да, есть и другая категория людей, которые говорят, просто мне не нравится, когда мне навязывают точку зрения. Я хотел бы свое мнение иметь по этому поводу. Поэтому очень хороший вариант, альтернативы, что не все Господь решил за тебя. Есть моменты, где Господь предоставляет тебе право выбора. Как ты конкретно будешь достигать, может быть, возможно, в мелочах, вот пошаговые те инструкции, которые он нам советует, да? Возделывай ту же землю, допустим, заботиться об окружающей природе. Как ты это будешь делать? А у тебя богатая фантазия. Ты можешь такие гениальные проекты, понимаешь, придумать и себя так подать, реализовать, что ты от этого будешь счастлив. То есть не нужно воспринимать чей-то совет, так скажем, даже хороший, мудрый, всегда с позиции как бы агрессора, да, допустим, как бы такой оппозиционер. То есть как бы я всегда против, всегда как бы в стойке. Возможно, что-то есть мудрое в этом, что-то хорошее, доброе, что поможет тебе сформироваться как личность и испытать удовлетворение от этого.
2: Стоит спросить себя в первую очередь, почему я так реагирую, когда мне что-то говорят, почему я так реагирую, когда мне говорят смириться. Угу. Может быть, нужно не смириться, а осознать, что то, что говорится, это значит полезно будет для меня.
5: Смириться сложно перед тем, кого не знаешь. Когда ты знаешь, что тебя любят, когда ты это чувствуешь, ты вот, гораздо проще воспринимаешь какую-то рекомендацию от человека. С Богом то же самое. Когда мы Бога не знаем, какой Он, когда мы не знаем, насколько Он любит вообще человека, да, отдельно взятого человечества в целом, то, конечно, мы начинаем бунтовать. А почему так? А почему так? Но чем больше мы Его узнаем, тем больше нам хочется смиряться, потому что мы понимаем, что Он как заботливый родитель. Он никогда... чего-то плохого в нашей жизни не посоветует.
2: Лучше.
5: Я больше скажу. Знаете, Бог любит даже тех, кто никогда не будет следовать за Ним. И Бог дает право человеку выбирать. И это очевидно с самых первых страниц Библии. Бог сказал, вот есть дерево познания добра и зла, его не трогай, потому что будет проблема. Бог предупредил, но дал выбор. И когда человек сделал этот выбор, он захотел быть как Бог, и он захотел сделать себя мерой всех вещей, угу. Бог и тогда его не оставил, но сказал, ну, теперь
1: ответственность.
5: Есть последствия. Знаете, это гениальное изобретение Бога, причинно-следственная связь. Мария, вы задавали вопрос, да, в отношении того, как, а если я, ну, не хочу, что мне делать? Причинно-следственная связь – это великая вещь, которая очень хорошо помогает скорректировать жизнь. Потому что когда я делаю что-то вот в своем бунте, я обязательно натыкаюсь на такую вещь, как дискомфорт. А мы не любим дискомфорт.
2: Да, это вообще сложно.
1: Заставляет бунтовать, да, еще сильнее.
5: И дискомфорт заставляет нас включать мозги.
2: Двигаться.
5: А вот это очень полезное занятие, скажем так. Одно из самых полезных занятий – это вообще осмысленная жизнь. Поэтому вот причинно-следственная связь – это великая вещь.
1: Просто у многих дискомфорт вызывает сначала желание побунтовать еще.
5: Окей, пожалуйста.
1: А потом еще, И вопрос, в какой момент вот эти самые мозги включатся?
5: Могут вообще не включиться.
1: Во-во-во. И в итоге этот бунт, не прекращаясь, приводит человека просто к погибели. Кстати, над чем ты тоже не властен. И люди очень многие говорят, нет, я хочу и это контролировать, и идут счеты жизнью сводить. И это тоже неправильно, потому что есть некоторые вещи, над которыми ты должен быть не властен.
5: Дело в том, что все может быть не так. Все может быть гораздо лучше на самом деле. Чем, еще раз эту мысль хочу озвучить, что чем это мой личный опыт, мое глубокое убеждение, чем ближе я к божественному замыслу, чем больше я в отношениях с Богом, чем больше ему доверяю, тем более комфортно я себя чувствую, потому что Бог меня не ломает. Бог меня не пытается заставить делать что-то, что мне навредит. Но Бог говорит, Он знает начало от конца, и Он говорит, вот слушай, вот это тебе будет лучше. И когда я понимаю, что да, я это еще не до конца осознаю в своем опыте, но я доверяю Ему, потому что Он знает и Он любит, тогда это проще сделать. Тогда проще.
2: Кажется, Бог вообще в принципе нас не ломает. Вот Он предоставляет нам вообще выбор. Но это, мне кажется,
1: последствия
2: это
1: нашего выбора нас ломают. Это да.
2: Да, последствия выбора нас ломают, потому что нас предупреждали. Когда мы осознаем, вот уже вот это вот нас ломает. Когда уже все произошло, случилось, тогда уже это...
4: И вот в этой ситуации, как правило, мы говорим, что когда у меня нет права выбора, я хочу, чтобы он у меня был. А когда наступает момент ответственности, мы говорим, я тут ни при чем. Это вот не ко мне, просто это тому, кто меня такого создал. Это его должны
2: вот
4: быть, так скажем, уже все потери, все издержки, все последствия, а я тут как бы вот... Ни о чем.
1: Я хочу самоопределиться даже на том, над чем я не властен.
4: А я
1: не хочу, чтобы мне за это что-то было.
4: Понимаете?
1: Да? И вот это все самое, было, и за это ничего не было.
4: Это самая главная трагедия, печаль современного общества. Я выхожу замуж, я создаю семью, я рожаю детей, а про ответственность я только потом вспоминаю и то перекладываю на чьи-то другие плечи. Это вот жена пускай занимается, это пускай муж, это пускай сами дети. Поэтому самоопределение без ответственности рассматривать просто невозможно.
1: Священное Писание в книге Откровения о последнем времени, по сути, говорит так, даже вот там предупреждение идет. Ангел говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Вот что значит поклониться Творцу? Поклониться фактически это признать его власть, признать то определение, которое он поставил нам, как людям, признать нашего Творца и признать, соответственно, то, какими мы сотворены.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то я с некоторым удивлением прочла в одной книге по психологии, что конфликты в семье неизбежны, даже при самых хороших отношениях. И что дело вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Со временем, присмотревшись к жизни своей и окружающих, я убедилась, что это действительно так. Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не на каждом шагу. И в одних случаях дело кончается открытым спором, а в других – затаенной обидой. Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми? Возьмем один из типичных примеров. Мама торопится закончить приготовление к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит войти в ее положение. Дочка делает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются. В чем же все дело? Очевидно, что дело в столкновении интересов родителя и ребенка. Что же делать в таких случаях? Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят, надо настоять на своем. Другие же, напротив, считают, что лучше уступить, сохраняя мир. Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов. Первый – выигрывает родитель, второй – выигрывает только ребенок. Родители, склонные использовать первый способ, считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он на шею сядет, будет делать, что хочет. Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения. Всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого. А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым преподанный урок, и тогда коса находит на камень. Во втором случае выигрывает только ребенок. Родители либо боятся конфликтов, мир любой ценой, либо готовы постоянно жертвовать собой ради блага ребенка, либо и то, и другое. В этих случаях дети растут эгоистами, неприученными к порядку, не умеющими себя организовывать. В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие вечно уступчивые взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение. Они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу.
0: Понимание – начало согласия.
3: Каков же путь благополучного выхода из конфликтов? Оказывается, можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет. Больше того, обе стороны окажутся в выигрыше. То есть конструктивный способ разрешения конфликта – это когда выигрывают и родитель, и ребенок. Итак, сначала родитель выслушивает ребенка, уточняет, что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и так далее. После того, как ребенок убедится, что мы слышим его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и нашу. Выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о нашем переживании, чем нам о его. Второй шаг – сбор предложений. Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?» или «Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому принять решение и только затем предлагать свои варианты.
0: Когда нет врагов, то не бывает войны.
3: Мирное решение не оставляет обиды. Напротив, сохраняется атмосфера дружеских отношений. А ребенок получает прекрасный урок, как вместе решать трудные вопросы. Конфликт исчерпан. Дорогие друзья, сегодня домашнее задание будет таким. При возникновении конфликта между вами и ребенком постарайтесь разрешить его конструктивным способом, а именно, когда выигрывают оба, и ребенок, и родитель. Используйте активное слушание, я-сообщение и сбор предложений, то есть те шаги, о которых мы говорили на этом уроке. Обязательно расскажите нам о том, какой получится результат. Если первая попытка будет неудачной, не расстраивайтесь, пробуйте еще и еще. Помните, что если Бог дал вам ребенка, значит, Он доверяет вам и дал вам достаточно сил, чтобы вы смогли справиться с этой задачей. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: А давайте спросим, а что для Бога дерзостно из поведения людей? А оказывается, есть уже в Библии стих, где написано в послании в книге пророка Малахии, 3 главы, 13 стих, сказано: «Дерзостны передо мной слова ваши, говорит Господь, а вы скажете, а что мы говорим против тебя? И вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Но посмотрите, что написано дальше. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моею в тот день, в который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Запомните этот отрывок, друзья. Дело в том, что сатана сегодня делает все, чтобы все поменять местами, чтобы праведник выглядел смешно, и это не было престижно, а чтобы нечестивый выглядел круто, и это было престижно. То есть он все меняет местами. Но Господь говорит: для меня дерзостно, когда вы говорите, что зачем мы служим Господу, зачем мы Ему повинуемся. Вот лучше себя устраивают те, которые плохо себя ведут. Вот им лучше. И я уверен, что в жизни многих из нас были моменты, когда мы спотыкались, когда мы, ну, где-то в сердцах завидовали людям, которые, ну, безбожные, которые обманывают, которые неправильно себя ведут, и нам кажется, ну вот они нормально живут, у них все получается, а я вот, вот понимаешь ли, делаю, как Бог сказал, а что толку, все плохо. Но посмотрите на обещание Бога. Он говорит: боящиеся Господу, те, которые благоговеют перед Богом, они говорят друг другу, они еще не Богу говорят, они еще на земле, они нуждаются в поддержке, они друг друга чем поддерживают? А вот такими словами, что внимает Господь, видит это, слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга. У Бога есть книга, где Он записывает все про нас, чтобы ничего не забыло. Чтобы жизнь ничего не забыла и не оставила, вот знаете, пустую страницу. Может быть, там не книга. Это просто язык, понятный для всех веков и времен. Может быть, там флешка стоит. Но стоит какая-нибудь очень крутая видеокамера, которая пишет нас полностью. Я не знаю. Но знаю, что ничего не пропадет. И написано так: «И они будут моими, говорит Господь». Какое это обещание для нас, когда Бог за тебя стоит горой и говорит: это мои, а сатана говорит: мои, а Бог говорит: нет, они мои. Но в тот день, в который я содел, это последний судный день, и он здесь красиво представляет: и я буду миловать их. Это означает, что Божьи дети не все будут праведные, будут среди них грешники, будут те, которые хромали в своей жизни, грешили, позорили Бога, но они каялись, они обращались, они возвращались. И он говорит: я буду миловать, как человек милует сына, который хороший сын, не буйный сын, не строптивый, а послушный сын, служащий ему. И тогда, говорит, вы увидите разницу. Это будет колоссальная разница всех времен и народов, когда одни будут спасенные, а другие будут погибшие. Я очень хочу, чтобы, друзья, вот эти слова, они остались в нашей памяти, и мы начали поступать так, как здесь написано, чтобы каждый из нас мог быть человеком богобоязненным, чтобы мы не стыдились этого. Да, сегодня это не престижно, но наступит день, и Христос говорит: очень скоро вы увидите эту огромную разницу между спасенными и погибшими, между теми, которые были с Богом и которые ушли во тьму без Бога. Пусть Господь вас благословит, обильно благословит, чтобы вы никогда не подумали, что служение Богу тщетно. Нет, оно всегда очень щедро вознаграждается Всевышним.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.
4: Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира

до моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
2: Зеленый. Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
3: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
2: Красный тоже был.
3: Синий,
2: 1,
3: зеленый,
2: 2,
3: желтый,
2: 3,
3: оранжевый,
2: 4,
3: красный,
2: 5,
3: синий.
4: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
6: Потому что он охотник.
7: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
3: Красный.
2: Охотник – О.
3: Оранжевый.
2: Желает Ж.
3: Желтый.
2: Знать.
3: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
8: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
8: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
8: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
7: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
8: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
8: На тот момент это было все население Земли.
7: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
8: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
8: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
7: Дедушка, я с тобой.
5: И я.
3: А можно мы с вами?
5: Пойдем, Лёлик.
8: А вы со мной?
2: Папа, мы всегда с тобой.
3: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
8: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
5: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
8: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
5: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
2: Всех животных, которые жили на земле.
7: И слонов?
2: И слонов.
5: И жирафов?
2: И жирафов.
7: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о прощении и наказании. Когда вы прощаете своего ребенка, вы прощаете его до конца или оставляете за собой право наказать его за то, за что уже простили? Возможно ли такое? Оказывается, что в духовной жизни прощение и наказание могут быть в одно и то же время и за одно и то же действие. И сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем, священнослужителем, директором христианского издательства «Источник жизни» Даниилом Васильевичем Ловско. Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: Действительно ли в духовной жизни возможно такое, что Бог нас, с одной стороны, прощает, но, с другой стороны, не гарантирует, что наши действия не будут иметь за собой определенных последствий, что не постигнет нас определенное наказание за наш проступок?
8: Вообще, когда мы говорим о прощении, особенно о прощении Бога, человеков, то говорить, что впоследствии Бог нас после прощения еще как-то наказывает, ну, достаточно сложно. С другой же стороны, фактически это часто происходит. Ну, начну с примера. Однажды в детстве я был любителем поджигать различного рода горючие материалы, и так меня увлекло поджигание спичек. Я тушил эти спички очень интересным образом. Я нашел тюль, в которую в маленькую дырочку засовывал эту спичку, и она тухла. Угу. Но это все продолжалось, пока тюль не вспыхнула и не начала гореть. По милости Божией, в этот момент моя мама вышла из дома, я был тогда ребенком, я убежал, спрятался за дом, она потушила эту тюль, и, конечно же, ей не нужно было догадываться, кто это натворил. Она позвала меня и говорит: «Даниил, иди сюда». И, соответственно, я должен был получить в тот день наказание. Но я, конечно же, будучи ребенком, так начал глазками хлопать и говорить: «Мамочка, умоляю тебя, прости меня, я больше не буду». И вы знаете, мама сдалась. Мама сдалась, она обняла меня, что-то мне еще говорила, а я уже ее не слышал. Я был счастлив, что я прощен. Но история не закончилась. Вечером пришел домой отец, и вот в тот вечер я запомнил навсегда, что спички детям не игрушка. Да. Когда я лег спать, меня мучил вопрос: меня же простили, за что меня тогда наказали? В моем детском разуме не вмещались эти два понимания. Меня же мама простила. За что меня отец наказал?
7: Так и не только в детском разуме. Я думаю, что и для взрослого человека этот вопрос сегодня, ну, звучит достаточно остро. В чем тогда прощение, если за проступок следует наказание? Разве прощение не подразумевает именно отмену наказания?
8: Когда мы говорим о прощении, это не значит, что Бог удаляет последствия, как правильно вы это назвали. Это не наказание, это последствия. Для чего они необходимы? Вот в Библии есть одна история, которая рассказывает нам о удивительном царе, который был по сердцу Божьему, так говорит нам Священное Писание. Этот молодой царь, прогуливаясь по своим апартаментам, тогда это была кровля, где он прогуливался, он смотрел и на другие дворы. Увидел, что в одном из дворов там одна из девиц принимает душ. Конечно же, его вожделенный человеческий молодой взгляд...
7: Но не увидев, девица это была, а замужняя женщина.
8: Ну, имеется в виду, что она была красива собой, да, женщина красивая. И он приказал ее привести. Согрешив, он стал укрывать этот грех другим грехом. Он стал каким-то образом подтасовывать факты, чтобы ее муж оказался в этот период дома, что она была с ним в этот период дома, потому что она зачала дитя. Но понимая, что он не смог этого достичь, он прибегает к другому греху, чтобы укрыть прежние свои грехи. И он ставит Урию Хитиянина, ставит в то место во время войны, где уйти живым было невозможно.
7: Что способствовало его убиению.
8: И убил его чужими руками. Соответственно, все затихло. Казалось бы, что все стало на свои места. Он взял в жены эту женщину, и, соответственно, по прошествии определенного времени она родила ему дитя. Все было спокойно до тех пор, пока Бог не вмешался в эту ситуацию. Писание говорит нам вот в 12 главе, во 2 книге Царств, о том, что Бог послал Нафана к Давиду. И когда пришел Нафан к Давиду...
7: Нафан — это пророк Божий.
8: Это пророк Божий, да. Когда пришел Нафан к Давиду, он описал ему эту ситуацию, не напрямую сказав: «Давид, ты согрешил», а ему рассказал притчу. И вот здесь описывается эта притча. Угу. И тогда, увидев вот такую несправедливость в описанной этой притче пророком Нафаном, Давид встал и говорит: «Этот человек, который согрешил, взял овечку, как говорит здесь в Священном Писании, у бедного и приготовил ее для своего путника, хотя у самого было много овец, он достоин смерти».
7: Смерти сделавшая.
8: Он сам себе сказал...
7: Вынес приговор.
8: Приговор. И в этот момент ему пророк Нафан говорит, и сказал ему Нафан, 7 текст написано: «Ты тот человек». Как у него ноги, я представляю, себя затряслись, да? Как он стал переживать. И он не стал отрицать. И Писание нам говорит о том, что Давид, он раскаялся перед Богом. И вот 13 текст говорит: «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Богом». А еще есть 50-й псалом, который описывает нам
7: подробное
8: покаяние Давида. И вот как вы думаете, Бог, он со своей стороны простил Давида?
7: Ну, я думаю, что должен был.
8: Писание говорит нам здесь же, в 13 тексте. «И сказал Нафан, пророк, Давиду». Он говорил от имени Бога: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Потому что возмездие за грех — смерть. И поэтому Нафан от имени Бога говорит: «Ты прощен». Поэтому мы с уверенностью говорим: «Бог Давида простил». А вот потом начинаются некоторые действия. И здесь написано, посмотрите, в 14 тексте. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет у тебя родившийся сын».
7: Разве это справедливо? Виноват Давид, виновата вот сама эта женщина, Версавия, а умирает невинный ребенок, который
8: невинный ребенок.
7: Ни в чем не виноват.
8: Это с одной стороны. С другой же стороны, какую боль, какую агонию должен был пережить сам Давид, будучи отцом этого дитя. И Писание нам говорит, что «и пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». И Писание здесь описывает нам, как Давид умолял Бога, чтобы Бог каким-то образом вмешался, защитил этого дитя, исцелил этого дитя. Писание говорит, он не ел хлеба, не пил воды, он лежал на полу, посыпал голову пеплом. Некоторые подданные его, подчиненные, боялись даже подойти к нему, потому что он мог себя повести как-то неадекватно, он мог, может быть, даже какой-то вред причинить. Да? Он находился в таких очень сильно расстроенных чувствах. И потом, находясь в таком положении, вдруг, Писание говорит, он видит, что его слуги что-то там между собой переговариваются. И вот 18 текст говорит: «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести до него. Но он увидел, что они что-то перешептываются, и поэтому тогда спросил Давид своих слуг, и они сказали ему: дитя умерло».
7: Ну, 7 дней, да, ребеночек болел. Мы не знаем, страдал ли он, но Давид страдал точно.
8: Давид, да? Мы видим, что страдал.
7: И для Давида это, возможно, было гораздо большим таким вот испытанием и наказанием, если можно так сказать, чем для этого дитя.
8: Но теперь возникает вопрос. Ведь Бог в предыдущих текстах, мы читаем, его простил. Угу. Почему же тогда он его...
7: Странно, вообще очень странно, не укладывается в голове.
8: Потому что мы не можем расценивать последствия как наказание. Бог оставляет последствия в нашей жизни как наше благословение.
7: Подождите, какое же здесь последствие? Написано: «Господь поразил дитя, и дитя заболело». То есть это не просто последствия, что там врожденное какое-то заболевание было, что написано, что это прямое было действие Божие. И я, например, и я не знаю, как расценят это телезрители наши, но, возможно, это и именно наказание Божие, нет? В данном конкретном случае.
8: Для Давида это было последствие его греха. Он согрешил, дитя родилось во грехе, дитя должно было умереть, и поэтому Бог допустил это. Для чего? Вот когда мы видим только ситуацию, в которой мы оказались, нам трудно понять, почему это произошло. Но когда мы хотим ответить на вопрос: «Господи, для какой цели, для какого влияния ты то или другое допускаешь в моей жизни?», мы можем найти ответ. Для Давида это последствие, это действие Бога, которое он оставил в его жизни, позволило не вставать снова на такие же рельсы, на такой же путь, на котором он был прежде. Мы не читаем в Священном Писании, что где-то, когда-то он снова кого-то убил и взял в жены того человека себе жену. В нашей жизни очень часто Бог предоставляет нам возможность нести некоторые последствия в нашей жизни, которые нас удерживают, которые нас удерживают от повторения тех или других грехов. Я хочу даже больше сказать, что они становятся для нас и благословением последствий. Я как-то в одной из наших встреч говорил о том, что вот у меня у отца нет руки. Он 17 лет ее лишился этой руки. И вы знаете, сегодня мой отец пастор, проповедник, да, он совершает служение в церкви, является священнослужителем. Он женился в свое время на молодой девушке. Я спрашивал свою маму: «Как ты вышла замуж за инвалида?» И она сказала мне, что «Я же познала Господа, я должна служить», и поэтому она посвятила свою жизнь моему отцу, которому было только 21 год.
7: А она это было... как-то в жертву себя, получается, принесла? То есть, или все-таки она полюбила его?
8: В 17 лет. И я хочу сказать дальше. Я говорю: «А как ты сегодня ощущаешь себя? Не сделала ли ты ошибку в свое время?» И она мне говорит, что я не вижу рядом с собой другого человека и благодарю Бога за этот путь, которым он провел. Бог позволил их семье родить четверых детей. Родился один сын у них, и еще трое дочерей родилось.
7: Это сын вы?
8: Это сын я, да. И я не могу сказать, что мой отец, он проклят в жизни. Нет, он благословлен Богом в жизни. Но знаете, что удивительно? Рука у него так и не выросла.
7: Он всю жизнь?
8: Он всю жизнь пронес некогда вот свой молодой выбор, который он сделал, чтобы заработать что-то, оказался в этой ситуации, всю жизнь пронес, и до сих пор он несет это последствия своих грехов.
7: И это как бы напоминание ему?
8: Это ему напоминание. Но сегодня, когда я задаю отцу своему вопрос: «Скажите, пожалуйста, что побудило тебя тогда отправиться на миссионерскую деятельность? Что побудило тебя тогда отправиться в школу миссионеров?» И он говорит: «Ситуация, в которой я оказался. Если бы ее не было, то был бы сегодня я в церкви или нет? Это большой вопрос. Если бы ее не было, этой ситуации, то совершал ли я бы сегодня служение священнослужителя? Где бы я был? Где бы были вы? Встретил ли бы я вашу маму?» Понимаете? И он говорит: «Я благодарю Бога, что он в молодости меня оставил без руки. Я благодарю Бога». Удивительно, когда вот так мы расцениваем действия Бога в нашей жизни. Но Бог оставляет последствия, да, в нашей жизни, чтобы нас удерживать. Мы, конечно же, люди, мы не любим учиться на чужих ошибках. Мы склонны учиться на своих ошибках. Ну вот по жизни так и бывает.
7: Да не то, что склонно, а бывает даже порой, пока вот так вот не проймет, пока там гром не грянет, да, мужик не перекрестится, как в поговорке в одной говорится. То есть нам иногда просто нужно какое-то потрясение в жизни для того, чтобы прозреть, да, духовно, чтобы увидеть нечто, что до этого мы, может быть, и догадывались, но старались не замечать, не обращать внимания, делали все равно, поступали по своей собственной воле. И Господь порой допускает что-то такое, после чего уже становится, ну, очевидно, что идешь ты не в том направлении. Поворачивай.
8: Да, и самое главное, что после мы уже не идем на тот путь, потому что знаем, что он несет.
7: Не чаще
8: в себе
7: всего, да, если есть как бы соображение в голове, то уже не.
8: Я в детстве еще любил розетки проверять тоже. И страшно любил.
7: И у меня такое.
8: И родители мои заметили этот факт, что я очень интересуюсь этими маленькими двумя дырочками вот в стенке. И они старались стулом закрыть, штору повесить, стол поставить, да, заглушки какие-то, чтобы я туда не попал. Но однажды я с маминой шпильки оказался под столом, уединился там возле розетки. Знаете, я на всю жизнь запомнил, что там такое. Я такой стресс испытал, будучи ребенком, как сильно меня там встряхнуло вот эти две маленькие интересные дырочки, куда я хотел все что-то засунуть. Поэтому, пережив этот опыт, я по сей день больше этого не делаю. Понимаете? Поэтому, когда Бог что-то допускает нам пережить, это нас, с одной стороны, встряхивает, но, с другой стороны, хранит в нашем сознании память о том, что этот путь, он ведет к погибели, он ведет к последствиям.
7: Которые, и это, ну, не обязательно наказание, да, вот что вот, ах, вот на, вот получи, да, я тебя наказываю. А это именно, с одной стороны, последствия, но которые Бог допускает.
8: Для нашего воспитания.
7: Назидание, воспитание.
8: Да, для нашего назидания. Ведь мы также воспитываем наших детей. Что, мы их мало любим? Нет, мы любим наших детей. Если мы что-то допустили им пережить, мы их меньше не любим. Угу. Мы, может быть, даже еще больше их любим.
7: И сердце наше сжимается, наверное, в этот момент, когда мы видим, да, что ребенок пожинает вот эти вот плоды своего неразумия, да, не прислушавшись к словесным предупреждениям и дойдя уже вот до этой ситуации, но мы понимаем, что это порой и нужно пережить ему, чтобы
8: это нужно пережить.
7: Не поступать так же.
8: Интересно, в моей жизни была такая ситуация, когда я детям пытался донести один момент, что Бог иногда нас воспитывает через боль. Угу. Вы знаете, было интересно мне отметить, что однажды, когда я заболел, ко мне подходит моя младшая дочь и спрашивает: «Папа, что ты натворил против Бога?» Я говорю: «А почему ты так говоришь?» Она говорит: «Ну, ты же нас учил, что Бог нас болью воспитывает. Угу. Ты заболел, значит, тебе нужно подумать». Вы знаете, меня так поразили эти слова: «Мне нужно подумать, где-то что-то в моей жизни не так».
7: Остановиться и поразмышлять, да. Найти, да? Но всегда ли это так? Может быть, такое возможно, но
8: возможно.
7: Я думаю, что не обязательно. Да?
8: Бог болезнь, не говорит, что он использует только один метод. Угу. Бог использует разные методы, разные пути. И последствия Бог использует для того, чтобы удержать нас, но это не единственный метод.
7: Ну, в вашем случае это что, действительно было от Бога какое-то предупреждение, такой звоночек? Или...
8: Это был определенный звоночек, угу. Что я не соблю те принципы по своему здоровью, а пренебрег ими. Поэтому сегодня оказался здесь. И допущен это было. И особенно я считаю, что был допущен мне вопрос моего ребенка, который Бог вот специально побудил же ее, чтобы мое сознание могло задуматься над тем, а действительно ли? Бог же оставил нам правила, оставил нам уставы для нашего благословения. Я ими пренебрег. Соответственно, Богу нужно было меня воспитать. И я, задумавшись об этом, должен был что-то изменить. Бог так нас ведет.
7: Ясно. Большое вам спасибо, Даниил Васильевич. Спасибо вам за то, что были с нами. И сегодня мы говорили о Божьем прощении и наказании. К сожалению, несмотря на то, что Бог прощает нам наш грех и не вменяет его нам в преступление, последствия этого греха иногда могут преследовать нас потом всю жизнь. Но в этом же и благо для нас, потому что, помня об этом проступке, видя эти последствия, переживая их, мы сами себя ограничиваем от того, чтобы вновь нарушать волю Божию и вновь поступать не так, как то повелел Бог. Да благословит вас Господь!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вам хотелось хоть однажды отведать что-то необычное? Но согласитесь, не каждый может ходить в ресторан, дорого платить и есть сложно приготовленные экзотические блюда, которые к тому же часто и не полезны. А можно ли у себя дома, на своей кухне, приготовить, как говорится, из ничего, что-то интересное и необычное? Да это щи из топора, скажете вы. Но мы-то знаем, что из топора ничего не сваришь. Всем нам известны такие простые и доступные продукты, как рис и картофель. Каждый из них можно приготовить в отдельности, и у каждого из них свой неповторимый вкус. Но что вы скажете, если сегодня мы предложим вам приготовить их вместе? Не удивляйтесь, наше блюдо так и называется – плов с картошкой.
3: Плов с картошкой. 1/2 кило риса сварить до полуготовности в подсоленой воде. 5 или 6 картофелин нарезать кубиками. 1 луковицу нарезать полукольцами. Перемешать нарезанные овощи с солью, шафраном и небольшим количеством острого перца. Смазать дно кастрюли растительным маслом. Выложить овощи, сверху выложить рис. Готовить 30-40 минут на медленном огне. Подавать с зеленью, овощами и томатным соком.
2: Благодаря этому рецепту мы сегодня смогли еще раз убедиться в том, что даже из давно знакомых, но полезных и питательных продуктов, таких как овощи и крупы, можно приготовить нечто новое и необычное. Так что если сегодня у вас нет большого выбора, не отчаивайтесь. Даже из топора можно кое-что приготовить. Пробуйте, фантазируйте, будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Возрождение. Ведущий, священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о таком, наверное, всеми любимом празднике, как 1 мая. Все ждут эти майские праздники, так оно у нас сегодня в простонародье называется. Но изначально, как мы понимаем, это было немножечко не так. 1 мая – это было время, когда все выходили на демонстрации, и отмечался он как праздник труда, весны и труда. Итак, давайте посмотрим на некоторые нюансы, которые говорит нам с вами Википедия. 1 мая – праздник труда или день труда, праздник весны и так далее отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как праздник весны и труда. Такое же название используется и в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается праздник единства народов Казахстана. Кроме всего прочего, если мы посмотрим с вами на историю этого праздника, то его организовали профсоюзы рабочих, которые боролись за 8-часовой рабочий день. То есть народ не отказывался работать, народ хотел работать, но работать было очень трудно, был очень тяжелый физический труд, и поэтому начали практиковать возможность как бы выйти, отдохнуть, и рабочие должны были почувствовать себя одним целым, единым народом. Еще одним интересным фактом я бы хотел отметить следующее. Значит, в Австралии 21 апреля 1856 года это было выдвинуто впервые требование о 8-часовом рабочем дне. Но что еще интересно, опять же, что говорит нам история. В 1918 году в РСФСР этот праздник стал государственным днем, День интернационала. Название праздника было изменено в 1972 году. Это стал День международной солидарности трудящихся, 1 мая. Наверное, те, кто постарше, сейчас вспомнили это название, эту формулировку, как оно звучало и как было более привычно. Ну, что говорит даже та же Википедия сегодня? Этот день больше выглядит как очередной выходной. Для многих россиян это, как звучит, начало дачного сезона. Но действительно, мы сегодня немножечко об этом вспомним, но давайте поговорим о труде. Что вообще замысливал Бог, когда сотворил человека? И написано в первой книге «Бытие». Мы часто, кстати, к ней обращаемся вот в цикле наших передач о том, что Господь поселил Адама в Эдемском саду. Знаете, для чего? Не для того, чтобы он ходил там и умилялся, и фотографировался, и делал селфи. Он посадил его в этот сад, как здесь написано, 15 стих 2 главы. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». В другом переводе написано, чтобы заботиться о нем, чтобы он работал в этом саду. Проблема грехопадения в том, что после грехопадения Господь вынужден был проклинать землю. И написано, что с тех пор труд стал тяжелым. Мы, кстати, можем об этом прочитать, но я бы хотел, чтобы каждый из нас заострил внимание вот на каком вопросе. Потому что здесь написано в 3 главе книги «Бытие» такие слова. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми». И от всего ты будешь теперь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. А Адаму сказал Господь, жене сказал, что умножая, умножу скорбь твою, в беременности будешь рождать детей. А Адаму сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Заметьте, за непослушание Господь нечто говорит большее. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии, волчцы, она произрастит тебе, и будешь питаться полевою травою, то есть злаками. И 19 стих. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Итак, мы видим, первые проблемы появились у людей после грехопадения, потому что Так оно Богом было определено, что когда человек сотворен был и работал без грехопадения, еще, скажем, до грехопадения работал в саду, это было без каких-то таких очень тяжелых, знаете, обременительных, угнетающих элементов. Он трудился для радости. Посадил цветок, вырос цветок, посадил помидор, вырос помидор, обрезал, подстриг, все было красиво. А потом мы видим, что Господь говорит: а теперь у тебя будут терни и волчцы, будет расти бурьян, будут расти лопухи, которые не должны были бы тогда расти там, где не должны расти. Но это был удел людей после того, как он получил, скажем, вот от Бога вот это повеление после грехопадения. Все изменилось, все стало совершенно по-другому. Но я бы хотел немножко с вами поговорить о труде вот еще с каких сторон, потому что это было начало. Вот почему люди трудно работают, тяжело работают. И не случайно вот эти забастовки происходили, трудящихся, уравнивание в правах, уменьшение рабочего времени, потому что работали по 16 часов и так далее. И я бы хотел сегодня подметить очень важный баланс в труде, потому что одна из крайностей обязательно приводит к каким-то негативным последствиям. Например, если человек весь отдается работе целиком и полностью, в ущерб своей семье, в ущерб своему здоровью, отдыху, то, конечно, это не будет длиться вечно. Он очень скоро изнашивается, и потом начинаются проблемы, и все, что он заработал, он будет тратить на медицину, на лекарства, на какие-то другие там санаторные, другие вопросы. С другой же стороны, когда человек удаляется в другую крайность, не работать, он, естественно, недополучает, потому что даже в Писании написано: кто не работает, тот и не ешь. И, между прочим, это и есть библейское выражение, мы еще к нему возвратимся. Так вот, золотая середина, когда человек трудится, когда он видит результаты своего труда, когда он испытывает радость от того, что он делает что-то и созидает, и оно имеет место быть. Самое, может быть, сказать так яркое в Библии, что сказано о труде, это будет книга «Екклесиаст». И вот теперь интересно, если человек мудрый, да, и это был наш, как мы уже знаем, самый мудрый человек Соломон. Почему Соломон так много говорит о труде? Да потому что сегодня праздность является причиной очень многих проблем. Наверное, все знают это выражение. Дело было вечером, делать было, сами понимаете, нечего. И началось, что-то происходило. Так вот, Соломон больше всего, если вы возьмете в Библии, наберете слово «труд», вы увидите, что книга «Екклесиаст» больше всего говорит о труде. Я бы хотел на некоторые тонкости обратить ваше внимание. Давайте вместе с вами прочитаем 4 глава книги «Екклесиаст», 4 стих. Кстати, очень легко запомнить. «Екклесиаст 4:4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа». Значит, взаимный, как здесь написано, труд, или всякий труд и всякий успех производят взаимную между людьми зависть. То есть, смотрите, что получается. Эта проблема древняя, как мир, еще от времен Соломона. Человек зарабатывает средства. Люди смотрят на него, они видят не то, как он их трудно заработал, а они, как правило, видят то, что он это все заработал. И это вызывает зависть. И никто никогда не спросит, и я, между прочим, хочу на этом тоже сделать небольшой акцент. Когда люди начинают обсуждать чью-то жизнь, они никогда не спросят вас: а сколько лет вы не ездили на море? А сколько лет вы потратили на то, чтобы вот заниматься этим делом? А сколько раз вы рисковали, а сколько раз вы не доедали, а когда был обвал доллара или рубля, или еще чего-то, как вы жили? Но глядя на результат, люди говорят: вам хорошо, у вас есть дом, вам хорошо, у вас есть машина, у вас есть квартира, у вас дети обеспечены, вам хорошо. И никто не спросит: а как вы шли к этому хорошо? И это, кстати, очень интересное наблюдение. Поэтому нужно научиться смотреть не только на результат, но и на путь, предшествующий результату. Между прочим, Библия оговаривает такие тонкости, как, например, если богатство пришло с поспешностью, или в оригинале стоит «с легкостью добылось богатство», то оно уйдет очень так же легко. потому что еще давным-давно на Востоке была поговорка, что человек никогда не будет ценить то, чего мало. Ой, простите, человек никогда не будет ценить то, чего много. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда у человека мало чего-то, он этим дорожит, он этим бережет. Когда у человека волос мало осталось на голове или зубов мало осталось во рту, то, конечно, он их бережет. Ну, это так, маленькое отступление. А если вернуться снова в Священное Писание, мы увидим, что оказывается взаимный вот этот успех делает зависть между людьми. Значит, нужно научиться, когда у человека успех, не завидовать ему. Это очень тоже важно. О, вы знаете, как много здесь вообще Соломон сказал, Экклесиаст, о труде. Посмотрите на первую главу, 8 стих. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием». Что это значит? Тут написано «слушанием». То есть, что бы человек ни слышал, что бы он ни смотрел, он никогда не насытится. Говорят, что сегодня в YouTube выкладывают столько контента в один день, что чтобы его посмотреть, весь этот контент, надо 8 лет. Вы можете себе представить соотношение? За один день все выложили столько видео, что чтобы одному человеку все это просмотреть, ему надо 8 лет. Это же просто невообразимо. Давайте еще посмотрим на некоторые тонкости. Экклесиаст подчеркивает следующую тонкость, или как бы грань вот труда. «И возненавидел я весь труд». Это 2 глава, 8 стих. «И возненавидел я весь труд, которым трудился под солнцем, потому что должен отдать его человеку», как здесь дальше написано, «оставить его человеку, который будет после меня». Вы можете себе представить? Он возненавидел труд. Он больше всех говорит о труде, и он возненавидел труд. А почему? А давайте прочитаем почему. «И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро со знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его, и это суета и зло великое». Вот обратите внимание, что Соломон подчеркнул вот эту тонкость, что ты трудишься, ты мудро трудишься, ты экономишь, ты бережешь, ты созидаешь, и все это может достаться, как иногда я беседую, и кто-то говорит, да вот племяннице досталось. А что сделала племянница? О, все сразу пришло в такое запустение. Или племянник. Конечно, он не трудился, он даже не знает цену этому вопросу. Но посмотрите, как Соломон расстроился от того, что он не знал, кому достанется его нажитое добро. Более того, надо сказать, что действительно у Соломона был его сын, и он не показал себя с лучшей стороны, потому что видно, что он жил в роскоши, он прислушался к совету молодых людей, отверг совет старцев и в результате наделал таких ошибок и глупостей, которые привели к разделению израильского народа на 10 колен и на 2 колена, которые разделились, Израиль и Иудея. Поэтому это очень правильное замечание. Он очень мудро смотрел вперед. Между прочим, надо сказать в этой связи, что есть очень добрый совет христианский в том, чтобы когда человек решает судьбу своего имущества, чтобы он делал это заблаговременно, сделал это мудро, когда он очень хорошо все понимает, когда он видит, он смотрит далеко, и тогда он уже может принять это решение. Посмотрите, что еще Соломон говорил дальше. В том, что когда человек трудится, вот я бы хотел здесь прочитать некоторые особенно интересные тексты. 9 глава, 9 стих. Кстати, очень интересно здесь получается. 4 глава, 4 стих. 9 глава, 9 стих. Читаем. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». 10 стих. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». То есть, интересно еще, кстати, здесь посмотреть, что вот это слово «доля твоя». По-русски оно как-то переведено, ну так, угнетающе, знаете, вот она твоя доля, твой удел, вот так вот жить и работать и так далее.

Хочу сказать, что здесь есть очень интересные моменты такие, на которые надо обращать внимание, потому что иногда мы слышим, что есть поговорка на Руси: от работы кони дохнут. Но вместе с этим это не значит, что не надо работать. Опять же, должен быть баланс и должна быть золотая середина. Человек должен так трудиться, чтобы мог и отдохнуть. И, кстати, сказать, субботний день, о котором говорит 4-я заповедь из 10 заповедей Божьего закона, она то же самое преследует. Там написано: 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын, ни дочь, ни раб, ни пришелец. Почему? Потому что, он говорит, в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему освятил Господь день 7-й и благословил его. То есть мы имеем возможность отдыхать один день в неделю. Это тоже очень важно. И если еще посмотрим немножко в Писание, то посмотрите, что мы можем здесь найти относительно того, что говорит Господь. Что когда человек трудится, когда он хорошо трудится, когда он работает, то, вы знаете, он может испытывать благословение. Но труд с благословением – это совершенно другой труд, ежели труд без благословения. И я вот хотел бы как раз подметить, что разумный труд Господь готов благословить. А давайте посмотрим еще одно пророчество, книга пророка Агея. Я сейчас хочу показать, чем отличается труд с благословением от труда без благословения. И вот он говорит, Господь здесь, пророку Агею, 3 стих 1 главы. «И было слово Господне через Агея, пророка». Когда люди абсолютно проигнорировали Божий храм, который был разрушен, а строили себе красивые дома. И он говорит: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Посмотрите, что он дальше говорит. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вот интересно, как получается. Оказывается, Господь тоже переживает, чтобы у нас был успех, но когда он не может нас благословить, то в этот момент пропадают вот те благословения, которые мы как бы считаем само собой разумеющимися. Ты вроде бы посадил, а оно не растет. Ты вроде бы работал, не можешь заработать. Вроде бы заработал, все заплатил, опять ничего не остается. То есть какое-то наличие, отсутствие благословения. Дальше Господь говорит: ожидаете много, выходит мало, а что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Получается, что Господь может контролировать вопросы доходов и прочего. Но трудиться – это было заложено Богом для человека от самого сотворения, от самого начала. Человек должен был трудиться и трудиться в радость. И мы, интересно, можем сегодня наблюдать, что у каждого человека есть какая-то своя вот тяга к чему-то. Кто-то к точным наукам, кто-то к огороду, кто-то там к торговле и так далее. То есть каждый труд, он не унизителен. Унизительно, когда человек не трудится и пренебрегает этим. Поэтому видите, что делает Господь? Он показывает, что на небе, когда, вот если прочитать пророка Исаию, то там сказано, что в небесах мы будем строить дома, ухаживать за садами и так далее. То есть работа будет продолжаться, потому что просто сухое такое безделье, оно ничего радостного не приносит. Но давайте посмотрим еще на некоторые моменты. Если Бог хочет, чтобы я сегодня трудился, значит, я должен получать какую-то прибыль за свой труд. И вот это и есть несправедливость жизни на земле, которая говорит о том, что человек работает больше, чем получает. А в это же самое время тот, кто работает меньше, почему-то получает больше. Это называется неравенство. И в результате мы знаем, что было время, когда революция была. Почему? Потому что
бедные, доведенные до отчаяния люди, они шли и свергали богатых. И хотя я хочу сказать так, что Библия, и я лично не склонен осуждать богатых или, например, возносить или превозносить бедных. Бедный – это не равно.

Но святой, богатый – это не равно порочный, потому что весь вопрос заключается в нашем отношении к богатству или к бедности. А посмотрите, как об этом красиво, очень точно высказался Соломон в 30 главе, и здесь написано слова Агура. Да, вот он приискал эти слова и подметил для себя. Давайте прочитаем. 30 глава книги Притчи с 5 стиха. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Будете уповать на Бога, Бог будет вашим щитом. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Нельзя прибавлять к словам Божьим. И дальше он говорит, двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. И посмотрите, о чем он просит. Первое, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь? И чтобы, обеднев, я не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Вот интересно получается, если сегодня человек разбогател, какая у него есть опасность? Что его подстерегает? И это мы сейчас можем сказать среднестатистически. Это не то, что, знаете, какой-то человек нам не понравился, и мы вот, глядя на него, так поступаем. Нет. Просто есть такая статистика, что когда человек добился чего-то, когда он уже достиг, когда у него что-то есть, когда у него хорошая работа, заработок, там, машина, дом, квартира и все прочее, то, вы знаете, появляется некая внутренняя такая гордость и довольство. И человек начинает уже поучать. Кто-то даже заметил, что у богатых частенько пропадают большие проблемы со зрением появляются, потому что они перестают людей замечать. Они проходят, ты здороваешься с ним, а он говорит, ой, прости, не заметил, прости, не услышал. Ну, такое бывает. Но, тем не менее, Господь говорит через своих детей, Он говорит, я хочу тебе пожелать середину. Ни богатства не давай и нищету не давай, потому что у каждого есть свои проблемы. Воровство. Вы наверняка видели, что люди, сидящие в переходе, очень много крестятся, знаете, там имя Божие употребляют. Бог этим не прославляется. Бог не даст ему богатство, потому что он, знаете, ну за день, ну 100 раз, 1000 раз сказал, ой, Господи, помилуй, ой, дай Бог вам там чего-то и так далее. И Бог говорит, ну все, вот теперь я ему дам это богатство. Нет, конечно. Написано, что Господь готов дать богатство тому, кто трудится много. Но есть одно важное «но». Я позволю себе прочитать еще из 8 главы книги Второзакония. Это очень интересная заметка. Во-первых, Господь говорит, помни путь, по которому ты шел, которым вел тебя Господь. А потом, говорит, когда я введу тебя в землю обетованную, когда ты будешь жить, когда, давайте прочитаем, когда будешь есть, насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, чтобы не надмило сердце твое, чтобы ты не перестал соблюдать заповеди Его, законы Его, постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня. Почему? Потому что, когда ты будешь есть и насыщаться, построишь хорошие дома, будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Очень красивое выражение. Всего у тебя будет много. Это точно про нас, потому что, может быть, скот нам не интересен, но когда у нас всего много, мы рады. То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». И посмотрите, что он говорит дальше. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила, крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». А если же забудешь Господа Бога твоего, посмотрите, что он дальше говорит, «и пойдешь вслед богов», то в результате написано, то вы погибнете.
Это очень сильное напутствие, которое Господь оставил в своем слове, чтобы, кем бы мы сейчас ни были, богатые или бедные, чтобы мы никогда не забыли Господа. Пожалуйста, если вам Бог дал большой достаток, поблагодарите Его за это. Поблагодарите Бога за то, что у вас есть. Будьте более щедрыми, но Господь вам воздаст за каждый пожертвованный рубль. Если Господь вам сегодня, как мы можем сказать, не дал, да, многого, молитесь об этом. Потому что в руках Господа все обстоятельства, чтобы самое главное, мы не начали воровать, не начали красть, не начали употреблять имя Бога в суе. И с другой стороны, чтобы мы не надмились. Поэтому труд – это большое благословение для человека, физический труд. Когда мы можем в саду поработать, когда мы просто, знаете, что-то благоустраиваем, все что угодно, кроме безделья, потому что в книге притчи написано, я дословно могу процитировать, «От всякого дела, от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Значит, Господу не угодно, чтобы у нас сегодня было пустословие. Я хочу, чтобы мы действительно могли трудиться. Трудолюбивый человек, он бережливый человек, он многое чего имеет, и Господь его благословит. Но я хочу, чтобы Господь дал мудрость каждому из нас, чтобы была мудрость в труде, чтобы Он нам показал, где эта золотая середина, чтобы ни семья не страдала наша, ни мы не страдали, не имея радости, но чтобы была вот эта красивая гармония между тем, что мы зарабатываем, и тем, как мы тратим, между тем, как мы посвящаем время своей семье и сколько мы тратим на работу. И чтобы во всем этом была гармония. Поэтому хороший день, хороший повод вспомнить о том, а как я тружусь. И что можно изменить сегодня в моей жизни, чтобы больше времени было для семьи. И там, где мы заходим в тупик и не видим ответов, давайте доверим это Господу, а Бог позаботится о нас, даст нам мудрость, если надо, изменит обстоятельства, но чтобы мы были счастливы и восхвалили Господа, как написано в Священном Писании. Благословений вам, успехов и всего самого наилучшего!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Николай Николаевич Ге, потомок французского дворянина, эмигрировавшего в Россию во время Французской революции, родился в Воронеже 17 февраля 1831 года. Окончил золотой медалью Академию художеств в Петербурге. В качестве пенсионера побывал в Германии, Франции и Италии. В 1863 году вернулся в Петербург с картиной «Тайная вечеря». Успех работы был столь общепризнан, что Академия художеств присвоила ему звание профессора исторической и портретной живописи. В 1870 году он становится одним из организаторов и руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. В отличие от большинства передвижников, Ге был глубоко верующим человеком. Значительное время художник проводил за чтением Евангелия, стремясь обнажить его скрытый истинный смысл. Для Ге Писание было не только историей, он видел там драму, столкновение противоборствующих сил, вставляющие неизменные условия общественной жизни. Картина «Тайная вечеря» знаменует собой начало Евангелия от Ге. Завидным постоянством художник всю свою жизнь будет обращаться к евангельским сюжетам, видя в них благодатную почву для своей проповеди. Вопреки традиционной трактовке евангельского сюжета, делающей акцент на установлении таинства Евхаристии, художник сосредотачивает внимание на моменте ухода Иуды. Поступок Иуды Ге объясняет следующим образом. Иуда был хорошим учеником Христа. Он один был иудей, другие были из Галилеи. Он не мог понять Христа, потому что вообще материалисты не понимают идеалистов. Когда Ге приступил к созданию «Тайной вечери», он вылепил предварительно всю группу из глины, нашел хорошую, как ему казалось, точку зрения и начал работу. Но однажды ночью художник вошел в мастерскую и, ища какой-то предмет, поставил перед глиняной моделью масляную лампу – лючерну. Оглянувшись назад, Ге был поражен неожиданным эффектом освещения, той огненностью общего тона, который так хорошо выявлял характер затаенной страстности участников драматического события. Николай Николаевич энергично перерисовал и переписал картину заново, найдя, наконец, ее окончательное решение. «Тайная вечеря», плод 11-летнего труда за границей, была встречена в России почти единодушным одобрением. Успех Ге был подкреплен тем обстоятельством, что картину купил Александр II и подарил музею Академии. Но главная причина успеха не имела ничего общего с религиозным сюжетом. 1863 год ознаменовался в России усилением реакции, вызванной польским восстанием. В обстановке России 60-х годов Иуда имел реальных прототипов в лице тех, кто, прикрываясь ложным патриотизмом, изменил прежним идеалам и перешел на сторону правительства. Ренегатство приобрело общественный характер и требовало решительного и смелого осуждения. Поэтому картине художника было суждено сыграть в этом движении прогрессивной мысли исключительную роль. В 1864 году Ге снова уехал в Италию. Воодушевленный успехом, он принимается за следующую картину – «Вестники воскресения». Ее содержание – идея о свободе и необходимости выбора между добром и злом, между истиной и заблуждением, об очищении страданием и неизбежном торжестве справедливости. На картине изображен каменистый склон Голгофы. Ощущение какой-то жалящей неуютности возникает от скудной растительности, пустынности ландшафта, от безбрежных горизонталей гор, повторенных линий крестов, свидетельств недавней трагедии. Мимо крестов, смеясь и оживленно переговариваясь, идут три римских воина. Неожиданно слева возникает Магдалина. Ее летящая фигура с вдохновенным лицом и разметавшимися одеждами, стремительно проносящаяся по Голгофе, означает появление чудесного, необыкновенного, сопричастность высшим силам. Картина, посланная в Петербург, не была допущена на выставку в Академию художеств. Большой холст «Вестников» казался грубо намалеванным эскизом. Неуспех «Вестника воскресения» на самом деле был закономерен. Отвлеченная символика картины была чужда зрителю. Складывающееся новое художественное сознание могло принять религиозную живопись, если находило в ней прямые аналогии с действительностью. К концу своего пребывания за границей Ге закончил третью картину «Христос в Гефсиманском саду». Это произведение почти единодушно и современниками, и последующим поколением было признано неудачным. Вернувшись в 1869 году в Петербург, художник активно включается в художественную жизнь. Наряду с Мясоедовым и Крамским он создает знаменитое «Товарищество передвижных художественных выставок». Крупнейшее достижение Ге в петербургский период – картина «Петр I и царевич Алексей». Этой картиной Ге фактически задает новое направление отечественной исторической живописи. Однако после этой картины успех отворачивается от мастера. Положение, в котором Ге оказался, сам художник объяснил так. «Тут вскоре наступил кризис. Все, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. Я понял, у меня нет идеала. Продолжать в том же роде я не мог уже, а настоящей дороги было не видно. Я стал теряться в самом себе. Мне, очевидно, недоставало Бога, того Бога, который наполнил бы мою жизнь. И я стал искать Его». В середине 70-х годов один из организаторов и руководителей товарищества приходит к мысли навсегда оставить занятия искусством. «Лучше быть Иуда, чем фарисеем», – часто повторял Ге. Окруженный равнодушием зрителей и критики, Ге мучительно ищет выход. Ге порывает с искусством, с Петербургом, чтобы на заброшенном Черниговском хуторе найти новый идеал, заново обрести Бога, без которого жизнь лишалась всякого смысла. В январе 1882 года в номере 19 газеты «Современные известия» была напечатана статья Льва Николаевича Толстого о переписи в Москве, которая произвела такое впечатление на Ге, что он, по его собственным словам, из язычника превратился в христианина. Дружба с Толстым была для Ге огромной нравственной поддержкой, укрепила его как художника и преобразила как человека. Татьяна Львовна Толстая писала, что пути, по которым шла душевная работа Ге и ее отца, шли в одинаковом направлении. Оба они, присытившись славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Ге был на перепутье. И как только увидал по статьям Толстого, что он переживает ту же душевную работу, которая и в нем происходила, с радостью и восторгом бросился к нему, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в последнее время. Это так и случилось. Переполнявшая Ге жажда как можно быстрее высказать людям понятное и нужное им христианство подвела к тому, что художник на некоторое время отстраняет кисть и берется за карандаш. С начала января и до середины февраля 1886 года Николай Николаевич жил у Толстого в Москве и работал над серией иллюстраций к его рассказу «Чем люди живы». Работа над рассказом Толстого непосредственно подготовила следующий этап в творчестве художника – иллюстрирование Евангелия. Оба цикла иллюстраций объединены идеей обнаружения истины. В начале лета 1886 года художник пишет Толстому. «Вчера уже начал сочинять, и, кажется, образы приходят. Я начал с Нагорной проповеди. Я даже заплакал, когда задумал этот сюжет. Он будет центром всего сочинения. Продолжать промежутки еще не могу, то есть сочинять по порядку. Это все я сделаю немного погодя. Мне нужно опять самое важное, чтобы встать на высоту творчества». Что было самым важным для Ге? Мы оставляем художника в состоянии трепета, который испытывает мастер, замыслив нечто грандиозное. В следующей программе мы продолжим разговор о жизненной драме Николая Ге.
0: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие интересуются. Часто в Библии описываются чувства Бога. Он скорбит, гневается, плачет, стыдится. Получается, что Бог испытывает такие же чувства, как и мы, или нет? Ну, отвечая на этот вопрос, нужно, конечно, учитывать, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. То есть, действительно, в Священном Писании очень много текстов, которые говорят о чувствах Бога. И это не только в Иисусе Христе. Да, Христос показан нам в Евангелии и как Бог, и как человек. И Он скорбел, Он переживал, Он плакал, Он испытывал страдания, непонимание людей. Все это чувства. И в Ветхом Завете также описаны какие-то проявления чувств Бога. Они не чужды Богу, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Эмоции, чувства – это наш внутренний мир. И это отображение, в какой-то степени отображение нашего характера, нашего внутреннего «я». Точно так же мы понимаем, что Богу не чужды чувства, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Он также испытывает любовь, он испытывает какую-то, может быть, ревность, какую-то радость, счастье, но, может быть, не совсем так, как мы, более в совершенной форме. Но, тем не менее, Господь говорит о любви, любовь, проявление любви. Это тоже сфера чувств. Конечно же, Господь обладает чувствами. Мы сотворены по Его образу и подобию. Он говорит о любви, то есть Он передает нам правильное понимание. Более того, что мы понимаем, что Бог испытывает чувства, Он передает нам правильное понимание, правильные эмоции, вот мира чувств, мира эмоций. Ну и здесь еще один момент, еще один нюанс. Знаем ли мы, что такое антропоморфизмы? Это перенос всех человеческих свойств, качеств, характеристик на Бога. Вот здесь вот не нужно допускать ошибку. То, что мы сотворены по образу Божьему, это не значит, что Бог во всем подобен человеку. Потому что после сотворения человек на земле согрешил. Грех вошел в мир. И из-за греха подверглось все в нашем мире изменению. Несовершенство вошло в жизнь человека и в здоровье, и в том числе в эмоциональный наш мир, в мир эмоций. И мы можем раздражаться, гневаться, когда это не нужно. Нельзя переносить на Бога все человеческие качества несовершенные. Но, тем не менее, Бог в чем-то подобен нам. Иногда в Священном Писании мы находим описание Бога, и мы должны понимать, что некоторые вот характеристики, внешний вид, они даны нам для того, чтобы мы поняли то или иное качество характера, то или иное служение Бога, или же мудрость. Он представлен как старец. Но это не значит, что он вот как седовласый человек сидит на троне. Нет. Все это отображает те или иные качества характера или проявление его служения. Но, как говорит нам Священное Писание, Бога не видел никто никогда. Мы имеем описание в видениях, в пророчествах, описание вот престола Божьего, присутствия Бога. Но тоже это все как бы вот символическим языком нам передано. Поэтому мы не должны думать, что Бог во всем подобен человеку. Ну и эмоции, чувства тоже у Бога более совершенны, идеальны. Он не лишен эмоций, он наоборот творец всего в этом мире и передал нам часть себя, сотворил нас по своему образу и подобию. Это касается и нашего внутреннего мира.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом! Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какой-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает впоследствии доктор Гринвальд. И так бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг в результате, может быть, маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног? Или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Он – единый предстатель непровозвещенного света, рёк свидетельство пастве, близкое богоприемной. Деяние Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Альберт Швейцер в своей книге «Письма из Ламбарене» написал: «Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку». Преподавание в Страсбургском университете – разве это не мечта любого молодого ученого? Разве это не цель жизни – быть профессором одного из лучших высших учебных заведений Европы? А концертная деятельность, игра на органе – разве это не смысл и стремление любого музыканта? И, наконец, спокойная литературная работа – разве это не желание любого начинающего писателя? И разве это не успех в 30 лет состояться, достичь вершин в области теологии, философии, музыки? Альберт Швейцер в свои 30 защитил диссертацию по философии, а затем по теологии. Стал приват-доцентом Страсбургского университета. И помимо этого он написал одну из самых лучших книг — Иоганн Себастьян Бах, композитор-поэт, которая до сих пор является лучшей о жизни и творчестве немецкого композитора. И, наконец, наряду с этим он вел активную концертную деятельность совместно с Парижским обществом Иоганна Себастьяна Баха. Лично я на его месте спокойно почивал бы на лаврах своих достижений, и мне вряд ли бы пришла в голову мысль оставить все это и поступить на медицинский факультет университета, профессором которого ты являешься, чтобы после окончания отправиться в Африку в качестве простого врача. Конечно, все зависит от того, какую планку ставит себе человек. Кто-то считает делом всей своей жизни преподавание в университете, кто-то концертную деятельность, а кто-то литературный труд. Каждый сам определяет свой уровень и стремится к нему. Альберт Швейцер был другим. В 1896 году, еще студентом, он дает клятву до 30 лет набираться знаний и опыта, стремиться преуспеть в науках и искусстве, а затем посвятить себя служению людям. Он сдержал свое обещание. В 30 лет он поступил на медицинский факультет, после окончания которого поехал в Африку, чтобы бороться с человеческими страданиями. Почему в Африку? Неужели с человеческими страданиями нельзя бороться в Европе? Ответ Швейцера был прост – можно, но в Африке делать это во много раз труднее. Там, в девственном лесу, в повседневной своей деятельности, человек должен исходить из самых чистых моральных побуждений. С тех пор вся жизнь Швейцера отдана его детищу – больнице в африканском девственном лесу. Именно помощь туземцам, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени – и у которых нет никаких средств бороться с болезнями, становится делом всей его жизни. Евангелист Иоанн открывает свое повествование о жизни Иисуса с упоминания о человеке, который тоже очень четко понимал, в чем заключается дело всей его жизни.
3: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
2: Иоанн Креститель не был приват-доцентом университета. Он не играл на органе и не писал книг. Он не делал того, что не являлось делом его жизни – свидетельствовать о свете. Вот чему посвятил Иоанн всю свою жизнь. Он помог своим современникам узнать в Иисусе Мессию, Агнца Божьего, закланного за грехи всего мира. Он учил людей слышать голос Божий, звучание которого превыше всякой музыки. Он приготовил мир к принятию слова, которое обладает силой вдохновить человека к жизни. Вообще, если честно, я завидую Иоанну. Ведь вряд ли он когда-либо задумывался над вопросом, что делать в жизни, чему себя посвятить. Бог сказал его родителям о той миссии, которую он должен выполнить. Поэтому все, что нужно было Иоанну Крестителю сделать, это согласиться с этим и сказать Богу «да». Иоанн Креститель вырос и сказал Всевышнему «да». И Бог отправил его учиться в пустыню. Потом, после учебы, на практику к реке Иордан близ Иерусалима. И все это время Иоанн ждал. Ждал момента, когда он услышит и увидит идущего Мессию. Ждал момента, когда он познакомит людей с грядущим царем. Ждал момента, когда дело всей его жизни совершится. И он дождался. Он увидел идущего Иисуса. Он услышал голос с неба. Он указал на него людям. Приготовить путь идущему Иисусу, за которым пойдут тысячи людей. Вот дело всей жизни Иоанна Крестителя. Построить больницу в отдаленном девственном лицу Африки, в которой тысячи туземцев смогут получить помощь. Вот дело всей жизни Альберта Швейцера. И все это они смогли сделать благодаря идущему Иисусу. Именно Он открыл каждому из них то дело, выполнению которого –

Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Царствие Твое, да свершится воля Твоя, чтоб со мной не случилось.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Молодежная программа «Пит-стоп».
3: Привет! Всем здравствуйте! Мы снова в нашем гараже. Это замечательное, уютное местечко, где мы обсуждаем классные темы. И сегодня с нами Лена, Наташа, Сергей, ну и меня зовут Дмитрий. Сегодня наша тема – обязательно ли в современном обществе иметь высшее образование? И без высшего образования мы знаем примеры, когда люди достаточно хорошо себя обеспечивают. Но в то же самое время и отсутствие высшего образования не залог того, что ты хорошо устроишься в жизни. Это, наверное, зависит от чего-то другого.
4: Дети реализовали то, чего они сами не смогли. Особенно вот уже, считай, бабушки, дедушки, которые наши, да, у них нет высшего образования. Они хотят, чтобы у нас оно было, потому что в их системе